0: Вадим Астафьев.
1: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона.
2: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались и в рамках Совета Безопасности на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали и реализация которых договорились на последнем Совете Безопасности.
0: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Он также отметил, что бюджет региона консолидированный и превышает 180 миллиардов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус, следовавший из Минска в Анапу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован туристический автобус из Республики Беларусь, который находился на стоянке в районе села Красный Камень в Брянской области. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Пострадали два водителя автобуса, граждане Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства.
0: МВД Беларуси приняло решение направить дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. Правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам Евро-3 до конца года отдельными нефтеперерабатывающими заводами. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. Разрешение распространяется на заводы, которые заключили соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго. Ведомство также будет следить за реализацией механизма и ежемесячно предоставлять правительству доклады. В них Минэнерго будет указывать производители, объемы и технологии получения такого топлива. Как подчеркнули в Минэнерго, топливо с характеристиками в соответствии со стандартами Евро-3 не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕС. Жара в Москве пойдет на спад в пятницу. В субботу и воскресенье в столице прогнозируются дожди с грозами, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В субботу ожидается дождь с грозой. Температура воздуха прогнозируется плюс 22, плюс 23 градуса. Синоптик отметил, что в воскресенье в столице ожидается около плюс 20 градусов и затяжной дождь полуосеннего типа. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: погода.
1: Сегодня в пятницу в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, +20, +22 градуса. В Москве преимущественно без осадков и днем в российской столице от 25 до 27.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

0: Маяк.
1: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской дачный Сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Аудиосторис.
2: Коктейль «Питер Пен» появился в эпоху сухого закона, когда в барной культуре было принято называть напитки в честь популярных литературных героев. Название напрямую отсылает к персонажу Джеймса Мэтью Барри, мальчику, который не хотел взрослеть. Коктейль задумывался как воплощение вечной молодости, легкости и игривости. Автор напитка неизвестен, но первый рецепт был опубликован в 30-х годах 20 века в книге Гарри Крэддока, одном из самых влиятельных барных руководств межвоенного периода. Однако пропорции, указанные в оригинальном рецепте, сегодня кажутся несбалансированными. Все ингредиенты брались в равных частях, включая персиковый биттер. Современные исследователи барной культуры считают, что такое количество биттера – техническая ошибка, ведь концентрированные настойки обычно добавляют по каплям. Если использовать биттер в объеме четверти бокала, напиток становится практически непригодным для употребления из-за чрезмерной горечи. Чтобы сохранить дух оригинального рецепта, но сделать вкус гармоничным, сегодня вместо большого количества биттера используют персиковый ликер. А сам биттер добавляют лишь в паре капель.
1: Аудиосторис.

0: Studio Stories.
1: Хронический дефицит витамина С стал проблемой для 95% россиян, что проявляется в постоянных болезнях и чувстве усталости. Одной из причин этого явления называют низкое качество овощей и фруктов, которые содержат мало витаминов и полезных веществ из-за использования химических добавок. Сельскохозяйственные угодья эксплуатируются на износ, а для улучшения внешнего вида продуктов активно применяются химикаты. В результате за последние 50 лет содержание витамина С, меди и магния в овощах сократилось вдвое, что приводит к частым простудам и снижению иммунитета у людей. Тем не менее, врачи подчеркивают, что не стоит полностью списывать усталость и болезни только на недостаток витаминов. Часто это связано с повседневной рутиной, стрессом и негативным окружением. Организм также плохо усваивает витамины из растений, поэтому без дополнительных анализов не стоит спешить с приемом добавок. Однако есть и положительные моменты. Например, в свекле за последние десятилетия увеличилось содержание железа и калия. Диетологи рекомендуют включать в рацион сезонные продукты, шиповник и печень, которая содержит около 27% суточной нормы витамина С и множество других микроэлементов.
0: Аудио сторис.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
1: Дом я построю к солнцу поближе, ближе к надежде.

сливой тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души. Годы проходят, ночи за днями властвуют ветер.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим возвратные глаголы прошедшего времени. Возвратные – значит, такие глаголы, в которых есть часть «ся» или «си». И вот первый пример в тему от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
2: Это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой.
1: Взялись – неправильно. Здесь нужно ударять последний слог – взялись. И скажу по секрету, глаголы с частью «с» очень часто притягивают к себе ударение «взялись». Запомнили эту тенденцию и двигаемся дальше вместе с целой компанией гостей «Маяка».
3: Людям, умудренным жизненным опытом, которые находились во власти или близко с властью, они не сразу разобрались.
4: Интереснейший вопрос сегодня поднимаем, как себе подобрать масло для автомобиля. В общем-то, разобрались, какие есть масла. Ну, как разобрались? Насколько это возможно?
1: Разобрались неверно. Вспоминаем про всемирное тяготение части «с» к ударению и произносим правильно «разобрались». Итак, мы с вами взялись и разобрались уже с двумя словами. Но у нас были глаголы множественного числа. А теперь мы переходим к женскому роду вместе с Еленой Гусевой, гостьей программы «Физики и лирики».
5: Я понимаю, что я выгляжу, ну, глупо, да, то есть я над собой посмеялась, говорю, ну, дурочка, слушайте, не разобралась, да?
1: Нет, не разобралась, а разобралась. Опять же, ударение ставим на последний слог, поближе к части «се». Разобралась. Ну и продолжаем работать с женским родом и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Но у них была традиция, вот она как-то к ним привилась так, что они каждый год 7 ноября стол накрывали.
1: Привилась, неправильно. Ударяем опять же последний слог. Привилась. И опять у нас «с» тут как тут, рядом с ударным слогом. Привилась. И еще один пример в тему от Станислава Крапивника, гостя утреннего шоу.
7: У нас такая проблема. Коричневая чума, она уже не просто возможно за горизоном там поднимется, она уже поднялась. Она уже поднялась везде.
1: Не поднялась, а поднялась. И здесь все та же картина. Ударение падает на последний слог, поближе к части «с». Итак, повторяем сегодняшние глаголы. Взялись, разобрались, разобралась, привелась, поднялась. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

неба труба позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все

мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

0: тир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой.
1: Аудиосторис.
2: Эрнест Хемингуэй оказал заметное влияние не только на литературу, но и на барную культуру. Некоторые напитки, такие как мартини, мохито и кровавая Мэри, стали популярны благодаря его предпочтениям. А другие, например, папа Добле, появились по его инициативе. В 30-х годах 20 века, находясь в баре «Эль Флоридита» в Гаване, Хемингуэй попробовал местный дайкири и попросил сделать напиток без сахара из двойной порции рома. Бармен создал для него особую версию, получившую название «Папа Добле». Изначально коктейль состоял из большого количества белого рома, сока лайма, грейпфрута и льда, без подсластителей. Такое сочетание было испытанием для вкусовых рецепторов. Агрессивная кислота лайма и высокая крепость рома делали вкус напитка обжигающим. Спустя несколько лет рецепт был сбалансирован добавлением ликера «Мараскина», что позволило смягчить кислоту и сделать вкус более гармоничным. Для Хемингуэя, избегавшего чистого сахара, такой вариант оказался приемлемым. В произведениях Эрнеста Хемингуэя встречается именно первая, более суровая версия «Папа Добле». Например, герой романа «Острова в океане» часто заказывает этот коктейль, ассоциируя его с морем. Напиток напоминает ему о прозрачности волн и пене за кормой катера. Название «Папа Добле» связано с прозвищем писателя на Кубе «Папа». А слово «Добле» подчеркивает двойную порцию рома.
1: Аудиосторис.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили.
1: Audio Stories.
2: Ученые из Гарварда и Университета Британской Колумбии исследовали, как чувство благодарности влияет на продолжительность жизни. Они проанализировали данные почти 50 тысяч американских медсестер, наблюдая за ними с 1976 года. В 2016 году участницы оценили свой уровень благодарности по специальной шкале. Последующий анализ показал, что более благодарные люди, возможно, живут дольше. Однако ученые подчеркивают, что это лишь предварительные выводы. Исследование было ограничено одной социальной группой – американскими медсестрами. Для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования в других странах и культурах.
1: Аудио Stories.

нет, нет, не забудет солдат, нет, нет, нет, не забудет солдат. Но если на

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
0: Жизнь прекрасна.
2: Вы только подумайте, до чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей. Например, акула. Во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море. Ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя. А вокруг него бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
0: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо горит.

0: учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет.

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: пройти, иногда не желая того.
1: Аудио сторис.
2: Хатха-йога – одно из самых популярных направлений йоги, название которого с санскрита переводится как «усилие» или «интенсивность». Ключевые тексты этой практики содержат философские основы, описание асан, пранаям и медитаций. В 19-20 веках хатха-йога стала широко известна на Западе, где ее адаптировали для современного человека с акцентом на здоровье. Хатха-йога включает физические упражнения, дыхательные техники и медитации. Ее цель – гармония тела и разума. Регулярные занятия развивают гибкость, силу, улучшают осанку и помогают справиться со стрессом. Практика универсальна и подходит людям с разным уровнем подготовки.
1: Аудио сторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, село было взято в результате действий подразделения группировки войск «Юг». О результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В результате решительных действий подразделения южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике

0: радиостанцию радиоэлектронной борьбы.
1: Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России, говорится в заявлении Минобороны. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещаниях новых санкций Евросоюза после массированного удара по Киеву.
2: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
1: Песков сообщил, что начальник генштаба Валерий Герасимов доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам. Рыночная ипотека в России станет доступнее после замедления инфляции, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что в 2017-2019 годах при инфляции около 4% ставки по рыночной ипотеке находились на уровне 8-9%.
3: У нас был период, когда ставки по рыночной ипотеке были достаточно низкими. Напомню, с 2017 по 2019 год они были где-то 8-9%. Это, ну, чуть выше, чем сейчас льготные ставки. Когда это было? Когда у нас инфляция была низкая, когда она была как раз около 4%. И поэтому, когда снизится инфляция, когда она будет невысокой, будут снижаться и рыночные ставки. Мы сейчас видим, кстати, они снижаются. И вот наша ключевая ставка снизилась, и ипотечные ставки рыночные тоже снизились где-то на 6%.
1: По данным Росстата, по итогам мая годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,17%. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правовых актов. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращении бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Отмечается, что данные виды топлива не маркируются единым законом обращения продукции на рынке ЕАЭС и не подлежат выпуску на территориях других государств-членов Союза. Наиболее интенсивные ливни ожидаются на Верхней Волге, в центральном регионе Черноземья. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Метеоролог отметил, что на пик ненастья выйдет в выходные. Также синоптик заявил, что в эпицентре стихии окажется Липецк, где к исходу воскресенья выпадет 38 миллиметров осадков. Немного слабее будут ливни в Нижнем Новгороде, Владимире и Воронеже. Сюда циклон принесет свыше 40% месячного объема дождевой воды. К воскресенью в области жаркой погоды останутся только Урал, Поволжье и южный регион Европейской России. Ливневые дожди затронут в предстоящие выходные и в Москве. По словам Заводченкова, в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Вместе с ними пойдет на спад и температура воздуха. Все новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Москве сегодня преимущественно без осадков, днем до 27 градусов тепла.

пропасть разделяет безграничная. Я средний ученик, я средний ученик, а для тебя пятерки вещь обычная, а для тебя пятерки вещь.

дали москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло, летом в нем прохладно.

рано на Арбат. Полдня на конках наши деды, а я с Арбата и назад. За 5 минут в метро доеду. Спустись в метро и посмотри, оно для нас, товарищ, чуткой. В Москве часа на 2, на 3, оно нам удлиняет сутки. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем

могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Studio Stories.
1: Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова вызывает вопросы не только у литературоведов, но и у знатоков вина. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, каким именно вином Булгаков угощал своих главных героев. В 30 главе романа Воланд сообщает: «Мессир прислал вам подарок – бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи – фалернское вино». Здесь автор прямо указывает на сорт, который предпочитал Понтий Пилат. При этом он описывает, как мастер и Маргарита глядели сквозь него и видели, как все окрашивается в цвет крови, что наводит на мысль о красном вине. Однако исторически фалернские вина были белыми. Если обратиться к 25 главе, то внимательный читатель может заметить противоречие. Пилат угощает гостя густым красным вином, но это не фалернское, а цикуба, 30-летняя. Дополнительную путаницу вносит заметка из рабочих материалов писателя «Фалернум винум» – «золотистое вино». Однако в окончательной редакции романа эти строки остались без изменений. Поскольку Булгаков работал над романом до конца жизни и не успел устранить все несоответствия, среди литературоведов и виноделов до сих пор нет единого мнения, какое же все-таки вино пили герои романа.
0: Audio Stories.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.
1: Если радость на

0: Audio Stories.
1: Робот для настольного тенниса Ace, разработанный компанией Sony, стал первым устройством, которое смогло победить лучших игроков – людей. С 1983 года было создано множество роботов, которые умели играть в пинг-понг, но ни один из них не мог сравниться с высококвалифицированными спортсменами. Ace продемонстрировал выдающиеся результаты в матчах, которые проводили по правилам Международной федерации настольного тенниса и под судейством лицензированных судей. В отличие от компьютерных игр, где искусственный интеллект давно и легко побеждает людей, в физических видах спорта оставалась нерешенной проблема точности, взаимодействия с препятствиями и человекоподобной скорости реакции. В апреле 2025 года Ace выиграл 3 из 5 матчей против элитных игроков и проиграл 2 матча против профессионалов, которые представляют высший уровень мастерства. Робот оснащен 9 синхронизированными камерами и 3 системами машинного зрения, что позволяет ему отслеживать вращающийся мяч и фиксировать движения, которые для человеческого глаза были бы размытыми. Кроме того, исследователи разработали специальную роботизированную платформу с 8 шарнирами. 3 из них отвечают за положение ракетки, 2 – за ее ориентацию, а еще 3 – за скорость и силу удара. Создатели Ace подчеркивают, он обладает сверхчеловеческой способностью считывать вращение летящих мячей и реагировать с невероятной скоростью. Поскольку он обучается игре самостоятельно в симуляции, его действия отличаются от человеческих, создавая неожиданные ситуации на корте. В то же время профессиональные спортсмены хорошо адаптируются к сопернику и находят его слабые места, что является областью, над которой продолжают работать исследователи. Audio Stories.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Радио Сторис.
1: Эрнест Хемингуэй вдохновлял барменов и сам придумывал коктейли. Авторство напитка «Смерть после полудня» приписывают именно ему. Впервые рецепт появился в 1935 году 20 века в сборнике рецептов, где знаменитости делились своими фирменными коктейлями. Технология была предельно проста. В бокал с абсентом добавляли ледяное шампанское до появления надлежащего помутнения. Эффекта, когда абсент становится молочно-опаловым из-за эфирных масел полыни. Вкусы Хемингуэя часто шли вразрез с классическими представлениями о балансе. Оба ингредиента, и абсент, и шампанское, были экстремально агрессивными, и связующего звена вроде сахара не было. Несмотря на то, что писатель описывал смешивание на глаз, на практике каждый шаг бармена должен был быть выверен. Если налить чуть больше 30-45 мл абсента, он полностью заглушит тонкие фруктовые и дрожжевые ноты шампанского, превратив напиток в газированную полынную настойку. Не менее важна температура. Оба компонента должны быть ледяными, иначе алкогольный жар перекроет все нюансы вкуса. Поэтому иногда в коктейль добавляют сахарный сироп, чтобы смягчить горечь и кислотность. Вероятно, сам Хемингуэй не одобрил бы такие нововведения. Его творение отличалось убийственной крепостью. Шампанское быстро доставляет алкоголь в кровь благодаря углекислому газу, а абсент усиливает эффект. Уже после двух бокалов человек сильно пьянеет. После трех начинает двоиться в глазах, а пять коктейлей для большинства означают тяжелое алкогольное отравление. С этим напитком нужно быть очень осторожными. Название коктейля – не только ироничная отсылка к сильному опьянению, но и к одноименной книге Хемингуэя о кориде, где красота сочетается со смертельной опасностью. Коктейль с его эстетичным видом и высокой крепостью идеально воплощает эту концепцию – внешнее изящество при скрытой агрессии. Кроме того, традиционно бои быков в Испании начинались после полудня, и напиток задумывался как ледяной и крепкий компаньон для этого времени суток.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Скраббукинг – это хобби, название которого происходит от английских слов «скраб», «вырезка» и «бук» – «книга», то есть буквально «создание книг из вырезок». Это занятие появилось в 30-х годах XIX века на волне развития массовой печати. С ростом числа газет и журналов людям понадобился способ сохранять важные статьи, рецепты, объявления или фотографии. Так родилась традиция вырезать интересные материалы и вклеивать их в специальные альбомы. Популярность скраббукинга быстро росла, и вскоре под него стали подстраиваться типографии и предприниматели. В газетах появились специальные разделы для альбомов с красивой версткой и призывом вырезать заметки на память, а бизнесмены начали выпускать декор и готовые альбомы. Например, Марк Твен наладил массовое производство книг для вырезок с клейкими полосками, что сделало процесс еще удобнее и доступнее.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Родиной кофе и растения, и напитка считаются Йемен и Эфиопия, откуда он распространился по всему Аравийскому полуострову. На Ближнем Востоке кофе – символ гостеприимства и достатка. Его подают на свадьбах и при встрече гостей. Основной напиток здесь называется кахва. Его варят в традиционном кофейнике Далла и разливают по маленьким чашкам – фиджанам, без фильтрации. В базовом рецепте используют воду, слегка обжаренные молотые зерна кофе и кардамон, иногда добавляют другие специи. Кахву долго варят на огне, не подслащивают и не разбавляют молоком, а подают с восточными сладостями или финиками. Благодаря долгой варке напиток получается терпким и бодрящим. Далла – сосуд с пузатым основанием, талией и расширяющимся верхом. Его часто украшают растительными орнаментами, инкрустациями или гравировкой с цитатами из арабской поэзии. Характерные черты – длинный носик, клюв с желобком и тонкая ручка. Кофейники делают из латуни, меди, стали, а дорогие варианты – из серебра и золота.
0: Без азарта, однообразно, как в раю.

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

точно я как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок назло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить. Язык отнимается, трудно пальцем пошевельнуть. В голове пустота, мысли словно улетучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, а выходит еще хуже.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Studio Stories.
1: Чего только не увидишь на пирогах. Пышные шапки меренги, россыпь свежих ягод, замысловатые узоры из теста или пряные веточки тимьяна. Но французские кулинары из Лигурии пошли дальше всех. Они выкладывают на пироге решетку из рыбы. Это блюдо называется писсолодьер. Это открытый пирог на воздушной дрожжевой основе. В старину его начиняли пастой писсала, густым соусом из анчоусов и сардин, щедро приправленных специями и выдержанных в соли целый месяц. Современная версия проще. Основа из томленого лука и пюре из анчоусов, либо рыба, выкладывается поверх начинки. В классическом исполнении писсолодьер выглядит как произведение искусства. Пухлый прямоугольник теста с широкими бортами, слой карамелизированного лука и изящная решетка из тонких полосок анчоуса, в перекрестьях которой блестят маслины. Впрочем, строгих правил нет. Главное – это гармония вкусов, где сладость лука идеально подчеркивает соленый вкус рыбы.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Говорится в сводке Минобороны. Уточняется, что операция проведена в результате действий подразделения Южной группировки войск. Вооруженные силы России также завершают ликвидацию разрозненных групп ВСУ в Красном Лимане. Также сообщается, что силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер. Подробнее о работе группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Просянка, Святогорск, Щурово и Лозовое. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый

0: Путину о результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
1: Во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
0: Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ позволяет ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать в обращение автомобильный бензин и дизельное топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. При этом такая продукция предназначена только для внутреннего рынка России и не может обращаться на территориях других государств, членов ЕС. Минэнерго поручено контролировать исполнение механизма и ежеквартально докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях выпуска такого топлива. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, прослеживаемость таких операций будет такой же, как и при расплате банковской картой.
2: Человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. Мы хотим сделать, чтобы он был интересен и выгоден и людям, и бизнесу. У нас нет задачи сделать так, чтобы было больше цифровых рублей. Это абсолютно нет задачи. Цифровой рубль должен использоваться там, где он будет востребован. Что касается прослеживаемости операции с цифровым рублем, ну, уверяю вас, что она будет такая же, как и сейчас, когда вы держите деньги на безналичном счете. Здесь ничего не изменится.
0: Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, настороженность к новым финансовым продуктам появляется всегда. Различные мифы возникали при введении карты МИР, так и системы быстрых платежей. Сборная Португалии победила команду Хорватии со счетом 2-1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В следующем этапе португальцы сыграют с командой Испании. Счет во встрече открыл хорватский полузащитник Иван Перешич. После нападающий Криштиану Роналду забил пенальти и сравнял счет. На 90-й минуте центральный нападающий Гонсало Рамош забил решающий гол в пользу Португалии. Игра проходила в Торонто. Встреча Португалии и Испании за выход в 1/4 финала пройдет в понедельник, 6 июля, и начнется в 22 часа по московскому времени. Сегодня пройдет еще один матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В 6 часов утра по московскому времени встретятся команды Швейцарии и Алжира. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22 градуса, в Москве преимущественно без осадков и днем в российской столице от 25 до 27.

0: как вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, пятница на календаре, дождались 3 июля. Что у нас там на часах? 5 часов и почти, вот сейчас ровно 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас впереди 2 часа, которые мы наполним актуальными новостями, фрагментами программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно же, анонсами того, что будет происходить в нашем эфире, как в ближайший день, так и в течение выходных. Надеюсь, что у вас все в порядке с ментальным здоровьем к исходу рабочей недели. Если у вас жара, она вас не слишком утомила. Если холод, он вас не чрезмерно бодрит. Как у вас ощущение? Чувствуется ли, что первый месяц лета пролетел? Плюс 7-967-103-5533. Напомню, номер для вашей корреспонденции. Отправлять ее можно через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Ну, а тем временем поступили данные о том, что именно вредит нашему психическому здоровью. Это, знаете ли, главные факторы, вот тут перечисляют, дефицит солнца и высокая температура. Что это значит, дорогие друзья? То есть, если человека поместить в баню, то получается, вот это и есть самая настоящая хана нашей психики. Но знаете, тут есть нюанс. Дело в том, что проанализировали ученые, а данные поступили от ученых, проанализировали они более 4,6 миллиона обращений за психиатрической помощью. В выборку вошли посещения отделений неотложной помощи, обращения в амбулаторные службы, работавшие в нерабочее время, и звонки на специальную горячую линию. Да, но есть один нюанс. Это британская статистика. Тут, конечно, хочется перефразировать давнюю пословицу о том, что русскому хорошо, то, соответственно, британцу не отложка. Но вы знаете, конечно, очень вредно сидеть в помещении, когда на дворе такое лето. С другой стороны, мы понимаем, что где солнце, там и высокая температура. То есть, по идее, солнце нам нужно, но только зимой. А летом нужно солнцем любоваться, если все это послушать, то только из кондиционируемого террариума, что, сами понимаете, жизнью не является. Так что едва ли после этой новости опустеют бани и пляжи. Давайте просто наслаждаться этой жизнью. Совсем скоро выходные, а пока давайте дружно ворвемся в эту пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533 это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Напишите, какие у вас планы на выходные. Есть тут позитивные примеры, знаете ли. Пока одни британцы звонят в психиатрическую неотложку из-за того, что им то ли слишком тепло, то ли слишком мало солнца, а другие смотрят на жизнь позитивно. Например, в городе Дерби члены бегового клуба решили установить новый рекорд Гиннесса, то есть не побить предыдущий, а изобрести свой. Думали-думали, придумали. Решили пробежать полумарафон, переодевшись в 18-метровую гусеницу. Для этого понадобилось 10 Homo sapiens и некоторое количество реквизита. Для того, чтобы сконструировать костюм, использовали вот эти детские тоннели. Если кто-нибудь знает из вас, дорогие друзья, зачем они нужны, пожалуйста, напишите, потому что есть ощущение, что это вот такое антиклаустрофобическое, что ли, что-то, чтобы человек с измальства привыкал к тому, что жизнь будет непросторной. Ну, в общем, если знаете, зачем, правда, напишите, интересно. Может быть, у вас есть остроумная теория на этот счет. Итак, забег состоялся. 2 часа 8 минут 51 секунда. Ну, это вот тот случай, когда бегуны про такое говорят пешком быстрее. Но сами авторы рекорда сказали, что они просто не успели в этой гусенице потренироваться. Уже был анонсирован забег, тренировки вот такой вот групповой не состоялось, поэтому все вот это вот движение по дистанции в 20 километров с хвостиком превратилось, цитирую, в логистический кошмар. Ну, так или иначе, все случилось. Поздравим бегунов с этим. Теперь все, кто захочет повторить, ну, вернее, превзойти это достижение, должны будут именно превосходить его. Ну, а что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности? Нам сегодня поведает доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова Артем Ковалев. Беседа состоится прямо на старте шоу «Физики и лирики», то есть после 11 утра «Физики и лирики» возвращаются в прямой эфир. Кто будет вести эту программу? Это интрига. Даже у нас здесь в редакции. Мы точно знаем, что Александр Пушной будет. Маргарита, по-моему, до сих пор в отпуске. Пожелаем ей приятного отдыха. И с этими мыслями погрузимся в архив. Вспомним, что во вторник происходило. А тогда врач и популяризатор науки Евгений Коровин рассказывал, чем наоборот. Вот, знаете, с одной стороны, у людей СДВГ, а вот с другой стороны, сидячий образ жизни все еще доминирует. Вот чем такой образ жизни опасен и кто тут в зоне риска? Давайте послушаем фрагмент.
2: Это люди вполне успешные, очень занятые, очень, которые могут вообще там весь день чем-то заниматься, но фактически у них там мышцы в течение дня, они практически не работают, потому что их деятельность, она, например, интеллектуальная. Так. И дело-то не в том, что здесь мышцы, мы не говорим сейчас про спортзал, мы не говорим про каких-то атлетов, мы говорим о том, что мышцы – это просто компонент нашего организма, который участвует в очень большом количестве процессов, связанных с обменом веществ. Угу. Они вытягивают глюкозу из крови, они участвуют в обмене жиров, они влияют там на сосуды, давление, воспалительные процессы, на много-много-много всего. Понятно, что это все опосредовано, но наш посыл и наше предложение в том, чтобы возвращать вот эту вот активность, когда наш организм находится в движении, очень маленькими, небольшими порциями. То есть мы не заставляем людей сейчас прям идти и вокруг садового кольца сделать кружочек. Нет, такой задачи у нас сегодня нет. Мы должны, в принципе, рассказать о том, что вот в 22-м или 23-м году Всемирная организация здравоохранения провела исследование, по которому выяснилось, что на самом деле 31% взрослых людей в мире не выполняет даже самого минимального объема активности для того, чтобы быть здоровенькими.
3: Вот тогда давайте назовите этот самый минимальный объем активности. 10 шагов мы вычеркнули. Дальше.
2: Ну, минимальный это какой? Есть вообще такое правило замечательное. В чем идея основная? Что нам нужно там каждый час прерываться на 2-3 минуты, чтобы куда-то сходить.
0: Пока.

0: спали.
1: Сенсация, ребята, в Антарктиде обнаружены динозавры. Ну, неживые, конечно же, ископаемые. Да, тут удалось идентифицировать первого из найденных. Говорят, что это был один из так называемых титанозавров. Тут, в общем, сложно назвать это идентификацией, потому что если вы полюбопытствуете, то титанозавры — это, да, с одной стороны, вроде бы самые большие существа из известных науки, которые ходили по нашей планете, но у них есть еще одно интересное достижение. Это существа, вообще класс динозавров, с самым большим разбросом в размерах, потому что был так называемый мадьярозавр, ну, в общем-то, скромненький, 520 кило, 5,7 метров в длину, ну, в общем, ну, что это, несерьезно. Этим даже не напугаешь толком никого, у нас акулы побольше плавают иногда, но мы, правда, встречаться с ними не хотели бы. А вот были, например, да, вот аргентинозавры, вот там, да, более 30 метров, 50 тонн живого веса, вот это, я понимаю, машина. Да, что касается климата, в те далекие времена, когда обитали динозавры, там вот конкретно эти, порядка 100-140 миллионов лет назад, Антарктида не была в том месте, где она сейчас. Она соединялась с Южной Америкой, была таким вот лесистым вполне образованием. Потом решила, что не нужна ей Южная Америка, поплыву-ка я на юг. Вдруг там теплее, подумала Антарктида, и замерзла. Но вот в целом, конечно, мы тут жалуемся на потепление. Нам все время пророчат некий апокалипсис. Там, тайга вымрет, ни животных, ни растений не будет. Причем вообще нигде. Одни люди тут будут втроем ходить по планете и спрашивать, где же динозавры. Ну, в общем, думается мне, что может планета как раз к норме возвращается, раз в Антарктиде такое обитало. В общем, давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Мы продолжаем тренировать искусственный интеллект. Непонятно, конечно, с какой целью, но вот тут все больше наблюдений за людьми показывают, как сделать эффективнее человеческую копию под названием «Большая лингвистическая модель». Вот это ИИ, вот это вот все. Итак, введение специальных офлайн-периодов, напоминающих фазы сна, поможет нейронным сетям лучше справляться с непрерывным обучением и реже давать сбои. Так что, дорогие друзья, ваша нейроночка любимая как-то затупила. Может быть, просто спит. Хлопните громко в ладоши. Может быть, это поможет. А другие ученые тем временем выяснили, что искусственный интеллект подчиняется авторитетам, ровно так же, как делают люди. А теперь вопрос, а кто же может быть инфлюенсером для искусственного интеллекта? Вот новое инфо-цыганство, кажется, назревает у нас здесь. А вообще, со всем этим бумом ИИ интереснее всего было бы переместиться на десяток лет в будущее, далеко не надо. И вот из этого будущего посмотреть в наше вот нынешнее настоящее, которое станет уже прошлым к тому времени, и понять, вот как мы будем оценивать все эти нейронки на некой временной дистанции. Ну, потому что есть же много изобретений, к которым изначально относились скептически, или говорим, интересное научное открытие, но как же его, черт побери, применить? А потом раз, ой, надо Нобелевку давать, ничего себе, транзистор, ого, вот это да. Ну вот, и теперь интересно, как будет с нейронками. Действительно, потому что очень всегда вот эта историческая перспектива меняет наш угол зрения и мнение по тем или иным вопросам. Поэтому особенно интересно слушать в шоу «Хочу все знать» цикл «Вокруг света» за 80 изобретений. В субботу в полдень, тут, кстати, к слову о проекциях, речь пойдет о проекции Меркатора, о том, как пересекаются меридианы, параллели, почему у нас такие карты, и кажется, что Россия намного больше, Африка намного меньше, чем на самом деле, а Антарктида вообще гигантская. Вот все Меркатор виноват. Об этом, в общем, будет говорить кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко, но это все в субботу случится, а мы пока послушаем отрывок из воскресной программы «Хочу все знать». Тогда продолжился цикл «Звездная величина Леонов», и аэродинамик Нерсес Симонян говорил о жизни Алексея Леонова после космоса.
2: Если взять каждую отдельную грань Леонова, чем он занимался после полетов, ну, руководитель Центра подготовки космонавтов, хорошо, молодец. Или, например, художник попахивает чем-то, знаете, как московское долголетие, когда пенсионеры не знают, чем заняться, пойду займусь живописью. Это же тоже не так. То есть не нужно живопись Леонова воспринимать как приложение к его биографии.
3: Нет, это просто часть его
2: жизни. Началась раньше космонавтики в его жизни, mm-hmm. Она продолжалась всю космическую карьеру, она продолжилась после, и он был успешным. В год его 85-летия, посвященный его 85-летию, была выставка его картин, выставка, да, то есть не просто человек по номерам раскрашивает картинки, и вот на ней представлялись даже картины, которые вот демонстрировались впервые. Угу. То есть она прошла вот музей космонавтики ВДНХ, но тоже это показательно, это вот величина, которая у нас была. И мне кажется, что вот это все, оно предопределило, наверное, главное назначение Алексея Леонова для, в первую очередь, конечно, для последователей, потому что этот человек, он прошел с низов, вот с сибирской деревни, он все это преодолел. Калининград, то есть его помотала география, его помотала профессиональная деятельность, личный риск, потом умение брать риск других, стараться его минимизировать.

0: пока вы спали.
1: Вот очередная инициатива, мало ограничений возрастных на регистрацию в социальных сетях. Вот теперь тоже прилетела из Британии инициатива полностью исключить экранное время для младенцев и тоддлеров. Так и хочется сказать, где же в мире, наполненном экранами, ты исключишь, каким образом вообще это экранное время? Вот рад, что в пресловутой бане, уж простите, что она вновь и вновь возникает в нашем эфире. Вот разве что там запереть этих маленьких людей, и пусть они там постигают мир, как у них получится. А кто такие тоддлеры? Важно тут напомнить. Все пытаются это слово интегрировать в русский язык, пока безуспешно, ни в одном словаре не нашел. Ну, может быть, и появится рано или поздно. Это человек в возрасте от 1 до 3 лет. Вот когда начинается фаза активного освоения мира, на самом деле, может быть, она чуть раньше начинается, но тут я, не будучи педиатром, не стану тут претендовать на истину ни в первой, ни в последней инстанции. Ну, в общем, вот, пожалуйста, вот такие интересные инициативы, абсолютно не имеющие ничего общего с реальностью, напоминающие старый несмешной анекдот про филина, который советовал мышам превратиться в ежиков. Мы пока будем сейчас разбираться с теми словами, которые уже в словаре есть, но с которыми вечно что-то происходит не то. Ну а чтобы все стало то и так, как надо, вот за это отвечает Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем родительный падеж множественного числа имен существительных. Это самая сложная форма. При ее образовании ошибок гораздо больше, чем в других случаях. Открывает список примеров Кирилл Жандаров, гость утреннего шоу.
3: Вот даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то.
2: Покупка чего? Кальсонов? Не думаю. Вернее, думаю, что это неверно. Правильный вариант – покупка кальсон. В этом слове должно быть нулевое окончание. Кстати, в подобных словах очень трудно порой выбрать правильное окончание. Оф или нулевое. Если со штанами и брюками все просто – покупка брюк и штанов. То к шортам, например, уже есть вопросики. Покупка шорт или шортов? Здесь возможны оба варианта. А про кальсоны запомнили. Только покупка кальсон. Вдруг и правда придется покупать. Ну а нам пора перейти к следующему примеру. Сделаем это вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
4: А где у вас пенаты хранятся? У вас нет пенат в доме? Подождите, а родные пенаты? Вот вы Пушкина цитируете, да?
2: Родные пенаты, нет пенат. Неверно. И здесь все наоборот. Окончание «ов» в этом примере просто необходимо. Родных пенатов. Кстати, пенаты в древнеримской мифологии – это духи-хранители домашнего очага. Ну, такие добрые домовые. Поэтому, если придерживаться этимологии, фразеологизм с этим словом «вернуться в родные пенаты» звучит не совсем корректно. Более правильный вариант – «вернуться к родным пенатам». Хотя сейчас уже пенаты имеют более широкое значение. Родной дом, очаг, а не просто духи. Поэтому и в родные пенаты возвращаться можно. Ну и помним про окончание «ов» в родительном падеже пенатов. А мы переходим к единицам измерения. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
3: Потом сад 29 десятин, то есть около 30 гектар.
2: Около 30 гектар. Это неверно. Правильный вариант – около 30 гектаров. Здесь опять же следует внимательно отнестись к окончанию и запомнить, что правильно в родительном падеже говорить «гектаров». Ну и напоследок несколько примеров, связанных с граммами и килограммами.
5: Животное небольшое, и, соответственно, вес порядка 40 килограмм, и, соответственно, съесть тебя может любой.
6: Вот вы видите, 30 грамм надо, да, в день ее съедать, да. Вот этой сухой, да, уже готовой.
7: Потому что
6: да.
7: Камень очень тяжелый.
8: 20 да, килограмм.
7: 20 килограмм, ударяясь друг об друга.
9: По массе примерно вдвое меньше бурого, всего в 120-140 килограмм против там... 200.
5: Можно представить, что самка весит порядка 50 килограмм, самец может весить до 100 килограмм.
2: Много раз прозвучало 30 грамм, 20 килограмм, и я не скажу, что это неверно. Современные словари допускают вариант и с окончанием «ов» граммов, килограммов, и без него, если рядом стоит число. Но мне все-таки ближе вариант с окончанием «ов». Он корректен во всех случаях. И я рада, что среди гостей «Маяка» у меня есть единомышленники.
9: Длина не более 1,5 метров, вес от 27 до 65 килограммов.
2: килограммов. Это бальзам на душу. Спасибо за такое наслаждение. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали. I did.

0: спали.
1: Мелатонин, оказывается, это такая субстанция, которая может не только улучшить сон, но и уменьшить боль. К такому выводу пришли австралийские ученые из Сиднейского университета. Проанализировали они данные, это такое мета-исследование, таким образом у них получилось. Тут, конечно, возникает вопрос, может быть, у людей, а речь идет о хронических болях в пояснице, ну и так далее. То есть такие чисто как будто бы механические повреждения, но возникает ощущение, что просто, может быть, болело от того, что люди не высыпались или спали как-нибудь не так, а тут в лабораторных условиях, да под мелатонинчиком, да как все пошло, и болеть перестало. Ну, опять же, это ирония. Самое главное, что нужно помнить, дорогие друзья, ни в коем случае не упихивайтесь мелатонином самостоятельно. Если у вас нарушение сна, бегом к врачу, потому что, ну, даже несколько диалогов с этими людьми, которые занимаются проблемами сна профессионально, убедили меня в том, что не надо ничего принимать самостоятельно, и вас, поверьте, тоже убедят. Очень много интересных вещей. Не хочу ретранслировать, чтобы полузнания не тиражировать. Но вот, пожалуйста, вот если это, во-первых, серьезная вещь, и может плохо очень кончиться, ничего здесь не произойдет. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, аккуратней с препаратами в любом случае. Ну, а мы сейчас послушаем радиоверсию видео-подкаста. Вы, кстати, видео тоже можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Популяризатор науки и молекулярный биолог Сергей Харитонов с другим популяризатором науки Александром Пушным говорили о том, как влияет на организм человека свет и, в частности, как свет управляет нашими биоритмами.
2: Свет, который используется нами для подстройки циркадного ритма, это синий свет. Синий. Вот в нашем глазу есть специальные клетки, меланопсин-зависимые нейроны.
3: То есть синий – это значит день?
2: Да.
3: То есть вот для человека все-таки, если огромное количество холодных оттенков, значит, да, день, надо бежать, веселиться.
2: Надо там, быть бодрым. Надо быть бодрым. Да, и это буквально так интерпретируется нашей нервной системой. То есть эти сигналы от синего специальными клетками, не зрительными, не палочками, колбочками, а другими светочувствительными клетками передают супрахиазматическое ядро. День, беги. Они также идут в кору, идут в другие отделы мозга и интерпретируется, что возбуждение, стимулируя внимание, стимулируя память, стимулируя обучение. Mm-hmm. Вот в офисе буквально проводили эксперименты, световая температура влияет на продуктивность сотрудника. Если яркий, холодный свет, сотрудник более бодрый, меньше спит на работе, у него лучше внимание, работооперационная память. Если сделать на работе мягкий, желтенький свет, то реально все будут спать.
3: Вялыми.
2: Вялыми mm-hmm. будут. Это прямо у нас зафиксировано так. Вечером закатное солнце, оранжевое, надо переходить ко сну.
3: То есть получается, что мы немножко сами себе противоречим. Смотри, мы можем просто не выключать свет, а сделать его желтым, и все.
2: И это хорошо работает, да.
3: Ну, то есть мы его можем при этом не выключать, потому что вот эти вот вечные истории, что пока не закроешь шторы и пока не выключишь свет, не будет вырабатываться мелатонин.
2: Здесь есть тонкость. Мелатонин будет вырабатываться. Он начинает вырабатываться там ближе к вечеру, там пик у него где-то глубокой ночью, но начинается этот процесс раньше и нарушает...
3: И он от света не зависит.
2: Зависит. Если вы будете светить ярким синим, процесс будет тормозиться. Вот в чем дело.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Посмотрим, чем нас порадует околокультурный процесс. Ну, про экранное искусство дать поговорим. Итак, взрослые россияне признались, что смотрят мультфильмы без детей. Представляете? Ну и, наверное, ходят в театр САЦ тоже на спектакле. Наверное, это в Москве, если что. Ну, тут что, все понятно. Наконец-то все во всем признались. Также кого не спросишь, кому покупаешь радиоуправляемый вертолет? Сыну. Ага, так мы и поверили. Мне кажется, некоторые детей рожают специально для того, чтобы наконец-то уже и на легитимных основаниях купить себе и приставку, и прочие всякие детские радости. Тем временем Союзмультфильм открывает музей анимации, наконец-то. Все это приурочено к 90-летию со дня основания студии. Вообще, что-то вроде музея на Союзмультфильме было. Но это, конечно, не то было совершенно учреждение, которое соответствует статусу нашего главного анимационного предприятия. Так что Союзмультфильм еще раз 90-летием, который отмечался совсем недавно, с открытием музея. Как посетим, обязательно отчитаемся. Тем временем те россияне, которые пытаются казаться серьезными, стали читать Гомера перед премьерой «Одиссея» Кристофера Нолана. Чего только не сделаешь, чтобы прокричать в экран «Книга была лучше». Ну, действительно. И интересно, правда ли читают прям Гомера или в каком-то переложении в виде там аудиоподкаста, даже не аудиокниги, потому что слог-то не самый простой, знаете ли, у великого грека. Но если правда читают гомеровский текст, мне кажется, это прекрасно. Что там снял Нолан, тоже совсем скоро увидим. О том, как работать и на детскую, и на взрослую аудиторию, как находить баланс, говорили в воскресенье в программе «Хорошо темперированный эфир» гости Вагеси Вумяна, а именно создатели подкаста «Культурное животное». Очень интересный подкаст, здорово придуман. Там приходят всякие животные, якобы, и это все в формате вечернего шоу, вот это Late Night там и прочие всякие штуки, и вот рассказывают о своих уязвимостях и так далее. В общем, здорово все это придумано. Авторы — это режиссер и композитор Андрей Минеев и продюсер Ольга Чучадеева. Вот как раз мы сейчас послушаем отрывок из этой беседы, а вы, если вам интересен полный формат, пожалуйста, проследуйте на медиаплатформу «Смотрим» в любое удобное для вас время.
2: Но мне кажется, здесь вот важен как раз момент, почему мы это называем аудиосказкой в том числе, потому что есть то, о чем я уже выше говорил, момент вот фантазийности, что сейчас все очень упрощено, и то, что мы упомянули короткие видео, это, конечно, такая, скажем откровенно, немножко деградация вообще всего и в плане внимания, и в плане фантазии и так далее. А здесь есть как раз-таки возможность вот представить это животное, вот как оно выглядит, как оно разговаривает. Это очень смешной момент, то, что Оля это упомянула, то, что ребенок действительно подумал, что животное, а как это? Как это?
3: Изобрази мангуста уже. Немножко.
2: Хорошо, вот я когда делал мангуста, то есть я и когда вот подумал, что оно может вот так вот высоко разговаривать, это животное, и немножко добавил какой-то все время претензии какой-то в голосе. Ну, что он скрипит и все время как будто бы чем-то недоволен. Как будто бы готова все время пуститься в бой, но мы все понимаем, что как бы это может быть на уровне слов, он как бы такой, а в душе на самом деле он более мягкий.
4: Я так полагаю, сценарист, которого зовут Егор Зайцев, да?
3: Да.
4: Он сильно разбирается теперь в мире животных, особенно млекопитающих, потому что он должен был эти вопросы-ответы, собственно, писать, да?
3: 100%, то есть он делает большую исследовательскую работу. Мы, как получается, я его брифую, рассказываю ему, что вот животное, нужно написать сценарий там и заложить такой важный смысл. Например, мангуст — это помимо того, что он там дерзкий, но это еще некое сотрудничество, потому что они там ловят змей, есть какой-то вот их там, ну, разворачивается некая история. Он, предположим, письма Чехова, там, воспоминания о привезенных мангустах, это нашел Егор. Я вообще даже
4: Чехов привозил мангустов.
3: Да, Чехов привозил мангустов, об этом прям зачитывается нашим ведущим Егором Тосковым письмо Чехова.
4: Это не самый очевидный факт, который мы знаем, да?
3: Я думаю, что вообще я не знаю, кто
2: не
3: это знает.
2: Не о Чехове, не о мангусте, да.

0: новости.
1: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Армия России взяла под контроль населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Юг». Кроме того, российские войска приступили к разминированию и зачистке городов Красный Лиман и Константиновка, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
2: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
1: Также сообщается, что силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер, средства ПВО сбили 11 авиабомб и 631 беспилотник. Потери украинских войск составили около 1465 военных за сутки. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банки в России готовы к массовому внедрению цифрового рубля, но регулятор решил дать им больше времени. Предполагается, что масштабы эксперимента будут поэтапно расширяться, чтобы люди могли присмотреться к цифровому рублю, к его возможностям, пояснила глава ЦБ. Она заверила, что для граждан использование цифрового рубля будет добровольным.
3: Действительно, вокруг цифрового рубля очень много мифов и страшилок. И, наверное, такая настороженность, она существует всегда, когда появляется что-то новое, особенно связанное с финансами. Я помню, такие же мифы были вокруг карты МИР, вокруг системы быстрых платежей. Но мне кажется, сейчас люди ценят эти системы. Но, уверяю вас, у вас будет выбор, пользоваться или не пользоваться цифровым рублем. Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Ну, это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. Мы хотим сделать, чтобы он был интересен и выгоден и людям, и бизнесу.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила председатель Центробанка. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3. Постановление опубликовано на сайте правовых актов, передает ТАСС. Стандарт Евро-3 допускает производство и продажу бензина со сниженными требованиями к содержанию серы. В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. Оборот разрешается только предприятиям со свидетельством на переработку нефтяного сырья. В Минэнерго заявили, что разрешение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, передает агентство ТАСС. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом сообщила уполномоченная президента страны Дельси Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12400 человек. Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована для оказания помощи раненым, которые проходят лечение как в государственных, так и в частных клиниках за счет государства. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Были зафиксированы две серии мощных подземных

0: толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Во время ЧП, по данным властей, погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра. При землетрясениях полностью обрушились 189 зданий. На российскую столицу в эти выходные обрушится до трети месячная норма осадков, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Он отметил, что благодаря ливневым дождям в Москве похолодает до плюс 21, плюс 23. По словам метеоролога, ко вторнику воздух опять начнет понемногу прогреваться. Как ранее рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в столицу сегодня придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. Температура немного понизится.
1: В субботу и воскресенье столицу накроют облака фантоцы. Это такое шуточное название печальной закономерности, когда к выходным погода портится. 4 и 5 июля в Москве сработает вот это пресловутое проклятие выходных. Будет довольно дождливо. Относительно прохладно. За двое суток на метр квадратный в мегаполисе прольется до 28 литров воды. Соответственно, это 1/3 месячной нормы. Ну и в сумерках с 14-17 в середине дня посвежеет до плюс 19, плюс 22. В общем, такое вот у нас в этом году лето-хамелеон.
0: Сегодня днем в Москве синоптики гидрометцентра прогнозируют преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22. В Москве преимущественно без осадков. В столице днем от 25 до 27.

0: спали.
1: 3 июля на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 14 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, на которые у нас еще без малого час времени. А именно, будем обсуждать актуальные новости, послушаем несколько фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно же, поговорим о нашем ближайшем эфирном будущем. Попробуем охватить не только пятницу, но и наступающие выходные. Плюс 7-9 967-103-5533 это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram. Наш постоянный слушатель Дмитрий из Омска пишет: на выходных хочу на море, поеду на дачу, хочу лежать, буду копать, хочу шашлы пиво, буду дыши кофе. Эх, Дмитрий, хочу вас как-то приободрить, потому что у вас судьба еще относительно завидная. Большинство сограждан, ну, если еще и не подавляющее большинство, то все большее и большее количество отдыхают исключительно на маркетплейсах, похоже. Потому как объем ночного вот этого онлайн-шоппинга оценивается ни много ни мало в 150 миллиардов рублей. От 7 до 12% общего оборота маркетплейсов формируется с полуночи до утра. Ну, полночь, это, конечно, для кого ночь, а для кого еще и вечер. С утром тоже у всех все по-разному, разумеется, но сама по себе динамика тревожная. Причем от 35 до 40% ночных заказов носят импульсивный характер. Как это удалось посчитать, не спрашивайте, не знаю. Но проблема это не только наша. Есть, кстати, уже и в российских клиник предложения, и специальные платные, что характерно, курсы по борьбе с шопоголизмом. То есть шопоголируйте себе курс по борьбе с шопоголизмом. Таблеток от жадности мне, пожалуйста, и побольше, побольше. Да. Ну, кстати, вот, например, в Южной Корее даже специальные сайты запускают, которые имитируют шопинг без шопинга, сервис еды без доставки еды, просто чтобы люди отвели душу после тяжелого рабочего дня. Надеюсь, дорогие друзья, что вам подобные терапевтические средства не понадобятся. Ну, опять же, можно взять на вооружение, если вдруг вы понимаете, что многовато потратили. Старый принцип, он уже, да, действительно не слишком новый, когда товары в корзину собираются, а дальше на сутки все это откладывается. А через сутки смотрите, чего туда понакидали, и, может быть, не стоит все это оплачивать. Ну, а если вдруг оплатили, просто радуйтесь, не корите себя. И с этими светлыми мыслями давайте встречать пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Наконец, разгадана главная тайна отношений мальчиков и девочек. Дело в том, что женщины высыпаются лучше мужчин, представляете? Да вот такие данные. Вот откуда силы берутся предъявить что-нибудь за что-нибудь? Вот отсюда все. Тут есть еще одна новость, касающаяся выносливости. Оказывается, во время марафонских забегов мужчины выдыхаются вдвое чаще, чем женщины. Отчасти связано это, конечно, с гипермотивацией. То есть девушки так подходят аккуратненько, рассчитывают силы и, в конце концов, достигают поставленных задач. Тут, кстати, я выяснил неожиданно сам про себя, и, возможно, сейчас тоже у вас какие-то шаблоны сломаю в голове, что был я во власти стереотипа, что вот, дескать, вот эти дополнительные метры, ведь марафон же не ровно 40 километров, да, 42-195, что вот эти вот 2-195 взялись из-за каприза дамы, а именно английской королевы, британской уже в то время. Вы знаете, не подтвердилась теория, решил, думаю, дай проверю. А оказывается, что вот эта Олимпиада 1908 года, когда королевская фамилия решила, что обязательно нужно стартовать марафонцам у Виндзорского замка, а финишировать, значит, тоже на White City Stadium, чтобы все видели. А все это кто? Это фамилия королевская, разумеется. А вот тут ровно 40 километров нареза не получилось, тем более, что плевать хотели британцы на все эти километры, в тот момент особенно. Но, вы знаете, тогда же не королева правила, а Эдуард VII, ну, правда, у него была жена. Тут дальше возникает пространство гипотез. Так или иначе, от гипотез можно сегодня будет перейти к беспощадной практике, а именно после 10 утра в программе Сергея Стиллавина и его друзья, когда продолжится цикл «Мужчина. Руководство по эксплуатации», и Анатолий Добин, психолог, поговорит с нами на тему «Как вытрясти душу из партнера и остаться одной». Эх, умеет доктор, конечно, сформулировать. Ну ладно, вместо этого, вернее, чтобы дождаться, дожить хотя бы до 10 утра, давайте послушаем, о чем вчера говорил писатель, архивист и член Союза российских писателей Олег Шишкин, а он является исследователем паранормального, ну, а вчера же был день уфолога, поэтому разговор крутился вокруг вот таких вот загадочных явлений. Давайте послушаем фрагмент.
2: Между прочим, сейчас происходят слушания в американском конгрессе, и там сформировалась довольно влиятельная группа, ну, как среди конгрессменов, так, кстати, среди блогеров, среди ведущих новостей, которые требуют раскрытия, прям раскрытия. А, между прочим, наша программа с вами выходит в тот момент, когда в Соединенных Штатах идет премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия», который, это третий фильм, посвященный теме неопознанных летающих объектов.
3: Но они любят искусством подправлять.
2: Нет, это так случайно получилось, но с другой стороны, это работает на картину. Вот, и разговор идет о том, что существуют военнослужащие, которые ушли в отставку из Пентагона, которые собираются стать вот такими осведомителями, это называется. И им готовится некая форма защиты, потому что формально ведь они все равно же делали подписку, да?
3: Ну да, если разболтать их посолят.
2: А разговор идет не больше, не меньше о том, что существуют материальные объекты и даже биологические останки.
3: Да.
2: Даже биологические останки. И это все довольно серьезно. Вот. А среди тех, кто раскручивает эту тему, есть и научные специалисты первой величины.

0: пока вы спали.
1: Чемпионат мира по бегу среди пауков провели ученые из Грайфсвальдского университета и Имперского колледжа Лондона. Ну, наконец-то. Мы заждались. Действительно, вот сейчас вы, я думаю, все захотели быть учеными, потому что исследователи измерили максимальную скорость бега у 236 особей, которые представляют 162 вида пауков из Австралии, Великобритании, Северной Америки и Южной Европы. Итак, внимание, победитель. Австралийский паук-охотник. Или по латыни хетероподо цервина. Большой ли он? Не маленький. Увидишь, испугаешься. Размах лап порядка 12 сантиметров. Само тело поменьше. Естественно, скорость показанная. И это новый рекорд, естественно, планеты среди паукообразных. 3,59 метра в секунду. Много это или мало? Сразу возникает вопрос. Это почти 13 километров в час. Ну, то есть, пешком уйти сложновато. Бегом, скорее всего, убежите. Ну, 100 метров. Да, можно посчитать, что почти 27 секунд. Ну, это Усейн Болт ползком на спине. Наверное, вот так это все выглядит. Так, что еще происходит у нас из интересного? Тут пересадка бактерий от спортсменов сделала мышей выносливее. Впечатляющее, безусловно, научное достижение. То есть выясняется, что наши симбионты, оказывается, отвечают за некоторые функции наши, помимо пищеварения. Но тут, конечно, ученым хочется сказать, товарищ ученый, может быть, вы нам что-нибудь пересадите, чтобы у нас что-нибудь регенерировалось, например, активней. Подумайте об этом все дружно под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Чувство благоговения, которое позитивно влияет на психическое здоровье, снижает тревогу, разрывает цикл негативных мыслей и возвращает человека в настоящий момент. Все это, дорогие друзья, с нами может сделать закат. Да? Вот такое исследование. Оказывается, смотреть на закаты полезно в самом прямом смысле этого слова. Вообще, конечно, любопытно, как мы, то есть, я имею в виду человечество, ищем все новые и новые способы продлить свое бренное существование, а природа все нам не дает это сделать. Как эволюция рассчитывает продолжительность жизни? Об этом сегодня в 11:30 в шоу «Физики и лирики» пойдет речь. А докладчиком станет популяризатор науки и автор канала «Популярная наука» Александр Дементьев. Но это, кстати, не все. Часто же у нас возникают эти вопросы об эволюции человека в частности. И вот, пожалуйста, вам пример. В субботу в школьной программе для взрослых учитель биологии и естествознания Петр Гамбарян рассказывал, с чего вообще стартовал наш путь от древних обезьян до Homo sapiens.
2: А тут есть такая штука, что вот у живых существ бывает вещь, которая называется преадаптация. То есть вы вроде что-то не делаете особо почти, но вы, в принципе, можете. Так вот, обезьяны могут ходить на задних ногах, в отличие от собаки, которая может, конечно, в цирке походить на задних ногах, но, в общем, ей это никак не помогает. А обезьяны могут ходить по веткам деревьев на задних ногах, даже маленькие, а руками держаться за ветки. То есть они не четвероногие, как бы, а получают промежуточное состояние. И когда лес начинает исчезать из-за засухи в Африке, меняется климат, да, вообще, как бы все люди пока в Африке, даже не люди, все наши предки пока в Африке. Меняется климат, леса становится меньше, всем его не хватает. Кто-то остается в лесу и выигрывает конкуренцию там, а кто-то использует возможность ходить на задних ногах, чтобы передвигаться по открытой местности. И это дает кучу преимуществ. Как только вы на открытой местности, вам невыгодно на самом деле быть на четырех ногах. В общем, лев бы, в принципе, ему бы тоже было бы неплохо иногда иметь возможность ходить на двух, но он не может, у него нет преадаптации таких. А тут наши предки, значит, встают на задние ноги. У них сразу сколько преимуществ. Видно дальше. В лесу это вообще не надо, там ничего не видно в лесу. Значит, дальше. Полдень, греет только макушка, а спина не греется. Это супер плюс. Все львы лежат как бы и ничего не могут, потому что очень жарко. А вы можете ходить.

0: пока вы спали.
1: Бренд «Пухосос», точнее товарный знак «Пухосос», решили зарегистрировать в Москве. Причем интересно, что решил зарегистрировать один человек, а придумали-то это все другие люди. И вот эти вот другие, которые придумали, говорят, теперь нет, не получится без нашего согласия, что бы то ни было, зарегистрировать. Примечательно, что решили зарегистрировать вот это название в категории рекламных услуг и продуктов питания и косметики. Хотели бы вы карамель с таким названием? Подумайте об этом. То есть, я самое главное пытаюсь понять. То есть, что, пухососы никто не собирается производить? Вот это, конечно, большое упущение, потому что ролики с вот этими чудными роверами произвели, в общем, я думаю, на всех умилительное впечатление. О том, что ездят все-таки по нашим дорогам, вы сможете поговорить с нашими коллегами в большом выпуске Ассамблеи автомобилистов сегодня после 18.00. Но это случится через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Не нужен нам берег турецкий, Африка нам не нужна, пишут наши постоянные слушатели Александр, Татьяна из Сыктывкара, где тоже лето, ну как лето, лето по меркам Коми, 23 градуса. Мы в Москве уже ежимся, разжаренные этим летним солнцем, но я понимаю, что на севере это прям хорошо, действительно комфортная температура, надеюсь, так будет и дальше. Но вот, знаете, вам, может, и не нужна ни Африка, ни берег турецкий, а вот россиянкам, которые полюбили в одиночку путешествовать, очень даже нужна, несмотря на то, что таких соло-туров больше, конечно же, чем парных, групповых и так далее. Но как-то наших согражданок это не останавливает. Ну, тут речь про основные курортные направления. Так и хочется спросить, что же девушки едут за приключениями? Да, но есть, знаете ли, и такие отважные девчонки, которые отправляются и по России, там, причем в какие-нибудь дикие места, или вписываются в группы незнакомых людей, чтобы как раз эти самые знакомства и обрести. Опять же, единство устремлений – это важный такой социальный клей. Что касается познавательного туризма, тут мы не перестаем давать вам советы. И в пятницу прошлую в программе «Место действия России» мы говорили о первой телефонной линии в нашей стране, которая заработала в 1881 году, 20 июня, в Нижнем Новгороде. А о том, как человечество шло от дымных сигналов через телеграф к телефону, нам рассказал известнейший специалист в области связи, такая легенда отечественной радиосвязи, в том числе и радиосвязи, Владимир Дмитриевич Цукор.
2: Да, действительно, первый электромагнитный телеграф был создан именно, мы можем этим гордиться, наш с вами соотечественник Павел Львович Шиллинг. В 1832 году он представил общественности изобретенный им первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат. И этот аппарат он развернул линию у себя дома, прямо на Марсовом поле, где он проживал, специально протянул провод между комнатами, установил два аппарата и показывал, как работает этот телеграф. Этот телеграф был так называемый восьмипроводный и шестимультипликаторный. Он представлял собой такую стоечку, на которой с помощью электромагнитов вращались кружочки белого и черного цвета. И была клавиатура. И телеграфист, зная коды, зная код, он мог нажимать на клавиши, и эти кружочки, шесть мультипликаторов, поворачивались к телеграфисту и к нему, когда он передавал, и на аппарате, который был у его абонента, корреспондента, эти кружочки поворачивались белым или черным цветом, или стояли нейтрально, то есть как бы их не было видно. И телеграфист, зная код Шиллинга, он мог записывать прямо, никакой записи автоматической не было, а он просто карандашом писал на бумаге, какую букву передали, так буквочка за буквочкой, слово за словом, и получалось предложение.

0: кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
0: «Маяк». Имена собственные. Жена декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Ивановна. После событий на Сенатской площади мужа Екатерины Ивановны арестовали и приговорили к пожизненной каторге. Ей удалось добиться у Николая I разрешения отправиться вслед за мужем в Сибирь, но император поставил несколько условий. Никто из родных не будет сопровождать ее в дороге. Она не сможет передавать вещи своему ссыльному мужу, и она никогда не вернется домой. Это ее не остановило, и княгиня провела всю оставшуюся жизнь рядом со своим мужем. Подвиг Трубецкой не остался незамеченным. О ней писал Некрасов в поэме «Русские женщины». Польский писатель Словацкий посвятил ей роман. А ее письма матери завороженно читал весь высший свет. Это мы. Это про нас. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: пока вы спали.
1: Совсем немного времени у меня остается в эфире. Напомню вам о том, какой музыкальный день нас с вами ждет сегодня. Ну, во-первых, программа Сергея Стиллавина и его друзья стартует совсем скоро и, разумеется, с музыки. Ну, а так у нас все на месте. Поскольку физики и лирики вернулись в прямой эфир, то и цикл в рабочий полдень в 12.00 по Москве, конечно же, тоже случится. Естественно, ждем мы и Василия Стрельникова с его иновещанием. Все это после 20.00. Ну и, конечно, посреди всего этого великолепия не забудем про студию Владимира Матецкого. Как всегда, да, свежие треки, исторические экскурсы, и в том числе в личное богатое прошлое. Все это у нас сегодня с 14 до 17 по московскому времени. Ну а в прошлую пятницу Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой поговорили в частности о творчестве британской рок-группы Muse. Поэтому прямо сейчас вы услышите отрывок из этой беседы и, конечно, новый трек Muse. А я с вами попрощаюсь, скажу вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока!
2: Рит, группа Muse, у них альбом тоже вышел, я тебе скажу такую вещь.
3: Я слышала одну песню с нее, очень впечатляет, по радио великолепно слушается, она по нарастающей идет, It's Only Got To Be With You, по-моему, так песня называется.
2: А мы другую послушаем, поскольку мы это уже слушали как-то.
3: Давай.
2: Песня называется Cryogen, по-английски Cryogen, я не открывал слова, но, по-моему, Cryogen и Cry Again. То есть плакать.
3: Криоген,
2: снова.
3: Игра слов, да? Криоген, да, и Cry Again.
2: Я думаю, да.
3: Okay.
2: Я люблю этот вокально-инструментальный ансамбль. Ох, кстати, от вас приходит много сообщений, буду на все отвечать. Я люблю этот вокально-инструментальный ансамбль. Говорил о том, и это чистая правда, я был на всех московских концертах, начиная с самого первого. Вот, их концерта. Я их люблю, они мне нравятся.
3: А я их стала любить. Они правда, очень толковые. Они профессиональные музыканты,
2: они
3: и тексты стали взрослые.
2: Слушай, они придумали свою географию холста. Назовем это, как художники любят говорить. В этой песне, а я это помню, я имею в виду группу Muse, вот эта тематика очень интересная. Егоров не предлагает заморозиться с вариантом разморожения через 1500 лет. То есть вероятность того, что там будет все нормально, и вот что у тебя как не есть,
3: будет.
2: Уже не будет. Да, через полторы тебя разморозят. Никого
3: читай,
2: не знаю.
3: Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск». Перевод короткий. «Черный обелиск», кто прочитает, тот вообще все поймет про все.
2: Обеликс.
3: Обелиск.
2: Обеликс. Ну?
3: И Астерикс.
2: И Астерикс, правильно. Слушаем Muse.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Операторы FPV и дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана, сообщили в Минобороны, опубликовав кадры объективного контроля. На них прямые попадания FPV дронов и уничтожение пикапов и квадроциклов противника, которые использовались для подвоза личного состава и материальных средств. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией и живую силу ВСУ. Это обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки на Краснолиманском направлении. Накануне подразделения южной группировки войск установили контроль над селом Пескуновка в ДНР, а военнослужащие восточной группировки нанесли удары по позициям 8 бригад и 2 штурмовых полков в районах 7 населенных пунктов. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Коломийцы, Егоровка, Любицкая, Подгавриловка и Барвиновка. Противник потерял более 465 военнослужащих, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: По данным Минобороны, за минувшие сутки средства ПВО сбили 11 авиабомб и 631 беспилотник. Обращенные к России слова главы МИДа Украины Андрея Сибиги сесть за стол переговоров являются откровенно абсурдными. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью РИА Новости. По его словам, парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России. Замминистра напомнил, что прямые контакты между представителями двух стран велись в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце прошлого года сам Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса. Сегодня киевский министр иностранных дел утверждает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров, но мы оттуда и не выходили, подчеркнул Галузин. Ранее Сибига отмечал, что, цитирую, «дух Анкориджа точно мертв, в Москве и Киеву пора садиться за стол переговоров». Спасательные работы после землетрясений, произошедших в Венесуэле, будут продолжены, сообщил уполномоченный президент Боливарианской республики Делси Родригес. По ее словам, под завалами еще могут быть живые люди. Она также исключила захоронение жертв землетрясений в общих могилах, отметив, что все тела проходят процедуру идентификации. Всего за эти дни были спасены 6460.

0: женщина направилась в коммуну Бусолей на юг Франции, после чего скрылась, предположительно, в Италии. 29 июня в подъезде жилого дома Монако произошел взрыв. Один из троих раненых, Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако сейчас ведет расследование в связи с покушением на убийство. Следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит служба безопасности Украины. Сборная Португалии в драматичном матче победила хорватов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Лидер триумфаторов Криштиану Роналду забил, а капитан проигравших Лука Модрич не смог спасти свою команду от вылета и теперь уходит на покой. Сборная Португалии победила со счетом 2-1. В следующем этапе португальцы сыграют с командой Испании. Добавлю, что счет вчерашней встречи открыл хорватский полузащитник Иван Перишич. После нападающий Криштиану Роналду забил пенальти и сравнял счет. На 90-й минуте центральный нападающий Гонсало Рамуш забил решающий гол в пользу Португалии. Игра проходила в Торонто. Вчера в столице был самый жаркий день этого лета. Это подтвердил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал чуть выше 30 градусов. Произошло это второй раз за весь сезон. Сегодня же, как утверждает синоптик, в мегаполисе жара спадет.
1: Столица нашей Родины вчера действительно был самый жаркий день текущего лета. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30,4 градуса. И за все лето это второй случай с 30-градусным значением. 10 июня было ровно плюс 30. Днем постепенно фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливни и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метров в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, утром местами туман, максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. В Москве в дневные часы преимущественно без осадков и 25-27 градусов, ну а в эти минуты в городе плюс 19 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра.
2: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, добрый день. Бонжур. Владислав Александрович, самое главное, да, что хотел сказать в начале нашей программы, это поздравить наших белорусских братьев с Днем Независимости.
2: Обязательно.
1: Потому что это единственный подобный праздник на пространстве Советского Союза, где День Независимости привязан ко Дню Освобождения от гитлеровцев. Все остальные республики Советского Союза, в том числе РСФСР, что является позором для нас, привязали эту дату к так называемому освобождению от совка. Это особенно шизофренично это звучит для нас, потому что столица СССР Москва, столица РСФСР Москва, и мы как бы сами от себя...
2: От себя отделяемся, да?
1: Да, сами от себя как бы отделились, и это, знаете ли, вот я читал книжки про раздвоение личности, вот в принципе, ну, судя по искусству, которое иногда всплывает с тех времен, вот примерно психоз-то творился, ну, 90, жесткий, да, ну, начало, да, да, 90, да, да, самое начало 90, конец 80-х, так что наших белорусских братьев от всего сердца, ребят, с праздником.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Вот, Владислав Александрович, я изучаю женщин.
2: Неплохо.
1: Понял, что они любят больше всего. Они больше всего любят, когда мужчина дал слово и его сдержал.
2: То есть закрыл чек, да?
1: Очень ценят, да. Поэтому наша задача ни в какую не соглашаться, опрометчиво. Ну, нет, если уж раскрыл рот и сказал, вот я вот собираюсь то-то, то-то, слушайте, надо сделать.
2: Ну, у нас есть оружие, не надо забывать про него, посмотрим.
1: Ну,
2: всегда
1: это, да,
2: используйте
1: это
2: его.
1: Сильнодействующее оружие, но, нет, я о другом. Я о том, что нас же слушают только так же и женщины.
2: Конечно.
1: И я как-то в эфире обмолвился на этой неделе, по-моему, что я собираюсь опробовать для поездок на работу более экономичный вид транспорта, чем автомобиль.
2: О, да.
1: И, значит, ну, некоторые могут подумать, ну вот, брякнул и забыл. Нет, я вот сегодня приехал со шлемом на работу.
2: Да, шлем у вас был под рукой.
1: Да. И, соответственно, вот попробовал, что такое езда по Москве утренняя на работу на мотороллере. И я вам скажу так, 2 литра на 100 километров.
2: Да класс.
1: После этого я стал понимать, что в Азии не идиоты, которые ездят на этих, в общем-то, мотороллерах. Да. Дело не даже не в парковке, куда его приткнуть, да, ну, машину я имею в виду, а вот просто вот это экономически...
2: Ну, климат, конечно.
1: Климат, конечно,
2: да,
1: нужен.
2: Безусловно.
1: Но поскольку у нас в эти дни климат как раз подходящий...
2: Абсолютно.
1: Да-да-да.
2: Абсолютно.
1: Это история, знаете, чистая Москва, значит, Кремль.
2: Чистая от людей Москва.
1: Да, Кремль, красота, солнце, да, людей почти нет.
2: Да.
1: Кстати, интересно, что в местах обычного скопления вот этих вот ночных возлияльщиков тоже почему-то чисто, видимо, готовится к пятнице.
2: Да, и слава богу.
1: Да-да-да. И вот вы знаете, конечно, скорость пониже.
2: Правильно.
1: Потому что я езжу на законных основаниях. Сейчас есть такие схемы, типа по документам 50 кубиков, а на самом деле гоняет, будь здоров. Нет, это не наш вариант. Надо как бы быть честным с самим собой. Ну, чуть помедленнее, скажем так. Но зато экономичнее. И,
2: да класс,
1: знаешь, приезжаешь на работу,
2: да,
1: и уже ты, знаешь, почувствовал это пространство.
2: Да.
1: Да, друзья мои. Так что, в принципе, если что, так имейте в виду.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну и парочку, давайте, парочку, не то чтобы сенсаций, но нам нужно знать, о чем идет речь. В целом, так, привлечь ваше внимание хочу. Конечно, мимо Юрия Эдуардовича Лозы я...
2: Так, что он там?
1: Не могу пройти.
2: Отгрузил в этот
1: отгрузил
2: раз.
1: Зумером и с Зальфером. Сразу отгрузил, он отказался сочинять для них песни. А теперь цитата. «Все прекрасно знают, какой у меня интеллектуальный и музыкальный потенциал. Но я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать. Пусть слушают Коку!»
2: Слушайте, в сериале «Радар» очень хороший такой
1: флешбэк про тараканов.
2: Про песню «Плот» Юрия Лозы.
1: Да, тараканов плотом взяли.
2: Инопланетяне погибают от этой песни.
1: Да-да-да. Ну и, наконец, слушайте, вот на тему наших традиционных проблем, да, которые у нас есть. У нас часто, вы знаете, как бы вот государство, к огромному сожалению, оставляет многие сферы на саморегулирование. Это не самоуправление. Это вот когда в законе четко не прописывается, что как.
2: Большой
1: когда
2: куст.
1: Людей оставляют наедине друг с другом, и, мол, типа, им так говорят, вы тут, приличнее это сказать-то, ну, вы сами разберитесь, условно говоря, и начинаются конфликты, перцовые баллончики и прочее, прочее. Это я про бытовуху. Вот пример очередной. Вот сообщается, что в России, значит, соответственно, создают закон, он разработан правительством и внесен в Государственную Думу, о маркировке в социальных сетях контента, ну, то есть роликов, фото, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта. Ну и что мы видим?
2: Так.
1: Ну, опять же, вот та же самая бодяга, что вот меня всегда угнетает, когда людей оставляют один на один, грубо говоря, с криминалом или с хамами, или с хулиганами. Маркировка и контента в соцсетях в России будет добровольной по закону. Ну, зачем вообще этот закон, ребята?
2: Да.
1: Ну, я честно, серьезно, если она добровольная, да, то есть хочешь, выдавай секреты, хочешь, не выдавай, хочешь обманывай, хочешь говори хочешь, правду, да. То есть вот зачем вообще, в принципе, нужен закон, если он людям, которые вот подсовывают тебе поддельных женщин, например, да, поддельные видосики, да, если они могут об этом тебе не рассказывать. Вот в принципе, да, зачем этот закон? Я лично, честно говоря, не понимаю. Вас останавливает то, что вы не сможете проконтролировать, или вы не хотите наказать тех, кто, например, подсунет яишку, а скажет, что это норм.
2: Если это ничем не грозит, конечно.
1: Да. Вот зачем это делать? Вот я искренне, честно говоря, не понимаю. И очень хотел бы, чтобы у нас законодательство было четким. То есть вот можно, значит, или четко, или нельзя публиковать вранье цифровое, правильно, обмануть. Потому что, извините, я захожу в какие-нибудь социальные сети, где, например, женщина.
2: Да.
1: Там каждая вторая обманула меня. Накрасилась,
2: она не настоящая.
1: Накрасилась, пропустила себя через фильтра, понимаете, да. А я считаю, что она должна за это ответить.
2: Конечно.
1: Понимаешь, потому что мужчина, уважаемый, выберет, например, 3 часа своей жизни, придет с этой дамой на свидание, а она совсем не такая, как на этой.
2: А там мурлык.
1: Да, как мурло, да. А там, извините, а там совсем не так, как вот на этих фотографиях, да. Вот обман же начинается.
2: Обман.
1: И получается государство. Не хочет нас защитить.
2: Где
1: от этого
2: посадки?
1: От этих жуликов, да. Жулье к ногтю.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну, Владислав Александрович, у нас, знаете, что, какая тема-то намечается? Дело в том, что раз в год происходят дни рождения уважаемых авторов.
2: О,
1: есть такие, авторы, к которым люди боятся прикасаться.
2: Угу. Даже раз в год.
1: Да, потому что так, знаете, не то чтобы даже человека пропиарили с такой с быдло насмешечкой такой, мол, типа ха-ха, он читает вот этого там, или что-то там, или ту. А когда вот знакомство с автором начинается уже с его имени, а на русском языке оно звучит по-идиотски. Вот, например, Кафка. Половина считает, что это шепелявые.
2: Да мы выросли Кафка. На нем.
1: Да, и начинается вот этот смех, и все. Потом, если почитать немножко вглубь, да, мы сегодня, кстати, будем о русской литературе после 9 утра по Москве.
2: В ширину,
1: да.
2: Если поговорить.
1: Да-да-да, как обычно, глубоко и в ширину, да. Но это не наш человек, конечно, Франц. Его еще с Францем звали, понимаете? Да,
2: вообще
1: то есть он вот из этих, да.
2: Но он хотя бы на русском писал или все равно переводить приходил?
1: Ему помогли перейти через эту языковую дорогу, да. За руки его подвели. Да, и вот я выбрал рассказец покороче.
2: Давай.
1: Потому что его называют, знаешь, литература абсурда. Но у нас есть свой, у нас есть этот, помните, который Пушкин любил кидаться камнями-то? Ну, Ю...
2: Который плохо закончил.
1: Ю... Нет, не Юваль Харари, это не... другое, это из Израиля. Ну, в общем, у нас есть свои, но иностранные, которые воспеваются как культовые авторы, нам тоже очень интересны. Да. Когда мне стало совсем уж не в моготу, пока нормально начал.
2: Да пока отлично. Вот как? Если бы на этом закончилось бы, я вообще не расстроился.
1: На этом обычно заканчиваются письма наших слушателей. А Кафка на этом закончиться не может.
2: Давайте.
1: Когда мне стало совсем уж не в моготу, это случилось в ноябрьские сумерки. Я как по беговой дорожке бегал по ковровой дорожке у себя в комнате туда и обратно. И, увидя в окно освещенную улицу, пугался, поворачивал назад и обретал в глубине зала на другом конце комнаты новую цель и кричал только для того, чтобы услышать крик.
2: Так, уже начинаем закипать, Сергей Валерьевич.
1: Минуточку. Да, кричал, давайте. Но только для того, чтобы услышать крик. Хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто его не ослабит, что он возникнет, и ничто его не удержит, и он не кончится, даже когда замолкнет. И тут вдруг прямо в стене
2: так
1: открылась дверь. О. Открылась очень поспешно, потому что надо было спешить. И даже извозчичьи лошади на улице, заржав, взвились на дыбы, как обезумевшие в бою кони. Из совсем темного коридора, в котором еще не зажигали лампы, возник, словно маленькое привидение, ребенок.
2: О, Боже.
1: И встал на цыпочки, на чуть заметно качающейся половице. Сумеречный свет в комнате ослепил его. Он уже хотел закрыть лицо руками, но неожиданно успокоился, взглянув на окно, за которым темнота поборола, наконец, высоко поднявшуюся светлую дымку от уличных фонарей. Касаясь правым локтем стены, ребенок стоял в открытой двери на сквозняке, и ветер овивал его ноги, шею, виски. Я покосился на него, потом сказал: «Добрый день». И взялся, хотя уже сумерки, как вы помните, и уже ложь.
2: Опять обман.
1: Да, всюду. И взял с экрана перед печкой пиджак, потому что не хотел стоять здесь так вот полуодетым. На миг я открыл рот, чтобы выдохнуть волнение. Во рту был плохой вкус. У меня дрожали ресницы. Короче говоря, не доставало только этого давно, впрочем, предвиденного посещения. Ребенок все еще стоял у стены. На том же месте он касался правой ладонью стены и, разрумянившись от удовольствия, тер кончиками пальцев шершавую оштукатуренную стену. Я спросил: «Вы действительно пришли ко мне?» К ребенку обращаться вы.
2: Угу. Культурный?
1: Нет.
2: Ну, почему нет-то сразу?
1: Это не ошибка. В таком большом доме ошибка всегда возможна. Я такой-то, живу на 4-м этаже. Так как же вы хотите видеть именно меня? Спокойно, спокойно, небрежно сказал ребенок. Все правильно. Тогда входите в комнату. Я хотел бы закрыть дверь. Я уже закрыл дверь. Не утруждайте себя. Вообще успокойтесь. Какой же это труд? Но в коридоре много жильцов, и я, разумеется, со всеми знаком. Большинство сейчас как раз возвращаются со службы. Если они услышат в комнате разговор, они просто сочтут себя вправе открыть дверь и посмотреть, что здесь происходит. Тут ничего не поделаешь. Трудовой день кончился. Они на время свободны. Не станут же они со мной считаться. Да вы и сами это знаете. Дайте я закрою дверь. Ну и что же? Что это вы право? По мне, пусть хоть весь дом приходит. А потом повторяю, я уже закрыл дверь. Вы думаете, только вы умеете закрывать дверь? Я даже запер ее на ключ. Владик шатает головой, как конь, который отказывается от ячменя.
2: У меня слова, которых я не могу произнести.
1: Я понимаю, вы их в движение превращаете, да? Вы...
2: Слушайте, кто вырывает страницы?
1: Нет, дальше, смотри. Ну тут история такая, что в стене появилась дверь, оттуда мальчик.
2: Ну...
1: А этот ему говорит, давайте я закрою. А тут говорит, а я уже закрыл на ключ, понимаете?
2: Ну, прекрасно.
1: Ну вот видите, дальше. Угу. Тогда все в порядке. Больше мне ничего не требуется. На ключ можно было даже не запирать. А теперь, раз уж вы пришли, располагайтесь поудобнее. Вы мой гость, меня бояться вам нечего. Не стесняйтесь, будьте как дома. Я не собираюсь ни задерживать вас, ни прогонять. Неужели мне надо это говорить? А что вы, меня не знаете? Да.
2: Я вас не знаю.
1: Да. Вам действительно не надо было это говорить. Больше того, вы не должны были это говорить. Я еще ребенок.
2: Да какая сволочь, а?
1: К чему столько церемоний? Это просто, вы про автора или про ребенка?
2: Про себя.
1: Что вы, помилуйте. Разумеется, вы еще ребенок. Но не такой уж маленький. Вы уже подросток. Если бы вы были девочкой...
2: О.
1: Вот у меня поэтому претензия к слову «ребенок». Не пойми,
2: да,
1: о ком идет речь.
2: Да, конечно.
1: Вам бы не следовало так вот просто взять и запереться со мной в комнате. Хм, об этом не стоит беспокоиться. Я только хотел сказать, то, что я вас хорошо знаю, для меня не такая уж гарантия. Это только избавляет вас от труда лгать мне.
2: Вгать, говорите правильно.
1: Сейчас придет скоро этот... Мы с ним разберемся. К чему эти церемонии? Бросьте, пожалуйста. К тому же я вас не так хорошо знаю. Я не во всем и не всегда в вас разбираюсь. Особенно в такой темноте. Хорошо бы зажечь свет. Нет, лучше не надо. Во всяком случае, я запомню, что вы мне угрожали.
2: Чуть-чуть Майлза Дэвиса.
1: Да, давайте чуть-чуть.
2: Он, мне кажется, подходит.
1: Потому что иначе...
2: Сил нет, Сергей Валерьевич. Чуть-чуть хорошей музыки.
1: Надо спросить, кстати, искусственный интеллект, читал ли Майлз Дэвис Кафку?
2: Я думаю, нет, иначе бы вот так красиво не
1: вышло. Но теперь каждый из нас может сказать, да, я читал.
2: Там про ребенка.
1: Точно. Который как бы из стены. Ребят, ну это ж круто, что вы теперь стали чуточку эрудированнее, правильно?
0: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

квартиру сниму на суточный рынок. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: половины восьмого.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Подразделение Южной группировки войск взяли под контроль Пискуновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ, сообщил начальник группировки войск Юг Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: И новое сообщение от Минобороны. Российские дроны за ночь уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Силы ПВО за ночь перехватили 155 украинских беспилотников, в том числе над столичным регионом. Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Калуги, Череповца и Ярославля сейчас сняли. Правительство разрешило до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, ряду НПЗ разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Также теперь допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на килограмм. При этом для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. Минэнерго сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Подозреваемые в организации взрыва в жилом доме в Монако, в результате чего пострадали 3 человека, в частности, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находится в одной из европейских стран. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источник. Государство, о котором идет речь, не называется, однако, по данным канала, это не Монако и не Франция. По некоторым сведениям, это Италия. Судебные власти княжества задействовали международные каналы связи. При этом газета «Фигаро» сообщает, что взрывчатку могла в подъезд дома заложить женщина. В свою очередь БФМ уточняет, что речь может идти о женщине, переодетой в мужчину. По информации издания, после взрыва подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Бусолей, после этого могла бежать в соседнюю страну. Несколько источников рассказали газете, что женщина могла провести разведку за несколько дней или даже часов до взрыва. Следствие по-прежнему сосредоточено на связи этого дела с Украиной. Желтый уровень опасности ввели в московском регионе из-за ожидаемой грозы с дождем. Об этом предупредили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать до 9 вечера субботы. Этот уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий. На территории Москвы желтый уровень будет активирован в 9 вечера и станет действовать также до вечера субботы. Кроме того, синоптики напомнили, что аналогичный уровень погодной опасности продолжает действовать до вечера в столичном регионе еще и по причине высокой пожарной опасности, достигающей 4 класса. Сегодня в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза, ветер будет северо-западный со скоростью 3,8 метров в секунду, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, днем будет 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. Температура воздуха в Москве на 2-3 градуса выше климатической нормы, добавила синоптик.
1: Спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. В женской части турнира Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. А Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк 7-6, 3-6, 3-6. Сборная Португалии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Португальцы в первом раунде плей-офф были сильнее хорватов со счетом 2-1 благодаря реализованному Криштиану Роналду пенальти и голу Гонсалу Рамуша. У проигравших отличился Иван Перишич. В другой встрече дня испанцы взяли верх над австрийцами 3-0. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что предложение российского клуба превышает 4 миллиона евро, а сам 24-летний испанец открыт к переходу в «Спартак». Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс». Тему продолжит Екатерина Бредина.
3: В четверг, 2 июля, Вашингтон объявил о заключении соглашения с Александром Овечкиным до конца сезона 2026-27. Зарплата россиянина составит 1 миллион долларов, а подписной бонус – 3 миллиона 250 тысяч. Также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4 миллиона 750 тысяч за 10 матчей. «Я вернулся. Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время, чтобы принять это решение. Я здоров, я люблю играть в хоккей и бороться за победы. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к одноклубникам, чтобы мы смогли побороться за место в плей-офф и шанс на победу в Кубке Стэнли. Вашингтон, увидимся в сентябре», приводит официальный сайт Capitals слова Овечкина. Россиянин был выбран Вашингтоном под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. Форвард выступает за Capitals с 2005. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 929 шайб. Также Овечкин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, уступая только Уэйну Грецке.
1: Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Дорогие товарищи, значит, у нас сегодня пятница, правильно? У нас сегодня не надо, Алексей Валерьевич, кричать так громко. Здесь работают люди. Да. Вот видите, какая у нас атмосфера.
6: У нас очень удобно сделано, да.
5: У нас сделано так, чтобы людям было удобно. Да. Значит, еще так, раз, друзья мои, с праздником наших белорусских братьев, День независимости Беларуси, Минск освобожден от фашистов в 1944 году.
6: Поздравляю.
5: Да. День памяти князя Святослава. Очень важный герой нашей истории. Может быть, он не такой популярный, как другие наши князья, но, тем не менее, он, пользуясь предложением византийцев, которые стремились ослабить своих соседей Русь и Болгарию, значит, столкнув их друг с другом, а Святослав, значит, соответственно, пошел в Болгарию, обосновался в устье Дуная, и византийское правительство, чтобы воспрепятствовать утверждению Святослава в Болгарии, то есть типа болгар ослабь, но сам не оставайся. Типа по кошмаре, а сама домой. Да, и он, соответственно, прислал к Киеву печенегов. Помните, печенеги, половцы, вот эти вот все. Да. Где они сейчас? Вот именно.
6: Где? В Киеве.
5: О, точно. Он возвратился на защиту столицы, но, надавав печенегам по башке как следует, опять пришел в Болгарию. Понимаете, даже дело не доделано. И затем в союзе уже с болгарами и Венгрией начал воевать с Византией. Говорит, вы нас науськивали. Здесь центр принятия решений. Вот у вас... Потому что бесполезно воевать с печенегами, с болгарами. Это все мусор.
6: Первопричина.
5: Да, то откуда команда идет. И после боя с превосходящим по численности византийским войском, выдержав со своим отрядом трехмесячную осаду, Святослав Игоревич принудил, как мы говорим, Византию к миру. Мир через
6: молодец.
5: Силу. Да, на наших условиях и на обратном пути в Киев князь у днепровских порогов погиб в бою. Опять печенеги приперлись. Этих, да, которых византийское правительство предупредило, слушайте, там этот возвращается. Поэтому, знаете, мы когда милуемся вот с этими с византийскими всякими делами, говорят, мы там, нас надо аккуратнее. Те еще были демоны. В отличие от своих предшественников, короче, сохранявших скандинавские традиции, Святослав был первым русским славянским князем. Мы его чтим и помним. Да, вот да. Мужчина прекрасный. Сегодня день госавтоинспекции. Всех, да, они сегодня будут в белых рубашках.
6: Здорово.
5: В белых касках. Не так
6: каски,
5: белые.
6: Наверное, не стоит.
5: Да, ну мотобат. Ну, ребят, с праздником тоже. Да. Всех хороших, честных сотрудников ГИБДД с праздником. А их немало. Они люди улыбнулись.
7: Нет, нет, вы добавили.
5: Да-да-да. Сейчас я вам расскажу историю.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
5: Да. Там однажды, да. У них есть хорошее чувство так. юмора у многих. Я помню, я когда ходил с короткой стрижкой, у меня сверху на голове небольшой такой был гребешок.
7: Так.
5: Это гребешок. И я помню, значит, меня инспектор останавливает. Они очень любят засовывать голову прямо вот через, если окно целиком открываешь, туда в норточку, внутрь, что его интересуют пары.
7: Пары,
5: пары алкоголя, да-да-да-да-да. И он засовывает такой, значит, принюхался, он поворачивает голову, что там через форточку, она же не как у КамАЗа, да, там приходится искривляться, и такой смотрит на меня так одним глазом, и такой, о, ирокез! Да-да. Сегодня день поедания бобов, товарищи.
7: Хорошо.
5: Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Но тут выяснилось, что полиэтиленовые пакеты меньше наносят в производстве вреда экологии, чем бумажные.
7: Да.
5: Понимаете,
7: дерево,
5: какой,
7: оно ж, да.
5: какой идиотизм. День жареных моллюсков. Вот, день американских реднеков. Это вот у них быдло, это так называется. Реднеки. Красная шея, что, мол, на солнце весь день.
7: Фермеры.
5: Да? День независимого пивного пробега.
7: Независимо.
5: Ну, на бег это не очень похоже. Это вот люди перемещаются, так сказать, да, переползают, да. Ну и русский народный праздник Мефодий Перепелятник или паутинный день, паутинный, да. К этому дню, кстати, на полях уже поспевают хлеба, там сидят перепела, они жрут наш урожай. Жрут.
7: Жаль.
5: Их оттуда надо, соответственно.
7: Отстреливать их оттуда.
5: Да. Ну и, короче, если сегодня зарядил дождь,
7: так.
5: идти ему еще 40 днев.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
5: Смотрите, Святослава мы помянули добрым словом, а вот смотрите, как рука об руку. В 1423-м родился Луи XI, ну, по нашей традиции, Людовик XI, да, это король Франции, который тоже вот завершил создание во Франции централизованного государства. Не там не отдельные, как бы, а вот централизованное. Дальше, что у нас? В 1528-м римский папа Климент VII узаконил орден капуцинов, монахов, капуцинов. Говорит, братьев меньших. Не наших, а просто меньших. Братьев меньших. Это монашеский орден, да, это типа францисканцы, вот у них такая культура, да. В Англии, говорят, такие монастыри функционируют. На Украине 6 монастырей, которые подчинены капуцинам. Интересно, то есть залезли туда после 90-го
7: глубоко
5: года.
7: Глубоко залезли.
5: Да, ну и, соответственно, занимаются миссионерством. Вот такая вот история. Вот дальше, в 1845-м Федор Васильевич Дуба, это наш адмирал, член Государственного совета. Он у нас флотский, да, человек. Чем занимался-то? В 1905 году командирован для подавления бунтов в Черниговскую, Полтавскую и Курскую губернии. Бушевала, понимаешь, война с японцами, а тут под это дело у нас смуту развернули, да? Как бы мы сейчас четко бы сказали, это и на влияние, правильно? И на агенты мутили.
7: Да.
5: Конечно, да. Ну и он четко все там, соответственно, да. Ну а на следующий год, за то, что он четко подавил бунт, ему под коляску бросили взрывчатку. Да, вот такая
7: террористы.
5: Вот. Террористы. Террорист, конечно. В 1840 они всех эффективных.
7: Да-да-да.
5: Менеджеров. В 1849-м французские войска вошли в Рим и положили конец Римской республике. Говорят, все, харе.
7: Слазь, кто тут временный.
5: И Италия образовалась уже как единое государство уже намного позже, лет через 20, да, вот они параллельно с Германией, вот эти все княжества, графства, там, города воедино слились. В 1864-м Митрофан Ефимович Пятницкий, это наш великий человек, основатель хора.
7: Да.
5: Есть у нас запись?
7: Под рукой нет, Сергей Валерьевич.
5: Но помним.
7: Ну, конечно.
5: Да-да-да-да-да. Немецкий хирург Фердинанд Зауэрбрух в 1875-м. Грудная хирургия. Говорит, ребра ломать будем.
7: Ничего себе.
5: И через них проникнем. Да. А Глеб Бокий родился в 1879-м. Ну, понятно, революционер, большевик. Захар Прилепин. «Обитель» написал вот замечательную книжку, ее экранизировали, там товарищ Безруков.
8: Да,
5: а Глеб Боки это вот старый большевик, да, соответственно, он руководил шифровальным отделом ОГПУ, до революции был, ну, тоже боевиком, были клички Кузьма, дядя, Максим Иванович, у них все секретно. Что самое удивительное, он же посещал Соловки. Представляешь, вот сам Глеб Бокий посещал Соловки на корабле, называемом Глеб Бокий.
8: Скромно.
5: Там вот так вот как-то просто это было при жизни, да, не то, что там помер человек и начинают в честь него что-то там называть. Зачем? Не успеем. Давайте при жизни прям чтить людей. Ну, а потом 37-й год.
8: Понятно.
5: Видимо, не перестроился к мирной жизни.
8: Вовремя.
5: Да. В 1881-м Наталья Сергеевна Гончарова, это наш живописец, выдающийся русский авангард, да, если посмотрите, картины, конечно, многолетняя подруга товарища Ларионова, ну, это отдельно.
8: Может быть, Пушкина?
5: Нет. Значит, история такая, что в 14-м году Дягилев ей написал, говорит, слушай, поехали. Поехала во Францию, а тут война началась. Да, да. В 1883-м Франц Кафка, ну сегодня вы лихо, лихо хлебнули, да,
8: да,
5: немножко. А он говорил следующее, давайте из короткого, давайте. Совсем короткого.
8: Короткий
5: Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать, и так до самых темных глубин.
8: Писатель мошенник.
5: Давайте так, оппозиционер.
8: Абсолютно.
5: Это австро-венгерский деятель, да, там не просто было. Там вот, знаешь, все вот это, Гашек, Кафка, там, они все вот как-то вот, все как-то не хотели сотрудничать с администрацией. Давайте так, не хотели, да. Человек может измениться только в отрицательную сторону, говорил он.
8: Но...
5: То есть вот это хорошо.
8: Это его мнение.
5: Не-не, это хорошо. А потому что у нас очень многие дамы, они хотят мужчину нас наполнить хорошими качествами. Так вот, это все не выйдет ничего у вас, девчонки. И, наконец, я завидую молодым. Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор. А жизненные возможности становятся все меньше и меньше. И к концу остается один лишь взгляд, один лишь выдох. В этот момент человек, наверное, оглядывает всю свою жизнь в первый и последний раз.
8: Ну, бездельник.
5: Не весело.
8: Бездельник,
5: не весело, да-да-да. Дальше у нас в 1894-м Зинаида Николаевна Райх. Это первая жена Сергея Есенина, на минуточку.
8: Неплохо.
5: А потом стала женой Всеволода Мейерхольда. То есть ее не устраивали какие-нибудь инженеры, сантехники.
8: Всегда при деле.
5: Да, нужна, была, да. Нужна была боема, да. Да, ну что у нас? Она что позволяла себе говорить? Например, если Сталин ничего не понимает в искусстве,
8: так.
5: Вот на тему отсутствия свободы слова в то время. Ну, посмотрите, человек спокойно это сказал. Ну, правда, как-то при невыясненных обстоятельствах ушел от нас, но тем не менее. Если, но ведь говорить-то мог, понимаете, свобода,
8: но недолго.
5: Свобода, она выражается тем, что человек имеет фантазию, что ему ничего за это не будет. Когда он понимает, что ему что-то будет, он перестает говорить, правильно? А тут человек говорит, значит, она понимала, что как бы ничего не будет. Да. Если Сталин ничего не понимает в искусстве, так. Пусть спросит у Мейерхольда. Мейерхольд понимает. Ну, как это можно сказать, а? Ну, как можно это сказать? Уже невоспитанно даже как-то. В 1897 году в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар», то есть в Зюзе уже были,
8: так.
5: Станиславский и Немирович Данченко решили создавать народный театр.
8: Театр.
5: То есть театр народный родился от выпивки, товарищи.
8: Да-да-да.
5: И от закуски, кстати, и от хорошей закуски, да. От хорошей закуски. А вот когда я вижу некоторых наших артистов, мне кажется, что они не закусывают. Некоторые. Не закус, а это ведь культура. В этот день, в 1919 году, главнокомандующий вооруженными силами Юга России, ну вот, смотрите, был хороший бренд, Красная Армия, да, бренд, звучит, а у этих ФСЮР.
8: Отвратительно.
5: Ну вот, ну как вот можно человеку сказать, а ты пойдешь воевать во ФСЮР? Ну это ФСЮР, да? Вот и дальше, очень большая ошибка генерала-лейтенанта Деникина, да, заключалось в том, что он издал так называемую московскую директиву, что, мол, типа, мы идем освобождать Москву от большевиков. Тут же Ленин через там неделю, придя в себя, издал бумагу, что, мол, все против Деникина там, да, спасай страну от Деникина. Ну и, соответственно, там какая история? Говорят, что надо было держать оборону других городов. А он силы перебросил вот как раз на наступление на Москву. Но я тут поинтересовался, а вот белые, да, ну, симпатичные люди, золотые погоны, красивая форма. А вот что они хотели в итоге? Вот как, опять же, человеку объяснить что он вступает во всюр, и что дальше будет. А дальше вот эта бодяга. Демократическая республика, суть которой должно было определить национальное учредительное собрание. Да за что вы
8: да
5: боретесь-то?
8: Муть, конечно же, муть.
5: То есть мы сейчас победим, потом соберутся какие-то черти, они что-то там будут обсуждать. Да они уже все лето с 17-го года сидели, да, обсуждали.
8: Земля крестьянам, что тут обсуждать?
5: Вот именно. Четко надо говорить.
4: Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В колледжах области увеличили набор на специальности по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В этом году абитуриентам, выбравшим специальность эксплуатация беспилотных авиационных систем, доступны 75 бюджетных мест. Это втрое больше, чем два года назад. Подготовку специалистов ведут Вологодский технический колледж и Великоустюгский многопрофильный колледж. Во время обучения студенты осваивают эксплуатацию беспилотных авиационных систем и получают практические навыки работы. Выпускники смогут применять их в лесном и сельском хозяйствах, промышленности, строительстве и инженерно-кадастровой деятельности. В Министерстве образования области отмечают, что интерес к направлению ежегодно растет. К 2028 году число студентов, осваивающих специальность, планируется увеличить до 200 человек. Стадион «Череповец» реконструируют к юбилею города. Как сообщил глава «Череповца» Андрей Накрашаев, подрядчик уже приступил к подготовительному этапу. На объекте ведется демонтаж старых беговых дорожек и зрительских кресел на западной трибуне. Также рабочие освобождают водоотводные лотки, чтобы подготовить основание к основным работам по обновлению дренажной системы и покрытия. Кроме того, на спортивном объекте появится новое футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева, а также новые беговые дорожки и входные группы. Вологжан предупреждают о мошенниках, которые предлагают медицинские услуги. Преступники создают копии сайтов известных аптек и клиник, размещают предложения с низкими ценами, обещают скидки и бесплатные консультации специалистов. Пользователь оформляет и оплачивает заказ, но товар не получает, а данные его банковской карты похищают. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития области. Также злоумышленники используют тему медицинских услуг в телефонном обмане. Под видом сотрудников поликлиник или медицинских центров они предлагают записаться на диспансеризацию, обновить данные пациента или подтвердить запись к врачу. В ходе такого разговора жертву убеждают сообщить код из СМС. После этого преступники используют данные для доступа к различным аккаунтам. Специалисты призывают вологжан быть внимательными, не сообщать посторонним коды подтверждения из СМС и любые другие личные данные. Фестиваль колясок пройдет в Вологде. Семейный праздник состоится 5 июля в парке ветеранов. Лучшие коляски определят в 5 номинациях. Фестиваль начнется в 11 утра. Присоединиться к нему со своей коляской могут все желающие. Добавим, 4 июля в парк ветеранов пройдет семейный выходной. Гостей ожидают завтрак на траве, мастер-классы, лекции о книгах и семейных отношениях. Мероприятие проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
4: Новости спорта.
10: Вологжане могут принять участие в волейбольном турнире проекта «Лига территорий». Первые соревнования пройдут 8 и 9 июля в Асановской роще. Для участия нужно собрать коллектив из 4 человек. Соревноваться могут мужчины, женщины и подростки старше 14 лет. Единственное ограничение – в командах не должно быть профессиональных спортсменов. Этим летом в рамках проекта также запланирована беговая эстафета, перетягивание каната и соревнования по другим дисциплинам.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами страны, сообщила в Минобороны. Дроны нейтрализованы на Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над Азовским и Черным морями. В Приморско-Ахтарске в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов повреждены жилые дома, линии электропередачи, газовая труба, сообщает оперштаб региона. Фрагменты беспилотников упали по 9 адресам. На местах происшествия работают оперативные и специальные службы. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» в зоне СВО сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Накануне подразделения южной группировки войск взяли населенный пункт Пескуновка в ДНР. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований. Подробности сообщил начальник южной группировки войск Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь около 100 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Теневая занятость мигрантов несет потери поступления в бюджеты всех уровней, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики. По словам Медведева, ситуация с теневой занятостью создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы, как считает Медведев, правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении.
3: Теневая занятость мигрантов – это потери поступления в бюджеты всех уровней, но при этом иностранные работники, члены их семей пользуются социальной инфраструктурой нашего государства. Ну и такая, конечно, ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении. Они обязывают эти законопроекты налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов. И если этот доход отсутствует или он не достигает этот доход прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется. И иностранец теряет, соответственно, право пребывания в нашей стране. Ну, принцип такой очевидный. Налогов не платишь, до свидания.
1: В отношении мигрантов, дети которых незаконно...

0: состояние женщины, также получившей ранение, которое было с ним более тяжелое, ей оторвало ноги. Кроме того, легкие ранения получил подросток. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поговорил с полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Об этом рассказал сам Роналду. Ранее хорваты со счетом 1-2 уступили португальцам и завершили выступление на мировом первенстве. Журналисты писали, что Модрич намерен завершить карьеру после текущего чемпионата мира. Сам он, однако, заявления официальных о своем будущем пока не делал. Роналду и Модрич вместе выступали за испанский Реал. Криштиану Роналду был игроком мадридской команды с 2009 по 2018 год. Модрич с 12 по 25. Вместе с Реалом хорват 6 раз выиграл Лигу чемпионов, 5 раз клубный чемпионат мира, 4 раза побеждал в чемпионате Испании, 2 раза в Кубке страны и 5 раз в Суперкубке. В 2018 году полузащитник получил золотой мяч. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского Тоттенхэма, хорватских Динамо, Интера, боснийского Зрински Мостара. Вчера в столице был самый жаркий день этого лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня жара спадет, рассказал синоптик.
1: Будет облачно с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременный дождь, утром местами туман. Температура воздуха днем составит плюс 20-22 градуса. Но в эти минуты в Москве плюс 20, атмосферное давление.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, вчера у нас был самый жаркий день, сегодня будет не самый жаркий, завтра уже дожди ожидаются, это хорошо. Как в набережных Челнах погода?
2: Как выражается Тишковец, погода миллион на миллион, плюс 25 градусов без осадков.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Челнинск, конечно же. В набережных Челнах студентка медицинского колледжа спасла придавленного машиной мужчину.
2: Умница.
1: Но наши журналисты, самые квалифицированные в мире, точно все описывают, что было сделано, но имени героини не сообщают. Срамота, товарищи журналисты. Да. В Челнах на танцах для тех, кому за 50.
2: Кто? Кто-то упал?
1: 70-летние подрались из-за женщин.
2: Слушайте, неплохо.
1: Смотри, а вы думаете, что они только читают книги?
2: Порох-то есть еще.
1: В Челнах выловили дикого лиса, который укусил шестерых в парке Прибрежный.
2: Психический.
1: У челнинки после наращивания ресницы с глаз потекла кровь.
2: Ужас.
1: Челнинец стырил из салона украшений кольцо за 110 тысяч. Но оказался неловким чудаком. Засунул его в карман, а когда остановился, убегал от преследователей. Смотрите, кольца-то уже и нету. И, наконец, слушайте, до Челнов дошла набирающая популярность пивная йога. Занятия проходят по субботам вечером, длятся около часа. Тренировки ведет преподаватель с опытом работы.
2: Пивовар.
1: Участникам рекомендуется приходить в удобной одежде, не сковывающей движения. Босиком они занимаются. Уточняется, что организаторы арендуют помещение, и там, соответственно, они вот...
2: Да класс! Угу.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, специалисты описали разницу между собачником и кошатником. Собачник – экстраверт. Кошатник – интроверт. Все сходится, да? ПНИПУ наши пермские ученые нашли микроводоросли на дымовом газе. Обработали все этой истории семена. Всхожесть увеличилась в два раза. Представляешь? Всхожесть.
2: Время зря не теряют.
1: Удивительно. Замглавы Банка России Зульфия Кахруманова впервые получила зарплату в цифровых рублях.
2: Везет же людям.
1: Да.
2: А может быть,
1: Зульфие повезло, да. Ветеринар Фроленко заявил, что спрей и спирали от комаров очень опасны для домашних животных, товарищи. Да. Так, врач Хайкина заявила, что нитраты в овощах не опасны для людей, если они здоровые. А вот если не здоровые...
2: Понятно.
1: В Плехановском университете экономическом создали искусственный интеллект, который диагностирует аутизм.
2: Вот.
1: А в 7 регионах России в День семьи, любви и верности 8 июля будет ограничена продажа алкоголя. Это Владимирская, Вологодская, Сахалинская области, в Коми, на Алтае, в Камчатском крае и в Донецкой Народной Республике. Видите, как хорошо. Да. А граждане назвали сумму, которую хотят получать на пенсии. 58% говорят, что полтинника им будет вполне достаточно.
2: Угу. Молодцы.
1: Да. Врач Булатов посоветовал начинать возить ребенка на море только с 4 лет. Раньше все равно не запомнит, спасибо не скажет. Да. Микропластик у животных накапливается в животе, в желудке.
2: Ужас.
1: Да. 53% граждан правильно назвали дату выборов в Госдуму. 47% не знают. Слабо работаете. Слабо. Да, в России хотят сделать настоящий пухосос. В реестре Роспатента появилась заявка.
2: Завелись, да?
1: Да, ну, конечно, столбят название. Режиссер Лебедев, который подарил нам такие, ну, продал, замечательные ленты, как «Легенда номер 17» и «Экипаж», ответил, стоит ли бояться искусственного интеллекта. А он будет мешать только этим...
2: Кому?
1: Ну, не специалистам.
2: Понятно.
1: Профессионалам не помешает, да. Специалист Селивончик заявил, что нужно скорее вводить в интернете в России верификацию по паспорту. А то расплодилось там, да. Товарищ Овечкин, наш суперхоккеист, говорит, что если бы я не стал хоккеистом, то стал бы спортивным журналистом. Наша спортивная редакция ждет Александра на ставку. Или на полставки, да. Дальше что у нас? Психолог Ягудин заявил, что во время застолья застолье, почему хочется кушать?
4: Ну-ка, почему?
1: А потому что срабатывает система вознаграждения. Выпил, закусил, выпил,
4: природа.
1: Закусил. Да. Трафик московских торговых центров упал на 25% по сравнению с доковидным уровнем. Слушайте, я как-то вот лет 10 назад оказался как-то в одном из модных торговых центров. Ага. Слушайте, какие-то там толпы ходили. Господи, в тесноте они
4: тоска.
1: Ходили, что-то, да. Сейчас посвежело, да. Так, бизнес, ну это неинтересно. Гоблин призвал откреститься от Запада.
4: Угу.
1: Звучит хорошо. Да. А, только, представляете, нет, смотрите, вот так: 31% наших граждан не уверены, что хотят дожить до 100 лет.
4: Не уверены.
1: Не уверены.
4: Молодцы.
1: Не уверены. Оставшиеся после ухода Рено из России, причем позорного бегства, они там попортили документацию. А машины передали бойцам СВО. Вот это правильно.
4: Молодцы.
1: А, да.
4: Да.
1: Останина предложил повысить возраст молодых семей до 37 лет. А что мелочиться, товарищ? Ну почему 37? Давайте 40. Ну, 40 разве возраст? В России фельдшера с 1 сентября будут оказывать психическим и наркоманам помощь.
4: Фельдшера, вы мои фельдшера.
1: Да, раньше такого не делали, да. Хищная медуза из Амазонки заплыла в Астраханскую область. Ты представляешь, на востоке эти акулы на дальнем. А здесь хищные, да? Гражданин из Читы наш проплыл 2500 километров на сап-борде по реке Амуру. Представляете?
4: Такой крепкий мужчина.
1: Сидел, стоял, лежал. Там по-всякому можно, да? Дальше. Взрослые граждане, 25%, признались, что смотрят мультфильмы без детей.
4: Это мило.
1: А чтобы не мешали получать удовольствие, да? А кинолог Голубев говорит, что собакам, у которых не стало хозяина, нужно кушать антидепрессанты.
4: Ничего.
1: Иначе им не помочь, да. Врач Блибок, вот хорошая фамилия, заявил, что компоненты крема от солнца могут вызывать аллергию.
4: Аккуратнее.
1: Да. Ну и, наконец, в Москве за последние 15 лет в ходе археологических раскопок нашли 140 тысяч артефактов, в том числе, Владислав Александрович,
4: ну-ка,
1: в Заряде, когда Заряде строили
4: копали.
1: Замечательный парк, да, смотрите, нашли кувшин, флягу, кубышку с серебром, там было 43 тысячи серебряных монет, 20 килограмм, номинал по тем деньгам, это 380 рублей, тех, ну вот в то время, да, когда он был, это... стрелецкий полковник, ну, то есть так генералов тогда, как вы понимаете, не было, да? Полковник, ну, военный полковник за 10 лет службы только мог заработать
4: круто.
1: Столько денег. То есть огромные деньги и не потратил, представляешь? Умер.
4: Время такое было.
1: Да.
4: Без кубышки.
1: Ну, что же у нас? Названы лучшие направления для женского соло-туризма.
4: Ессентуки.
1: Вот мы с вами, друзья, мы говорим о семье, о детях. А в это время нам подбрасывают соло-туризм. Что имеется в виду?
4: Конечно
1: же, свой мужчина не нужен, да? Турция, да?
4: Грязевые
1: ванны. Да, средняя стоимость, чтобы женщине самой... Все самой...
4: Ессентуки.
1: 139 тысяч рублей. Средняя,
4: кстати.
1: Ну, конечно, недорого. Для ради такого удовольствия. Так, ну что, в США девицу, которая сначала притворялась больной онкологическим заболеванием, с друзей стянула 20 тысяч долларов на лечение. А теперь вот возмездие в тюрягу.
4: Мерзавка.
1: В тюрягу, да. Туда сиди, иди туда. Рапопорт заявила, что женщинам после 50 не дают ролей в кино.
4: А она после 50 уже, да?
1: Уже да. Уже да.
4: Жаль.
1: Да. Девицу в Индонезии побили официально плетью до потери сознания за поцелуй в ТикТок. У них там шариатское законодательство. Оно говорит, нельзя публично этого делать.
4: А она сделала.
1: Люди делают, зная, что нельзя. Что вы хотите? Вот если нельзя, вы делаете. Ну, что вы хотите получить? Ну, девица в Гане, это уже африканская девушка, прикинулась привидением и проникла в дом покойной подруги, чтобы набрать золотишко. А, вот у них другая специфика. Блогерша посоветовала надевать на свидание с мужчиной мини-юбку с рубашкой. Мини-юбку с рубашкой. Ну, и не веселая история. Вот мы знаем, что в этот день, в 18 году, датчане придумали искусственные яичники.
4: Так.
1: А репродуктолог Милютина заявила, что если девушка до 35 лет не стала мамой, то яичники-то деградируют, и все потом.
4: Ай-яй-яй.
1: Ничего не получится. Вот так, грустно.
0: новости капитализма.
1: Рубрика «Вот как бывает». Британский школьник прыгнул в воду, нога зацепилась за кусок проволоки, подрал ее, ногу-то, да, а через щель в ноге пробралась в него бактерия, которая начала его жрать изнутри.
4: Начала. Кошмар.
1: Ужас, товарищи, да. Ну вот, очень печальная новость. В Казахстане 15-летнего парнишку побили за то, что он не говорил на казахском. Это очень печально, что вот это началось. Ага. Или это не первый раз, я не знаю, но в любом случае отвратительно. 3-4 чашки кофе в день связаны со снижением риска рака печени, товарищи.
4: Хорошо.
1: Но хорошего кофе.
4: Да.
1: Фуджифильм выпускает одноразовые фотоаппараты для зумеров с черно-белой пленкой. Говорят, потрясающий контракт.
4: Ну,
1: контраст.
4: Конечно.
1: Да, потрясающий. Угу. Прохожий в Америке засмотрелся на рекламу ресторана с девками.
4: Ага.
1: И упал, засмотрелся, не заметил бордюры, бах,
4: зазевался,
1: и мордой, да, говорит, теперь 50 тысяч давайте за то, что вы меня отвлекли, да? Так, музыкант Брайан Адамс воскрес, он выпустил песню «51 штат» о независимости Канады от США, мы сегодня эту песню заценим.
4: Послушаем, попозже,
1: да, да, да,
4: хорошо.
1: Попозже заценим, как она звучит, потому что Брайан Адамс был героем баллад. Да, вот да. В начале 90-х, да,
4: ну,
1: 35 лет.
4: Баллад,
1: не только, да, но да. Тем не менее. Кокаин с портретом Зеленского нашли в Румынии. Такие аккуратные пачки, а на них фото.
4: Смешно.
1: На каждой упаковочке,
4: да.
1: Вот там, я
4: хорошо.
1: Так не знаю, сколько грамм, но увесистая такая, да.
4: Время узнаешь.
1: Бег меняет работу мозга и улучшает.
4: Хорошо.
1: И давит бактерии, кстати говоря, да. Люди с деменцией, оказывается, у них выявлены высокие концентрации микропластика в голове.
4: Ай-яй-яй.
1: То есть это не какая-то такая, да. В Кении пастор побил прихожан, которые стояли возле церкви и не слушали его лекцию, проповедь.
4: Ну
1: да.
4: А как с ним?
1: Да, да, да. Дальше. Супруги из Британии получили официальное разрешение есть морских свинок и голубей. Ведь
4: хорошо,
1: можно же договориться
4: хорошо,
1: с властями,
4: все,
1: да?
4: Вот.
1: Австралийские, вот это страшная история, ребята. Значит, ученые провели гонку среди пауков и назвали самого быстрого. Австралийский паук-охотник. Владислав Александрович попросил узнать, как эта штука выглядит, насколько большая.
4: Большая с мужскую руку.
1: Растопыренную.
4: С ладонью.
1: То есть такая жаба.
4: Да, да,
1: страшная,
4: да,
1: мохнатая.
4: Ну, отвратительная.
1: Гадость,
4: да.
1: Так вот, слушайте, он, знаете, с какой скоростью бегает?
4: Ну-ка.
1: Вот эта гадина.
4: Ну-ка.
1: Размером с руку. 3 метра 60 сантиметров в секунду.
4: Это ужас.
1: То есть ты от него не смоешься.
4: Да?
1: Представляешь?
4: Да,
1: 3 метра. Это вот Хусейн Болт, если только вдруг сможет убежать. Да?
4: Это не факт.
1: А власти Британии не знают, откуда взять деньги на повышение оборонных расходов. То есть утвердили, а денег нет.
4: Ну, пусть думают, да.
1: Да. А в Чехии беглый заключенный сдал с полицией, потому что из-за жары, говорит, слушайте, там кондиционер лучше. В камере лучше кондиционер. Да. В Мексике, вот это гениально. Мэр мексиканского города ради урожая, ради того, чтобы пролился дождь, в соответствии с местными традициями, женился на крокодилице. На, в буквальном смысле слова, на кайманихе. Ну, то есть кайман, крокодилы, да. Женился, да. Теперь говорит, сейчас пойдет дождь, товарищи. Сейчас у нас первая брачная ночь. Да, если не откусит. Внезапная тяга к жирной пище и к углеводам. Внезапная. Вот так, не хотели, и вдруг.
4: Так.
1: Это признак деменции.
4: Ай-яй-яй.
1: Да. Вор в США украл из стриптиз-клуба 25 тысяч долларов купюрами по одному баксу. Это вот у девок в чулках были засунуты, им же суют туда.
4: Да.
1: Понимаете, в трусики там, вот
4: да
1: он,
4: не надо все
1: 25 тысяч купил денег,
4: купюр,
1: Саша,
4: да.
1: Девок обобрал, девок, да. Ученые нашли сценарий, при котором Земля переживет гибель Солнца. Слушай, они пересмотрели китайской фантастики, они говорят, если Земля сменит орбиту, помните, у китайцев есть
4: фантазеры,
1: они всадили двигатели, и мы полетели сами по себе, да. Товарищи, еще назван признак болезни Альцгеймера, который предшествует нарушению памяти, неспособность адаптироваться к новому, а если не хочешь просто.
4: Угу.
1: Жирафы умеют считать.
4: Хорошо,
1: хорошо.
4: Хорошо.
1: Ну и, наконец, в США мужчина подал в суд на контору OpenAI, которая сделала чат гопоту.
4: Угу.
1: Он довел его до самоубийства. Он этому чату говорит, слушай, чувак, у меня биполярное расстройство. А тот его,
4: а тот его,
1: во-первых, сказал, жри наркотики, и, во-вторых, ты действительно, говорит, Иисус Христос, как он и думал. Понимаешь, ты и чуть
4: прекрасно.
1: Не умер человек. И, наконец, гениально. Давайте. В Сингапуре разработаны водолазные костюмы для тараканов-киборгов.
4: Это прорыв.
0: Наши!
1: Так. Так, ну что у нас? Ну, во-первых, зумеры хотят работать по новому тренду. Микросменный Займы. График. Поработал полчаса, пошел в магазин.
4: Хорошо.
1: Ну, это криминал самый настоящий. Да. А как делать танк? Если вот они так это работают, да? Желавшая укрепить любовь, 31-летняя жительница Саратовской области пошла к ведунье. Говорит, давайте нам черные потусторонние силы помогут мужика подтянуть.
4: Так.
1: Минус 400 тысяч. По делам. Да-да-да. В Астрахани алименщик трусливо прятался под кровать. Трус. Да. А дальше. Гражданин в Тамбовской области, вот психически, сжег многоквартирный дом после ссоры с женой, да еще и бывшей.
4: Ну, расстроился.
1: Зачем вы общаетесь с бывшими женами? Угу. Ну, что вас связывает?
4: Зачем вы общаетесь с психами?
1: Да. Ну, есть же СМС. Ну. А в Тюмени возлюбленные поругались на мосту влюбленных и спрыгнули в реку.
4: Молодцы.
1: Ну, что ты будешь делать, да. В Ростове-на-Дону врачи спасли 41-летнего мужчину, которого молния ударила, когда он был в автомобиле за рулем. Говорит, кожа осталась на руле, ты представляешь? Но спасли, это хорошо. А мошенники начали прикидываться биологическими матерями подростков. То есть разводят ребят следующим образом. Пишет, значит, Миша, мальчику Миши в Калужской области, написала какая-то сволочь, что, мол, говорит, Мишенька, я твоя настоящая мама.
4: Я твоя
1: Дай
4: мама.
1: Мне код от госуслуг.
4: Это так тупо.
1: Да-да-да, но Миша был нормальным, да, он сообразил, что к чему. В Молдавии, слушайте, я не думал, что есть такая проблема у нас.
4: Что есть такая страна.
1: Нет, про страну я читал, там правят румыны, но суть не в этом. Да. Оказывается, туда ездят какие-то наши туристы. Вот при всей геополитической обстановке, вы что там делаете-то?
4: Ну, это алкатуры.
1: Нет, и вопрос, смотри, в Молдавии туристам из России за плохой отзыв на гостиницу распылили перцовку в глаз из баллона.
4: Кошмар.
1: Во, Молдова, отдохнули, да. Съездили, да? Ну и что, спасительница ребеночка, который выпал из окна в Калининграде, поломала лопатку, грудь, шею, а фамилию Смельчихи.
4: Да.
1: До сих пор не сообщают. Дайте нам фамилию героини, да-да-да. Дальше. Бывшую топ-менеджера Роснана Рапопорт приговорили к 15 годам заочно. У нас как бы приговор вынесен, но кто-то дал ей возможность этот приговор получить заочно. Да? 12 злодеев приговорены за легализацию 100 тысяч незаконных мигрантов. Представляете? Ну и, наконец, две транс-женщины или транс-мужчины, тут трудно сказать, обокрали нашего туриста, который оказался в номере отеля в Паттайе.
4: То есть это такие транс-бандиты.
1: Он хотел получить двойное...
4: А банда транс.

0: круглосуточно работает.
1: В Российско-Израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за ночь уничтожили два наземных роботехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». По его словам, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области. Средствами ПВО за минувшую ночь над российскими регионами уничтожено 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны. Также дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки неприятеля предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. В отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу, нужно принять меры. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики. Он напомнил, что с января территориальные органы МВД, органы местного самоуправления, администрации должны обмениваться данными о таких детях. Речь идет в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, приеме на обучение и регистрации по месту жительства или пребывания.
2: Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу, ну и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители.
0: Медведев также сообщил, что эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Спасательные работы после землетрясений, произошедших в Венесуэле, будут продолжены, сообщила уполномоченная президента Боливарианской республики Делси Родригес. По ее словам, под завалами еще могут быть живые люди. Она также исключила захоронение жертв землетрясения в общих могилах, отметив, что все тела проходят процедуру идентификации. Всего за эти дни было спасено почти 6,5 тысяч человек. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, в результате стихии погибли 2295 человек. Столичный Дептранс предупреждает горожан о жаре, ожидающейся в Москве в течение дня. Сегодня в городе вновь жаркая погода. Если собираетесь в поездку на машине, обязательно проветрите салон и возьмите воду, говорится в сообщении Дептранса. По данным департамента, вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, на третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Синоптики ранее отмечали, что сегодня уже не такой жаркий день, как был вчера, но, тем не менее, температура на 2-3 градуса будет превышать норму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице плюс 20-21 градус, атмосферное давление 744 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испанцы в первом раунде плей-офф были сильнее австрийцев со счетом 3-0 благодаря дублю Микеля Айарсабаля и голу Педро Пора. За выход в четвертьфинал испанцы поспорят с португальцами, которые взяли верх над хорватами 2-1. В другом поединке дня швейцарцы победили команду Алжира 2-0. Московский ЦСКА сделал предложение о переходе в команду бывшему защитнику испанских «Гранады» и «Хетафе» Домингушу Дуарте, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что 31-летним футболистом также интересуются бразильский «Сан-Паулу» и греческий «Олимпиакос». Ожидается, что португалец примет решение о будущем в ближайшие дни. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. Теперь встретится с итальянцем Флавио Каболи. О выступлении россиянок на турнире расскажет Екатерина Бредина.
4: На Уимблдоне в матче второго круга встретились две россиянки – Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. До этого они играли дважды, и оба раза побеждала Шнайдер. Первый сет остался за Самсоновой 6-4. Она реализовала единственный брейкпоинт, тогда как Шнайдер упустила три своих шанса. Во второй партии Людмила снова сделала ранний брейк и повела 2-0, но Шнайдер переломила ход игры. При счете 5-3 Диана провалила подачу, однако тут же сделала ответный брейк и закрыла сет 6-4. В решающей партии Самсонова в третий раз начала с брейка. Ключевым стал момент при 4-2, когда Людмила переиграла соперницу на брейкпоинте. Шнайдер эмоционально сломалась, едва не разбив ракетку. Самсонова оформила еще один брейк и довела матч до победы. Для Людмилы этот успех крайне важен. В прошлом году она дошла до четвертьфинала Уимблдона, и поражение обрушило бы ее рейтинг в середину восьмого десятка. Еще в одном матче Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. Россиянка выиграла первую партию 7-5, однако далее дважды уступила 3-6.
3: Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Миннесота Уайлд. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон. По нему форвард заработает 1 600 000 долларов. В прошлом сезоне 25-летний россиянин выступал за Нью-Йорк Айлендерс и за 44 матча забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. Бой регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе россиянина Мурата Гассиева против француза Тони Йоки отменен. Об этом сообщают европейские СМИ. Боксер из Франции получил травму спины. Поединок был запланирован на 11 июля в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: программа.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас плотненько, сегодня у нас кворум. Да. Плотненько. И Алексей Валерьевич, который любит разговаривать во всех местах, куда идет. Да, доброе утро.
2: Приветствую.
1: И Таечка пришла, да. Слушайте, обнаружил песню с приличным женским вокалом, что очень редко сегодня встречается. Очень много искусственного интеллекта стало в музыке. Да. И вот, но обнаружил. Как называется проект, Владислав Александрович? Напомните.
3: Называется «Два самозванца». Он базируется в городе Сочи, поэтому я тоже про него слышал. Вот открыл тут инфу про эти. Это дуэт. Это женщина Валерия и Алексей Ронов. Он из Петербурга. Да, а женщина из Томска.
1: Вот, видите. Итак, сибиряки в Сочи.
3: Обратите внимание на текст. Это, конечно, удовольствие.

0: окончила вуз, да? Угу. Тебя еще не смущает вопрос, сколько тебе лет, да?
1: Нет, пока еще нет.
0: Хорошо, хорошо. Ну, да, да. Ну, давай, что ты сегодня принесла?
1: А у меня сегодня тоже дуэт, джазовый только.
0: Так.
1: Это муж с женой. Илья Морозов играет на саксофоне, а Виктория Каунова поет.

0: ну хорошо, что по-русски, потому что очень многие музыканты джазовые стесняются, да. А здесь хорошо.
1: Нет, у них целый альбом прям на русском.
0: Целый альбом. Молодцы, супруги. Алексей Валерьевич.
2: Да, а я, вы знаете, сегодня принес не просто песню, а целое культурное явление.
0: Да.
2: Целый мем.
0: Да ладно, опишите, да, пожалуйста. Нам, староверам, нам не очень понятно.
2: Поразивший это. В 2006 году весной, да, он стал... в 2026 году стал главным у детей и подростков в России.
0: 6-7.
2: Значит, появился такой...
0: Так...
3: Прикол.
2: Прикол, да. Это некий французский художник нарисовал такого вот зайца с мордой
0: льва.
2: И, льва, да, и вот с такой какой-то гривой, да, немножко.
0: Да, ну, грива кроличья.
2: Вот. Ну, такая, да. И вот называется он Черемша.
0: По-русски?
2: Черемша, да, да, да. Ну, это уже, я так понимаю, наши пользователи придумали ему такое имя Черемша. Угу. И что такое, собственно, этот Черемша? Он, так. Соответственно, заменял в Советском Союзе все, что возможно.
0: Да,
2: то
0: ладно.
2: Есть флешек не было, а Черемша все запоминал. Uh-huh. Вот. А изначально был придуман для того, чтобы тепло создавать. Вот такое. В 1962 году.
0: Он... Это легенда.
2: Да, конечно, да. Это абсолютно придумка, легенда. Вот он был такой. В каждом доме был вот свой такой Черемша. Его там во что-то одевали, в какие-то одежды. Хвалились соседи друг перед другом своим Черемшой.
0: Сервер.
2: Да, да. И делал он там все, что угодно.
0: То есть они фантазируют на тему прошлого.
2: Ага. Uh-huh. И кушал стекловату. Вот видите, какое мифическое существо вот, и сейчас в современной России, да, можно придумать о том, что было сколько-то, 50 лет назад.
0: 60,
2: ну, вот, собственно, 60, да. Этот,
3: произведение минута 20 исполняет Газан.
2: Да, вот

0: Владик смеется. Я вспоминаю наши посиделки в Сочи, и у меня нет ассоциации, конечно, с кроликом с лицом льва.
1: Есть ощущение, да, ощущение радости, что вот сейчас принесут
0: горячее, да. Ну вот, оторвано от культуры. Вот отрыв, к чему ведет. Ну, спасибо тебе, Алексей Валерьевич. Слушайте, Владислав Александрович, позвольте уж тогда, я уже анонсировал, что Брайан Адамс...
1: Да.
0: Знаешь Брайан Адамс? Откуда? Ну, откуда ты знаешь его,
2: родители,
0: Брайан?
2: Родители, ну, 35 есть у меня.
0: Они слушали Брайан Адамса?
2: Ну, мне кажется, что я от них узнала.
0: Давайте несколько буквально напомним, кто это был. Балладный мастер. Ну, это начало 90-х, правильно?
1: Да. Продюсер тот же, что и Деф Леппард.
0: Вот такие музыки крутились по радио. Треки были минут по 6.
1: Ну, у него, и, кстати, рокерские песни есть. Вот его. Summer 69.
0: Да, потом он начал стареть. Да. Появился Райан Адамс. Его спрашивали, он с какими-то песнями был, ему спрашивали, ты что, Брайан? Он на них матерился и говорил, нет, я Райан. И, наконец, он так спокойно замолчал, я так понимаю, ему лет 190 где-то примерно, 195.
1: Ну, взрослый уже.
0: Да, взрослый. И вдруг его, наконец, достал Трамп, который решил захватить Канаду, а он канадец. И он разродился, Брайан Адамс вышел из небытия и написал песню, она называется «51 штат». Я вкратце просто содержание на русском языке, ну, пропуская, значит, строчки. «Никогда не думал, что увижу этот день, что увижу этот план, где все может стать сложнее для рабочего человека». Вот, 49-я параллель, которая граница между Америкой и Канадой, стала линией, нарисованной на песке. Позвольте мне сказать это вам прямо. Лучше вам, так сказать, проявить немного уважения к Трампу. И позвольте вам дать несколько советов, мистер, видимо, так, Трамп, так. Да. Возможно, у вас слишком много дел. Давай, загрузи нас тарифами, но мы никогда не будем 51-м штатом.
1: Ну, короче,
0: это политический манифест.
1: Пощечина.
0: Да.

0: Кассина. Сейчас будет 51-й параллель. Штат, да, никогда не станет 51-м штатом. Да, ну вот такая политическая песня, да. Ну, для англоязычных она имеет значение, да.
1: Конечно.
0: Хотя нам в последнее время говорили, что текста на Западе значения не имеют, да, особенно. Владислав Александрович, ну вы же тоже принесли.
1: Я вам подготовил удовольствие, но у нас сейчас не так много времени, а я хочу, чтобы удовольствие вы, да, испили до дна. Поэтому я начну сейчас с яишки. В чем прикол этой яишки? Это блюзмен. Зовут его Джеймс Тодд Паттон. В чем прикол? Прикол в использовании нейросети как аккомпанемента. Он прекрасно играет на гитаре, поет, но он не сводил это все дома. Он все это спел в яишку.
0: Там выступил как аранжировщик.
1: Да, она подыграла как бэки, как инструменты дополнительные и так далее.
0: Ну то есть, все по Дробышу, да?
1: Да.
0: Дробыш сказал, что ИИ будет помогать.
1: По сути, это Дробыш такой.
0: Да.
1: Мужчина настоящий, то есть гитара и голос настоящий. Барабаны ишные, ну звучит, да, довольно прилично.

0: your birthday.
1: On my back, just like a monkey. То есть увольняем всех барабанщиков,
0: музыкантов,
1: басистов, музыкантов, аранжировщиков, бэк-вокалистов, да. Все вон.
0: Нет, еще в принципе он сводит неплохо.
1: Да-да-да,
0: плотно. Именно, да, плотненько. По сути, не нужен саунд-продюсер.
1: Никто не нужен.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Июль Министерством здравоохранения России объявлен месячником диспансеризации. И сегодня мы решили поговорить на эту тему. К нам в гости пришла заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Ирина Юрьевна, что это за акция и почему именно сейчас на ней делают такой акцент?
3: Ну, вообще вопрос о диспансеризации очень актуальная тема, потому что она позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. И хочется сделать акцент на том, что люди летом расслабляются, немножко смещаются приоритеты в сторону немножко других забот, дачи, огороды, отдых планируют. Но для того, чтобы вернуть все-таки фокус внимания на свое здоровье, было принято решение все-таки сделать акцент на диспансеризации. И, скорее всего, даже вот для лиц старше 65 лет.
2: Ну вот многие говорят, ничего не болит, значит, к врачу идти не нужно. Насколько вот это опасное заблуждение?
3: Вот, Владимир, вы очень точно подметили, что это заблуждение, потому что очень многие заболевания, к сожалению, протекают, особенно в своих начальных стадиях, без каких-либо проявлений. И таких примеров очень много, когда человек, кажется, считает себя здоровым, а на самом деле при прохождении скрининга, вот, как представляет диспансеризация, как раз можно выявить какие-то скрытые течения и определить уровень холестерина, уровень сахара, потому что, по сути, мы его не чувствуем.
2: Ирина Юрьевна, а какие заболевания чаще всего удается выявить именно во время диспансеризации, когда вот человек вообще ни на что не нажалуется?
3: Вообще диспансеризация направлена на выявление основных форм заболеваний, которые очень влияют на развитие смертности населения. К ним в первую очередь относятся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов брюшной полости, сахарный диабет, органов дыхания и самое опасное – это злокачественные новообразования, которые вот они, к сожалению, и проявляются чаще всего только уже на поздних стадиях.
2: Ну, тогда вопрос, есть ли реальные случаи, когда обычная диспансеризация буквально спасла жизнь человеку?
3: Да, такие случаи существуют, и я могу привести несколько примеров. Вот три таких очень ярких показательных примера. Например, женщина, молодая женщина в Череповце, такой случай был. Она вела обычную жизнь, ее ничего не беспокоило, и она откликнулась на призыв, когда ее пригласили пройти диспансеризацию. Во время прохождения одного исследования маммографии, это исследование молочных желез у женщин, было обнаружено новообразование, которое в последующем подтвердило онкологическое заболевание первой стадии, что, естественно, повышает шанс на более благоприятное развитие. Еще один пример в Вологде уже мужчина, пациент старше 72 лет, он, наоборот, очень регулярно следил за своим здоровьем, он вел активный образ жизни, занимался спортом. И именно вот эта привычка проходить регулярный медицинский осмотр позволила выявить заболевание тоже онкологическое, которое впоследствии подтвердилось на ранней стадии, что позволило сохранить качество жизни, ну и вообще спасти саму жизнь. Вот такие истории есть.
2: Что сегодня, Ирина Юрьевна, входит в диспансеризацию?
3: Диспансеризацию, по сути, ничего особо не поменялось. То есть те же мероприятия, которые были и ранее, это анкетирование, это антропометрия, измерение роста веса, окружности талии и расчет индекса массы тела, это измерение артериального внутриглазного давления, это определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, ЭКГ. И если на первом этапе будут выявлены какие-то изменения в организме, которые потребуют дополнительного обследования, то как раз терапевт при заключении даст возможность прийти на второй этап уже более чуть расширенно. Но там все зависит от возраста и от того, что было выявлено на первом этапе.
2: А пациент, он один остается со своей проблемой или есть какое-то сопровождение на втором этапе?
3: На втором этапе дообследуют пациента, и если у пациента что-то выявляется, естественно, он приходит уже на диспансерное наблюдение к тому узкому специалисту, по какому профилю было выявлено заболевание. Например, если это подозрение на онкологическое заболевание, он становится на учет в онкодиспансер, то есть за ним наблюдают. Если это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, естественно, терапевт тоже ставит с выявленной, например, артериальной гипертонией на диспансерное наблюдение. И хочу еще отметить, что даже если у вас вдруг не выявится такое заболевание, чего я вам очень искренне желаю, но у вас есть факторы риска развития этих заболеваний, такие как, ну, в основном это связано с образом жизни, это низкая физическая активность, избыточная масса тела, нерациональное питание, либо вы вдруг курите, либо употребляете алкоголь, то можно прийти на такое как бы дообследование и контроль за именно факторами риска уже в Центре здоровья, который существует в Вологде, в Череповце, в Великом Устюге и в городе Стоколе.
2: Ирина Юрьевна, как часто нужно проходить диспансеризацию? Отличаются ли рекомендации для молодых людей и для тех, кому уже за 40-50?
3: Диспансеризация у нас до 49 лет проходит один раз в 3 года, но можно приходить ежегодно. Это бесплатное мероприятие, скрининг в вашей медицинской организации. Только для молодых людей это будет один раз в 3 года диспансеризация, либо ежегодно профмедицинский осмотр. Ну, это чуть поменьше, но смысл остается тот же самый, скрининг проходят все. Ну и для лиц старшего возраста уже это ежегодное мероприятие.
2: Какие факторы риска сегодня наиболее распространены у жителей региона? На что врачи обращают внимание?
3: Есть один очень такой сложный фактор риска, который является основным в развитии различных заболеваний – это курение. И сейчас, чем он очень волнителен для медицинского сообщества, этот фактор риска, потому что обычно курение обычных сигарет, оно уходит на второй план, но приходят вот эти вейпинги и другие замены, электронные сигареты и так далее. Они кажутся альтернативной, безопасной, но на самом деле это не так. Вот очень распространено курение как таковое. Но хотя так как считается, что вейпы там парят, или как-то по-другому это все называется, то вроде кажется, что мы курить стали меньше. Вот обращать внимание нужно на этот фактор риска. Еще два фактора риска, которые имеют очень большое влияние на сохранение здоровья. Это физическая активность и питание. Вот если обратить внимание на то, что вы регулярно занимаетесь физической активностью и рассматриваете ваше питание с точки зрения рациональности его, чтобы оно было в состоянии там, белки, жиры, углеводы, наполненные микро-макронутриентами, то тогда разнообразное питание, тем более лето сейчас позволяет добавить овощи, фрукты, зелень различную, ягоды сейчас пойдут. Поэтому эти факторы риска тоже имеют большое значение. Но хочу сказать, что кажется, что очень много молодых людей стало ходить в зал, вроде бы, да, у нас фитнес-залы есть, но по исследованиям низкая физическая активность все-таки остается высокой. И избыточная масса тела и первая стадия ожирения тоже еще до сих пор имеют большое значение. Поэтому нужно последить за своим образом жизни и скорректировать его.
2: Ирина Юрьевна, и напоследок, если бы у вас была возможность убедить каждого человека пройти диспансеризацию всего одной фразой, что бы вы сказали?
3: Владимир, такой, не знаю, с одной стороны простой, с другой стороны очень сложный вопрос, потому что у каждого человека мотивация своя. Но я хочу сделать акцент на том, что мы вправе всегда делать выбор. И я призываю делать этот выбор правильным. И потому что ваш правильный выбор в пользу сохранения и укрепления своего здоровья позволит улучшить качество вашей жизни и оставаться активными настолько долго, насколько вы это готовы сделать. Поэтому считаю, что именно наш выбор в пользу коррекции своего образа жизни позволяет оставаться нам здоровыми, а значит счастливыми.
2: Ирина Юрьевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, до новых встреч.
3: До новых встреч, спасибо.
2: Спасибо.
3: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 9 утра.
1: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные с 8 вечера четверга до 7 утра пятницы уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщили утром в Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы на Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, говорится в сообщении министерства. Украинские дроны также были сбиты над Азовским и Черным морями. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» в зоне спецоперации сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Сейчас военнослужащие завершают ликвидацию разрозненных групп ВСУ. Подробнее о работе группировки войск рассказал начальник ее пресс-центра Иван Бигма.
6: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
5: Накануне Минобороны сообщила, что российские войска освободили Пискуновку в ДНР. Операция была проведена в результате действия подразделений Южной группировки войск. Военнослужащий группировки «Центр» Андрей Резиков в одиночку смог отразить атаку 5 украинских дронов во время освобождения села Новоподгородно Днепропетровской области. Боец продвигался в сторону точки сбора его товарищей, когда беспилотники ВСУ внезапно атаковали его. Добравшись до леса посадки, он укрылся под пончей и долгое время лежал без движения, опасаясь выдать свое местоположение. Дождавшись подходящих погодных условий, раненый боец смог выйти к своим подразделениям. Сейчас он проходит лечение, практически восстановился и готовится к выполнению дальнейших боевых задач. В отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу, нужно принять меры. Об этом говорил Дмитрий Медведев на заседании по вопросам миграционной политики. Зампред Совбеза напомнил, что с начала этого года территориальные органы МВД, органы местного самоуправления должны обмениваться данными о таких детях. Речь идет в том числе о результатах тестирования на знание русского языка, приеме на обучение и регистрации по месту жительства. Следователи в Монако считают, что недавний взрыв в княжестве, от которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, устроила женщина. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники. Подозреваемая, вероятно, покинула Монако и направилась в Италию. Ее планируют объявить в розыск через Интерпол. Следователи полагают, что речь идет о женщине украинского происхождения. Ее фамилию прессе не называют. Не исключено, что ей помогали сообщники. Кроме того, она могла переодеться в мужчину. Ермолаев, пострадавший от взрыва 29 июня, все еще госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Состояние женщины, которая была с ним, и тоже получила ранение более тяжелое, ей оторвало ноги. Кроме того, легкие ранения получил подросток. Сборная Португалии в драматичном матче победила хорватов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Лидер триумфаторов Криштиану Роналдо забил, а капитан проигравших Лука Модрич не смог спасти свою команду от вылета. Теперь он, вероятно, завершит свою карьеру. Правда, официально он об этом пока не объявил. Сборная Португалии победила команду Хорватии со счетом 2-1. В следующем этапе португальцы

0: Столбик термометра показал плюс 30,4 градуса. И за все лето это второй случай с 30-градусным значением. 10 июня было ровно плюс 30. Днем постепенно фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
1: Столичный Дептранс, в свою очередь, предупредил горожан о жаре, которая ожидается сегодня в Москве. Людям посоветовали обязательно проветрить салон автомобиля, взять с собой воду. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Также добавили в столичном Дептрансе. И сообщение от пресс-службы Кремля. Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Подробности последуют. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. В Москве преимущественно без осадков и 25-27.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: шкуру сниму, на суточный ром. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, а ведь вы ждете пятницу. Да, и, ну, наверное, не так, как я, но все равно уже тянетесь к прекрасному. И сегодня вновь в нашей студии Мария Кислицына, литературовед. Мария, да, мы очень рады.
2: Доброе утро.
1: Мы очень рады, да. И я, честно, не настаиваю на том, чтобы мы вот шли в таком каком-то пожарно-железнодорожном таком вот темпе, да, что вот одна передача про одного, другая про другого, давайте побежим быстрее. Но, тем не менее, мы сегодня доберемся ведь до «Ревизора», да?
2: Да.
1: Доберемся?
2: Да, доберемся.
1: Правда, что Александр Сергеевич подарил канву?
2: Но сам Николай Васильевич очень активно поддерживал подобные представления, что вообще все произведения, которые были написаны так или иначе при жизни еще Александра Сергеевича, да, что он давал идеи, как-то вот правил корректировал, но все, что происходило в жизни Николая Васильевича, нужно пропускать через такой вот любимую им призму фантасмагории.
1: То есть он любил приврать?
2: Нет, он рассказывает истории, это разные вещи. Это очень-очень разные вещи, потому что задача истории, в отличие как раз от вранья, сделать так, чтобы для человека открылся другой мир, и чтобы в результате рассказывания истории у человека появились силы. Вот в этом смысле как раз можно очень точно отличить, чем вранье отличается от истории. Если мы знаем отличный пример с вами по этому поводу, это Шахерезада, история Шахерезады, которая спасала жизни тем, что она рассказывала истории. «Тысячу и одну жизнь» она спасла, проводя ночи с падишахом. И в результате рассказывания истории как раз должно, вот как в метафоре с Шахерезадой, возникнуть вот это вот ощущение витальности внутренней. А когда человеку врут, то наоборот силы от него уходят, он чувствует, что у него что-то забрали. Поэтому
1: вот в чем разница.
2: Николай Васильевич Шахерезада, конечно, и про себя в том числе. И нам сегодня с вами надо бы выяснить в начале нашего пути, собственно, а почему это лекарство. Потому что если взять нашего предыдущего героя Александра Сергеевича и нашего нынешнего героя Николая Васильевича и смотреть на них в предметной картинке, то, ну, в общем, их жизнь, она слабо тянет на то, чтобы оказывать терапевтический эффект, и можно предъявить вечную вот эту вот претензию, ну, а себе-то помогли, потому что если мы посмотрим на последние, ну, там, последние 6 лет жизни Пушкина, то мы увидим, что они были чрезвычайно тяжелые, ну, с точки зрения переживаний Пушкиным собственной жизни в том числе, ну, и, конечно же, дуэль на Черной речке, которая слишком подозрительно выглядит как самоубийство Пушкина об Дантеса, но она, в общем-то, тоже может нам сказать, что произведение Пушкина — это не то, чем можно излечиться, ну, потому что а что ж он не излечил имя самого себя? Если говорить про Гоголя и особенно, опять же, рассматривать его последние годы жизни, особенно то, как умер Гоголь, что он заморил себя, он запастился. Угу. Он буквально заморил себя голодом в попытках изгнать сатану, который приходил к нему, и как раз начиная с «Ревизора», Гоголь начал очень отчетливо чувствовать, что его преследуют бесы, и он старался убежать, избавиться от этого ощущения на протяжении всей жизни, и вот в конце жизни он буквально заморил себя голодом, и смерть у него была страшной, и, ну, можно почитать, причем, опять же, да, вот это такая какая-то ирония, немецкий врач Овер с фамилией Овер залечил Гоголя до смерти, и, ну, очень тяжелые остались воспоминания о том, как Гоголь умирал. Их можно почитать и в виде документальных записок воспоминаний, и в виде записок сумасшедшего художественного текста Гоголя, в котором он буквально в деталях предсказывает свою собственную смерть, как технически она будет происходить. Потому что, опять же, у него, как и у многих других авторов, были вот такие вот пророческие прозрения и про себя, и, ну, вообще про то, что ждет человечество. Поэтому, собственно, может возникнуть вопрос, лекарство-то где? То есть, наоборот, здесь страдания, здесь какие-то душевные терзания, очень тяжелые смерти. И поэтому вот нам сегодня, наверное, нужно пойти по этому пути.
1: Ну, Мария, ну, слушатели нам не простят, если я не уточню. А вот у вас сложилось ощущение, вот если говорить о литературе, по какому принципу бесы преследуют автора? То есть как они выбирают жертву?
2: Ну, наверное, каждого автора, каждого гения.
1: Гения.
2: Да, да. Стараются захватить, ну, потому что это слишком лакомая добыча.
1: Они сначала обещают ему что-то такое, вознаграждение, помочь им написать что-то гениальное.
2: По-разному, судя по всему, бывает. Мы это, ну, например, можем с вами очень четко проследить по Врубелю. Потому что, ну, с точки зрения таланта, масштаба дарования, это был абсолютно гений. И, ну, есть очень много примеров. Например, вот с воспоминания о той же росписи Владимирского собора, до которого Врубеля не допустили, потому что он на тот момент был слишком молод и слишком маститый. Художники работали над отделкой Владимирского собора. И там, ну, известны такие эпизоды. Не давалась одна из фресок. И, в общем, кто только над ней не бился и старались, и ничего не уходил, ну, то есть видят, что не идет. И приходил Врубель, и молодой, да, художник, просто ставил 2-3 точки, и сразу все расцветало, оживало, и, ну, собственно, по работам Врубеля это очень хорошо видно. Но что, собственно, с ним произошло? Как вот эти демоны стали его преследовать, которые тоже в результате довели его до психиатрической клиники и до состояния, когда Врубель куда бы ни смотрел, он абсолютно везде, в бытовых предметах, в явлениях мира, он везде видел лица бесов, которые все
1: ему открылось измерение, да?
2: Да, да, да, да. Вот как раз тогда, когда он расписывал Владимирский собор, и она, с чем эта история была связана? Расписывая Владимирский собор, он влюбился. И влюбился в жену своего шефа.
1: Ой.
2: Ну, для того периода это, в общем, были более или менее частые истории, но эта история заключалась в том, что возлюбленная не ответила на притязание Врубеля. А Врубель не принял этого отказа. И он не просто начал преследовать свою возлюбленную, но он начал преследовать мужа своей возлюбленной. Он ходил за Стасовым.
1: Типа ты поговори.
2: Да, да, именно, буквально вот так. Да, то есть это не шутка. Он требовал, чтобы муж убедил жену уйти к Врубелю.
1: Оригинально.
2: Да, да, да. Соответственно, получал отказ с обеих сторон. И это так его мучило, что Врубель начал предпринимать попытки самоубийства. Он резался. То есть, еще раз напоминаю, это все происходит параллельно с росписью собора.
1: Угу.
2: И вот тогда...
1: То есть страсть его обуревает.
2: Да, страсть, да, да, да. И вот когда он начинает предпринимать эти попытки самоубийства, тогда уже ему начинают являться бесы, которые дальше преследуют его на протяжении всей жизни и к концу жизни доводят до очень тяжелого состояния. В том числе рождение больного ребенка. Сам Врубель видел следствием вот этого своего состояния, которое его всю жизнь преследовало. Поэтому по-разному бывает.
1: А Гоголю неизвестно, как вот начали подступаться?
2: Ну, он видел с детства.
1: С детства?
2: Да. А здесь, опять же, есть такой прагматический подход, потому что вообще Николай Васильевич-то он... Почему Николай? Потому что он назван в честь святителя Николая. Да. Он вымоленный ребенок, первый выживший ребенок у своих родителей.
1: Потому что очень большая смертность была.
2: Да, да, да, да. И вот предыдущие дети, которые рождались, они умирали сразу же, вот, там, через несколько дней после смерти или, ну, в общем, в совсем каком-то младенчестве.
1: После рождения.
2: Да, и да, да, да, после рождения, да. И вот Гоголь был первым вымоленным, и именно мать молилась святителю Николаю. Там вообще же еще у родителей тоже очень такая история, что в 13 лет отец увидел Божью Матерь, которая, когда отцу Гоголя было 13 лет, к нему пришла Божья Матерь и показала ему невесту, которая ему суждена. И, значит, 13-летний подросток начал искать вот эту свою невесту. Через 2 или 3 года, по-моему, он ее нашел. Но конфуз был в том, что ей было 2. Но, тем не менее, он сразу узнал, что это именно та женщина, которая была показана
1: ему. А ему показали взрослую.
2: Да, да, да.
1: И он в девочке двухлетней узнал.
2: Увидел, да. Вот. Ну, потому что Божья Матерь, очевидно, показала лик. Да, и он увидел тоже лик в этой двухлетней девочке. Дальше, естественно, дождался, когда девочка дошла до брачного возраста, когда она выросла, женился на ней. И вот дальше у такой пары родился Николай Васильевич Гоголь. И, ну, мать была такая очень мистически настроенная, хотя с Гоголем они очень плохо друг друга понимали во взрослом возрасте. И вот сразу от семьи, то есть, видимо, эти разговоры. Вообще мать всем рассказывала, что все изобретения на свете были сделаны Гоголем. что все, да. Ну, то есть вот она показывала там своим знакомым, как раз тогда же железнодорожное сообщение было запущено, вот она показывала паровозы и говорила, вот это, значит, мой Николенька придумал.
1: Немножко двинулась.
2: Да, она была такая очень, именно очень эмоциональная, очень какая-то вот экзальтированная такая женщина, про все произведения, там, про Илиаду, про Гамлета, вот она про все говорила, что это написал ее сын. И, но, да, чтобы, потому что это тоже может быть же упрощение, то есть мы можем сказать, а, ну понятно, да, про эту семью все понятно, что это были сумасшедшие, ну или с какой-то, может быть, легкой степенью помешательства, и что вот это безумие матери, оно в какой-то степени передается дальше Николаю Васильевичу. Это как раз легкий, нас успокаивающий подход, потому что мы можем сказать, а, ну нам с этим все понятно, то есть очередная может возникнуть история, когда мы упростим историю гениальности. И вот, собственно, с «Ревизора» дальше начинается у Гоголя преследование, которое он прям совершенно четко ощущает, и дальше оно достигает пика именно на «Мертвых душах». И заключается оно в следующем. Почему я беру, собственно, «Ревизора» для обсуждения, а не «Мертвые души», хотя «Мертвые души» — это, очевидно, базовое произведение, потому что через «Ревизора» вообще в целом можно научиться читать. Мне кажется, что для умения чтения вот, больших литературных произведений это просто самый такой канонический случай, собственно, что произошло. Как мы воспринимаем «Ревизора»? О чем этот текст? Если мы откроем какие-то поверхностные статьи, ну, в условной Википедии, то мы увидим, что там написано, что это текст, который обличает социальные несправедливости. Лицемерие, лизоблюдство, взяточничество, ну и другие социальные пороки. Это классический взгляд на это произведение. При том, что сам Николай Васильевич, когда при его жизни этот текст, несмотря на то, что он, значит, вот такой обличающий социальные пороки, сразу был поставлен, причем был поставлен в Императорском театре. Николай I присутствовал на премьере «Ревизора» и одобрил его. А. То есть, собственно, это было не подцензурное произведение, потому что главный цензор принял это произведение и смеялся, и, в общем, даже какая-то приписывается знаменитая фраза, что «как он всех отчехвостил, а меня больше всех». Там, правда, ну, дальше он попросил, да, насколько, в общем, император просит внести определенные коррективы, но это уже все не имело для Гоголя абсолютно никакого значения, потому что когда Гоголь увидел, что его произведение восприняли как социальную критику, он пришел в ужас, и, как обычно он делал в таких ситуациях, он бросился в бега, сжечь, как свое первое произведение, он не мог «Ревизора», потому что «Ревизор» слишком сильно распространился. И у нас в случае с «Ревизором» есть совершенно уникальный случай, когда сам автор нам пишет разъяснение, что он хотел сказать этим текстом. Потому что через какое-то время, видя, как читают «Ревизора», Гоголь написал эпилог к «Ревизору», потому что очень часто возникает этот вопрос. Я с ним сталкиваюсь постоянно в силу обсуждения частого литературных произведений. Спрашивают, а с чего вы это взяли? А вот точно автор это закладывал? Какие ваши доказательства, что автор хотел сказать именно это? В данном случае у нас есть счастливая возможность прямо сказать, вот автор черным по белому нам написал, что он хотел сказать. И Гоголь в эпилоге, мне хотелось бы прям вот почитать даже какие-то отрывки из этого эпилога, потому что этот эпилог, на удивление, мало известен, хотя разъясняет, что происходит в этом тексте. Буквально Гоголь пишет следующее. «Извольте, я дам вам ключ». «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этого города в России нет, неслыханно, чтобы были у нас чиновники, все до единого такие уроды, хоть два, хоть три, бывает честных, а здесь ни одного. Словом, город...»
1: Хоть два, хоть три бывает честных.
2: Причем, наверное, на большой город имеется в виду. «Не так ли?» говорит Гоголь. «Ну а что?» «Ну а что, если это наш душевный город, который сидит у всякого из нас?» То есть он совершенно четко говорит, что воспринимать этот город как физический город, находя некий город Н, да, ну, под городом Н, понятное дело, что всегда имеется в виду любой город. Поэтому так опасно, что Чичиков приезжает в город Н и уезжает потом. Да, потому что главный вопрос дальше, где Чичиков? Чичиков всегда рядом и всегда, значит, старается записать кого-то в свою потайную книжечку. Поэтому надо так опасливо оборачиваться и смотреть, не рядом ли сейчас находится Чичиков. И что значит у нас происходит? И Гоголь говорит, что на его произведение нужно смотреть взглянем на себя не глазами светского человека. То есть он говорит, что если мы будем смотреть на его произведение с повседневной, светской, здешней точки зрения, мы просто не сможем его прочитать, потому что оно не о том. А, собственно, о чем оно? А, еще Гоголь ругается на нас. Должна быть речь о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которой привыкли мы жить, почитать за комедию, да не кончилась бы эта трагедией, какой не кончается эта комедия, которую мы сыграли. То есть Гоголь говорит, что если мы не увидим в этом тексте то, что там написано на самом деле, то наша уже жизнь может кончиться трагедией. То есть, видите, мы с вами как раз начинаем подходить к тому, что это самое настоящее лекарство. То есть Гоголь прямо говорит нам о том, что я заранее даю вам это лекарство, чтобы на уровне вашей жизни дело не закончилось плохо, чтобы дело не закончилось трагедией.
1: То есть это прививка?
2: Прививка, да, самая настоящая. И что, собственно, у нас там происходит? Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор, что прикидываетесь, говорит Гоголь всем своим современникам и нам, которые продолжают читать этот текст, как текст о российских чиновниках и неустроенности нашей социальной жизни. То есть буквально он говорит, что прикидываетесь, что вы это не поняли. Он предполагает, что все мы прекрасно поняли, но продолжаем делать вид, что этот текст о каких-то социальных проблемах. Ревизор – это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвеститься о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобой, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса поднимется волос.
1: Да, Мария Кислицына, литературовед, с нами сегодня. После новостей мы вернемся.
0: Выглядит идеальный семейный отпуск.
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Москва и Минск плотно, плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, говорится в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что День независимости Республики Беларусь имеет особое значение для России, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за ночь уничтожили два наземных роботехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». По его словам, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области. Минобороны сегодня также сообщили, что средствами ПВО за ночь были уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, в том числе над московским регионом. Дроны были сбиты также над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки неприятеля были предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. «Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно», — сказал президент США в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около 4 месяцев — это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей. «Я их разгромил в военном плане», — заключил американский лидер. Спасательные работы после землетрясений, которые произошли в Венесуэле, будут продолжены, сообщил уполномоченный президент Боливарианской республики Делси Родригес. По ее словам, под завалами еще могут быть живые люди. Она также исключила захоронение жертв землетрясения в общих могилах, отметив, что все тела проходят процедуру идентификации. Всего за эти дни были спасены почти 6500 человек. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, в результате удара стихии погибли около 2300 человек. Москвичей предупредили о жаре, которая ожидается сегодня в течение дня. Сегодня в городе снова жаркая погода. Если собираетесь в поездку на машине, обязательно проветрите салон, возьмите воду, говорится в сообщении Департамента транспорта. Вечером возможны локальные затруднения движения, в том числе в центре, на Садовом кольце, на Третьем кольце, на МКАД и на дорогах по направлению в область. Синоптики ранее отмечали, что сегодня уже не так жарко, как было вчера, но температура воздуха на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму. Днем в столичном регионе до плюс 27. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня во второй половине дня облачно и дождь. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами тоже может пройти кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 21. Дует северо-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. У женщин Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдера, а Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. В пятницу на лондонских кортах Данил Медведев встретится с немцем Яном Ленардом Штруфом. Роман Сфюлин сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой. Анна Калинская сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. А Екатерина Александрова с американкой Ивой Йович. Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги российский нападающий Александр Овечкин рад продолжить карьеру в Вашингтон Кэпиталс. Об этом он заявил пресс-службе столичного клуба. Накануне 40-летний форвард подписал новое соглашение с Вашингтоном сроком на один сезон. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сыграл в плей-офф чемпионата мира по футболу. А 41-летний нападающий вышел в стартовом составе португальцев, забил мяч с пенальти и был признан лучшим игроком поединка против хорватов, а его команда была сильнее со счетом 2-1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с испанцами, которые взяли верх над австрийцами 3-0. В другом матче дня швейцарцы победили сборную Алжира 2-0. Московский футбольный «Спартак» обыграл костромской «Спартак», а тольяттинский «Акрон» разгромил московскую родину. Подробности о прошедших товарищеских матчах клубов российской премьер-лиги рассказывает Виталий Павлов.
1: Московский «Спартак» встретился с костромским «Спартаком» на тренировочной базе около «Лукойл-арены» в Москве. Этот матч прошел в закрытом режиме. Известно, что у москвичей впервые после тяжелой травмы вышел на поле центральный защитник Сержан Бабич, а единственный гол в ворота команды из первой лиги отправил Руслан Литвинов. Он замкнул подачу с углового в исполнении Маркиниуса. 1-0 в пользу московского «Спартака», который уже 4 июля проведет следующий товарищеский матч. Спарринг-партнером красно-белых будут самарские «Крылья Советов». Московская родина провела товарищескую игру с тольяттинским «Акроном», и тест команды РПЛ москвичи не очень-то прошли. В формате матча 4 тайма по 30 минут родина уступила разгромно 0-5. В составе тольяттинцев в первой 30 минутке отличился Хэтек Хасонов. Во второй забили Слободан Тедич и Никита Базилевский. В третьей – Егор Ведерников, а в четвертой – Руслан Меткалов. Таким образом, «Акрон» отличился в каждом из 4 таймов. Для обеих команд этот товарищеский матч стал первым нынешним летом. Не стоит забывать, что у «Акрона» и новый главный тренер Сержан Благоевич. Темп он взял хороший, осталось сохранить его до начала сезона.
2: Футбольный «Краснодар» предложил 2-летний контракт полузащитнику Магомеду Аздоеву. Об этом сообщает портал «Чемпионат». После ухода из греческого «Паока», в котором он провел последние 3 года, 33-летний россиянин находится в статусе свободного агента. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Дорогие друзья, Мария Кислицына, литературовед, с нами по-прежнему. Мы сегодня, я думаю, что начали разговор.
5: Начали, да?
4: Да. Да, о гоголевском «Ревизоре». Мария, вот вы процитировали специальный текст, да, о том, как надо воспринимать, за авторством Николая Васильевича, да, как надо воспринимать его же «Ревизора». А вот те люди, которые они вот, современные там эти... филологи и составители статей в «Дуропедии», они не читали? Это в спецхране где-то вы нашли, да?
5: Видимо, да, потому что, очевидно, есть отсылки на этот текст у Набокова, у Лопухина, но мне не удавалось пока среди...
4: А когда вот издательство публикует текст, они в конце его не прибавляют современные? Нет. В новых книгах?
5: Нет, а здесь вообще очень есть большая проблема. Вот у меня сейчас есть там несколько групп, с которыми мы читаем Гомера, и вот буквально недавно была такая ситуация, когда девушка, слушая, что мы обсуждаем, говорит, я никак не могу понять, а откуда вы все это взяли? Причем она показывает бумажную книгу и говорит о том, что вот, я купила текст Гомера, я купила, да-да-да, «Одиссею», и там нет всего того, что вы цитируете и к чему вы делаете отсылки.
4: Погодите, купюры какие-то?
5: Да-да, это купюры. Вырезано...
4: А кто?
5: Это очень большое количество текстов. Собственно, самый простой, очевидный в этом смысле пример – это сказки. Потому что если современный родитель купит сказки Афанасьева...
4: А, там 18+.
5: Еще какой, да-да-да. То есть жесткий «Игра престолов», она даже рядом не стоит с русскими сказками. Да, там очень много секса, там очень много насилия. Емеля, например, ездит по деревне и печкой давит своих односельчан.
4: Давит?
5: Давит, да.
4: И мы об этом не... Погодите, нас обманывали все это время?
5: Нет, просто упущенные. Вот эти вот вещи, которые вызвали бы ступор у современного человека, они были как раз отцензурированы в советское время. И вот
4: Гомера кто резал?
5: А вот Гомера также резали, там вырезанные сцены, ну, потому что у Гомера же есть очень подробные сцены описания насилия, там, когда Одиссей нападает на циклопа, то это в деталях описано,
4: как он ему глазик,
5: копьем, да, попадает в глаз, как разрывается глаз, ну и так далее, особенно последние сцены, когда Одиссей расправляется с женихами и с рабынями.
4: И вот какой-то человечек в издательстве, он решил, что вот надо здесь читаем, здесь не
5: да,
4: читаем.
5: Да, и все, что связано, опять же, с Киркой и с тем, что Гермес говорит Одиссею, что выбраться у Одиссея есть возможность благодаря тому, что он несколько лет проведет на ложе Кирки, исполняя все ее приказания. То есть вот этим...
4: А мы тоже не сможем, да, вот в эфире почитать про Эмилию Рос. Роскомнадзор нас прищучит, да?
5: Это вы можете скорректировать, но я бы с радостью обсудила, конечно, подобные вещи.
4: Ай-яй-яй-яй, товарищи, это же нам подкладывали, да?
5: Да.
4: Вот это откровение. Так, ну понятно, то есть вот эти тексты, они скрываются умышленно.
5: Ну, они были, да, они были отцензурированы. Все, что касается русской сказки, есть совершенно невероятно. Я думаю, что все, кто этой темой интересуется, очень хорошо знают и эти лекции. И, конечно, Софью Залмановну Агранович. Это совершенно абсолютный авторитет в фольклористике, в изучении как раз мифологических текстов, текстов волшебной сказки. Вот она очень подробно рассказывает в своих лекциях, которых очень много в сети, о том, что было вырезано, почему было вырезано из сказок, приводят как раз все эти примеры того, как сказки выглядели в оригинале, причем в оригинале, но это вот буквально там еще.
4: Да, я даже про Николая Васильевича, да, тоже утаили. От людей
5: да, да, да, да,
4: да.
5: И, но, с другой стороны, вы знаете, очень часто происходит следующее. Ну, вот, например, Николаю Васильевичу сейчас, очевидно, есть что обсудить с Боккаччо, потому что с Боккаччо произошла ровно такая же история, потому что его знаменитый Декамерон и при жизни Боккаччо уже, ну, и в наше время, само собой, как раз рассматривают как антиклерикальный текст, где смеются над лживыми попами, которые ради своей выгоды придумывают небылицы, над глупыми прихожанами, которые такие простодушные, что...
4: Дурят их?
5: Да, да, да, верят в любые сказки. Но сам Боккаччо, когда он, так же, как Николай Васильевич, увидел, как люди читают его текст, он отрекся от своего текста. И у него был прям длительный период в жизни, когда он очень негативно оценивал собственное произведение. И только перед смертью Боккаччо возвращается назад к своему Декамерону. А с Декамероном же гораздо более очевидная история, чем с Ревизором. С Ревизором действительно потрудиться надо. А с Декамероном, ну, здесь совершенно есть очевидный ключ, как это читать. Почему он называется Декамерон? Потому что это, ну, Декамерон — это сотня. И здесь отсылка к 100 песням божественной комедии Данте. И если это отсылка к тексту божественной комедии, то, очевидно, это не может быть антиклерикальный фарс или там какая-то социальная насмешка. И... Ну, просто читателю, очевидно, нужно задаться вопросом, ну, я же, наверное, чего-то не понимаю в этом тексте, раз я считаю, что этот текст про глупых прихожан и хитрых попов. Но отсылка сделана к божественной комедии, к абсолютно метафизическому тексту. Но не смогли этого сделать и до сих пор не смогли. Ну, опять же, я говорю, конечно, на уровне массового восприятия, конечно, люди, которые интересуются и занимаются, прекрасно понимают, о чем один текст и о чем другой. И вот в случае с Николаем Васильевичем, Николай Васильевич, как обычно у него это бывает, бросился в бега. Когда он чувствовал, что его преследуют, а что его как раз преследовало? Преследовало непонимание и обмерщение. То есть его бесы, которые за ним шли, это были как раз бесы, которые перевирали те слова, которые говорил Николай Васильевич, и он, в том числе вот в своих отношениях с матерью, он все время чувствовал, что он в каком-то тупике. Он пытается нам сказать, как в данном случае он говорит, что этот город — это наша духовная жизнь, что ревизор, который будет в конце, вот когда приезжает ревизор, и все застывают в ужасе, это последний суд. И Николай Васильевич, написав вот такой текст, дальше видит, что текст начинает очень сильно распространяться, но понимается совершенно и читают его как совершенно профанный текст, как здешний как раз абсолютно текст. И увидев, что с его текстом произошло, Николай Васильевич убежал в Европу. У него была такая история, ну вот прям можно прочитать маршрут. Это очень хорошо будет понятно. Десятки городов, десятки. То есть прям видно, что это не путешествие, а что это бегство. А у Гоголя была такая особенность. Он мог писать только, когда он останавливался, только когда он где-то надолго задерживался. Но когда он дальше писал, и его не понимали, он не мог выдержать вот такого статичного нахождения и пускался в этот забег. А когда бежал, писать не мог. И поэтому для него каждый такой забег – это не написанный текст и, соответственно, для нас не прозвучавшее слово. И, собственно, что еще Николай Васильевич нам говорит про своего героя? А, про Хлестакова. Вот буквально в том же эпилоге он пишет. Кто такой тогда Хлестаков, если тот ревизор, который приезжает в конце, это Божий суд и совесть, которая просыпается в человеке на Божьем суде? Николай Васильевич прям буквально нам пишет. Хлестаков, щелкопер. Хлестаков, ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть. Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Страсти наши – это лицемеры, как раз все вот эти вот чиновники, которые приходят со взятками. Лицемеры, потому что сам имел с ними дело. И таким образом Гоголь говорит, что проблема основная, как он видит человека, в чем? В том, что человек, греша, начинает сам себе объяснять, почему по-другому было нельзя. Человек не признает то, что он сделал грехом, а для самого себя найдет всегда огромное количество оправданий, почему нужно было поступить именно так. И как раз та наша совесть, которая принимает эти аргументы, это и есть Хлестаков. Но в какой-то момент Хлестаков уедет, и приедет настоящий ревизор. И Гоголь, собственно, своим текстом хочет нас заранее предупредить, хочет нам показать со стороны, как человек выглядит, и самое главное, что ждет человека, и сказать человеку о том, что нужно готовиться. А с тем ревизором мы уже никакими взятками, ничем договориться не сможем. И поэтому нужно готовиться к той окончательной встрече, потому что эта встреча, да, потому что, опять же, ну, есть какое-то такое вульгарное представление о страшном суде, понятно, что тут и слово очень нагруженное, особенно в русском варианте, когда слово «суд» прибавляется слово «страшный», и, ну, возникает какой-то такой образ, что, значит, вот сидит Христос, как судья буквально, там, зачитывает обвинительный
4: как
5: приговор.
4: Как инквизитор.
5: Да, даже, скорее, да, как инквизитор, и там какой-нибудь
4: ну-ка
5: еще
4: иди
5: вот этой,
4: сюда.
5: Да-да-да, с судейской такой, может, ударить в конце палочка, иди, значит, ты осужден. А в данном случае это речь как раз не только у Гоголя, а в первую очередь в богословском отношении, оно, о страшном суде, оно как выглядит? Что не Христос будет зачитывать нам наши грехи, а все просто мы увидим про себя, сами увидим, все, что было тайно, стало явным. Будет видно все, что мы когда сказали о других людях. Будет видно, что другие люди сказали о нас. И нам станет больно и страшно не потому, что уж какие-то там детские сковородки, и кто-то будет нас жечь на этих кострах, а потому что нас начнет жечь собственная совесть. Ну, то есть, вот представьте, это именно каждому человеку нужно представить. Все, что вы когда-то не просто сказали о других людях, а в том числе подумали о других людях, этим людям станет видно. Все наши фантазии, все наши какие-то, ну, представления, то есть вообще все, что мы о других думали, им будет видно. Точно так же нам будет видно все, что о нас когда-нибудь за нашей спиной или просто в своей голове думали и представляли другие.
4: Даже если вот иногда в жизни всплывает какая-то вещь, да, вот, наверное, многие, ну, надеюсь, что не очень многие, но бывает такая ситуация, когда сейчас же людей очень подводят смартфоны в последние лет 20. И я сталкивался с этой историей, когда человек подвыпивший, он же начинает немножко делать вещи, которые в трезвом уме бы не сделал. И когда ты, например, на утро просыпаешься, а тебе приходит смс-ка, датированная 2 часами ночи, 3, и где он вываливает какие-то свои ужасные, несовместимые с твоим представлением о том, что он таким может быть. И потом еще через часа 3-4 приходит: ой-ой-ой-ой.
5: Да,
4: ой,
5: извини,
4: ой,
5: не
4: ой,
5: все.
4: Я так был не в себе. Ой, да, что же делать? Да. И ты этот ужас охватывает. И тебя охватывает ужас от этого чтения самого. Даже...
5: Да, да. Об этом и идет речь. То есть на этом суде ждут не сковородки, а ждет именно...
4: Огонь изнутри.
5: Да, да. Вот эта боль от того, как мы оскорбляли других, и что другие думали о нас.
4: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в прямом эфире на

0: Маяк. Впервые.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В колледжах области увеличили набор на специальности по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В этом году абитуриентам, выбравшим специальность эксплуатация беспилотных авиационных систем, доступны 75 бюджетных мест. Это втрое больше, чем два года назад. Подготовку специалистов ведут Вологодский технический колледж и Великоустюгский многопрофильный колледж. Во время обучения студенты осваивают эксплуатацию беспилотных авиационных систем и получают практические навыки работы. Выпускники смогут применять их в лесном и сельском хозяйствах, промышленности, строительстве и инженерно-кадастровой деятельности. В Министерстве образования области отмечают, что интерес к направлению ежегодно растет. К 2028 году число студентов, осваивающих специальность, планируется увеличить до 200 человек. Стадион «Череповец» реконструируют к юбилею города. Как сообщил глава «Череповца» Андрей Накрашаев, подрядчик уже приступил к подготовительному этапу. На объекте ведется демонтаж старых беговых дорожек и зрительских кресел на западной трибуне. Также рабочие освобождают водоотводные лотки, чтобы подготовить основание к основным работам по обновлению дренажной системы и покрытия. Кроме того, на спортивном объекте появится новое футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева, а также новые беговые дорожки и входные группы. Вологжан предупреждают о мошенниках, которые предлагают медицинские услуги. Преступники создают копии сайтов известных аптек и клиник, размещают предложения с низкими ценами, обещают скидки и бесплатные консультации специалистов. Пользователь оформляет и оплачивает заказ, но товар не получает, а данные его банковской карты похищают. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития области. Также злоумышленники используют тему медицинских услуг в телефонном обмане. Под видом сотрудников поликлиник или медицинских центров они предлагают записаться на диспансеризацию, обновить данные пациента или подтвердить запись к врачу. В ходе такого разговора жертву убеждают сообщить код из СМС. После этого преступники используют данные для доступа к различным аккаунтам. Специалисты призывают вологжан быть внимательными, не сообщать посторонним коды подтверждения из СМС и любые другие личные данные. Фестиваль колясок пройдет в Вологде. Семейный праздник состоится 5 июля в Парке ветеранов. Лучшие коляски определят в 5 номинациях. Фестиваль начнется в 11 утра. Присоединиться к нему со своей коляской могут все желающие. Добавим, 4 июля в Парк ветеранов пройдет семейный выходной. Гостей ожидают завтрак на траве, мастер-классы, лекции о книгах и семейных отношениях. Мероприятие проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
0: Новости спорта.
2: Вологжане могут принять участие в волейбольном турнире проекта «Лига территорий». Первые соревнования пройдут 8 и 9 июля в Асановской роще. Для участия нужно собрать коллектив из 4 человек. Соревноваться могут мужчины, женщины и подростки старше 14 лет. Единственное ограничение – в командах не должно быть профессиональных спортсменов. Этим летом в рамках проекта также запланирована беговая эстафета, перетягивание каната и соревнования по другим дисциплинам.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление выше нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Десять утра.
0: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. В своем послании президент России подчеркнул, что этот день имеет особое значение для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, добавил президент России. В Пятигорске предотвращен теракт. Его должен был совершить выходец из Центральной Азии, которым руководил куратор из Сирии. Сторонник запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Преступник должен был с использованием самодельного зажигательного устройства повредить объект транспортной и железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края. Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего купил составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью, указали в ФСБ. Затем, после преступление злоумышленник намеревался уехать в Сирию. Возбуждено уголовное дело. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Севера» за ночь уничтожили два наземных роботехнических комплекса ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». По его данным, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области. Минобороны сегодня также сообщили, что средствами ПВО за ночь были уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в том числе над Московским регионом, над акваториями Азовского и Черного моря. Атаки неприятеля были предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. В Тегеране тысячи людей вышли встретить гроб с телом верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Официальная церемония прощания для делегации сотни государств уже началась. Тем временем в Ливане этой ночью вновь звучали взрывы. Подробности о ситуации в регионе у специального корреспондента ВГТРК в Бейруте Станислава Бернвальда.
2: Всю ночь на юге Ливана были слышны взрывы. Недалеко от города Тир, в городе Ситкин, сегодня была объявлена воздушная тревога, были разрывы. Пока данных о пострадавших и погибших нет, но разрушения явно есть. Сахал говорит о том, что сегодня ночью им удалось уничтожить непосредственно одного из боевиков, который вышел из подземного укрытия, то есть из тоннеля. Как говорит Сахал, официально заявляет о том, что бороться с Хизбаллой, с террористической Хизбаллой, как они ее называют, будут постоянно. Сегодня тысячи людей уже вышли на улицы Тегерана, прощаются с верховным лидером Хаменеи, который был убит в феврале этого года израильской разведкой, авиацией. Многие сегодня подходят к гробу, отдают последние почести, и вот самое активное действие начнется где-то в районе 13 часов по Москве. Ожидаются несколько миллионов человек на одной из самых почитаемых площадей. Именно такой центр и культуры, и поминовения. Официальная часть траурной церемонии пройдет также сегодня, где-то в районе 15-16 часов по московскому времени. Примерно 100 представителей 100 государств будут принимать в ней участие. Представлять Россию будет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. С 4 по 5 июля тело Хаменеи будет находиться в Массале, это крупнейший в Тегеране религиозно-общественный комплекс, где любой желающий сможет проститься с погибшим лидером.
1: Станислав Бернвальд передавал из Бейрута. На американском круизном лайнере «Princess Cruises» произошла новая вспышка норовируса. Им заболели 123 пассажира. Это уже третий случай, зафиксированный на судне компании США, пишет «Guardian» со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. Корабль отправился в плавание 12 июня из Сан-Франциско. Он держал маршрут на Аляску и Канаду. Его возвращение планировалось на 2 июля, спустя более 2

0: 22 июля в Москве стало самым жарким днем с начала лета. Термометры показали выше 30 градусов. Сегодня жара в мегаполисе немного спадет, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западный хрумбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: Du hast gegeben in die Welt viele arme Menschen. Ich weiß, es ist keine Schande, arm zu sein. Aber eine besondere Ehre ist es, weiß Gott, auch nicht. Na, was wäre denn so Schreckliches dabei, wenn ich auch ein klitzekleines Vermögen hätte, hä? Wenn ich einmal reich wäre, alle Tage werde ich wie die Bombe, wäre ich ein reicher Mann. Oi, aber reicht denn nicht zur Arbeit? Wäre ich ein reicher wie die Bombe, Deidel, Deidel, Deidel, Deidel, Mann. Ich baue den Leuten dann ein Haus vor die Nase hier in der Mitte unserer Stadt. Mit Fenstern hoch und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine Länge führt hinab.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож на паникюра? Стыдиться вам нечего, любой невропатолог.
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Ну что ж, дорогие товарищи, редкий гость в нашей студии, доктор Добин. Ходит, шляется под чужим подкастом.
4: Непростой гость.
5: Зовут. Я не могу отказать людям, которые приглашают.
3: Вы похожи на гулящую женщину, которую зовут, а она не может отказать.
5: Я гулящий мужчина.
6: Нельзя, доктор, по рукам ходить.
5: Можно, как же нельзя?
4: Потому что можно по рукам получить.
5: Зовут, я не могу сказать людям нет.
3: Да, Анатолий, тогда мы сегодня позовем тебя в ресторан сегодня.
5: Хорошо, хорошо, я буду говорить нет, обещаю.
3: Так, Толик, здравствуйте, Виктория Олеговна.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич.
3: Да, вот вы сегодня тему выбрали — страх зависимости. Сразу определим, зависимость от людей или от препаратов?
5: От людей пока.
3: Хорошо, от людей. То есть вы не такой доктор.
5: Ну, некоторые люди...
3: А то люди интересуются, а что за доктор, что он заканчивает?
5: Не, а это шарлатан, не переживай.
3: Шарлатан.
6: Надо правильно говорить.
5: Шарлатан, хорошо. Так вот, значит, напомню вам, в позапрошлом эфире, я вам напомню, вы, наверное, забыли.
6: Мы говорили, в прошлом вас не было.
5: В прошлом. Так вот, мы говорили о том, почему человек ранит тех, кто ему нужен. Помните, мы говорили об этом? А в прошлом мы говорили о безжалостной любви, где потребность становится такой сильной, что другой почти перестает восприниматься как отдельный человек и воспринимается через призму моих потребностей. Выдерживать, терпеть, принимать, понимать. И знаете, мы говорили о том, что так, в такой любви звучит часто обиженный посыл «мне должны». А должны понять, догадаться, выдержать, не устать от меня. Вот. А дать мне то, чего когда-то не случилось. И если этого не происходит, возникает не просто боль, а возникает обида и обвинение, что ты мог, но не захотел мне дать. Вот это внутреннее ощущение обиды. И в этом, конечно, звучит безапелляционное младенческое требование. Вот есть ощущение, что тебе задолжали. Вот глубинно, что тебе должны, но тебе не дают. И близкий человек, который находится с тобой в отношениях, он становится явно или неявно должником за прошлое, к которому он на самом деле не причастен.
3: Погодите, вы описываете социалистическое государство. Там людям должны.
5: Должны, абсолютно. Но некоторые продолжают жить,
3: потому что мы рождены в социалистическом государстве. Нам там сказали, что, ребята,
6: мы вам... По потребностям.
3: По потребностям это коммунизм, а нам по способностям.
6: По каждому, по способностям.
5: Каждому по труду, да.
6: Угу. Вот, да.
5: Так вот, смотрите, и вот есть ощущение обиды и ощущение, что тебе не дали. И вот за это ты часто высказываешь другому человеку, как если бы он и вправду был причиной твоей боли. И тебе правда кажется, что он причина. И теперь важно спросить, почему вообще возникает такое требование? Вот почему так нужно, чтобы другой понял, пришел, выдержал, дал? Потому что за этим часто стоит зависимость на самом деле. Не от самого человека, я бы сказал. А если глубже, это часто зависимость не столько от другого человека, сколько от отклика на нас. Я вот новую идею продвигаю.
3: Это, понимаете, это как вот в мире финансов. Говорят, что человек, который задолжал, он очень нужен.
5: Абсолютно.
3: И его берегут, потому что он должен.
5: Абсолютно,
3: отдать.
5: Конечно, конечно. И пока ты должен, пока есть надежда получить, с тобой будут носиться. Вот, тебя будут держать, тебя будут хранить как-то. И вот человек все время адресует это ощущение долга кому-то. Ну, если там женщина находится в отношении с вами, она начинает от вас чего-то постоянно ждать, требовать, давить на вас, чтобы вы что-то дали.
3: Коллектором нужен человек.
5: Коллектором нужен, опять же, да. А вот, и это, знаете, зависимость не столько, я сказал бы, даже от другого человека, сколько от отклика. Это немножко другая вещь. Вот это проявляется в самых бытовых вещах. Вот некоторые, например, не выдерживают, что им сразу не отвечают. А очень болезненно реагируют на звонок, или они просто вынуждены ждать ответа. Это их прям выбешивает. Им очень сложно ждать ответа, ждать отклика.
3: И они сразу пишут через 20 минут. Ты что, решил порвать?
5: Ну, или 20 сообщений напишут вам. Или...
6: Сергей Валерьевич очень любит делать ощущение... вид, что
5: Да, ну просто
6: не читает, он занят.
5: Некоторые
6: очень.
5: Не показывают.
3: Хорошо, что у галочек есть цвет.
5: Так вот, некоторые не показывают. Кстати, тема цвета галочек тоже важна. Это тоже прочитал, не прочитал, есть отклик на меня, нет, прореагировали, нет. И это все очень важно. Потому что другой, понимаете, глубже он нужен, как тот, кто должен, может подтвердить, что ты есть, ты важен, что тебя хотят, что тебя не оставили. Вот. И именно поэтому молчание другого так ранит нас. Оно задевает вот то место внутри нас, где когда-то, возможно, ответа не было. Возможно, мы не получили тот ранний ответ, подтверждающий, что мы есть, что мы существуем, и мы ждем это от другого человека. И вот когда человек, например, говорит вам, ты должен прийти, должен ответить, должен понять, а в глубине часто звучит не только претензия, а на самом деле испуг, что без твоего ответа, подтверждающего меня,
6: нет.
5: Абсолютно. Я снова отказываюсь в том месте, где меня не слышат, не понимают, и самое важное, меня не существует. Вот это важно. И поэтому ты все время ждешь подтверждающего взгляда, подтверждающей реакции. И вот это зависимость от отклика другого. Потому что без твоего взгляда я не уверен, что я существую вообще. Постоянно нужно подтверждение, что между нами есть связь. Как будто если подтверждения нет, опять, если тебе не написали с добрым утром, например, каждый раз, то нет ощущения, что есть связь. Если тебе не улыбнулись один раз или раздраженно посмотрели, все, как будто связь обрывается.
6: Это поэтому есть люди, которые по 150 раз на дню звонят?
5: Да, это подтверждение связи постоянно, потому что нет ощущения спокойного, ощущения связи внутри. Без подтверждения связь как будто тут же обрывается. И это очень болезненно. Да. Да, смотрите, так вот.
4: Лечится?
5: А, мы пытаемся, мы двигаемся к этому. Подождите, нужно немножко времени разогнаться, чтобы лечить.
6: Да сейчас опять к родителям придем,
5: нет,
6: не иначе.
5: Не придем, не придем. Так вот. А, смотрите. Так мы остановились, да, что все вот это адресуется теперь тебе. Ты, почему ты не, почему ты.
6: У Киркорова есть такая песня.
4: Да. Нет, у Кузьмина.
6: Ты
4: самая красивая.
6: Нет, ты ночью и днем.
5: Вот, и вот это бесконечное ты. Почему ты не, почему ты не, вот неважно. И это на самом деле, вот именно в этом и звучит тема зависимости. Если ты мне должен, если я от тебя жду, значит, я не просто хочу от тебя чего-то, понимаете? Значит, во мне есть место, которое нуждается в тебе и которое зависит. Но признаться в этом гораздо сложнее, чем виноватить другого. Вот то, что мы виноватим другого, на самом деле часто скрывает, является попыткой скрыть нашу собственную зависимость от другого. А вообще зависимость такая переживается как потеря власти над собой, потому что вот такое ощущение в зависимости, оно пугает тем, что человек перестает чувствовать себя хозяином своего состояния. Он вдруг обнаруживает, что его настроение, самоощущение, даже желание жить, например, это все ощущение собственной ценности, все это связано с другим. С его реакцией на меня. И иногда это не столько про любовь, сколько про постоянную тревожную сцепку с другим. Что все время другой должен подтверждать, и тогда твое состояние меняется. То есть другой становится тем, кто может дать тебе ощущение собранности, спокойствия. Или, например, забрать это не ответом. Он не ответил, и все, у тебя начинается паника внутри.
6: Ну подождите, доктор, мы же все социальные существа, но невозможно же веселиться, вот, допустим, когда Сергей Валерьевич сидит, насупился и как бука.
5: Игру сейчас спокойно можно, ну что?
6: Нет, ну как?
5: Ну что вы, спокойно?
6: Ну как?
5: Просто дома спокойно только, можно, да. Абсолютно, конечно, что вы. Это одно другому не мешает.
6: Ну я не знаю, ну а
5: носить?
6: Как?
5: А можно себе носить? А почему у тебя такое грустное лицо, скажи
6: нет,
5: мне? А почему? А что с тобой?
6: Говорите.
5: Я тебя чем-то обидел, задел, ранил, скажи, пожалуйста. То есть, вот это зависимость от реакции другого, когда его лицо становится тем, понимаете, да, почему я мерю свое состояние, это становится, как бы, вот это и есть зависимость.
3: Слушайте, а
5: от
3: в этой
5: отклика.
3: Связи особая проблема возникает сожительство с женщиной, которая обкололась ботоксом. У нее количество мимики, да. Нет, не одно и то же. Это реально проблема.
6: Это наоборот хорошо, Сергей
3: Валерьевич. Нет, ничего этого хорошего. Хорошо это, когда мимо прошел и забыл.
5: Смотри, какая мимика осталась после этого, понимаете?
3: Нет, послушайте, нет, серьезно, было исследование несколько лет назад, я читал, да, нет, о том, что действительно у людей портится связь в паре, если вот они сначала встретились, а потом она обкололась через какое-то, и мужчина перестал считывать сигналы невербальные с лица.
4: Она стала эстетом.
3: Не, серьезно, перестал считывать.
6: Сейчас же так не колят.
3: И нарушая... Я не знаю, как сейчас колят. Я никого. Но я вам говорю о науке.
6: Не зарекайтесь.
5: Да, смотрите, вот. Так вот, важная вещь. Я делал лекцию на эту тему.
3: Виктория Олеговна, куда вы ходите? Вот у меня подозрение, что...
7: Нет, куда вы катитесь, Виктория?
5: Тихо. Так вот, смотрите.
3: Ей смешно.
5: Это вот, тема токсичных отношений так. напрямую связана с тем, ну, вот о чем сейчас, я сейчас да? говорю. Я на эту тему делал лекцию в Добиндоме. Вот. И это проявляется...
3: Эта лекция украдена у нас.
5: Абсолютно, конечно. Так вот.
3: Ты должен был читать ее здесь.
5: Да, должен был, но читал там. Ну, простите, ну что делать?
7: А подписка закрыта?
5: Нет, открыта. Открыта. Пока открыта.
7: Теперь все понятно.
3: А как это вот служить двум господам?
5: Спокойно, идеально. Ты не зависишь от одного, это прекрасно. Так вот, и вот эмоциональные качели...
3: Ты тельцу, что ли, служишь золотому?
5: Что, тихо будь. Так вот, эмоциональные качели, про которые я там рассказываю, они как раз об этом. Они строятся вокруг постоянной смены состояний. Понимаете, есть молчание, у тебя опустошение. Другой тебе ответил, начинается экзальтация, вот это возбуждение, что счастье, радость. И вот постоянные качели состояний, и они напрямую связаны с откликом другого и с твоей зависимостью от отклика другого. Это вот про это как раз вот такого рода качели, про которые люди жалуются. То есть они на самом деле, дело не в том, что другой тебя устраивает, а дело в том, что ты зависишь от реакции другого постоянно и от его отклика. И самое тяжелое здесь, понимаете, это невозможность управлять тем, от кого ты зависишь. То есть можно хотеть, ждать, я не знаю, просить, злиться даже, но нельзя гарантировать тот отклик, который тебе так нужен. Вообще невозможно силой получить любовь. Но это, к сожалению, невозможно. Или заставить другого дать тот ответ, который тебе бессознательно нужен. И вот в этом бессилие такой зависимости. Человек привык думать, понимаете? Особенно для того, кто привык думать, что он самостоятелен. Я решаю, я сам выбираю, я справляюсь. А вот близость, она показывает другое, что есть чье-то сообщение, понимаете, взгляд, голос, желание, и твое состояние полностью меняется. И вот это для многих очень мучительно, что вот в этом месте зависимость переживается как потеря власти над собой. Что я больше полностью себе не принадлежу. Вот я влюбился, например, в женщину, и во мне что-то ожило такое очень раннее, где я потерял...
3: Рептилия, что ли?
5: Абсолютно. Потерял рептильный мозг, ожил. Что-то очень раннее, глубинное, где я потерял контроль над своим состоянием. Я теперь начинаю от нее ждать чего-то, зависеть, нуждаться, злиться. Вот. И другой получил доступ к моему внутреннему состоянию. И мне кажется, что он устраивает мне качели.
3: Это к вам с такими жалобами приходят люди, да?
5: С такими тоже приходят. Мужчины часто приходят, но именно с любовницей почему-то.
6: Слушайте, а вам не кажется, что это
5: устраивает ему качели?
3: Есть жена.

0: Так вот, смотрите, очень часто появляется такая фантазия, что если ты мне нужен, если я в тебе нуждаюсь, то ты теперь будешь меня мучить. Вот такая фантазия у многих оживает, что ты можешь теперь не ответить, и я буду ждать, а что можешь отстраниться, и я начну страдать от этого. А вот, и человек чувствует, что у другого появилась власть надо мной. Ты можешь выбрать не меня, а я почувствую себя униженным от этого очень сильно. И,
1: видите, так да. Блуд наказывается, так сказать, да, страданиями.
0: Абсолютно,
1: ну,
0: конечно.
1: Вот, практически.
0: Конечно, да, да. Вам...
1: Как-то инстант карма.
0: Хорошо. Наш рэбэ ожил. Хорошо, хорошо.
2: Так вот. Доктор, аккуратно.
0: Я очень аккуратен. Так вот, смотрите.
1: А вы их утешаете, да? Ах, ты мой маленький, принеси мне еще 500 тысяч рублей, я тебе расскажу, что ты прав. А на самом деле ты его в гиену огненную толкаешь. Я говорю за несколько сеансов. В гиену огненную его сталкиваешь, да? Он думает, что он прав. А он блудник просто.
0: Блудник.
1: А его черти будут жарить на сковородке скоро.
0: Да, это прошлый эфир был, мы перепутали.
3: Хорошая передача.
0: Это был прошлый эфир, Сергей продолжает.
1: Про черти, да? Я не помню прошлого, вы прогуляли его.
0: Помните. А вот, так вот, смотрите, мы остановились на том, что другой становится опасным для нас и ощущается опасным именно потому, что он важен. Вот пока он не так мне нужен, понимаете, может сохранить независимость, спокойное ощущение, достоинство, но как только он становится значимым, то появляется уязвимость, а уязвимость зачастую переживается как подчинение, особенно у многих нарциссических мужчин, вроде нас с вами, Сергей.
1: Нет, я не нарциссический.
0: Нет, вы вообще не нарциссический, что? Нисколько.
1: Хорошо.
0: Тогда вроде меня.
3: Сережа хороший.
0: Вроде меня. Хорошо, давайте так.
1: Да, вроде вас.
0: Давайте, вроде меня.
3: А вы нарцисс, доктор?
0: Я не уверен, но если Сергей нарцисс, я готов присоединиться. Вот. Так вот, смотрите. А другой проблема в том, что другой подчиняет меня напрямую, но моя собственная потребность в другом ощущается как подчинение. И вот это особенно тревожно, потому что другой вроде бы тебе ничего еще не сделал. Понимаете, не подчинил.

0: окружающего. Вот тогда такие чувства, понимаете, воспринимаются не как естественная часть близости, нужда в другом, а как унижение,
1: как нужда?
0: Поражение.
1: У него жена дома, какая нужда в другом? Как он может в треугольнике, в принципе, иметь нормальные отношения с любовницей?
0: А вот этому мы будем учить.
1: Нет, это здесь мы этому учить, это вы у себя будете учить. В доме-доме. Вот в этом доме греха вы там будете учить. Понятно, дом греха.
0: Так вот, смотрите, человек ведь говорит себе, я не должен так нуждаться, я не должен так ждать, но близость именно этим и опасна.
1: Слушай, а я понял, что проблемы психиатрические возникают по большей части у тех, кто живет не по божеским, понимаешь ли, установкам,
0: Господи.
1: Понимаешь? Да не, вот именно, Господи, вот именно, видишь?
0: И вот оживает очень ранний слой.
1: А ты чувствуешь, кому ты служишь?
0: У многих оживает очень глубокий, очень ранний слой, где другой ощущается как необходимость для внутреннего выживания. Понимаете, очень младенческий слой. Младенец действительно, понимаете, тотально зависит от взгляда, от рук, от того, что тебя обнимают, от того, что постоянно присутствуют. И если ранняя зависимость была небезопасна, если мать была неадекватной, например.
1: Опять на мамочку начал сваливать
0: все. Если ощущение было унизительным, то взрослая близость, само чувство нужды переживается как возвращение в очень опасное место.
1: Вы хотите сказать, что младенец умеет чувствовать унижение?
0: Нет, младенец чувствует, что
2: доктор,
0: на него не реагирует.
2: Чувство нужды.
1: Доктор, это... мы

0: Боевики – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе.
1: Александр Жук. Моряк. Телеведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: Москве
1: 10:30. Новости.
0: Студия Наталья Христова. Операторы FPV дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Кроме того, расчет реактивной системы залпа огня «Ураган» ликвидировал пункт управления беспилотной авиации и живую силу противника. Это обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки на Краснолиманском направлении. В то же время военнослужащие восточной группировки нанесли удары по позициям 8 бригад и 2 штурмовых полков в районе 7 населенных пунктов. О результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-службы Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных десантно-штурмовой, штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 5 бригад национальной гвардии и 2 штурмовых полков в районах Нововодяново, Доброполя, Новотроицкого, Грузского и Райского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Севера» уничтожили за ночь около 100 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Задержанный на Ставрополе признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта на железной дороге в Пятигорске Ставропольского края. Готовил преступление уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник международной террористической организации. Сам задержанный сообщил, что приехал из Ростовской области в Ставропольский край. В интернете он познакомился с неким Михаилом, а затем присягнул террористической организации. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям. Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность на кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией. На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица. Ее преемник Дорин Ричан после 2 лет руководства Кабмином отказался возглавить

0: правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года, которые вновь выиграла партия «Действия и солидарности». Заменить его и был приглашен молдавский бизнесмен Мунтяну. Мошенники стали рассылать липовые купоны на топливо. По информации газеты «Известия», только за два дня эксперты лаборатории Касперского зафиксировали более 3000 подозрительных писем. Схема проста. Автолюбителям предлагают оформить бесплатный купон на бензин, затем просят указать фамилию, имя, отчество, телефон, марку и госномер автомобиля. При этом поддельный сайт мошенников полностью имитирует личные кабинеты известной сети АЗС. Предоставленная информация помогает мошенникам создавать убедительный сценарий для кражи денег. Злоумышленники узнают, где и когда заправляет человек машину. Они звонят под видом менеджеров АЗС и просят предоплату за так называемую эксклюзивную заправку или предлагают подключить премиальный сервис, чтобы списать деньги с карты. Эксперты советуют проверять адреса сайтов, не передавать личные данные по почте или в чатах и помнить, что настоящих бесплатных купонов на топливо не существует. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский нападающий Захар Бардаков стал игроком петербургского хоккейного СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт. В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за Колорадо Эвеланж, забросил одну шайбу и сделал 9 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сборная Швейцарии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Швейцарцы обыграли команду Алжира со счетом 2-0 благодаря точным ударам Брилла Мбало и Данандоя. В других поединках дня португальцы взяли верх над хорватами 2-1, а испанцы сломили сопротивление австрийцев 3-0. Бразилец Вендел из петербургского «Зенита», армянин Эдуард Сперциан из Краснодара и россиянин Алексей Батраков из московского «Локомотива» вошли в тройку номинантов на звание лучшего полузащитника в рамках премии «Герой РПЛ» по итогам сезона в российской премьер-лиге по футболу. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. На звание лучшего защитника сезона претендуют бразилец Диего Коста из Краснодара, а также россияне Мингиян Бивеев из Калининградской «Балтики» и Игорь Дивеев из петербургского «Зенита». Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. С подробностями Екатерина Бредина.
2: Россиянин Карен Хачанов уверенно переиграл Яника Ханфмана в трех сетах 6-3, 6-4, 6-4. Немец, занимающий 56-ю строчку рейтинга, ни разу за карьеру не побеждал в финалах тура, а по личным встречам уступал Хачанову 0-1. С первых минут Карен захватил инициативу. В первом сете он взял два стартовых гейма под ноль, включая подачу соперника, и довел партию до победы за 38 минут. Процент первой подачи у россиянина составил 76%. 6 против 50 у немца. Во второй партии Хачанов вновь сделал ранний брейк и спокойно завершил сет 6-4 за 39 минут. Третий отрезок прошел ровно до 9-го гейма, когда Карен заработал единственный брейк-поинт, реализовал его и тут же поставил точку в матче 6-4. Для Хачанова эта победа стала 6-м выходом в третий круг Уимблдона в карьере. Всего в третьем круге мужского турнира сыграют трое россиян, а с учетом женщин, представитель нашей страны в 1/16 финала достигло 6 человек. Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиулин, Анна Калинская, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
1: У женщин Людмила Самсонова в трех партиях была сильнее Дианы Шнайдера, а Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. Победитель трех последних первенств страны в многоборье Даниил Маринов остался только 6-м. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами Дальше. Продолжай.
5: А, думаю, медикаменты помогут.
4: Пилюли?
5: Угу.
4: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
5: Не надо.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
7: Ну что ж, очень хорошо, друзья мои, что сегодня, наконец, Анатолий Добин, психолог, психотерапевт, прокололся и объяснил нам, что психические проблемы, которые заводят человека в кабинет такого шарватана, как он,
8: так,
7: это следствие греховного поведения человека.
8: Откуда вот это лезет из него, я не понимаю.
7: Лезет, как противодействие, потому что, да, из советского детства. Не всем повезло, как вам. На полгода повезло слинять.
8: Ладно, продолжаем. Да. Давайте, друзья мои, тихо, тихо быть. А смотрите, значит, у многих людей, когда они вступают в отношения, когда появляется привязанность во взрослых отношениях, когда возникает любовь, тут же оживает очень ранний глубинный свой. И для них «я люблю», значит, «я снова завишу». И тогда зависимость ощущается. Вот если зависимость связана с ощущением беспомощности, стыдом, страхом, то теперь человек будет всеми силами от нее защищаться. И вот когда зависимость становится невыносимой, человек начинает выстраивать разные защиты от этого. Он начинает обесценивать другого, например. Это уменьшает.
9: Изменять.
8: Уменьшает значимость другого. Вот.
7: Не изменять, а уменьшать.
8: Уменьшать.
10: Умница Вика.
8: Ну, давайте про измену мы отдельно поговорим. Это важная
9: Чего?
8: Тема. Про нее можно. Ладно, в Добиндоме поговорю. Хорошо,
7: нет,
8: здесь
7: не нет,
9: это
7: уже
9: третий раз. Это наша лекция.
8: Хорошо,
7: хватит
8: для вас.
7: Тянуть одеяло.
8: Хорошо, хорошо. Про измену мы поговорим. Это важная тема.
10: Но не сейчас.
8: А вот, потому что измена очень широкое понятие. Давайте туда. Ну, как
9: да вы что,
7: не
9: правда?
7: Очень четкое, очень четкое да, понятие, абсолютно. Доктор. Это вы клиенткам
8: нет,
7: так объясняете. Вы знаете, нет. Она
8: некоторые
7: спрашивает, она приходит,
8: так.
7: Анатолий, скажите, пожалуйста, Анатолий Яковлевич, а скажите, а я изменила? А он такой, нет, что?
9: Это широкое понятие.
7: Да. И вставая с кушетки.
8: Но главное, yeah. чтобы было чему изменять в этой жизни, друзья мои.
7: Да было бы.
8: Иногда уже
7: нечему
8: изменять. Иногда уже то,
7: что
8: называется отношениями, ими не является. Понимаете?
9: Это уже демагогия, доктор.
8: Вопрос в том, что осталось, понимаете, в паре. И вопрос в том, что если ничего нету, понимаете, то нечему изменить уже.
9: Так уходи тогда,
8: вот
9: если ничего нету.
8: Вот
7: паспорт свой загляни, собака, сначала.
8: Хорошо.
7: Есть печать, значит,
8: хорошо.
7: Ничего
8: значит,
7: осталось. Еще.
8: Хорошо, ладно. Вот. Так вот, смотрите. А зависимость становится невыносимой. Человек начинает обесценивать. Ты мне не нужен, я без тебя справлюсь, ты ничего особенного не значишь. И вот эта попытка вернуть себе свободу через уменьшение другого. Если ты обесценен, то я как будто меньше завишу. А контроль, через контроль человек пытается вернуть власть. Где ты? Почему ты молчишь? Почему не пишешь? Ответь мне. Вот, что ты сейчас чувствуешь? И так далее.
7: А человек, который не отвечает, он что чувствует? Вот что вот от него требует, а он наоборот не отвечает. Он радостный.
8: Ну, вам нравится в норочке сидеть, Сергей? Очень. Нравится, да, в домике?
7: Да,
8: меня все обложили,
7: класс.
8: Я никого не пущу.
7: Да.
8: Вот, это важно.
10: В Добин-домике.
8: Да. И контроль, понимаете, рождается там, где невозможно выдержать, что другой свободен. Вот. Месть часто бывает, она превращает бессилие в действие. Если ты сделал мне больно своей отдельностью, я сделаю больно тебе. Пока
9: ты
8: я
9: абьюз
8: мщу
9: над абьюзом.
8: Да. Я мщу, я не только жду. Я как будто субъект, и я влияю. И вот уход первым, он спасает от позиции брошенного. Я сама уйду первой, или я сам уйду первым до того, как это со мной случится. Лучше я исчезну, чем буду ждать, пока исчезнешь ты. То есть я сам оборву связь.
7: Это классическая история перед уходом в армию. Я брошу ее, чтобы она меня не бросила.
8: Да, вот, так вот. И это гораздо, гораздо тяжелее, чем я окажусь тем,
7: что
8: кого не выбрали.
7: Что вы смеетесь-то,
10: так было
7: вот.
10: В 50-х.
8: Да.
7: А сейчас не так,
8: тихо,
7: да?
8: Тихо. Холодность очень часто становится защитой от собственной нужды. Человек говорит не словами, а таким внешним видом. «Мне все равно». Хотя часто за этим все равно как раз и слышится сильнейшая зависимость. В «мне все равно» наиболее сильно слышна, понимаете, да, вот эти вещи. И все эти защиты, они выглядят по-разному, но в глубине один корень. «Мне страшно, что ты стал для меня слишком важным». И теперь от тебя зависит мое состояние. И очень часто зависимость превращается в злость. Человек злится не только на другого, понимаете, но на то, что тот стал слишком нужным.
10: На зависимость.
8: На свое собственное состояние очень часто.
9: Беспомощность.
8: На то, что, да, приходится смотреть в телефон, что чужой ответ так сильно влияет, и что нельзя быть просто спокойным и независимым. Вот. А злость, она как будто возвращает тебе ощущение силы. Вот пока я злюсь, я не прошу.
10: Я живу.
8: Да псово, пока я нападаю, я не признаю, что я жду. Вот это важно. Да. И если я обвиню другого, я сверху. Вот я начинаю транслировать. А вот ты такой.
10: А как вот быть равноценным партнером? Вот действительно.
11: Не бывает такого.
10: Кто-то нет, сверху, так... кто-то.
8: Абсолютно. Не бывает.
10: Бачком, да, Роза?
9: Так это же интересно. Это жизнь, Сергей Валерьевич.
10: Не, бачком,
9: сегодня вы, завтра я.
10: Нет, вот это не наш вариант, кстати говоря.
9: Почему?
10: Это график придется вести. Кто когда.
8: Так вот.
10: Отмечать. У вас же есть календарик?
8: Конечно. Некоторые, для того, чтобы отрицать, что ты для меня слишком важен, начинают доказывать, что ты плохой. И поэтому в близости очень часто возникает странная ярость на того, кто нужен. Понимаете? Потому что рядом с человеком я обнаружил свою уязвимость и не могу это выдерживать. И злость на самом деле становится маской нашей потребности в другом. И вот у мужчин и у женщин страх зависимости проявляется по-разному. Я очень коротко расскажу. Если людям так нужно будет, у меня целые лекции есть на это.
10: То есть
8: это,
10: Добин, да. Дом. Если людям нужно, они купят.
8: Да, да, это правда. Вот. Но у мужчины, понимаете, зависимость часто связана со страхом потерять форму и автономию. Мужской идеал – это нарциссический идеал. Вот так. Миф о нарциссе и эхо – это миф о мужчине и женщине. Вот. То есть мужской идеал очень нарциссичен, и это миф про автономию.
10: То есть мужчине нормально быть нарциссом?
8: Скорее, его внутренняя фантазия о том, что можно быть автономным. Что вот его идеал себя. Идеал
9: ни от кого не зависит.
10: Иллюзия.
8: И если женщина становится важной, если ее взгляд влияет, понимаете, то это мучительно.
9: Это подкаблучник.
8: Он ощущает, что да, я завишу, я подкаблучник, и это стыдно.
9: Почему? Вот. Многие мужчины признаются.
10: А если ему не стыдно, если он бравирует этим, гад?
9: Таких очень много сейчас, кстати.
10: Говорит, ох, моя женушка, она мне запрещает делать то-то,
8: ну,
10: то-то.
8: Это явно противоречит фантазии о мужском, понимаете?
10: То есть это он не совсем мужчина, да, вот
8: мужчина,
10: получается?
8: Мужчина, абсолютно.
10: Не, не надо. А, мужчина. Такие тоже к тебе ходят. Господи, а о ком же ты можешь сказать правду, если вот все вокруг такие обидчивые?
8: Вам, Сергей, вам.
10: А, мне можно.
8: Вы абсолютно неранимый человек, я могу только вам сказать правду.
9: Сережа, кремень.
8: Кремень, кремень. Так вот, смотрите. Мужчина может переживать такую привязанность к женщине, такую зависимость с нее, как потерю достоинства, что я больше не автономен, я стал слабым. Вот это ощущение, что я слабый. И появляется защита, это она виновата. Она меня зацепила, она это делает, она вот тварь такая, специально это делает, специально надо мной издевается. А вот, и он
10: но
8: начинает
10: это же не через постель идет, да, это в башке.
8: Это в башке.
10: Это не она с ним что-то там такое, окончив курсы какой-то там, это
8: постель,
10: значит, мимики,
8: идет из башки.
10: Мимики
8: и жестов. Я вам скажу больше. Постель идет из башки, понимаете? Вот то, что происходит в постели, связано с тем, что происходит в голове, а не наоборот. А вот.
10: То есть, если ничего не происходит, значит, и в голове ничего не происходит.
8: Абсолютно.
11: Более того, постели нет, есть голова.
8: Есть голова. Голова постель, знаете, голова постель.
9: Может, это и неплохо.
8: Так вот, да. И смотрите. Она со мной это делает. И у меня была тема важная, которую я делала. Была тема женщина как мужская уязвимость.
10: Так.
8: То есть женщина занимает позицию мужской уязвимости, а мужчина занимает позицию для женщины к ее катастрофе. Но я про это сейчас не буду рассказывать, в это углубляться.
11: Это слишком дорого.
8: Он боится обнаружить, мужчина, то, в какой степени он на самом деле нуждается в ней, и поэтому он начинает ее обвинять. То есть женщина становится виноватой, в первую очередь, за то, что рядом с ней он обнаружил собственную зависимость. Вот за это он на нее больше всего злится.
10: Бычит.
8: Да. И смотрите, в отношениях с ней вновь зазвучала его ранняя зависимость, которая внутри него всегда была, просто она ожила там. И мужчине трудно сказать, что мне важно, как ты на меня смотришь, мне важно, как ты на меня реагируешь, и мне страшно, что ты можешь во мне меня не хотеть, во мне не нуждаться. Это все очень сложно мужчине признать, потому что все для него связано с потерей ощущения собственной автономии и с потерей ощущения формы, которую он держит, и за которую он держится.
9: А почему человеку так сложно об этом сказать?
8: потому что это потеря идеала себя и потеря образа себя, за который ты держишься. А чем более ты уязвим, тем более нарциссические конструкции ты выстраиваешь.
9: То есть получается вот это то, что в детстве всегда женщина говорит, ты же мужчина, ты не должен быть слабым, ты не должен плакать.
10: То есть нам требуется общество анонимных подкаблучников, да? Сказать, да, я зависим от этой бабы.
12: Но это была шутка.
8: Да.
12: Шу-шу. Ну, чтобы просто себя привести в норму.
8: Да, да, я... вот, абсолютно, да. Так вот, смотрите.
12: Шизофрения.
8: Да, так вот, а женщина, поэтому начинает он ее обвинять. Это она причина моей уязвимости, это она со мной что-то делает. То есть не то, что она прям ведьма, знаете, но она что-то такое делает со мной, что она заставляет меня в ней нуждаться, и он начинает приходить в ярость именно от этого. Uh-huh. И его злость является как раз следствием ощущения собственной уязвимости. А для женщины...
10: Нет, ты уверен, она ничего не делает для этого специально?
8: Ну, специально, ну, может быть, отвечает, не отвечает, разве что это более чем достаточно.
10: У них же сейчас много манипуляций.
8: Ну, вот условно...
9: К магу сходила разок.
10: Кто?
9: Ну, она.
10: Ты?
8: Так вот, условно, да, она делает каждую вещь. Одна вещь. Она отвечает, она не отвечает. Все, но вокруг этого выстраивается целая драма.
10: Нет,
8: мужчины.
10: Так их же сейчас учат этому. Такие, как вы, только за деньги тоже. Они учат, говорят, тоже ты, значит, вот придешь с ним...
8: Да там нечему учить.
10: Но смотри, придешь к нему в ресторан с ним, через 10 минут вдруг, ой, мне надо убежать.
8: Ну,
10: и убежал на 2 недели, и не отвечаешь.
8: Ну нет, ну такое.
10: Вот эти все, вся эта ерунда. Да, или телефон на телефон не отвечать по 3 дня. Там. Вот им же говорят, график даже есть. Как надо мужика, значит, зацепить.
8: Это нет, то это все работает, потому что у него есть уязвимость очень сильная. Так вот, а женский страх зависимости немножечко другой. У женщины он связан с риском снова оказаться той, кто бесконечно ждет. Вот если мужчина становится важным, то его молчание может звучать как исчезновение, отстранение, как одиночество внутри связи и как повторение той старого неответа, который был. А не было реакции какой-то, не было признания и принятия, и она начинает его бесконечно ждать. Вот женщина злится, что я бесконечно проваливаю из состояния ожидания. Угу. И она злится даже не столько на него, может быть, а на ту часть себя, которая в этом ожидании живет. А часто некоторые женщины живут всю жизнь в ожидании чего-то, что он придет, что он скажет.
10: А им бы капитана дальнего плавания, да?
8: А им многие бы космонавта.
9: По телевизору скажет, когда вернется.
12: Водолаза.
8: И внутри нее есть часть, которая все время прислушивается, считывает, надеется, тревожится, пытается понять, есть ли я для него, значима ли я для него. А вот, и вот это ожидание начинает ее саму в себе злить очень часто. Для нее вот это мучительно. Почему я опять жду? Почему он стал таким важным? Почему я чувствую себя той, к кому могут не прийти? Угу. И вот это все очень тяжело. И вот тут очень легко это в обиду превращается на него.
10: Очень потому легко. Что очень обида... легко, доктор. Да. Все, очень.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
13: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы придут в область на выходных. Активный циклон принесет кратковременные дожди на запад и в центр региона. Температура воздуха ночью составит плюс 13, а днем плюс 25 градусов. В воскресенье дожди усилятся, местами возможны грозы. По предварительным данным, в первой половине июля территория европейской части России будет находиться в зоне пониженного давления. Поэтому рассчитывать на возвращение аномальной жары и сухой погоды в регионе пока не стоит. Движение по Огородному переулку ограничили в Вологде. До конца июля на участке от улицы Путейской вдоль дома номер 10 проводится капитальный ремонт участка тепловой сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Тротуары на Огородном переулке останутся доступными для пешеходов. Водителям следует воспользоваться альтернативными маршрутами. Фильмы под открытым небом могут посмотреть жители Череповца. Уличный кинотеатр работает в Милютинском парке с пятницы по воскресенье. Зрители будут ждать мультфильмы, семейное кино, советская классика и кинофестивали. Вход на все показы свободный. Жители Череповца могут выиграть 200 тысяч рублей в конкурсе видеороликов о городе. Авторам предлагается отразить его красоту, достопримечательности, колорит, показать изменения в городе. Можно снимать городские пространства, семейный досуг, исторические места, турмаршруты и мероприятия. Длительность ролика до 3 минут. Работы принимают до 30 ноября. Все подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте города. Грязовец в предстоящие выходные отметит День города. 4 июля населенному пункту исполнится 246 лет. Главным событием дня станет межрегиональная Петровская ярмарка. Также жителей и гостей ждут фестивали, концерты, спортивные соревнования и интерактивные площадки. Праздник продлится с 9 утра до 9 вечера.
3: Спорта.
13: Спортивный праздник для детей пройдет в Вологде. 4 июля в парке Евковка профессиональный футболист «Динамо» Вологда проведет для участников зарядку, а также расскажет о режиме тренировок. Затем каждый ребенок сможет посетить автограф-сессию, пообщаться со спортсменом лично и сделать памятное фото. Следующим этапом программы станут веселые старты. Для ребят проведут командные эстафеты и подвижные игры. Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. В своем послании президент России подчеркнул, что этот день имеет особое значение и для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, добавил Владимир Путин. Дежурные силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над 12 регионами страны, в том числе над Московским регионом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом утром сообщили в Минобороны. Дроны нейтрализовали также на Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. Задержанный на Ставрополье признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта на железной дороге в Пятигорске Ставропольского края. Готовил преступление уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник международной террористической организации. По указанию и координации куратора, находящегося в Сирии, готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации. Сам задержанный рассказал, что приехал из Ростовской области в Ставропольский край. В интернете он познакомился с неким Михаилом, а затем присягнул террористической организации. В отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу, нужно принять меры. Об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании по вопросам миграционной политики. Он напомнил, что с начала этого года территориальные органы МВД, органы местного самоуправления должны обмениваться данными о таких детях. Речь идет в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, приеме на обучение и регистрации по месту жительства.
3: Этот механизм очевидно направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу, но и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители.
1: Медведев также сообщил, что эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако установила женщина, так считают следователи, сообщает французская газета «Фигаро» со ссылкой на источники. По информации следователей, подозреваемая проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. Ее местонахождение установлено, она может скрываться в Италии. За событиями следит наш СОБКОР в Европе Елена Балаева.
4: Судебные власти княжества задействовали международные каналы связи и надеются выйти на след преступника или преступницы. Ранее газета «Фигаро» сообщила, что взрывчатку в подъезд дома могла заложить женщина, переодетая мужчиной. Сыщики предположили, что ей на вид около 30 лет. Взрывчатка была заложена в пакет и по виду напоминала посылку. Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходила рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно привел ее в действие с помощью предмета, похожего на пульт. Напомню, взрыв у подъезда роскошного дома в Монако, где проживал украинский олигарх Вадим Ермолаев, произошел в понедельник вечером. Пострадал сам Ермолаев, его спутница и их общий ребенок 13 лет. Генпрокурор княжества Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета «Фигаро» писала, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован службой безопасности Украины, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним колл-центры в Днепропетровске и даже более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем. Елена Балаева, Европейское бюро «Вести ФМ».
1: Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно, сказал президент США в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным Соединенных Штатов удалось добиться своих целей. Я их разгромил в военном плане, заключил американский лидер. Сборная Португалии с Криштиану

0: в группах. Сборные встретились 11-й раз в истории. Португалия проиграла Хорватии лишь один матч во всех соревнованиях, одержав 8 побед и сыграв 2 ничьи. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня дождь, 20-22 градуса в Москве. Местами тоже может пройти кратковременный дождь. Днем обещаю 25-27 градусов.

0: физики и лирики.
1: А Новиченков и Пушной в студии. Привет, Артем.
2: Доброе утро.
1: Значит так, мы, во-первых, тут случайно обнаружили, что сегодня международный, да, или межгалактический?
2: Межгалактический.
1: Межгалактический день НЛО. День не НЛО, а инопланетян, или как там правильно?
2: Я прочитал, что НЛО.
1: НЛО, значит.
2: Что мы... это, как расшифровывается, это вопрос.
1: Давай, от имени всех землян. Мы что делаем?
2: Хотим поздравить от чистого сердца.
1: Всех инопланетян.
2: Всех
1: вот.
2: Представителей вне земных цивилизаций. Их семей, их правителей, их рабов.
1: А вдруг у них нет

0: того, ни другого, ни третьего. Вот будет обидно. Ну, слушайте, сейчас мы будем разбираться с мозгом, с нашим отечественным, земным. И будем выяснять, что такое СДВГ. Значит, мы расшифруем вам эту аббревиатуру. А сначала давайте поприветствуем Антона Гасимова, заместителя декана по научной работе, доцента кафедры социальной психологии МГУ. Здрасте, Антон.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, всем добрый день.
0: Смотри, ну давайте расшифруем, и если я правильно расшифровываю, синдром дефицита внимания и гиперактивности.
2: Да, все так, все верно.
0: То есть этот синдром выявляется у людей, дети сюда включаются, не включаются, сейчас выясним, у которых большая активность, поэтому она и гиперактивность, и есть некий дефицит внимания, они не могут на чем-то сосредоточиться.
2: Ну, совершенно верно. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это такое состояние, когда человеку сложно сконцентрироваться на одном каком-то действии, он быстро переключается, то есть вот отсюда дефицит внимания, и дефицит внимания вызван необходимостью движения, да, вот этой гиперактивностью, поэтому, если мы говорим о детях, то это такие дети, которые постоянно куда-то пытаются залезть, бегают, прыгают, они такие немножко неусидчивые на месте, они могут ножкой качать, если им прям ну, совсем не сидится. Взрослые, если мы говорим о взрослых, да, то те, которые что-то все время теребят в руках, покачиваются, притопывают, прихлопывают, то есть тоже как-то свою активность пытаются во внешний мир спровоцировать, ну, в рамках той социальной нормы, в которой находятся.
0: Но у нас нет никаких ограничений вот в данном синдроме. Мы же не видим никаких количественных параметров. Например, если меня с Новиченковым посадить, вот, чтобы мы сидели ровно и смотрели какой-нибудь 16-часовой фильм, рано или поздно у нас СДВГ начнется. Мы, наверное, внимание потеряем и двигаться захотим. Где здесь граница, когда этот синдром мы устанавливаем или когда мы его не устанавливаем? В конце концов, я тоже сейчас, если честно говоря, ногой дергаю. Вот что так, что мне делать с этим?
3: Ты еще что-то руки теребишь.
0: И руки тереблю, сижу.
2: На самом деле ничего не делать, расслабиться, все нормально, не обращать на это внимания, с одной стороны. С другой стороны, конечно, важно понимать, что мы не можем поставить синдром дефицита внимания и гиперактивности вот просто потому, что человек там излишне дергает рукой или как-то, как нам кажется, странно себя ведет. Это все равно некоторая комплексная оценка. Это и интервью с человеком, и можно проводить различные опросники, во всяком случае наблюдать за ним. Важно то, что синдром дефицита внимания должен проявляться систематически, да, и достаточно продолжительное количество времени. То есть если вы просто случайно отвлеклись и начали размышлять о чем-то и в это время крутить в руках ручку, ничего страшного, просто у вас включилось такое стереотипное поведение. У животных бывает стереотипное поведение, у людей бывает стереотипное поведение. Когда мы не очень, наблюдая за тем, что мы делаем, просто делаем какое-то одно механическое движение. Глядя в потолок, начинаем покручиваться на стуле просто потому, что надо вот что-то делать. Вот человек что-то делает. Или разговариваем по телефону и тоже там туда-сюда гуляем, например.
3: Антон, а вот у детей с которого возраста его диагностируют? И вообще, когда начали? Потому что я, когда слушаю про СДВГ, я вспоминаю себя в детстве. Я был очень активный ребенок, наверное, гиперактивный. Мне было жутко скучно на уроках, но такого диагноза, насколько я помню, не ставили. И возникает вопрос, то есть как отличить ребенка просто в стадии активности, находящимся в ситуации, где ему скучно, от ребенка с СДВГ?
2: Значит, вот ключевой момент, это мы должны наблюдать этого ребенка в разных расстояниях. Ему может быть один раз где-то скучно, и он просто глядит в окошко и, простите, так скажем, зевает и считает ворон, просто потому что действительно скучный какой-то материал. Либо ему постоянно скучно на уроках, в принципе, на любых уроках ему скучно, кроме каких-то там единичных, на которых которые вызывают у него интерес, и которые ему в данный момент интересны, за которыми он внимательно следит. Но здесь важно понимать, что это не то, что ребенку скучно на уроках, там какой-то неинтересный материал или что-то такое происходит. Ему скорее не скучно, ему скорее не очень интересно, его это не привлекает, не завлекает, ему это не является его хобби. То есть вполне нормально, когда дети с синдромом дефицита внимания, они могут очень старательно, очень усидчиво заниматься какой-то своей вот, деятельностью, которым интересно.
3: То есть СДВГ, ну, например, СДВГ пропадает как бы в этот момент, правильно я понимаю?
2: А этот ребенок может сидеть и, ну не знаю, собирать железную дорогу, просто потому что она ему очень интересна, и он очень внимательно за этим следит, он не отвлекается, он не переключается, он не куда-то убегает. Ага. Но, например, обучение в школе не вызывает у него такого бурного интереса, и он сразу разглядывает множество предметов, которые есть в классе. Там же, на самом деле, огромная стимуляция, да, восприятие происходит. Всякие разные портреты висят, часы тикают, дети в разной одежде пришли, за окном опять же что-то происходит. Mm-hmm. И вот ребенок с дефицитом внимания, он просто не может заставить себя, да, сконцентрироваться.
0: Я правильно понял, что ребенок с дефицитом внимания не может сесть и любимое дело сделать, не отвлекаясь?
2: Вот если оно ему очень нравится, то он может это сделать.
3: Тогда объясните мне, что такое СДВГ. То есть вот тогда возникает вопрос к системе образования, которая потенциально, в принципе, не для детей создана, потому что сидеть 45 минут, смотреть на доску и что-то записывать, ну, далеко не каждый ребенок справится. И при этом есть какие-то деятельности для людей, в которые они погружаются настолько, что как бы симптоматика СДВГ исчезает.
0: И они времени не замечают.
3: Да. То есть, как тогда мы... Может быть, тогда проблема как бы не в ребенке, да? Обычно ведь проблематизируют детей с СДВГ такие системы, как школа, да? А именно в системе, что она создает условия, где ребенку, ну, просто не хочется находиться.
2: Ну, здесь, опять же, надо смотреть комплексно. Если всем детям не хочется находиться, да, тогда действительно, наверное, проблема в организации учебной деятельности у этих детей. Все-таки СДВГ – это некоторая индивидуальная история. Она в первую очередь связана с работой мозга, с тем, как мы концентрируем внимание, с тем, как наша, как наш мозг перерабатывает информацию, насколько он переключаемый с одного явления на другое. Все-таки СДВГ – это индивидуальная история. И здесь важно понимать, что СДВГ – это синдром, то есть это некоторое медицинское, некий медицинский установленный факт, и не надо его путать с желанием многих людей списать свою какую-то прокрастинацию, неумение сконцентрироваться на СДВГ. Ой, у меня вот СДВГ, поэтому я не хочу делать работу, которую меня заставляют делать. Mm-hmm. К сожалению, сейчас, вот в последнее время, СДВГ становится таким модным диагнозом. Когда-то было модно диагностировать у себя шизофрению, когда-то было модно диагностировать какие-то другие расстройства.
0: Биполярку себе можно диагностировать.
2: Биполярочку, да, нашу любимую. Сейчас вот такой среди смешных видеороликов набирает тренд, да, история про сравнение людей с СДВГ и с ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством. Одни, значит, нервничают и бегают, а другие спокойно и методично собирают спички в спичечный коробок. Ну, это все-таки в первую очередь анекдот, и люди, у которых действительно СДВГ диагностировано, таким детям действительно тяжело, потому что система образования пытается вписать их в рамку, пытается их заставить вот сидеть, сложив руки на парту, да, поднимать руку, чтобы ответить, а они не могут, не потому что они какие-то плохо обучаемые или с ними что-то не так, но просто они достаточно импульсивные, и они стремятся быстрее получить информацию, ага, быстрее дать ответ, перебить, просто потому что у них уже какой-то ответ.
3: Ну, вот мне прямо сейчас хочется вас перебить, я вообще удерживаюсь еле-еле, потому что я все-таки не понимаю. Ну, смотрите, вот, например, Юнг, да, писал о том, что депрессия свойственна людям особенно чувствительным, да, то есть когда человек занимается нелюбимым делом, там, живет жизнь, которую не хочет жить, у него как бы организм идет в отказ, и он может попасть вот в эту хандру, сплин, как это в 19 веке называют, да, или в депрессивное состояние. То есть люди, чем более чувствительные, у них как бы реакция организма мощнее. А почему СДВГ не является этой реакцией, если ребенок может какой-то деятельностью совершенно спокойно заниматься, которая его действительно увлекает? Почему, как бы, получается, этот диагноз общества ставят людям, которые, или детям, да, в первую очередь, которые выпадают из нормы, из необходимой эффективности.
0: Не нормы, а некого среднего даже, нормы не назовешь.
3: Ну да, речь об эффективности. То есть вот я никак не пойму, как это... По-моему, это даже хорошо получается, что у ребенка четкий компас. Это мне нравится делать, а это не нравится.
2: Ну, с одной стороны, да, четкий компас нравится, не нравится, но с другой стороны, к сожалению, наша жизнь устроена так, что мы не можем делать исключительно то, что нам нравится.
3: Но это тоже установка, Антон, подождите, это установка. Почему не можем? Может быть, можем.
0: Ну, слушайте, мы тут придем к тому, что смотри, если мы детям, это действительно правда, если ты ребенку скажешь в детсадовском возрасте, ешь что хочешь, он будет жрать одни конфеты.
3: Нет,
0: понимаю. И понятно, что должны быть ограничения.
3: Речь о том, что наша задача ребенка сделать частью общества.
0: Да.
3: Поэтому, а он сопротивляется. Может быть, он создан для того, чтобы быть схибником каким-нибудь или путешественником-одиночкой, да? Но мы его сразу же как бы в рамки выставляем, да?
0: Я просто сейчас подхвачу быстренько, смотри. Недавно просто где-то увидел замечательную Юлю Меньшову. У нее был какой-то рилсик, связанный с одной женщиной. К сожалению, я забыл ее фамилию, но смысл был в следующем. Девочка не могла сидеть на месте. Не могла сидеть на месте, и родители, потому что у нее была катастрофическая успеваемость, ну, равнялась нулю, повели ее к врачу, к одному. Врач там прописал ей какие-то успокоительные очень серьезные, а они говорят, нет-нет-нет. И, в общем, нашли нормального врача, который просто взял ребенка, посадил его одну, значит, в комнате и включил ей радио. Просто радио. И он заметил, что когда начинается музыка, она замирает и начинает как-то, ну, двигаться под эту музыку. И выяснилось, что эта девочка просто, она такой родилась, что она не может ничего и не хочет ничего, кроме как двигаться под музыку. В итоге ее отдали в танцевальный какой-то, значит, колледж, и она сейчас самый известный преподаватель хореографии, которая ставила огромное количество мюзиклов, которая выиграла там миллион премий и так далее и тому подобное, но она, в общем, нашла себя.
3: То есть ты подтверждаешь как бы мое предположение.
0: Да, но смотри, здесь важный момент, что все-таки родители обратили на это внимание.
3: Да, естественно.
0: И если бы мы, например, этому не уделяли какого-то внимания, ну ладно, просто заставили бы ее...
3: Тоже
0: там,
3: дефицит внимания получается.
0: Да, с хлыстом заставили бы ее учиться, как обычный ребенок, наверное, мы им сломали судьбу бы ей, да? Ну, то есть мы родители, я имею в виду. Вот, Антон, что вы скажете по этому поводу?
2: Ну, здесь, опять же, надо комплексно изучать. Мы, конечно, можем дать ребенку полную свободу, делай, что хочешь, но тогда действительно ребенок будет сидеть, он будет идти по пути получения удовольствия. Он будет в лучшем случае целый день гулять на улице, а по факту, на самом деле, сидеть перед телевизором или там с каким-то гаджетом в руках, есть не самую полезную еду, но для него вкусную, и тогда это не приведет и такого ребенка к успеху. Действительно, мы можем выявить какие-то склонности у детей, действительно, мы можем в эту сторону двигаться, но вот вопрос, а если бы не было возможности, например, у родителей, да, отправить ребенка в такую вот музыкально-танцевальную историю, да, то, что бы она делала? Сидела и все время с приемником в руках только слушала?
0: Не-не-не, она бы просто...
2: Проблема в том, что...
0: Ну, мне кажется, она бы просто получала двойки и по-прежнему в этой школе традиционной. Бывает...
3: Нет, сломали бы,
0: конечно. Понимаете, я просто хочу сказать, что СДВГ, давайте называть это отклонением все-таки, да? И это отклонение мы, собственно, за что топим с Артемом, я думаю, что он согласится со мной, что не всякое отклонение отклоняется в сторону...
3: Деградации.
0: А может быть, отклонение в сторону просто другого вида деятельности.
3: Да,
0: вот
3: вы, Антон, употребили слово «не приведет к успеху», но на самом деле мы не знаем, что конкретного ребенка приведет к успеху, и что значит успех, и что значит успех для конкретного ребенка.
2: Ну, знаете, мы так можем очень до глубоких философских оснований дойти, если мы уже сказали про
3: давайте
2: Юнга.
3: Давайте доходите, о чем мы тогда тут...
2: С вами есть Эрих Фромм, который предполагал бегство от свободы, да, что люди, понимая, что достижение полного удовольствия из жизни только так, как им хочется, приведет их к изгнанию из общества, к вот этой к изоляции, к тому,
3: да,
2: что
3: поэтому,
2: они
3: станут одиночными. Будут... о другом, о том, что надо не от... а к идти. И это как бы тоже два пути, как раз о которых мы говорим. Что одно дело от – это дать таблетку, а другое дело найти смысл этого СДВГ и отправить девочку на танцы. Вот по Фромму.
2: Ну, конкретно этой девочке повезло. В общем смысле, все равно дети бывают с разной степенью проявления этого самого СДВГ. Да, это же не просто включили рубильник, и вот оно все у всех одинаково. Все равно это разные проявления, оно СДВГ никуда не девается, и оно и у взрослых сохраняется. Просто взрослые, которые уже обладают в большей степени сформировавшимся мозгом, в большей степени сформировавшимися произвольными функциями, способны себя как-то контролировать и способны быть более, ну, скажем так, нормальными. Да? Мы же практически редко встречаем людей, которые постоянно куда-то бегают, лазят, всех перебивают и так далее.
0: Да,
2: и гораздо меньше, чем таких детей.
0: Я вот, Антон, неожиданно вас теперь поддержу. Вот я такой перебежчик оказался. Просто я вспомнил еще один эксперимент, он тоже очень известен, про зефирки и детей. Помните?
3: Ну, вот это, я считаю, вообще глупость. Не факт, что тебе вторую вынесут.
0: Подожди. И там же было не просто исследование в этом, а в том, что они потом следили за этими детьми в будущем.
3: Да.
0: И оказалось, что те дети, которые контроль свой умели сохранить и не ели эти зефирки, дождались вторую, они более успешными стали, чем те, кто сорвался.
3: С социальной точки зрения, опять-таки.
0: Ну, да, с социальной точки зрения, не знаю, стали ли они счастливы, но они там получали больше денег, имели больше там регалий и так далее. То есть, в этом смысле они, может быть, большего добились. То есть, в принципе, контроль себя – это есть часть жизни человека. И здесь получается так, что если СДВГ, оно является, ну, там, скажем, как правильно вот Антон говорит, элементом разболтанности человека, который не воспитан, человек, который не может себя контролировать, это одна история. А если это проблема, связанная с работой мозга, то это, конечно, надо уже лечить.
3: Антон, скажите, а вот какое-то легкое, я не знаю, как там степень называется, СДВГ, оно с возрастом может проходить? То есть, потому что сейчас кто-то нас послушает, начнет бить в колокол. То есть, бывает какой-то вот эффект с возрастом связанный, там, к подростковому возрасту это уходит? Можете рассказать про эти процессы?
2: Давайте я сразу дам два замечания. Во-первых, я не поддерживаю мысль о том, что СДВГ – это следствие разбалованности и разболтанности, это скорее следствие работы мозга, да, ребенок не виноват, что он...
0: Я говорю, что может... СДВГ прикрывают таким иногда разболтанность. Вот в смысле.
2: Это да, можно попробовать прикрыться красивой фразой, это верно. С другой стороны, что происходит с СДВГ детьми в будущем? Понятно, что СДВГ полностью, вот его нельзя выключить, ну, на данный момент, да, но оно может получить более социально одобряемые формы. То есть...
0: Алло.
2: Первый уже не бегает. Алло.
0: Ага, да, все слышим.
2: Да, отлично. Взрослый уже не бегает и не прыгает там, где это нельзя и где это опасно. Ну, например, такой взрослый начинает просто ходить на какие-то спортивные курсы, на какое-нибудь скалолазание, то есть получает легальный выход своей вот этой вот энергии.
0: Прекрасно.
2: Плюс, естественно, большая произвольность, то есть мы можем заставить себя посидеть и повыполнять какую-то работу, потому что мы понимаем, что это принесет нам какие-то там разные блага, да, и мы заставляем себя это делать и заставляем себя быть, ну, как бы нормальными, да, хотя, с другой стороны, все равно люди с СДВГ, они могут там характеризоваться большим количеством, не знаю, там, вкладок в браузере, большим количеством бумаги на столе, немножко хаотично разложенной.
0: Лишь бы человек был хороший. И мне кажется, здесь вопрос вот в чем. Если человек с СДВГ взрослый бегает, например, там, пробежку, да, таким образом, как бы выбегивает свой СДВГ и при этом приходит вовремя на работу и работает, это просто нормальный человек. А если человек с СДВГ взрослый, например, пошел на работу, забыл, куда пошел и не пришел на работу, вот это, наверное, уже действительно проблема. Огромное спасибо нашему Антону Гасимову, что был с нами, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ, был с нами. У нас впереди дело эволюции, друзья. Будем думать, что у нас со смертью вообще. Эволюция рассчитывает продолжительность жизни. Посмотрим, на что мы способны. Оставайтесь с нами, физики.

Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.

Вопрос ему на суточно ровно. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин направил поздравления Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Об этом говорится на сайте Кремля. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, говорится в телеграмме российского лидера. Путин отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан с важным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. По словам президента России, продолжая наращивать многоплановые контакты сторон и укрепляя институт союзного государства, можно преодолевать любые испытания, а также отстаивать законные интересы на мировой арене и обеспечивать будущее для граждан двух стран. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров. «Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», – заключил Галузин. На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в своей речи, произнесенной в МИДе 2 года назад. В этом году Россия и Украина провели 3 раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ГАИ. 90 лет назад, в 1936 году, Совет народных комиссаров СССР своим постановлением утвердил положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции СССР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с праздником. По словам Володина, сотрудники ГАИ выполняют ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма, мужества и самообладания. Председатель Госдумы пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия. Около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, куда скоро придет тайфун Майсак. Он придет на побережье острова между Саней и уездом Линшуй во второй половине дня. Скорость ветра у центра достигает 8-9 баллов с порывами до 11 баллов. Это очень сильный ветер, но не ураган. В пятницу и субботу на острове ожидаются сильные дожди. В городах прогнозируется 150-250 миллиметров осадков. В некоторых районах свыше 350 миллиметров, рассказали в АТОР. Туристам рекомендуют не купаться в море, не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Аэропорт Сани с 17 часов по местному времени полностью прекращает прием и отправку рейсов. Аэрофлот ранее сообщил, что переносит из-за тайфуна 6 рейсов в сообщении с китайским островом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве уже 23 градуса, без осадков, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление составляет 744 миллиметра.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. В весенней части прошлого сезона 25-летний футболист выступал за Уфу на правах аренды. Тем временем колумбийский нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба может продолжить карьеру в Интернационале. Как отмечают южноамериканские СМИ, бразильский клуб заинтересован в приобретении форварда южан. Сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испанцы в первом раунде плей-офф были сильнее австрийцев со счетом 3-0. За выход в четвертьфинал сборная Испании поспорит с португальцами, которые взяли верх над хорватами 2-1. В другом поединке дня швейцарцы победили команду Алжира 2-0. Сегодня в третьем круге мужской сетки теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон сыграют сразу 2 россиянина – Даниил Медведев и Роман Сафиулин. С подробностями Виталий Павлов.
3: Россиянин Даниил Медведев сегодня сыграет с представителем Германии Яном Ленардом Штруфом. 36-летний немец является явным аутсайдером в грядущей игре. Он не только старше и ниже в рейтинге ATP, но и у Медведева он выигрывал лишь однажды. При этом у Даниила 9 побед в личных встречах с этим соперником. Штруф уже устроил небольшую сенсацию, переиграв Брэндона Накашиму во втором круге, правда, в 5 сетах. Столько же партий он провел и в первом круге против аргентинца Себастьяна Баеса. Медведев, в свою очередь, не сыграл сыграл ни одного пятисетовика. Россиянин должен быть на порядок свежее. Чего нельзя сказать про другого представителя нашей страны, Романа Сафиуллина. Он уже провел 3 пятисетовых матча на турнире. Сначала в квалификации, а потом и дважды в основной сетке. Сафиуллин прошел Андрея Рублева и Ботика Ван де Занцхулпа из Нидерландов. Теперь же Роману будет противостоять бразилец Жоао Фонсека, занимающий 27 место в рейтинге ATP. Он явный фаворит предстоящей игры. В двух предыдущих матчах он обыграл испанца Роберто Баутиста Агута и нидерландца Еспера де Йонга. Обоих прошел в 3 партиях. Если Сафиуллин победит и его, то станет настоящим героем.
2: Российский нападающий Захар Бардаков вернулся в петербургский хоккейный СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт. В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за Колорадо Эвеланш из Национальной хоккейной лиги. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занимает 1 место после стартового соревновательного дня турнира «Шахматные звезды» в Москве. После 3 партий в быстрые шахматы он набрал 2,5 очка. В тройку лидеров также входят россияне Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, у которых по 2 балла. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Маяк.

0: с Новиченковым послушали эту песню и подумали сразу о смерти. Вот. И действительно, смерть по расписанию, так называется наша тема. Как эволюция рассчитывает продолжительность жизни? Александр Дементьев с нами, популяризатор науки и автор канала «Популярная наука». Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Смотрите, у нас, я так понимаю, у каждого живого существа существует своя, вот это как-то говорят, продолжительность жизни. И, наверное, неспроста у них разная, да, она. Вот, давайте посмотрим,
1: да, как... логика есть определенная.
0: Да, как, собственно, вычисляла это все наша с вами природа и эволюция.
1: Да, ну понятно, что мы, когда говорим про природу, такая некая условность идет, да, про разумное вычисление. Но действительно, очень часто эволюция, ну, прям вот так математически очень близко к точности, к каким-то вещам подходит. А тут, разумеется, как все это происходит. Комплекс, так сказать, вот генов, которые определяют, которые вот влияют на поведение и, главное, закрепляют, соответственно, в геноме. Если они закрепились в геноме, значит, они остаются. Не то, что вот эволюция хочет нас убить в какой-то определенный срок. Но со временем, действительно, у каждого вида складывается некая средняя продолжительность жизни. А если кратко вот из интересного, ну, вот классический пример – мышь.
0: Так.
1: Там, да, 2 года. И... когда-то в биологии доминировала гипотеза, что продолжительность жизни, в общем-то, сильно коррелирует с размерами. Мы действительно смотрим, мышь 2 года, слон там 70 лет. Вот вам, пожалуйста. Наверное, как бы размер имеет значение. Мы к этому вернемся, размер имеет значение, но опосредованно. А вот человек, о нем мы тоже подробнее поговорим, он немножко нарушает эту логику. В принципе, вот такие вот организмы такого размера должны жить поменьше. Ну, то есть, вот нормальный диапазон от 20 до 50 лет, 50 как потолок. То есть, это как у нас там 120. Это вот большие кошки, приматы, плюс-минус так живут. Но мы видим, что человек живет гораздо дольше.
2: Вы про дикую природу или про зоопарк?
1: Нет, ну, конечно, мы про зоопарк в том числе. То есть мы смотрим, как стареют приматы и дикие кошки. Понятное дело, что в дикой природе там и мышь не будет 2 года жить. В среднем в дикой природе мышь год выживает всего лишь. Но еще вот есть парадоксы. Например, которые бьют по вот этой гипотезе, связанной с размерами, и мы сейчас будем вот разбирать подробнее. Летучие мыши такого же размера практически, как обычная мышь, но живут 40 раз там дольше. Но не в 40 раз, в 20 раз они 40 лет живут.
0: 40 лет живут мышь?
1: Да, рекордсмен 41 год.
2: А это связано с тем, что просто обычные мыши боятся, что на них опять начнут ставить опыты и быстрее умирают?
0: От постоянного стресса.
1: Да, заранее. Да, чтоб,
2: Слушок прошел.
1: Тут происходит как? Ну, и особняком только скажу вот про действительно биологические часы, которые жестко есть и жестко идут. Есть организмы, у которых прям вот таймер стоит. В основном это сразу после деторождения начинается. Но самые яркие примеры – лосось и осьминоги. После нереста лосось, у него включается таймер, определенные железы начинают выбрасывать гигантское количество кортизола, у них падает иммунитет, разрушаются органы, они язвами покрываются и умирают там в течение 2-3 недель. Связано это с чем? Ну вот считается, что как бы погибший лосось дает ресурсы всей экосистеме, в том числе и вот малышам, для последующей жизни. Такая вот стратегия укрепилась.
2: Уступая дорогу молодым.
1: Да, причем вот так вот жертвуя прям собой. А у осьминогов, ну вот спустя 2 года они в основном погибают, что для умных достаточно существ слишком уж короткий срок. Считается, что примерно у них немножко другой механизм гибели, там холестерин начинает резко зашкаливать, и вот они от этого уже умирают. А связано с тем, что, да, тоже освобождают, в общем-то, дорогу молодым, не претендуют на их ресурсы, и все. Но это такое встречается редко. В основном есть не запрограммированность, но некий коридор такой. И вот здесь ученые нашли одну важную корреляцию. Заключается она в следующем. Ну, во-первых, как бы мы так видим, что смерть часто связана с репродуктивным возрастом, да, то есть чем раньше он начинается, тем вероятность, что погибнет животное выше.
0: Да, вот, ты больше не нужен природе, условно.
1: Да, потому что чисто математически ты оставил гены, и все, то, что там как эти какие-то гены могут тебе повредить в старости, это природа не волнует, ты в старости потомство не оставишь. Вот, считай, в природе, и все. Да? Поэтому закрепляется вот как раз то, что в молодости. А часто бывает так, что как раз гены, которые в молодости способствуют репродукции, они потом могут ускорить твое разрушение, да, там... слишком быстрый метаболизм. А второй момент очень важный, он как раз вот касается мышей, нагляднее всего по ним виден. Дело в том, что генная, ну как бы природа решает, такие, решает опять в кавычках берем, но ресурсы конечные, она решает как бы куда отправить силы, либо в быструю репродукцию, либо в починку твоих систем. Да, в том числе там починку ДНК, чтобы риски раков были минимальны. Вот слоны, киты, они раком из-за этого практически не болеют. У них вот как раз генетика, отвечающая за починку, очень хороша.
0: А чего же они умирают?
2: Потому что у них мало потомства?
1: Потому что накопились изменения, они успевают долго пожить после того, как завели потомство еще. То есть вот эти изменения тоже копятся и имеют значение. Вот тут ключевой момент, какую корреляцию обнаружили. Чем чаще животное погибает в живой природе, ну то есть чем быстрее его съедают, грубо говоря, так, или от каких-то других причин, тем ниже вероятность, что природа будет вкладываться в починку ДНК. То есть, грубо говоря, все ресурсы идут на продолжить род здесь и сейчас. И у мышей это лучше всего видно. На самом деле, если мышь как раз запихнешь в идеальные условия, рекордсмены, по-моему, доживают до 3 лет, но там в период с 2 до 3 лет рак практически у них неизбежен, старость, все, разрушение. То есть полный набор генов.
2: А что определило эти механизмы у одних видов и у других?
1: В общем-то, если тебя не съели, это чисто такой жизненный бытовой момент. Если тебя не съели, ты прожил подольше, оставил потомство и оставил в том числе этот ген, который отвечает за неплохую старость. Это лучше всего видно как раз по летучим мышам, которых я упомянул. Дело в том, что крылья и полет дают им возможность от хищников улетать. Их гораздо реже и меньше едят. И они стали копить в живой природе, соответственно, те изменения, которые им помогают, в общем-то, неплохо себя чувствовать в старости.
0: Логика все-таки эволюции должна быть такая. Если мы говорим о том, что гены старости помогают нам выжить дольше и жить дольше, то тогда, согласно эволюционному принципу, соответственно, эти мыши должны быть старородящими, то есть они накапливают этот ген.
2: Либо они должны как-то воздействовать на среду, это не обязательно именно рождение.
0: Если, например, смотри, какой смысл, если она, например, мышь может постареть, да, и отбираются те мыши, которые постарели, не заболели ничем при этом, да, и дали
1: и
0: потомство.
1: И оставили потомство, да. Да, они, в принципе, могут достаточно позже оставлять потомство, с этим проблем нет. Да и обычная бы мышь оставляла, если бы вот не текущая, да, ее тяжелая ситуация.
2: Я не понимаю, извините, можете объяснить?
1: Да.
2: Окей, вот у нас есть изначально летучая мышь, обычная мышь, да, и обе живут по 2 года изначально. Почему летучая мышь стала жить 40? Ну, если такая логика, то вы говорите, что продолжительность жизни...
1: Копятся изменения. Смотрите, математика работает как? Обычная мышь не живет 2 года в дикой природе. Она умирает в течение 1 года. Ее съедают.
2: Так. А летучие более выживаемые?
0: Нет опыта накопления.
1: Летучие начинают выживать и выживать.
0: Сделаем небольшой перерывчик. Да. У нас сейчас реклама на минуту. Вернемся, Александр Дементьев будет с нами.
3: Маяк. Впервые радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Yeah.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы придут в область на выходных. Активный циклон принесет кратковременные дожди на запад и в центр региона. Температура воздуха ночью составит плюс 13, а днем плюс 25 градусов. К воскресенью дожди усилятся, местами возможны грозы. По предварительным данным, в первой половине июля территория европейской части России будет находиться в зоне пониженного давления. Поэтому рассчитывать на возвращение аномальной жары и сухой погоды в регионе пока не стоит. Движение по Огородному переулку ограничили в Вологде. До конца июля на участке от улицы Путейской вдоль дома номер 10 проводится капитальный ремонт участка тепловой сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Тротуары на Огородном переулке останутся доступными для пешеходов. Водителям следует воспользоваться альтернативными маршрутами. Фильмы «Под открытым небом» могут посмотреть жители Череповца. Уличный кинотеатр работает в Милютинском парке с пятницы по воскресенье. Зрители будут ждать мультфильмы, семейное кино, советская классика и кинофестивали. Вход на все показы свободный. Жители Череповца могут выиграть 200 тысяч рублей в конкурсе видеороликов о городе. Авторам предлагается отразить его красоту, достопримечательности, колорит, показать изменения в городе. Можно снимать городские пространства, семейный досуг, исторические места, турмаршруты и мероприятия. Длительность ролика до 3 минут. Работы принимают до 30 ноября. Все подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте города. Грязовец в предстоящие выходные отметит День города. 4 июля населенному пункту исполнится 246 лет. Главным событием дня станет межрегиональная Петровская ярмарка. Также жителей и гостей ждут фестивали, концерты, спортивные соревнования и интерактивные площадки. Праздник продлится с 9 утра до 9 вечера.
3: Спорта.
4: Спортивный праздник для детей пройдет в Вологде. 4 июля в парке Евковка профессиональный футболист «Динамо» Вологда проведет для участников зарядку, а также расскажет о режиме тренировок. Затем каждый ребенок сможет посетить автограф-сессию, пообщаться со спортсменом лично и сделать памятное фото. Следующим этапом программы станут веселые старты. Для ребят проведут командные эстафеты и подвижные игры. Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. В своем послании президент России подчеркнул, что этот день имеет особое значение и для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российских белорусских отношений, добавил президент России. Украинский дрон ударил по городскому рынку в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области. Пострадавших доставили в районную больницу, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы. Атака продолжается. Власти мобилизовали все резервы системы здравоохранения. Налеты ударных БПЛА продолжаются с вчерашнего вечера, в том числе и на столичный регион. По данным Минобороны России, с 8 вечера и до 7 утра дежурными средствами ПВО было уничтожено 155 украинских беспилотников над 12 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Дроны были нейтрализованы на Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. В Тегеране проходит церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Айатоллой Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское агентство МЕР. Тело Айатоллы было доставлено в главный молитвенный зал тегеранской мечети Масала рано утром в пятницу. Ожидается, что в церемониях прощания, которые продлятся 6 дней, примут участие от 15 до 20 миллионов человек. Али Хаменеи возглавил Иран в 1989 году после смерти основателя Исламской республики Рухалы Хаменеи. До этого он был президентом страны в 1981-89 годах. В иранской системе верховный лидер контролирует ключевые вопросы внутренней и внешней политики, силовой блок и назначение высших должностных лиц. Делегация из более чем 30 стран, включая Россию, Китай, Пакистан, Индию, Грузию и Кубу, уже прибыли в Тегеран. Кроме зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в церемонии похорон Хаменеи от России примут участие делегации МИДа, представители РПЦ, группы российских суннитских муфтиев и ряд шиитских богословов страны. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.
2: Эксперимент оказался удачным. Он доказал эффективность такой системы контроля. Она позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в нашей стране или у себя на родине. То есть таким образом выявлять, что нет сомнений в том, какой статус у этого лица. Ну и, соответственно, нежелательных лиц в Россию не допускать. За время проведения эксперимента собрана и направлена в МВД для оперативной проверки биометрия 12,5 миллионов иностранцев. Это позволило выявить более 65 тысяч лиц, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд. Раньше бы без этой системы они просто въехали бы, и мы бы их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года. Сейчас Федеральная служба безопасности при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.
1: Медведев также напомнил, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области тестируют систему идентификации иностранцев по биометрии. Около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, где скоро прогнозируется тайфун Майсак. Он придет на побережье острова между Саней и уездом Линшуй во второй половине дня. В пятницу и субботу на острове ожидаются сильные дожди. В 11 городах прогнозируется 150-250 мм осадков, а в некоторых районах 350, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туристам советуют не купаться в море и не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Аэропорт Сани 17 часов по местному времени полностью прекращает прием и отправку рейсов. Аэрофлот ранее сообщил, что переносит из-за тайфуна 6 рейсов. 2 июля в Москве стало пока самым жарким днем с начала лета. Термометры показали выше плюс 30 градусов. Сегодня жара в мегаполисе немного спала, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей родины вчера действительно был самый жаркий день текущего лета. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30,4 градуса. И за все лето это второй случай с 30-градусным значением. 10 июня было ровно плюс 30. Днем постепенно фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метров в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
1: Следим за развитием событий на сайте Вести.

0: встреча в рабочий полдень.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-ба. В рабочий полдень примерно следующие правила у нас. Мы ставим в эфир всех тех, кто родился на неделе. Вот. И так как у нас все равно недели как-то, знаете, пересекаются, иногда мы берем, ставим человека, который уже был, в том плане, что вот он родился, например, в воскресенье, да, а мы неделю тоже берем с воскресенья. Ну, короче говоря, у нас сейчас будет повтор. Очень хороший повтор. Я считаю, что такой человек, как Ян Пейс, достоин двойного упоминания. Мы в прошлую неделю его
2: как-то связано поздрав... с Израилем?
1: Нет, никак не связано.
2: Это даже наполовинку?
1: Человек, нет, Пейс не в том смысле, это не Пейс, это Пайсе. Вот. Deep Purple, друзья, это барабанщик Deep Purple, который удивительный именно тем, что он играл во всех составах Deep Purple. Чтобы ты понимал, у Deep Purple, по-моему, 15, что ли, составов. И играло там порядка 20 человек.
2: Это больше, чем у группы «Блестящие».
1: У группы «Блестящие» намного меньше. Намного меньше. Вот. Но Ян Пейс там был сначала и до сих пор. И продолжает там барабанить. Да еще и как. А сейчас мы послушаем трек, который называется «Burn». Так вот, великий тоже барабанщик Чад Смит пытался этот трек сыграть вот буквально недавно там в одном из подкастов барабанных, и он прям сказал, что у него еле получилось, потому что, ну, что называется, он не мог понять, почему так тяжело ему выгребать то, что творит Ян Пейс. А Яну Пейсу, напоминаю, это под 80 лет уже, а он творит вот это. Давайте послушаем.

0: Блэкмора мы немножко подрежем, потому что день рождения у него не сегодня, поэтому что же тут. Хотя соляк хороший. Вот, поздравили мы замечательного Яна Пейса с ДР. Теперь ход Артема. Артема, шагай.
1: Ну, когда я посмотрел список именинников, я понял, что я совершенно из другой эпохи. Я весь все подростковое время, отрочество слушал хип-хоп.

0: первую очередь.
1: Хип-хап.
0: Хип-хап, я вместе с Ваге, кстати говоря. Вот, и я нашел пару артистов, и хотелось бы RZA послушать из Wu-Tang клана. Я пару слов скажу про...
2: RZA это... Что
0: RZA,
2: такое?
0: Да.
2: Мы SDVG расшифровали, а почему ты не хочешь расшифровать нам RZA?
0: Я не знаю, как он расшифровывается. Меня больше смысловые вещи интересуют, потому что это его расцвет пришелся... Ну, Wu-Tang Clan, это, конечно, вторая половина 90-х, нулевые. Это администрация Буша, это время. И я его воспринимаю как рэпера такого, знаешь, есть в компьютерных играх, когда выбираешь героя, есть такой монах-воин. То есть там лучник, мечник, монах-воин. Вот он именно такой исполнитель, который пошел путем... То есть мир не будет идеальным никогда.
2: Так.
0: Чернокожий человек никогда не получит какие-то преференции. Поэтому все, что мы можем, это строить собственную крепость. В его текстах, в частности, в этой песне мы с вами услышим отсылки к учению Аллаха, Мухаммеда, ну, Аллаха, да, Христа, где он говорит, да, старые религии существуют, но они как бы не для нас. Мы должны опираться сами на себя. У него такой жесткий будет зернистый, пыльный звук, жесткие ударные. То есть тут форма, отражающая содержание. То есть мы должны... Как бы крепость, она должна быть крепкой. Музыка должна как бы, вот, давать чувство слушателю как место силы, место спокойствия. И при этом у него очень мотивирующие треки такие.
2: Ну-ка, ну-ка, давайте послушаем.
3: Yo, this goes for my brothers and sisters locked down. For my peoples incarcerated. For those who ain't make it.

0: Ну, если общо, это такая дворовая философия. Еще интеллектуалы не пришли в черный хип-хоп. И Wu-Tang Clan, они вместе с Method Man, наверное, была первая такая волна, которая пытается социальность совместить с попыткой именно уже духовного поиска и выхода из определенных паттернов мышления черного населения.
1: В отечественном, да, наверное, варианте это «На Муромской дорожке». Такая вот народная, да, из
0: конечно,
1: народа,
0: конечно, да.
1: Это как это, муки жизни. Ну мы до припева же не дослушаем, правильно? Там
0: нет,
1: его нет,
0: нет, нет. Главное как бы создать условия, да. Можем продолжать.
1: Ну, у меня, кстати, вопрос будет тогда к тебе, перед тем, как я свой ход сделаю. Смотри, мне кто-то рассказывал, вот это наверняка какая-то легенда, что вот есть некий Джей-Зи, я буду называть его некий, можно? В вашем присутствии. Вот. И он поговаривает, хотя, по-моему, он сам распространяет этот миф, что он записывает свои альбомы и треки не готовясь.
0: Это вообще совершенно обычная практика.
1: То есть,
0: Я объясню, как это происходит.
1: То есть он типа так входит в такой раж, что он просто подходит к микрофону.
0: Это не совсем так. То есть мы знаем, ну, Нас, Тупак, Дре, Джей-Зи. У тебя огромное количество черновиков, наработок. То есть куски текста, которые ты держишь в голове. Вот. И выходя к микрофону, ну, во-первых, у тебя опыт фристайла есть.
1: Ну, подожди, ну, фристайл все-таки, да. Ну, давай так, это типа поздравляем, счастья, радости желаем.
0: Фристайл — это чувство формы все-таки. Ну, ты когда-нибудь слышал хороший фристайл?
1: Глагольный грифом насувал.
0: Да нет. Ну, кстати, в английском языке попроще рифмовать там, как бы, во-первых.
1: Ну, во-первых,
0: вот. Нет, конечно, не целые альбомы, но конкретные выходы, да, можно выдать.
1: Эминем делает так?
0: Нет.
1: Вот.
0: Нет.
1: И вот
0: Эминем по несколько месяцев бывает пишет тексты.
1: Вот. И тексты, соответственно, там, наверное...
0: Это правда.
1: Наверное, поинтереснее.
0: Да, но он не такой музыкальный, как тот же Джей-Зи. То есть вот это черное чувство ритма и так далее.
1: И что, и этот, который, как его, Кендрик Ламар тоже так же делает?
0: Нет. Ну, я говорю, это уже совсем новая волна. То есть и Дрейк, и Кендрик, это уже совершенно другая музыка.
1: По-моему, это, знаешь, из разряда, что, ой, как у вас хорошо получается. Ой, да это и не готовился.
0: Нет, есть такой элемент, конечно, как бы эпатажный, но то, что отдельные фигуры могли залететь в студию и действительно даже выдать хит, основываясь на каких-то уже готовых текстах.
1: Можно назвать это случайностью, да?
0: Я думаю, это, во-первых, талант, во-вторых, сочетание, в-третьих, умение создавать фантазию о себе.
1: Смотрите, друзья, у нас еще сейчас будет мой ход. Это такой, знаешь, вот мне всегда жалко таких людей. Ты же наверняка в своей программе разбирал вот этот феномен, или феномен, правильно говорить, человека, который играет вторую роль. Ну, потому что есть Dire Straits.
0: Пятый персонаж называется такая штука.
1: Ну, не пятый.
0: Нет, есть такой термин,
1: да?
0: Литературоведение. Пятый персонаж.
1: Да-да.
0: Это как бы герой, который находится за бортом основных линий натяжения конфликтов.
1: Угу.
0: Вот, и при этом так подспудно воздействует.
1: Но наверняка меня сейчас закидают помидорами, конечно, фанаты этой группы. Скажут, как ты смеешь такое говорить, он какой второй. Ну, просто вот есть Dire Straits. Что мы знаем о Dire Straits? Это, конечно же, Марк Нофлер, да, который вот стоит и пилит свои суперсольники пальцами, поет. Ну, там он, может быть, не супер, конечно, вокалист, но он же автор песен, и, в общем, на нем все держится. Но есть еще, ой, ненавижу это слово, аккомпанирующий состав. Но это все-таки группа. И вот там есть еще один гитарист, как выяснилось, который тоже играет вместе с ним. Вот, и, конечно...
0: Вторая гитара.
1: Вторая гитара, та самая. Вот, Холл Линденс его зовут. Я не знаю, можно ли так называть этого человека, но, по-моему, если в группе все хорошо, ребята работают ради удовольствия, то и нет понятия первого и второго, хотя кого я обманываю, конечно же, есть, и для зрителей в первую очередь, но это не умаляет его достоинства. Давайте послушаем, внимательно послушаем вторую гитару, первую лучше не слушать, пока.

0: Friday night. Так, ну, по-моему, я услышал вторую гитару, если честно. Как вы услышали, дорогие наши слушатели? Артём, ты услышал вторую гитару?
1: Ну, ты мне подсказал, да,
0: там
1: что,
0: она,
1: что
0: есть.
1: Она есть.
0: Там она есть. А, друзья мои, значит, смотрите, есть замечательная такая группа «Алиса». Вот. И вот Святослав Задерий, замечательный музыкант был, к сожалению, 6 мая 2011 года он ушел. Вот, 50 лет ему было. Но он, собственно, основатель, один из основателей группы «Алиса». И человек, который принимал участие, мне кажется, в лучшем альбоме, это мое личное оценочное мнение «Алисы», это «Ранняя Алиса». Собственно, та самая энергия. Вот я когда услышал этот альбом, мне сначала показалось, что это какие-то ребята очень западные, но классно поют на русском языке, но по энергии и по, собственно, звучанию тогда они были настолько своеобразны и интересны, что спустя, ого-го, 85 и сегодня, это же получается 40 лет. 40 лет, 41 год. А вот спустя 40 лет вот эта песня звучит вот даже сегодня очень-очень современно. Слушаем.
2: Или ты не слышишь, ты? Я тебе сказал. Выше поеду.

0: Что, Артём, скажешь? Ты не родился еще тогда, по-моему.
1: Ну, мой дух веял, где хотел в тот момент.
0: Ну, как
1: тебе? Ну, у меня ассоциация с фильмом «Курьер», конечно.
0: Ну,
1: с этими пацанами, которые брейк-данс танцуют.
0: Да, но у меня больше все-таки с этим отношения.
1: У тебя там жила какая-то сердечная, наверное, работает.
0: Потому что мне было 10 лет в 85-м году. Я, конечно, ну, это услышал и понял, что вау, круто, как у нас все ходили с майками Алиса. Ну,
1: ну, к слову, 5 лет, за 5 лет до этого только Высоцкий умер. То есть можно увидеть,
0: да,
1: вообще, разницу,
0: нет,
1: вкуса.
0: Там был взрыв, взрыв вообще творчества музыкального. Вообще такой поздний Советский Союз. Это было очень круто, начиная там от Алисы, заканчивая группой, моя любимая одна из «Вежливый отказ», кстати, там, и всякие еще, которые «Я не люблю тебя», «Я не люблю тебя», «Авиа» была такая группа. Ну, там, ну,
1: а трек
0: «Звуки
1: на заре»?
0: Ему, «На заре» там же, «Звуки ему», ну, «На заре» просто он как-то странно хайпанул вот спустя тоже 40 лет, а вообще в целом все, что было тогда, это была такая, знаешь, палитра невероятная, и были какие-то мейнстримы.
1: Ну, электронная музыка как бы просто...
0: Нет, ну почему, там тот же «Вежливый отказ», это прям такой джаз, группа «Центр» с песней, которая состоит только из существительных. Борщ, балалайка, все наше навсегда. Ну, то есть, очень, очень круто. Там просто перечисление...
1: Концептальное такое.
0: Да, да, концептовое. Там вот если ты не концепт, то ты никто. Звуки му, на секундочку. Звуки му, это прямо тоже прорыв и тех времен, и до сих пор. Поэтому... Класс.
1: Авангард, я считаю, что... авангард такой.
0: Да, неавангард. И, наверное, хотя бы вот сегодня же, ну, можно же тоже на это надеяться. Я честно вам скажу, что у меня есть одни любимчики, я про них много раз говорил, но мы не можем эту песню поставить в эфир, потому что там они ругаются нецензурно, но запомните, пожалуйста, группа называется «Порез на собаке», песня «Лифт». Это вообще песня, а концепция очень уж крутая.
2: Оказывается, что в мире самое дорогое, что может быть, это человеческая проявленность. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
2: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Населенный пункт Александровка Днепропетровской области освободили российские военные за минувшие сутки, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю были нанесены массированные 5 групповых ударов по целям на Украине. Средствами ПВО уничтожено 3900 украинских беспилотников и 3 крылатые ракеты «Фламинго». Ударными БПЛА уничтожены на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. По данным ведомства, за неделю российские военные сбили 72 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и около 3900 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в Константиновке российские штурмовые группы вели зачистку. Противник потерял за неделю в городе 535 военнослужащих. До 10 лет колонии грозит экс-главе Росавиации Александру Нерадько за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В случае признания Нерадько виновным по делу о мошенничестве ему грозит 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сказал собеседник агентства. Ранее в Хорошовском суде Москвы ТАСС рассказали, что следователи требуют ареста 65-летнего Нерадько. Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако. Это гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в розыск. Девушке 39 лет. Согласно базе данных Интерпола, она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки. Передает РИА Новости. Напомню, 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFM TV, один из троих раненых, Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ также сообщали, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако ведет расследование по факту происшествия в связи с покушением на убийство. Лимитированные паспорта к 250-летию США с портретом Дональда Трампа начнут выдавать с 6 июля, говорится в заявлении Госдепа. Точное число паспортов не указано. Получить их граждане США смогут по отдельному заявлению только в Вашингтоне. Выдача не будет производиться в обязательном порядке. Дополнительная плата за получение документов взиматься не будет. Мошенники стали рассылать липовые купоны на топливо. По информации «Известия», только за 2 дня эксперты по кибербезопасности зафиксировали более 3000 подозрительных писем. Автомобилистам предлагают оформить бесплатный купон на бензин, затем просят указать фамилию, имя, отчество, телефон, марку и госномер автомобиля. При этом поддельный сайт мошенников полностью имитирует личный кабинет известной сети АЗС. Предоставленная информация помогает мошенникам создавать убедительный сценарий для кражи денег. Затем они звонят под видом менеджеров АЗС и просят предоплату за так называемую эксклюзивную заправку или предлагают подключить премиальный сервис, чтобы списать деньги с карты. Эксперты советуют проверять адреса сайтов, не передавать личные данные по почте или в чатах и помнить, что настоящих бесплатных купонов на топливо не существует. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет 24 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра.
1: Новости спорта.
2: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Нападающий «Чикаго Вулфс» Иван Рябкин может вернуться в московское «Динамо». Ранее хоккеист выступал за бело-голубых в сезоне 24-25, провел 2 встречи и не отличился результативными действиями. Футбольный «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Корео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», которая составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт к переходу в «Спартак». Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 29 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Две российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова сегодня проведут матч третьего круга турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Подробнее о предстоящих встречах Виталий Павлов.
3: Россиянка Анна Калинская сегодня сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. С одной стороны, девушки находятся не так далеко друг от друга в рейтинге. Анна 20-я, Белинда 11-я. Но с другой, преимущество в личных встречах за швейцаркой 4-1. Зато Калинская свою единственную победу в этом противостоянии добыла в нынешнем сезоне на турнире в Риме. Бенчич пока уверенно идет на Уимблдоне, не отдав ни одного сета за два круга. Анна же прошла Магдалену Френх из Польши в двух партиях, а с Диан Пари пришлось выложиться на все три партии. Вроде бы фаворит Бенчич, но нельзя сказать, что у россиянки совсем нет шансов. Екатерина Александрова встретится с Ивой Йович из США. Ранее девушки виделись на корте лишь однажды на US Open 2024 года. Тогда Александрова победила в трех сетах. Сейчас Йович даже выше в рейтинге, на 16-й строчке. 18-летняя американка может взять как раз напором и молодостью. Опыт в теннисе тоже играет весомую роль, и пока он позволил Александровой не проиграть на Уимблдоне ни одной партии. Йович тоже прошла два круга без лишних временных потерь. Для обеих эта встреча будет самой серьезной на старте турнира. Тем интереснее будет наблюдать за развязкой этого матча. Выделить фаворита как будто очень трудно. У обеих есть свои сильные стороны.
2: Обладателю титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории россиянин Ислам Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенко. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. В эфире передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
5: Дорогие друзья, а не продолжит ли нам в рабочий полдень? Мы с Новиченковым, Пушной моя фамилия, берем замечательных людей, которые родились в этом году. Ой, в этом году. Которые родились на этой неделе. В этом году все родились. Вот. И их как-то... Ну, в общем...
6: Раскрываем.
5: Да. Вот на самом деле замечательная есть женщина. Елизавета Иванцев. Знаешь такую?
6: Ну,
5: она же певица «Елка». Кстати, про нее выясняется, что она еще и телеведущая.
6: Мне нравилась «Елка», когда я был подростком.
5: Вот именно ту песню, когда ты был подростком, мы сейчас и поставим. Дорогая «Елка», с днем рождения.

0: изменилось за 20 лет колоссально все-таки.
1: Да, да.
0: Я вот...
1: Верните мне мой 97-й. У меня 97-й, у тебя 2007-й.
0: Вот это да.
1: Так, ну что, давай рэперов своих.
0: Да, ну я просто... Вторую исполнительницу Мисси Эллиот, наверное, она более известна, потому что она и продюсер, и 6 Грэмми у нее.
1: Есть
0: и...
1: рэперша, оказывается, на земле нашей.
0: Да, чернокожая. Она вообще была, наверное, пионером вот в массовой такой чернокожей музыке. Она совмещала вот этот сценический образ, как раз уже клипы стали такими массовыми. Она всегда устраивала такие невероятные шоу, какие-то... Она такой трикстер, на самом деле, на сцене. То есть...
1: Ты расшифровывай сложные слова для меня, пожалуйста.
0: Скажу обязательно, да, то есть это персонаж, который производит определенное впечатление, и это акт свободы, то есть в отличие от Вутан-клана, да, совершенно противоположная стратегия поведения чернокожего артиста на музыкальной сцене, вот.
1: То есть она такая от шоу-бизнеса.
0: Да, причем совершенно сознательно, при этом она довольно интересный человек, это такой сценический образ. Очень футуристично звучала она тогда. Интересно послушать будет ее сейчас. Это очень богатая не в музыкальном плане, а в плане фантазии, экспериментов музыка. Угу. Вот. Ну, давайте включим, послушаем.

0: Ну, я тебе сказал, мне похоже все равно это все на Бейонсе, но да, мне Джей-Зи покоя не дает. На самом деле, по одной простой причине. Я фанат просто Грэмми, смотрю его 20 лет уже.
1: Ага.
0: И когда скачивал очередной раз смотреть Грэмми, потом увидел финальную, значит, трек, естественно, Джей-Зи, естественно, он вышел на улицу. Но когда я увидел вот это вот, значит, ребята сидят за большим столом, он по центру. Ну, просто такой...
1: Тайный вечер.
0: Да, очень тупой косплей вот этого Тайного вечера. Ну, а как ты думаешь, кто в роли Иисуса? Ну, глупо даже предполагать, да. Конечно же, Джей-Зи.
1: Слушай, а ты знаешь, они когда с Бейонс делали альбом совместный, они сняли целый трейлер с разбивающимися тачками, с спецэффектами, который стоил просто колоссальных денег и выглядел так, как будто это трейлер полнометражного фильма. Это был трейлер их тура по Америке. Это обалденно выглядело. То есть это стиль. Вот я вообще люблю, когда люди делают необязательные вещи. И когда они делают со вкусом.
0: Ну да, денег, что называется.
1: Да, как куры этого, не клюют.
0: Как этого забани, как, ну, то, что нельзя произносить. Короче говоря, друзья мои, я считаю, что мы должны немножко как-то охладиться после такого мощного рэп-хода. Давайте так. Вы знаете же Джорджа Майкла все?
1: Так точно.
0: Вот. А вы знаете Джорджа Майкла, как на самом деле звали?
1: Майкл Джордж?
0: Нет.
1: Просто два имени?
0: Не-не-не-не-не-не. Настоящее имя Джорджа Майкла, на всякий случай, Георгиус Панайоту.
1: Слушай, а у Панайотова тоже на этой неделе был день рождения,
0: а
1: я
0: вот,
1: видел.
0: А вот, смотри,
1: да?
0: Есть ощущение, что а вдруг, этот талант замечательный означает то, что у тебя фамилия Панайоту или Панайотов. Однофамильцы же, по сути. А вдруг они еще и родственники? Друзья, все может быть. Давайте послушаем Александра Панайотова. И с днем рождения поздравим.

0: только что для вас прозвучал на иностранном языке. Но у нас же тоже есть еще ребята, и мы хотим всех успеть поставить. У тебя один остался, да, исполнитель?
1: Да, у меня сердечный совершенно исполнитель.
0: Сердечный исполнитель. Давайте быстренько все-таки человека, который вокалом владел в группе NXS. Его звали Кирк, Кирк точнее, ну Кирк, Кирк, не знаю как, Кирк, вообще правильно так вот, Пенджили. Я думаю, что у... Ну давайте мы сначала песню послушаем, потом два слова скажем.

0: In Excess. Ну, я такую тему затрагивал уже много раз. Вообще, вот как так бывает? Ну, мы об этом поговорим с Артемом. А вот у человека, казалось бы, есть все в жизни, да? Ну, я имею в виду тех, кто ушел рано и из успешных людей. Ну, начиная там от Кобейна и заканчивая Честером и так далее. Вот казалось бы, ну, у тебя миллионы, ты успешен, ты можешь прогнозировать свою жизнь на там 50 лет вперед. Что происходит
1: только
0: с человеком?
1: Только этого мало.
0: Только этого мало, действительно. Ну, может быть, в этом и есть ответ.
2: Маяк. В эту...
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Сегодня Госавтоинспекции России исполняется 90 лет. В социальных сетях представителей службы дорожной безопасности поздравил губернатор Георгий Филимонов. За этой датой, как отметил глава региона, большая история службы, круглосуточная работа на дорогах, тысячи предотвращенных нарушений и спасенные жизни. Вы обеспечиваете комплексную безопасность, первыми оказываетесь на местах дорожно-транспортных происшествий, помогаете водителям и пешеходам, следите за порядком на трассах, сопровождаете важные маршруты, работаете с детьми, молодежью, формируете культуру безопасного поведения на дорогах. Особая благодарность ветеранам, которые создавали традиции службы, и сотрудникам Госавтоинспекции, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения. Вечная память тем, кто погиб при исполнении служебного долга на посту и в бою. Госуслуги добавили 3 новые функции для абитуриентов 2026 года. К началу приемной кампании этого года сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг обновился. Теперь вологодские абитуриенты смогут подавать документы еще проще, а также в режиме реального времени отслеживать свои шансы на зачисление и конкурсы на бюджетные места. Для удобства пользователей сервис получил 3 новые функции. Первое. Поиск себя в списках по индивидуальному номеру. Теперь, чтобы узнать свое место в рейтинге, достаточно ввести номер из заявления. Второе. Автоматический учет индивидуальных достижений. Система сама подтянет и отобразит данные о значке ГТО, волонтерской деятельности и победах в олимпиадах. Третье. Мониторинг целевых квот. На госуслугах появилась возможность в режиме реального времени отслеживать количество поданных целевых заявлений и число свободных мест. Экспорт вологодского березового шпона вырос до 11 тысяч кубометров. Северо-западное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает об увеличении экспорта продукции лесопереработки из Вологодской области на 17%. По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года за рубеж отправлено 238 партий березового шпона. Общим объемом более 11 тысяч кубометров, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительный рост поставок зафиксирован на фоне расширения географии экспорта. Если в 2025 году основными покупателями вологодского сырья выступали Вьетнам, Египет и Китай, то в текущем году к числу импортеров присоединились Грузия, Индия, Малайзия и Турция. Аэропорт Вологды 8 июля приглашает отметить День семьи, любви и верности. В программе выступления сразу нескольких ярких коллективов. Песенно-хореографическую традицию Вологодской области представит фольклорный ансамбль «Виноградия», вокально-фолк-дуэт «Не разлей вода», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии. Проведение культурных событий в аэропорту уже становится доброй традицией. Необычная локация придает празднику особый колорит, а неожиданное сочетание современного пространства и старинных обычаев привлекает как горожан, так и гостей города. Петербургский ансамбль «Квинтет четырех» выступит в Вологде с программой «Эй, дух молодецкий». Единственный ансамбль в России, владеющий джазовой импровизацией на балалайке, баяне, басовой домре и балалайке-контрабасе, выступит под открытым небом Вологды 14 июля. Четверо виртуозных музыкантов докажут, что на народных инструментах можно исполнять джаз, классику, мировые рок- и поп-хиты, а также авторские произведения в стиле прогрессив-фолк-кор. Масштабный фестиваль «Вологда Фолк» объединит гастрономию и фольклор. 1 августа архитектурно-этнографический музей Семенкова примет масштабный фестиваль. В этот раз организаторы решили провести праздник в обновленном формате, объединив два знаковых события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня. Душа России». Отметим, что «Вологда Фолк» станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и проекта губернатора «Лето Русского Севера». Более 70 человек приняли участие в летней спартакиаде пенсионеров Вологды. Соревнования завершились в областном центре. Медали турнира разыгрывались в 6 личных дисциплинах и командной комбинированной эстафете. Представители 5 команд соревновались в стрельбе, легкой атлетике, плавании. Также прошли мини-турниры по дартсу, шахматам и настольному теннису. По итогам комбинированной эстафеты первое место занял коллектив физкультурно-спортивного центра. В тройку призеров также попали 2 команды Союза пенсионеров. Отметим, летняя спартакиада пенсионеров проходит в Вологде ежегодно.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, температура плюс 20 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

меня все чаще посещают видения юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. Как много славного случилось в те уже давние года. Событий чудных приключилось, жизнь начиналась лишь тогда. Мы говорили жизни «да». И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И не было ни лжи, ни злости, но были вера и азарт. И мы спешили часто в гости, будь то сентябрь или март, и каждый был поэт и бард. Предчувствие с ума сводило, и было горе не беда. Где только всех нас не носило, но возвращались мы сюда, и были вместе мы всегда. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить

0: и будем вечно молоды, мы дети нашей Вологды. Меня все чаще посещают виденья юности моей, и образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг, с надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг, с надеждой, верой и любовью я повстречаю всех вас вдруг.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 13 часов.
3: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщения от Минобороны. Подразделения российских войск за неделю взяли под контроль 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР, в том числе Александровку, за минувшие сутки, и установили контроль над украинским в Харьковской области, сообщили в Минобороны. А также, по данным ведомства, за этот период были нанесены массированные 5 групповых ударов по целям на Украине. Средства ПВО уничтожили 3900 украинских беспилотников, 3 крылатые ракеты «Фламинго». Также наши войска ударными беспилотниками уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, российские военные сбили 72 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс». Силами Черноморского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров. В Красном Лимане за последнюю неделю ВСУ потеряли более 200 человек и 50 единиц военной техники. В Константиновке российские штурмовые группы вели зачистку. Противник потерял за последние 7 дней в городе более 535 военнослужащих. Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника является одной из приоритетных задач Черноморского флота, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время рабочего совещания на командном пункте Черноморского флота. По завершении работы Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, государственные награды, в том числе медали за отвагу, храбрость, за спасение погибающих. Срочное сообщение приходит сейчас по ситуации в запорожском Токмаке. 5 человек погибли, 18 получили ранения при ударе дрона ВСУ по рынку. Это данные властей. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о последних атаках ВСУ на территории российских регионов.
4: 3 июля в городе Рыльске автомобиль, в котором находился глава Рыльского района, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. Еще одно бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим террористическим актам.
2: Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако. Это 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Согласно базе данных Интерпола, она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки, пишет информагентство. По данным французских СМИ, после преступления женщина направилась во французскую коммуну Массале, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Сейчас украинка находится в Германии. В понедельник вечером, напомню, около элитного дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали 3 человека – украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность Киева к теракту против критической инфраструктуры Евросоюза. Об этом журналистам сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
2: Оператор северного потока Nord Stream отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Президиум Мосгорсуда освободил из-под стражи москвичку Ксению Белоусову, которая сделала кальян на Куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе суда. Приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе. Осужденный будет исполнять его самостоятельно. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из Кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео, выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой, плюс 20-22 градуса. В Москве завтра на тоже местами дождь, возможно, гроза и 20-22 градуса.

0: Да, мы знаем, что солнце вокруг, точнее, солнце вокруг центра галактики. Не надо меня сбивать. Вокруг центра галактики солнце вращается, там 250 миллионов лет всего лишь там оборот. Вот, а ну да, вокруг солнца вращаются планеты, и это все мы называем вот этими обратным квадратом, да, закон. То есть чем дальше расстояние, тем по обратному квадрату сила меньше, та самая гравитация. И вроде как здесь мы должны говорить спасибо кому-то за это. Почему?
1: Ну, всем привет. Ну, вообще, хорошая тема, что в нашей Вселенной она каким-то странным образом познаваема. Когда Ньютон сформулировал свои обратные квадраты, они же не на скрижалях и ни на каких записаны. Это была догадка. Угу. Как мы теперь знаем, стоя на плечах гигантов, эта догадка имеет ограниченную область применимости. Она работает не везде, но она работает фантастически широко. Фантастически широко. И это очень простой закон. Ребят, его правда изучают в пятом или в каком-то там классе школы. Возьми, подели одно на другое, там возведи в квадрат, подели и умножь еще на константу. Что может быть проще? Почему такая простая штука работает для гравитации в хорошем, в отличном приближении? Это загадка. Например, да, и что? Ньютон, значит, эту догадку высказал, и из нее, развив математику, это прям не надо пропускать этот момент, он одновременно создал эту математику, получил оттуда эллипсы, что если ты предполагаешь это, то планеты у тебя, дорогой друг, непременно летает по эллипсам. А это, как к временам Ньютона, был экспериментально установленный факт. Спасибо великому Кеплеру, который для этого, не покладая рук, трудился. Ну, вот, значит, я постулирую что-то. Страннейший закон, страннейший. Ньютон сам говорит, что он дико странный. Как так солнце через пустоту кричит Земле? Эй, Земля, давай, давай, заворачивай, заворачивай, заворачивай. Причем как бы мгновенно кричит. Но эллипсы получились? Отлично. Значит, давайте мы будем считать, что природа устроена вот таким образом, в ней действуют обратные квадраты. А дальше у нас начинается некое раздвоение. Мы так считаем, считаем, считаем, а потом видим аномалию, в которую это не укладывается, и думаем, и перестаем так считать, и начинаем думать о чем-то еще. Это удивительное положение вещей. И удивительно простота. Если бы вместо, не знаю, конических сечений, если бы был какой-нибудь сложный закон, из которого даже Ньютон, построив ту математику, не извлек бы орбиты планет, ну, не знаю, там какие-нибудь функции Бесселя были бы нужны, еще что-нибудь, у него не было бы, наверное, не было бы такого подтверждения этой догадки. И не все не сказали бы, да, ура, мы теперь понимаем, как устроена Вселенная. Вселенский мировой часовщик, или как нам это называется, вот оно, вот все эти шестереночки нам теперь понятны, все орбиты. Если бы этого не было, может быть, и развитие науки бы не так бы шло.
0: То есть первое приближение всегда нас спасает.
1: Это, да, это отличная формулировка, нас очень часто спасает первое приближение. Это удивительно. Не всегда. Но в большом количестве случаев спасает. Там теория Гинзбурга-Ландау, теория сверхпроводимости спасает. А закон упругости, колебания.
0: Закон Ома очень... Вот, казалось бы, да, там электроны, да, внутри металла, там, свободные, несвободные. Вот они... Если ты будешь думать, что надо посчитать, как будет вести себя каждый электрон, мы сойдем с ума, но закон Ома очень простой.
1: Мы абсолютно сойдем с ума, там какая-то бесконечная суета внутри происходит. Но вот здесь закон Ома простое соотношение, и оно, черт возьми, выполняется. И таких вещей много. С одной стороны. С другой стороны, это такой поверхностный слой, потому что, вот, например, за гравитацией стоит гораздо, за ньютоновской гравитацией стоит гораздо более сложный, несравненно более сложная эйнштейновская история, которая не помещается, которая не помещается в одну формулу такую простую, которую не придумать по щелчку пальцев, вот как Ньютон, там, нужно биться, чтобы ее догадаться.
0: И давайте, ну, сразу пример, просто наши слушатели не очень в этом разбираются, мы им подскажем, что у нас, да, с Землей все вроде окей, там ребята типа у Юпитера тоже вращаются, но как только мы приближаемся к Меркурию, который близко к Солнцу настолько, что там уже...
1: И движется сам быстро.
0: Да, и у нас, если бы это был Ньютон, он бы померил бы, как вращается Меркурий, и сказал бы, что что-то плохо, да,
1: все. Ну, Меркурий вращается чуть-чуть не по Ньютону. Правда, это выяснилось только в середине 19 века. Там сам этот эллипс, он как бы слегка вертится. По чуть-чуть совсем. Но необъяснимый в этом по чуть-чуть был необъяснимый еще более меньший кусок, который, как бы сказать, намек, указание на что-то гораздо более глубокое. И вот и дальше вот эта эйнштейновская теория, которая его объяснила. Она же предсказывает отклонение света звездами, она же предсказывает черные дыры, она же предсказывает

0: гравитационные волны. И мы вот, значит, набрали этот ворох этих математических предсказаний, а потом стали смотреть на Вселенную. И видим, ребята, а вообще-то вот этот сигнал от черных дыр. Мы спрашиваем, тут такой приходит такой наш слушатель и переспрашивает, ребята, черная дыра это что? Угу. Мы ему честно отвечаем, это вот решение уравнения Эйнштейна. Просто когда мы смотрим, как это решение в соответствии с нашими формулами должно проявлять себя в космосе, мы говорим, что, наверное, вот так. Смотрим в космос и видим там, ну, примерно такое. И это удивительная совершенно
1: вещь. А вас больше удивляет, что эти законы просты или, ну, хотя бы удивительным образом объясняют такие большие вещи, или больше удивляет то, что они не универсальны?
0: А удивляет, что простые, то, что простые, то, нет, удивляет так, то, что есть простые.
2: И работающие.
0: Вот первое приближение.
1: А как вы это объясняете? Удивление рассматриваете? Это загадка для
0: вас. Загадка. Это какое-то большое счастье. А то, что простые не универсальные, удивляет уже не сильно. Ребят, мы сделали первую попытку. Мы написали что-то очень простое. То, что она уже работает так широко, как она работает, это уже прям повезло. А дальше то, что замысловатые законы, типа, ну вот опять-таки, общая теория относительности Эйнштейна, она же теория гравитации, та, которая предсказывает, объясняет черные дыры, гравитационные волны, то, что это сложная система, и она прямо вот оказывается адекватна миру, хотя она была придумана, ну, как бы из первопринципов, из каких-то, из нескольких принципов выведена. И это довольно удивительно.
2: Вот правильно ли я понимаю, что Дмитрий Иванович Менделеев, который создал таблицу Менделеева, естественно, и основная его была гениальность в том, что по созданной им таблице, он же не все элементы туда мог вписать, можно было предполагать, что есть еще какой-то элемент, он должен быть, и его потом открыли. То есть, по сути, теория шла впереди практики. Можно ли сказать, что физики вот этой точно так же появляются? То есть сначала в формуле появляется какой-то косяк, простите за межорганизм, да? И в этом и все такие, ну этот косяк, это, видимо, мы неправильно посчитали, а потом оказалось, что этот косяк в формуле соответствует реальному объекту.
0: Нет, ну, ребят, вот бозон Хиггса.
2: Да.
0: И 50 лет он не потребовал, чтобы после появления в формулах он появился бы на ускорителе. Жалкие 48 лет. Вообще ерунда. Но смотрите, он же появился как преодоление косяка в формулах. Были хорошие формулы, которые нам нравились. Там очень сложная история, почему они нам нравились. Нам нравились перенормируемые квантовые теории поля. Мы и в них были определенные принципы, из которых следовало. Ребята, переносчики, например, слабого взаимодействия должны быть безмассовыми. А мы смотрим на эксперимент, и просто все знают, что они массивные. И у нас абсолютный диссонанс. Мы не можем описывать, мы не можем построить теорию, в которой они прямо вот туда руками написать массу для этих переносчиков этого взаимодействия. Зато у нас отличная теория, которая математически хороша. Это удивительная вещь, которая математически сама себя не дает себе сорваться. Угу. Она на грани срыва, но не дает сорваться.
2: И она не подтверждается.
0: Но она не подтверждается, потому что в ней переносчики безмассовые. Значит, сидят люди и буквально на коленке придумывают. Давайте-ка мы предположим что-то еще, чего никто никогда не видел. Вообще никто никогда. Ни одного скалярного поля в природе известно не было. Предположим, что есть скалярное поле, да еще с диким потенциалом. То есть у него... Там вот потенциальная энергия устроена по-другому, чем у всех других полей, которые когда бы то ни были люди вообще так желали рассматривать. Предположим это, сделаем непростые довольно выкладки, и одно с другим сойдется. Отсюда следует, что у этого поля должен быть квант. Этот квант называется бозон Хиггса. И вот, говорю, 48 лет, там построили большой адронный коллайдер, и вот примерно там, где его ждали, примерно там и нашли. Я помню время, когда он воспринимался немного как математический трюк. Ну, то есть, вот у нас есть квантовая теория поля, хорошая, она не соответствует эксперименту, наверное, есть способ как-то ее там привести в соответствие. Ну, вот математический способ типа Хиггса придумали, там и другие люди тоже участвовали. Угу. Там 6 человек вообще-то. Вообще-то 6 фамилий. Ну, просто Хиггс самая звучная, самая короткая, а часть уже скончалась. Ну, и Хиггс тоже в настоящий момент скончался.
2: Ну,
0: и Энглер тоже. Вот. Но так или иначе, значит, вот есть такой вот формализм простой, получается и хорошо. И постепенно люди стали привыкать, что к этому нужно относиться всерьез.
2: Тогда вопрос. А вот мы смотрим, как галактики вращаются вокруг центра, и там опять какая-то ерунда получается, нестыковочка, да?
0: Точно.
2: Мы сразу, то есть, опять же, математически начинаем придумывать какую-то ерунду. говорим, надо туда что-то поставить, иначе у нас не склеивается. Ну, давайте чуть поподробнее, там, что у нас не клеится.
0: А мы смотрим на галактики, и вот как Солнце вращается вокруг центра галактики, как мы только что сказали,
2: да,
0: выяснили. За 250 миллионов лет мы смотрим на далекие галактики и изучаем две вещи. С какой скоростью вращаются звезды на периферии, это не очень легко установить, но это научились устанавливать. И сколько массы в этой галактике, это тоже не очень легко установить, потому что мы видим только свет. Нужно как-то свет уметь, какие-то соображения, как свет от звезд разного типа пересчитывается в разные массы звезд, сколько там невидимого вещества и так далее. Так или иначе, одно с другим не сходится.
2: Не сходится сильно.
0: Слишком мало вещества в галактике, чтобы периферийные звезды притягивались с достаточной силой. Они вращаются так быстро, что должны бы улететь. Что для того, чтобы вращаться так быстро и оставаться в галактике, нужно, чтобы их к центру тянуло сильнее. А у нас, кроме гравитации, ничего нету. Значит, там должно быть больше барахла.
2: Так.
0: Туда нужно пихать, там должно быть больше материи. А мы ее не видим. У нас два предположения.
1: Черная дыра.
2: Черная дыра может быть,
0: но нет, тут же люди начинают думать, но это должно быть дикое количество черных дыр, ее должно быть очень много, прямо ее в 5 раз больше этой материи должно быть, чем видимой, и если это черные дыры, то они другим способом начнут себя проявлять. Люди ломают голову, что это за материя, и приходят к выводу, что это такая материя, которая ложится в это объяснение, которая вообще не взаимодействует со светом. Вообще, вот свет через нее проходит, как будто ее нет. Она полностью электрически нейтральный. Я напомню, что свет взаимодействует с тем, у чего есть электрический заряд. Нет заряда вообще, ни внутри, нигде, никакого распределения. Все, свет проходит так, как будто этой штуки не существует.
1: Это как тяжелый воздух. Ну, грубо говоря, как в нашем мире, так,
0: ну,
1: что ли?
0: В нашем мире, если вот считать, то мы воздух не замечаем, да, то это как воздух. Ну, мы, конечно, замечаем. Вот мы сейчас подуем, вот я сейчас подую в микрофон, будет шум. Мы поймем, что мы слышим друг друга благодаря воздуху. Здесь, значит, нужно. Здесь такая штука, которая вот она есть, проявляет себя гравитационно. А второй вариант, что мы гравитацию неправильно понимаем, что для периферийных звезд, где гравитация слабенькая, точнее говоря, ускорение очень, уже очень малое, гравитация ведет себя не по Ньютону.
2: Там опять и разделить на расстояние в квадрате не работает?
0: Вот там оно, может быть, не работает. Но если оно не работает там, то оно должно не работать везде. И дальше мы начинаем смотреть. Ребят, если мы предполагаем, что там закон вот обратно квадратов нужно как-то изменить, то не может быть такого, чтобы его нужно было изменить в этой галактике, а где-то в других местах не изменять. А все наши наблюдения до сих пор вообще-то на это не указывали, на то, что этот закон нужно изменять. И мы ломаем голову. Вот как зажать это изменение, вот каким оно должно быть, чтобы те наблюдения, которые у нас уже хорошо установлены, чтобы там все осталось так, как было, чтобы новый закон предсказывал все то, что мы уже наблюдаем. А там вот, где у нас несогласие, там поправить. Это называется модифицированная ньютоновская динамика. Значит, либо она, либо ничего не надо менять, что довольно естественное такое желание, и просто лишняя материя.
1: А почему нас так тянет к универсальным законам в целом? То есть, ведь вот эта попытка найти некие универсальные объяснения для любых взаимодействий.
0: Это хороший вопрос.
1: Почему мы не можем позволить существованию нескольких систем?
0: Это хороший вопрос. Это вопрос вообще про науку.
1: Да,
0: почему мы, понимаете, если мы каждую вещь будем объяснять, для каждого будем находить свое собственное объяснение, мы никогда ничего не объясним.
1: Как будто бы, когда мы говорим о простых вещах типа человеческой психологии, то мы соглашаемся, что мы готовы к индивидуальному подходу, да? Когда речь идет о науке, да, отличенной от субъектности человеческой, то тут нам важна вот эта... Мы сегодня говорили про эволюцию. И, в принципе, разговор был тот же, что нет универсальных объяснений, почему животные живут одни столько лет, а другие столько.
2: Но с физикой там интереснее, потому что тогда получается, что ты, когда делаешь самолет, должен каждый раз думать, что следующий самолет полетит с другой, соответственно, аэродинамикой. Если у тебя каждый самолет летит со своей аэродинамикой,
1: нет, Саш,
2: ну а как?
1: Ну, мы понимаем, что на Земле физика такая, да, а вот там где-то далеко, возле Солнца
2: почему
1: другая.
2: Почему мы будем думать, что сегментация другой галактики, да, которую мы видим, и, собственно, которая вращается,
1: как
2: вы говорите.
1: Та же физика, что у нас.
2: Та же физика, что у нас.
0: Вопрос философский. Я, кстати, думаю, что очень хорошо, что вот Артем подчеркнул это различие между естественными науками и психологией. Вот ровно по этому месту, как мне кажется, проходит некоторое непонимание с обеих сторон. Какая постановка задачи у физиков, ну и условно у психологов, условно говоря.
1: Ну, понятно.
0: Ну, да. Вот. Вопрос философский. И это касается просто устройства Вселенной. Мы видим другие галактики и видим в них процессы, которые мы объясняем известными нам физическими законами. Почему она так светится? Почему, ну вот кроме закручивания галактик, да? Почему она так светится? Почему там столько звезд такого типа, столько звезд другого типа? Почему галактики вот так-то кластеризуются там рядом друг с другом? Почему они вот так-то отклоняют свет? Мы просто по факту видим, что Вселенная управляется примерно одними и теми же законами, то есть не примерно, а просто одними и теми же законами везде, где мы можем это наблюдать. Например, обсуждалась такая тема несколько десятилетий назад. Вот за 14 миллиардов лет, что Вселенная живет, законы слегка менялись. Давайте начнем с простого вопроса. Константы, например, сила гравитационного взаимодействия, она слегка плыла или нет? Этот вопрос можно как-то тонко исследовать экспериментально, и нет никаких указаний, что это было. То есть Вселенная была настроена, родилась с какими-то константами, с какими-то физическими законами, но только и так и существует, и в пределах всего, что мы можем наблюдать. То есть... Только не спрашивайте меня, потому что я не умею отвечать на этот вопрос. Что значит во Вселенной установлены физические законы? Это для меня загадка.
2: Да. Хорошо, ну то есть тот водород, который, собственно, протон с электроном, вот он был 14 миллиардов лет таким, и он сегодня такой же.
0: Он был таким, он сегодня такой же. Мы видим, и тут еще вот какой момент. Ведь телескоп — это машина времени, когда мы смотрим далеко в пространство, мы видим то, что было давно во времени, потому что свет нужно время, чтобы дойти. Поэтому мы видим все то, что делал водород на ранних этапах, подчиняющийся ровно тем же физическим законом, который мы сейчас установим для водорода. Ровно той же квантовой механики. Прямо
2: да,
0: вот она.
2: Я быстро тебе чуть-чуть попробую ответить. Вот смотри, ну, извините, я как физик просто не могу на себя это принять, но я попробую, как математик сейчас буду действовать. Фу-фу-фу. Если бы там были другие законы физики, то, очевидно, была бы граница между теми законами физиками, такой физики и этими законами физики. И если бы были разные законы физики, то мы бы эту границу, ну, точно бы как-то могли заметить.
1: Но смотрите,
2: этой границы
1: я
2: нет.
1: Понимаю.
0: Это супер замечание.
1: Я-то про другое
0: это
1: говорю.
0: Тема нескольких фантастических произведений.
2: Нет, просто на самом деле когда-то люди говорили, что вот мы чувствуем, ну, там, опять же, вот эти астрологи говорили, что вот мы знаем, чувствуем, что где-то там существует целая вселенная из антиматерии. Если бы она была... А мы знаем, что материя с антиматерией, когда схлопывается, выделяется огромное количество энергии, то мы бы просто это, грубо говоря, видели бы. Но мы этого не видим, значит, соответственно,
1: хорошо, я тогда так задам вопрос еще. То есть у нас, допустим, есть Ньютонова физика, да, и есть квантовая физика. Вот я понимаю, что это зависит от температуры, от массы и так далее. Но что на границе этих двух физик находится? То есть, где переходят законы одни в другие? Что там происходит?
0: Ой, это прям великий вопрос.
1: Я сейчас читаю Пенроуза как раз-таки. Он отчасти занимался этим вопросом. И я пока... Для меня это большой вопрос. Он пишет в своей книге, что если мы разгадаем вот эту загадку, то это нам очень много объяснит, в том числе в решении вопроса.
0: Артем читает Пенроуза, который не знает ответа, и спрашивает у Семихатова, а как, собственно, эту загадку разгадать? Сейчас позвоним сэру Роджеру.
1: Мне интересно ваше мнение.
0: Там история такая, давайте максимально сжато. В нашем мире вот физика такая, как мы привыкли, там тела летят по траекториям, а внутри нашего мира атомы. Там у электрона нет положения в пространстве, нету никакой конкретной скорости. Вещи это не пылинки, не крупинки, не песчинки, а какие-то гораздо более абстрактные сущности, выражаемые числами. Спрашивается, где по дороге от них к нам что-то происходит?
1: Да.
0: Происходит, по-видимому, там. Не все ясно, здесь не все ясно, но, по-видимому, происходит там, где собирается много агентов, где возникает среда. Если бы мы могли кошку Шрёдингера изолировать от всей Вселенной, от всей вообще, что невозможно, потому что нужно изолировать это от космического микроволнового фона, пролетающих нейтрино, пролетающих космических лучей, гравитационного поля, магнитного поля Земли, от всего. Это невозможно в принципе.
1: Понятно.
0: Но мы думаем, прям серьезно, что если бы ее можно было изолировать, то она бы зависла бы в том самом состоянии запутанном, когда на один... когда в ней сочетаются две возможности так, как это элементарно сочетается во всех квантовых системах.
1: Но это же не возможность двух физик, это возможность двух состояний.
2: Это одна физика, просто...
0: Это одна физика, которая замыливается. Вот это квантовые тонкие... На секунду, почему битва за квантовые компьютеры так трудна? Потому что вот эту самую запутанность не кошки, слава богу, а кубитов друг с другом нужно поддерживать ровно в изоляции от среды. Как только вмешивается среда, все размывает, вот это квантовое чудо размывается, расходится по среде.
2: Хорошо, вот тебе пример. Вот возьми палец и нажми на стол. Что происходит здесь? Как ты думаешь, там есть квантовая какая-то, физика?
1: Ну, я так понимаю, она везде есть, но я ее не наблюдаю.
2: Вот. Естественно, ты не будешь ее наблюдать, но она там есть, потому что ты состоишь из атомов, соответственно, стол состоит из атомов. Я тебе больше скажу, когда ты касаешься стола, с точки зрения, как я понимаю, квантовой механики, там нет никакого соприкосновения.
1: У меня вопрос...
0: Там принцип Паули кричит: ребята, мы фермионы, наша волновая функция обращается в ноль, когда мы занимаем одно и то же состояние, поэтому электроны в пальце слышат, занято. Ребята, мы стоим, мы не провалимся с пол, благодаря закону квантовой механики, честно говоря, благодаря принципу Паули. Но мы просто это не замечаем. Мы не можем посмотреть на отдельные кванты, потому что их дикое количество. Нам нужно принимать специальные меры, чтобы разобраться.
1: Хорошо. Технически, вот у меня обалденный микроскоп, да. И я вот смотрю стекло, да, увеличиваю, когда начинается момент, вот технически, что я уже в квантовом мире.
0: Значит, на квантовый мир нельзя посмотреть так, как можно посмотреть на обычный, потому что посмотреть означает послать агента, послать фотон, например.
1: Который уже влияет.
0: Если это электронный микроскоп, то электрон, который влияет, бабахает, потому что там есть любое взаимодействие, это обмен сохраняющимися величинами. Если от одного отдал, из другого, наоборот, приобрел. Угу. И этот агент возвращается и сообщает нам, там пятно на экране делает, еще что-нибудь, сообщает нам о том, что случилось в результате того измерения, которое мы пожелали.
1: То есть нам надо вычитать еще этого агента.
0: Нам не то, что вычитать. Нам очень трудный вопрос, что было до измерения. Каково состояние квантовых систем, пока их никто не измеряет.
2: Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости спорта. Когда человек меряет температуру, он меряет не температуру под своей мышкой, под мышкой. Он меряет общую температуру себя и градусника. Вот и все. Надо тоже это учитывать. Сейчас вернемся.
3: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 13:30.
3: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Авиация ВКС России уничтожила бомбами СУ МПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что осколочно-фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесены ударом по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в Алексеево-Дружковке в ДНР и 120-й отдельной бригады теробороны в районе Красного Лимана. Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако, сообщает БФМ ТВ со ссылкой на прокуратуру. В ведомстве отметили, что разыскиваемая гражданка Украины действовала не в одиночку. Ранее стало известно, что Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако. Это 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки. По данным СМИ, после преступления она направилась во французскую коммуну Бассалье, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Сейчас украинка находится в Германии. В понедельник вечером около элитного дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали 3 человека. Украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. Суд в Москве арестовал экс-главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Александр Нерадько руководил Росавиацией в 2009-2023 годах. До этого он был первым замминистра транспорта, руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэро навигация. По данным СМИ, Нерадько задержан по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Стройка началась в 2014 году. Сумма контракта составила почти 13 миллиардов рублей, а работы должны были закончиться через 2 года, но подрядчик начал процедуру банкротства. Москвичи предупредили о жаре, которая ожидается сегодня в течение дня. Если собираетесь в поездку на машине, обязательно проветрите салон и возьмите воду, говорится в сообщении Департамента транспорта. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на дорогах по направлению в область. Синоптики ранее отмечали, что сегодня уже не так жарко, как было вчера, но температура воздуха все равно на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму. Днем обещают до плюс 27. Следим за развитием тем событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Сейчас в Москве уже почти плюс 25 градусов. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление 744 миллиметра.
3: Новости спорта.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне сегодня проходит матч 3-го круга. В эти минуты Роман Сфиулин противостоит 27-й ракетке мира, бразилец Жоао Фонсеке. И в первом сете счет 3-2, впереди Сфиулин. В женской сетке соревнования Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга швейцаркой Белиндой Бенчич и уступает пока 1-3. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Футбольный «Краснодар» может вернуть Магомеда Аздоева. Вице-чемпион России предложил 33-летнему полузащитнику 2-летний контракт. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Для Краснодара это финансово привлекательный вариант. Взять футболиста без трансферной выплаты, но с большим опытом. Аздоев давно знает российский чемпионат. Локомотив, Рубин, Ахмат, Зенит, 35 матчей за сборную России. После ухода из петербургского клуба он провел 3 года за границей. Сначала в турецком Карагümrük'е, затем в греческом Пауке. Греческий этап карьеры у него получился хорошим. В 2024 году Аздоев стал чемпионом страны. А в минувшем сезоне 9 голов и 5 передач в 50 матчах. Для центрального полузащитника это отличная результативность, особенно с учетом возраста и объема работы без мяча. По своему функционалу Аздоев может дать Краснодару плотность в центре, борьбу, опыт управления ритмом, игру вторым темпом у чужой штрафной. Он не заменит условно Спиртяна, а расширит выбор в середине поля, так как сезон будет длинным, с кубком и с высокой нагрузкой. Важная деталь – статус свободного агента. Краснодару не нужно договариваться с Пауком о сумме трансфера. Вопрос только в личных условиях и готовности самого Аздоева вернуться в Россию после успешного отрезка в Греции. Официальных комментариев клубов пока нет, но если соглашение состоится, Аздоев вернется в премьер-лигу спустя 4 года после ухода из «Зенита».
6: «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуева. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Немецкий футбольный союз объявил об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии после вылета команды с чемпионата мира и начала переговоров с Юргеном Клоппом. Обладатель титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории россиянин Ислам Махачеву присвоен название заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенко. До встречи.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Почему? Потому что она уже захвачена гравитационно. Уже захвачена.
9: А мы захвачены
10: с Алексеем Михайловичем Семихатовым. Смотрите, какая история. Значит, у нас Вселенная расширяется. Это факт, да, который померили. А одна галактика от другой не просто отлетает, отлетает с ускорением.
8: А, тут есть два аспекта. Сначала померили, что Вселенная расширяется. Это означает, что расстояние между всеми далекими галактиками увеличивается. И чем больше расстояние между двумя галактиками, тем быстрее оно увеличивается. Прям пропорционально этой длине. А,
10: вот школьник скажет, это противоречит всемирному тяготению.
9: Контринтуитивно.
8: Это и есть проявление тяготения. Удивительным образом это контринтуитивно, совершенно верно. Но расширение Вселенной – это эффект гравитации. Когда мы стали понимать гравитацию не как не по Ньютону, что Солнце кричит Земле, давай-давай, заворачивай, а Земля говорит мне, давай-давай, подпрыгнул на метр, я сейчас тебя обратно верну, уж не знаю как. Вот, когда мы стали понимать гравитацию как гравитационное поле, выяснилось следующее. Это довольно особенное поле. Это сразу не было очевидно. Это постепенно, это к этому Эйнштейн пришел, что это поле имеет математическое описание как геометрия пространства-времени. И закон Ньютона, Солнце кричит Земле, давай-давай, разделился на две части. Первая часть. Каким образом материя, накиданная в пространство, создает эту искривленную геометрию? То есть, как она создает гравитационное поле? И вторая часть закона природы. Каким образом, не знаю, Меркурий или там космический корабль, или кто-нибудь пролетающий, реагирует на эту геометрию? Отсюда получаются траектории тела, отсюда, в частности, получается поворот эллипса Меркурия, который очень точно совпал с экспериментом.
10: То есть я могу такую аналогию, может быть, она будет неправильная, но вы меня поправите. Вот есть натянутый такой резиновый матрас, да, в котором я положил вот эти вот большие шары. Это вот та самая гравитация накиданная, да. И этот весь матрас, он растягивается постоянно. Он постоянно растягивается, а при этом шары на нем лежат. И если я маленький шарик пущу, то он будет как в воронке вращаться вот вокруг этого большого шара. Но само при этом все пространство вот этого, я имею в виду гравитация, да, она как бы вот расширяется, растягивается.
8: Значит, здесь, это и хорошо, и хорошая, и плохая идея. Здесь напутны две вещи. Значит, с одной стороны, вот действительно, когда в резиновом матрасе тяжелое тело сделало вмятину, а какой-нибудь маленький шарик вращается вокруг, как бы
10: в воронке,
8: вокруг этого, он же не чувствует напрямую притяжение, он чувствует свойства матраса.
10: Да.
8: На самом деле мы, конечно, для этого используем гравитацию, настоящую гравитацию. Мы объясняем гравитацию через гравитацию, потому что этот матрас лежит у нас в гравитации, что немножко абсурдно. Но есть более серьезное возражение. Вот все искривление пространства времени в пределах Солнечной системы, все, что мы наблюдаем, это не искривление пространства, а искривление, то есть замедление времени. Ньютоновская гравитация тождественна замедлению времени.
10: Как?
8: Да, только Меркурий имеет эффекты пространственной кривизны, и ровно из-за этого у Меркурия эллипс поворачивается. Вся остальная ньютонская гравитация – это замедление времени и больше ничего. Поэтому это аналогия.
10: Подождите секунду, как гравитация – замедление времени?
8: Гравитация – это гравитационное поле, это какие-то фокусы с геометрией пространства времени. Так вот, пока гравитация слабая, все основные фокусы происходят просто с замедлением времени. Если я сижу в более сильной гравитации, ближе к поверхности Земли, у меня время течет медленнее.
11: Рядом
8: если
11: вы живете
8: в пентхаусе живете.
10: А вот Земля вращается вокруг Солнца.
8: Да.
10: Там есть сила, которая ее держит, ну, центростремительная, да, хотя бы. Вот
8: ну, та самая по Ньютону, обратный квадрат.
10: Да,
8: спрашивается,
10: да. Нет, а где здесь время?
8: Спрашивается, как эта сила получается из эйнштейновской теории.
10: Да.
8: Из эйнштейновской теории она получается так. Солнце создает вокруг себя пространство, время искривленное, и там есть фактор, число в каждой точке пространства, называется потенциал, который описывает, во сколько раз время течет медленнее по сравнению с тем, где гравитации нет. Так вот, это число, эта функция, этот потенциал, который описывает замедление времени, это просто ньютоновский гравитационный потенциал, как оказалось. И это то, что это, она же есть потенциальная энергия гравитационного взаимодействия. Из нее, простым математическим трюком, взятием градиента, дифференцированием, получается сила. То есть ньютоновский потенциал, то есть вот как бы энергия на единицу массы гравитационного поля по Ньютону, по Эйнштейну это всего лишь фактор, регулирующий темп времени. И так гравитационное поле измеряют. Ребят, по Земле ездят машинки, которые измеряют силу гравитационного поля по замедлению времени. Просто по дороге едет вэн, в нем сверхпроводящая установка, и оттосекундное измерение времени. И вот чуть-чуть время идет в другом темпе, и они видят, здесь гравитация сильнее, здесь слабее.
10: Но, то есть, получается, что есть некое пространство, так скажем, в котором Земля летит просто по прямой. А если мы в наше пространство вернемся, она летит по окружности?
8: Нет, потому что то, где Земля летит как бы по прямой, по самой прямой линии из возможных, это не называется летит, это не пространство, это пространство-время. Это воображаемая линия, разные точки которой соответствуют вообще разным моментам времени. Ее нельзя увидеть у себя перед глазами. Mm-hmm. Перед глазами можем увидеть траекторию, а это нечто другое. Это траектория, развернутая на дополнительное, развернутая во время. Я предлагаю вернуться к матрасу с другой, в другой его части. Как макету, модели, ну, метафоре.
10: Да.
8: Как метафоре всей Вселенной в целом. Мы начали об этом говорить. Значит, если мы договорились, что гравитация – это про создание геометрии пространства-времени, зададимся следующим вопросом. Вот посмотрим на всю наблюдаемую Вселенную и будем считать, что материя там в первом приближении распределена одинаково. Это не так, но в первом приближении будем считать, что это такая равномерная, она такой пылью засыпана.
10: Угу.
8: Спрашивается, с какой геометрией договорится эта материя, поскольку уравнение Эйнштейна, вот тот самый закон природы, новый закон природы, говорит, что материя, помещенная в пространство, договаривается с геометрией пространства-времени. С какой геометрией она согласна жить? Появляется Александр Фридман из Петрограда и говорит, значит, смотрите, есть два варианта. Либо
10: это который от груши умер.
8: Который умер, съев немытую грушу, да, властелин Вселенной, возвращался из свадебного путешествия из Крыма, купил грушу на станции и умер от тифа, да. Вот, Александр Фридман, да. Александр Фридман говорит, смотрите, вот решение этих уравнений для Вселенной равномерно заполненной веществом, и там все расстояния либо увеличиваются, либо уменьшаются. Уравнение название сами не говорят, в какой вселенной мы оказались. Угу. Но проходит там лет 5, Фридман уже скончался, а появляется Эдвин Хаббл, который говорит, вы знаете, по факту, вот факт, наблюдательный факт, в нашей вселенной все расстояния между далекими галактиками увеличиваются. Угу. И что получается? Получается, что расширение вселенной – это эффект гравитации. Мы думали, что гравитация – это только вот давай-давай, заворачивай сюда, давай падай, давай вращайся вокруг меня. Выясняется, это гораздо более тонкая штука. Это контринтуитивно. Расширение Вселенной – это просто проявление гравитационного поля. И у галактик, которые летают от нас, я вас уверяю, у них нет моторчиков. Mm-hmm. Они ничего для этого не делают. Каждый из них чувствует себя так, что она никуда не летит. Зеленые человечки в другой галактике и не подозревают о том, что они куда-то
10: но
8: летят,
10: тоже
8: как и мы не подозреваем о том, что мы никуда не летим. Но пространство-время договорилось с материей таким образом, закон природы, что все расстояния увеличиваются.
10: Тогда вопрос. Смотрите, если мы так вот увидели это все, и Фридман действительно, как одно из вариантов решения того уравнения, которое описывает Вселенную, все-таки, да, говорит о том, что мы расширяемся. И это действительно тогда не что-то взорвалось и полетело, да, как вот в привычном нам понимании.
8: Ой, взрыв. Ради бога, нет. Пожалуйста,
10: нет.
8: Ни в коем случае.
10: Вот. И то большой взрыв, это на самом деле кто-то когда-то сказал, наверное, ляпнул так.
8: Ляпнул.
10: Да. Поэтому получается, что у нас и большого взрыва тогда не было.
8: А горячим большим взрывом называется следующий момент времени. Момент времени, когда Вселенная была очень плотная, очень горячая, уже расширялась. И вот тут внимание. Вся та материя, которую мы видим сейчас, была собрана в объем величиной с кулак. Ну, как говорят, с яблок. Просто рядом были соседние яблоки. У этого яблока не было кожуры, не было границы. Если говорить о всех яблоках, это было яблочное желе. Было что-то, мы не знаем что, мы не очень знаем что. Но это что-то не было ограничено ни в чем. Это была непрерывная среда. И в ней начали увеличиваться все расстояния. Если мы в этой...
10: Если мы говорим, что это размером с яблоко...
8: Я не сказал, что Вселенная была размером с яблоко. Я сказал другое.
10: Что сказать?
8: Я сказал, что все то вещество,
10: что
8: которое
10: мы
8: сейчас видим во Вселенной, оно помещалось в объем величиной с яблоко.
9: Но вы сказали, были еще яблоки.
10: Не-не-не-не. Рядом,
8: рядом были соседние яблоки, выражаясь этой метафорой.
10: Все, грубо говоря, было сжато.
8: Так что вот то, что мы видим, сжалось примерно в яблоко. Но у этого яблока не было кожуры, не было границы. Оно непрерывно, оно продолжалось всюду. Я мысленно выделил это яблоко в среде. И вот оно мысленно, пунктиром
10: да.
8: проведенное,
10: а среда вся
8: пунктиром,
10: плотная такая.
8: Раздулось до современной наблюдаемой Вселенной. Вы спросите, а что с соседними яблоками? Так они ушли за космологический горизонт. Они не в моей наблюдаемой Вселенной. Mm-hmm. Просто от них до меня свет не дошел, а из-за ускоренного расширения, по-видимому, никогда не успеет дойти. Я никогда не узнаю, что там.
10: То есть это похоже на эту, как это называется, пена есть такая, как она правильная у нее, прилагательная, не помню. Монтажная.
8: Монтажная.
10: Да, монтажная пена. Она вся вот так вот разбухает.
8: Это, кстати, неплохая вещь. Она, есть какая-то среда, она разбухает. Вы берете сначала там, пока вы ее только что забробили туда,
10: да.
8: вы берете маленький объемчик, а потом выясняете, что этот объемчик распух. Рядом с ним были другие объемчики.
10: Они
8: Да, вы потом срезаете лишнее.
10: То есть, вот эта вся история, что это большой взрыв, в смысле, что кто-то спичкой, значит, поджег фитиль, оно долго горело и вдруг бахнуло.
8: Нет, пожалуйста, не для этой передачи.
10: Господа, вы приличные
8: люди,
10: нет,
8: пожалуйста, не для этой передачи.
10: Кто придумал большой взрыв? Что случилось?
8: Слово просто придумало. Во-первых, слово «взрыв» в оригинале не было.
10: Big
8: было
10: bang.
8: Слово «бэнк». Фред Хойл, которому не нравилась идея происхождения Вселенной, в интервью BBC сказал типа что-то пренебрежительное. Чего у них там? Большой бах, что ли, должен был произойти? Big bang. Большой бабах. Чтобы не сказать погрубее.
10: Uh-huh.
8: Вот. Но это слово прижилось. И
9: круто звучит по-английски.
8: Big bang. По-русски перевелось «взрыв». И, ну, слушайте, а со взрывом у нас ассоциации. Что-то разлетается из центра. Фитиль подожгли.
9: Угу.
8: Вообще-то это типа большой бум. Вот хорошее, может быть, большой бах, большой бум.
10: Но никакого центра не было.
8: А центра не было никакого, потому что все расстояния начали увеличиваться. Поэтому вы можете у себя дома поставить флажок и написать на нем
11: Центр большого взрыва здесь. И приглашать туристов. И приглашать туристов. Правда, сделайте мелким шрифтом, что туристы могут, в принципе, могут не тратиться и поставить такой же флажок у себя,
10: продавать.
11: Себя дома. Но можно продавать.
10: Продавать. Но тогда, получается, два центра вселенной, куда уже будет
12: сложно. Слушайте, ну а вы, как не как ученый, а как человек, как вам кажется, в этом есть смысл?
10: Серьезное разделение.
12: В этом есть смысл вообще. Для многих ученых это разделение. В этом есть смысл. То есть у вселенной был, не то что слово замысел не буду использовать, да, но вот все эти интенции, все это движение, все это расширение, оно просто как бы просто-просто, или вам кажется, в этом есть какой-то смысл?
11: Слушайте,
12: то есть,
11: чего
12: хочет вселенная?
11: Ну, вы задаете философский вопрос. Я скажу, что люди хотят. Что хотят люди? Люди хотят примерно следующего. Физики хотят примерно следующего. Отвечает
12: Артём. Я вас спросил по-человечески, как вам кажется.
11: Да. Я отвечаю по-человечески. Смотрите, люди, просто вспоминая один из ваших предыдущих вопросов. Людям действительно нравится некоторая универсальность, что, в общем, каждый день я хожу на работу примерно по одним и тем же правилам, например, когда они сильно меняются, у меня глаза на лоб. Блин, снегопад, дождь
10: какой-то. У нас есть одно правило, сейчас реклама на минуту, сейчас вернемся.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Июль Министерством здравоохранения России объявлен месячником диспансеризации. И сегодня мы решили поговорить на эту тему. К нам в гости пришла заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Ирина Юрьевна, что это за акция и почему именно сейчас на ней делают такой акцент?
3: Ну, вообще вопрос о диспансеризации очень актуальная тема, потому что она позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. И хочется сделать акцент на том, что люди летом расслабляются, немножко смещаются приоритеты в сторону немножко других забот, дачи, огороды, отдых планируют. Но для того, чтобы вернуть все-таки фокус внимания на свое здоровье, было принято решение все-таки сделать акцент на диспансеризации. И, скорее всего, даже вот для лиц старше 65 лет.
2: Ну вот многие говорят, ничего не болит, значит, к врачу идти не нужно. Насколько вот это опасное заблуждение?
3: Вот, Владимир, вы очень точно подметили, что это заблуждение, потому что очень многие заболевания, к сожалению, протекают, особенно в своих начальных стадиях, без каких-либо проявлений. И таких примеров очень много, когда человек, кажется, считает себя здоровым, а на самом деле при прохождении скрининга, вот, как представляет диспансеризация, как раз можно выявить какие-то скрытые течения и определить уровень холестерина, уровень сахара, потому что, по сути, мы его не чувствуем.
2: Ирина Юрьевна, а какие заболевания чаще всего удается выявить именно во время диспансеризации, когда вот человек вообще ни на что не нажалуется?
3: Вообще диспансеризация направлена на выявление основных форм заболеваний, которые очень влияют на развитие смертности населения. К ним в первую очередь относятся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов брюшной полости, сахарный диабет, органов дыхания и самое опасное – это злокачественные новообразования, которые вот они, к сожалению, и проявляются чаще всего только уже на поздних стадиях.
2: Ну, тогда вопрос, есть ли реальные случаи, когда обычная диспансеризация буквально спасла жизнь человеку?
3: Да, такие случаи существуют, и я могу привести несколько примеров. Вот три таких очень ярких показательных примера. Например, женщина, молодая женщина в Череповце такой случай был. Она вела обычную жизнь, ее ничего не беспокоило. И она откликнулась на призыв, когда ее пригласили пройти диспансеризацию. Во время прохождения одного исследования маммографии, это исследование молочных желез у женщин, было обнаружено новообразование, которое в последующем подтвердило онкологическое заболевание первой стадии, что, естественно, повышает шанс на более благоприятное развитие. Еще один пример в Вологде уже мужчина, пациент старше 72 лет, он наоборот, очень регулярно следил за своим здоровьем, он вел активный образ жизни, занимался спортом. И именно вот эта привычка проходить регулярно медицинский осмотр позволила выявить заболевание тоже онкологическое, которое впоследствии подтвердилось на ранней стадии, что позволило сохранить качество жизни, ну и вообще спасти саму жизнь. Вот такие истории есть.
2: Что сегодня, Ирина Юрьевна, входит в диспансеризацию?
3: Диспансеризацию, по сути, ничего особо не поменялось. То есть те же мероприятия, которые были и ранее, это анкетирование, это антропометрия, измерение роста веса, окружности талии и расчет индекса массы тела, это измерение артериального внутриглазного давления, это определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, ЭКГ. И если на первом этапе будут выявлены какие-то изменения в организме, которые потребуют дополнительного обследования, то как раз терапевт при заключении даст возможность прийти на второй этап уже более чуть расширенно. Но там все зависит от возраста и от того, что было выявлено на первом этапе.
2: А пациент, он один остается со своей проблемой или есть какое-то сопровождение на втором этапе?
3: На втором этапе дообследуют пациента, и если у пациента что-то выявляется, естественно, он приходит уже на диспансерное наблюдение, к тому узкому специалисту, по какому профилю было выявлено заболевание. Например, если это подозрение на онкологическое заболевание, он становится на учет в онкодиспансер, то есть за ним наблюдают. Если это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, естественно, терапевт тоже ставит с выявленной, например, артериальной гипертонии на диспансерное наблюдение. И хочу еще отметить, что даже если у вас вдруг не выявится такое заболевание, чего я вам очень искренне желаю, но у вас есть факторы риска развития этих заболеваний, такие как, ну, в основном это связано с образом жизни, это низкая физическая активность, избыточная масса тела, нерациональное питание, либо вы вдруг курите, либо употребляете алкоголь, то можно прийти на такое как бы дообследование и контроль за именно факторами риска уже в центре здоровья, который существует в Вологде, в Череповце, в Великом Устюге и в городе Стоколе.
2: Ирина Юрьевна, как часто нужно проходить диспансеризацию? Отличаются ли рекомендации для молодых людей и для тех, кому уже за 40-50?
3: Диспансеризация у нас до 49 лет проходит один раз в 3 года, но можно приходить ежегодно. Это бесплатное мероприятие, скрининг в вашей медицинской организации. Только для молодых людей это будет один раз в 3 года диспансеризация, либо ежегодно профмедицинский осмотр. Ну, это чуть поменьше, но смысл остается тот же самый, скрининг проходят все. Ну и для лиц старшего возраста уже это ежегодное мероприятие.
2: Какие факторы риска сегодня наиболее распространены у жителей региона? На что врачи обращают внимание?
3: Есть один очень такой сложный фактор риска, который является основным в развитии различных заболеваний – это курение. И сейчас, чем он очень волнителен для медицинского сообщества, этот фактор риска, потому что обычно курение обычных сигарет, оно уходит на второй план, но приходят вот эти вейпинги и другие замены, электронные сигареты и так далее. Они кажутся альтернативной, безопасной, но на самом деле это не так. Вот очень распространено курение как таково. Но хотя так как считается, что вейпы там парят, или как-то по-другому это все называется, то вроде кажется, что мы курить стали меньше. Вот обращать внимание нужно на этот фактор риска. Еще два фактора риска, которые имеют очень большое влияние на сохранение здоровья. Это физическая активность и питание. Вот если обратить внимание на то, что вы регулярно занимаетесь физической активностью и рассматриваете ваше питание с точки зрения рациональности его, чтобы оно было в состоянии там, белки, жиры, углеводы, наполненные микро-макронутриентами, то тогда разнообразное питание, тем более лето сейчас позволяет добавить овощи, фрукты, зелень различную, ягоды сейчас пойдут. Поэтому эти факторы риска тоже имеют большое значение. Но хочу сказать, что кажется, что очень много молодых людей стало ходить в зал, вроде бы, да, у нас фитнес-залы есть, но по исследованиям низкая физическая активность все-таки остается высокой. И избыточная масса тела и первая стадия ожирения тоже еще до сих пор имеют большое значение. Поэтому нужно последить за своим образом жизни и скорректировать его.
2: Ирина Юрьевна, и напоследок, если бы у вас была возможность убедить каждого человека пройти диспансеризацию всего одной фразой, что бы вы сказали?
3: Владимир, такой, не знаю, с одной стороны простой, с другой стороны очень сложный вопрос, потому что у каждого человека мотивация своя. Но я хочу сделать акцент на том, что мы вправе всегда делать выбор. И я призываю делать этот выбор правильным. И потому что ваш правильный выбор в пользу сохранения и укрепления своего здоровья позволит улучшить качество вашей жизни и оставаться активными настолько долго, насколько вы это готовы сделать. Поэтому считаю, что именно наш выбор в пользу коррекции своего образа жизни позволяет оставаться нам здоровыми, а значит счастливыми.
2: Ирина Юрьевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, до новых встреч.
3: До новых встреч, спасибо.
2: Спасибо.
3: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
5: В Москве 14:00.
0: новости.
5: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Населенный пункт Александровка в Днепропетровской области перешел под контроль российских военных, сообщили в Минобороны. За неделю были нанесены массированные 5 групповых ударов по целям на Украине. Средствами ПВО уничтожено около 3900 украинских беспилотников и 3 крылатые ракеты «Фламинго». Ударными беспилотниками уничтожены на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. По данным Минобороны, за неделю российские военнослужащие сбили 72 управляемые авиабомбы. Реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс». Силами Черноморского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров противника. В Запорожской области 5 мирных жителей погибли и 18 человек пострадали от удара дрона ВСУ по городскому рынку в прифронтовом Токмаке. В местной больнице развернуты дополнительные операционные, сообщили власти региона. Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что после атаки на Токмак возбуждено уголовное дело о теракте.
6: Бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
5: И еще один теракт, по данным Следственного комитета, произошел утром в центре Рыльска. В результате подрыва машины на мине пострадали 4 человека. Среди них глава района Владимир Ковальчук. Он получил минно-взрывную травму. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретаря спросили, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования Альянса.
7: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
5: Последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали беспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Полиция Монако задержала 2 мужчин по делу о подрыве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве, сообщил телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на прокуратуру. Относительно сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывает на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку. При этом указывается, что в ходе расследования не было обнаружено доказательств их активного участия, и мужчин отпустили из-под стражи. Замгенпрокурора заявил, что подозреваемая во взрыве украинка Анастасия Березовская привела в действие взрывное устройство, установленное на крыльце дома с помощью пульта дистанционного управления. В понедельник вечером, напомню, около элитного дома в Монако прогремел взрыв, пострадали 3 человека, украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын. Центр избирком принял документы от КПРФ для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. В федеральный список, который возглавляет Геннадий Зюганов, вошли 336 человек, еще 225 выдвигаются по одномандатным округам. По словам лидера Компартии, впервые выборы в Госдуму проходят в условиях спецоперации, и необходимо помочь стране обеспечить уверенную победу не только на фронте, но и в тылу.
8: СВО уже не СВО. Это натовский военный придаток, который ведет абсолютно преступный обстрел, в том числе и гражданского населения. Уже почти половину регионов России подвергается смертельной опасности, не щадят ни детей, ни студентов, ни стариков. И в этом отношении мы должны все сделать, чтобы сами выборы прошли достойно, конкурентно и позволили нам принять самые ответственные решения. Наша партия к этому отнеслась очень ответственно и серьезно. Во-первых, мы сформировали широкий государственно-патриотический блок, в который вошли 56 организаций.
5: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Температура в Москве после периода жаркой погоды вернется к норме июля. Однако вместе с понижением температуры в выходные прогнозируются дожди и грозы. В начале следующей недели погода начнет улучшаться. Во вторник и среду дожди будут уже местами, облачность уменьшится и будет солнце, а температура повысится, рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра, по данным синоптиков центров ОБС, облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, днем с грозой. Ночью в северной столице плюс 14-16, днем плюс 20-22 градуса. В Москве в субботу облачно с прояснениями, местами дождь, днем с грозой. В ночные часы в Москве плюс 16-18 градусов, а в дневные плюс 20-22. Сейчас в российской столице около 25 градусов, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу пятничную программу. 14.08, ровно 14.08, московское время. У микрофона Владимир Матецкий, за пультом Светлана Трусенкова. Риты сегодня не будет, она в творческом отпуске, но мы будем с ней морально согласовывать некоторые позиции. Вот эту первую позицию, можно считать, мы согласовали, поскольку летнее настроение. Что может быть правильней Хулио Иглесиаса? Думаю, что начало программы замечательное. Я уже вижу ваши сообщения, спасибо. Так, это уже ко мне приходят частные сообщения. По поводу новых релизов, не забудьте про Мадонну, ради бога. Нет, про Мадонну мы не забудем. Обязательно уделим ей внимание сегодня. Вот, много новых пластинок, много событий музыкальных. Есть приятные ожидания. Мы с вами говорили про альбом Rolling Stones, который на подходе, не ошибаюсь, если 13 июля. Вот, будем тоже про это сегодня говорить, поскольку Мик Джаггер, так же, как его коллега из группы The Beatles Пол Маккартни, неунывающий товарищ, он дает нон-стоп интервью, и желание видеть альбом на первом месте, я думаю, нетрудно догадаться, что и у того, и у другого рокера со стажем конструкция очень похожа психики. Ну что, тут можно, как говорится, только развести руками. А как по-другому, а как иначе? Я обещал поговорить на тему авторского права сегодня, поскольку некоторые вопросы откладываются. И чуть позже, я думаю, мы вернемся на примере группы. А давайте-ка это сейчас сделаем. Дело в том, что Бой Джордж, знаменитый Бой Джордж из группы Culture Club, решил провернуть вместе со своим менеджером интересный ход. Дело в том, что они выпустили песню «Karma Chameleon», знаменитый хит Culture Club 83-го года, в новом исполнении. Причем сделали они вот что. Они не просто перезаписали песню, что происходит периодически. Различные артисты перезаписывают песнями. Мы об этом сегодня будем говорить. Они сделали эту перезапись с помощью искусственного интеллекта. По версии Бой Джорджа и его менеджера, они использовали специальную программу, которая позволила трек Боя Джорджа, то бишь голос Боя Джорджа сегодняшний, подкорректировать под голос образца 83-го года. Давайте послушаем песню в новом варианте, и я расскажу, для чего это делалось и какая мотивировка. Бой Джордж, Карп, образца 26-го года.

0: Ллойд Джордж утверждает, что смотивировал его сделать такой поступок следующий факт. Лейбл, на котором когда-то выпускался Culture Club, Virgin Records, не так давно лицензировал песню с авторами, которые являются все участники группы Culture Club, лицензировал за серьезную сумму денег, миллионную в долларах, в результате чего, как заявил Бой Джордж, он никаких радостей не получил. Никаких. И вот после этого я решил создать вот такую параллельную историю, перезаписать этот трек с моим освеженным голосом, чтобы в дальнейшем получать деньги. Меня попросили разобрать эту ситуацию. Почему он не получил деньги, Владимир Леонардович? Деньги он, скорее всего, не получил вот по какой причине. Мастер-тейп, то бишь запись, наверняка принадлежала компании Virgin Records. То бишь, музыканты не являлись владельцами этой записи. Я думаю, понятно. В юридической терминологии это называется Master Tape Rights. Права на пленку, на запись. Окей, они у Virgin Records. Дальше авторские. Почему он авторские не получил? По идее, он должен был получить авторские за, так сказать, исключением издательских прав. Но это происходит, когда песня звучит по радио, где-то публично исполняется. Тут все честно. У них издательский договор был, у Culture Club, там 4 соавтора. То бишь у каждого из авторов половину забирает паблишер. Но в зависимости от договора автора с издателем, с паблишером, возможны какие-то очень-очень тонкие нюансы, одним из которых является право на синхронизацию. То бишь, когда компания Virgin, лейбл, дала кому-то право использовать песню в рекламе, то параллельно получила вот эта вот компания, которая стала использовать эту песню, права от издателя, не от авторов песни. И если в договоре не оговорен пункт о том, что какие-то деньги при синхронизации, то бишь использовании песни для каких-то аудиовизуальных произведений, например, должны платиться автору, то автор ничего не получает. То есть Бой Джордж развернул эту кампанию, в общем-то, на ровном месте. Почему? Потому что, когда группа была нулевой, компания Virgin Records продвигала этот коллектив, вкладывая деньги. И наверняка в контракте, наверняка, есть пункт о несоздании параллельного материала. То есть исполнители не имеют права заново переписать песню, отнести на другой лейбл и получить там деньги. Вот вся ситуация, которую, так сказать, пока что не прокомментировали ни Virgin Records, но прокомментировала BMG. Это паблишинг отделение BMG, большого мейджора, которые теперь готовы переподписать контракт издательский. Это уже вопрос взаимодействия автора и издателя. То бишь, я не знаю, какой контракт подпишет новый контракт Бой Джордж на свой старый каталог. Это тоже надо знать, какие у него были контракты с предыдущим издателем. Я надеюсь, что я не очень глубоко погрузился в юридические аспекты, но когда я увидел эту информацию, а еще такие лирические моменты от Боя Джорджа, когда он говорит: «Я это делаю не только из-за денег, просто каждый раз, когда я слышал свою песню, я не мог наслаждаться, потому что у меня была мысль, что я не получаю от этого никаких денег, это безобразие». Нет, он деньги получал, авторские деньги, но он не получал деньги от фонограммы, что абсолютно честно. Вот такая вот история.
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Поехали дальше. Замечательная группа The Pretty Reckless. У них новый альбом, но он уже не вчера вышел, но достаточно новый. Называется Dear God. Дорогой Господь. Тейлор Момсон. Интересное видение музыки. Рок-музыка сегодня, конечно же, на большой развилке стоит, поскольку ностальгические, ну, назовем это, оттенки, призвуки, моменты, что угодно, они прослеживаются везде. Они не могут не прослеживаться, поскольку все пики были пройдены в 70-е годы, 80-е, в 90-е. Сейчас очень много вторички, так называемой, то бишь переработки. Мы об этом говорим, об этом, в принципе, все музыканты говорят. И дозировка вот этого новья и старья – бесконечный вопрос. Кому-то можно придерживаться старых правил, выпускать новые альбомы по лекалам 70-х, а у кого-то это получается не очень. The Pretty Reckless смотрят вперед.

Интересная певица. Тяжелая музыка абсолютно нет. Ретро звучащий нет, но элементы есть, конечно. Дозировка правильная, интересная дозировка, на мой взгляд. Но у каждого своя география холста. И вот сегодня я смотрю, от вас уже приходит сообщение по поводу альбома Deep Purple. Слушал ли я? Конечно, да. Но дело в том, что некоторые группы настолько величественны, по крайней мере, в моем сердце, то, что как бы предъявлять им претензии не очень хочется. Да и неправильно, наверное. Тем более все эти аспекты, связанные со здоровьем, потерей голоса. Прекрасно это понимаете. Но как так? Вот то, что я любил и слушал в далекие 70-е. Эти пластинки, которые держал в руках, которые брали переписывать на день. Да какой на день? На пару часов. Долго выясняя, какая у человека вертушка. Но это уже часть жизни. Но все-таки присматривать за новыми артистами правильно. И думать о том, что музыка не кончается, хотя где-то ходит по кругу. Вот следующий номер – кавер. А любой кавер – это, конечно, хождение по кругу, но мотивировка интересная. Колин Хей. Он известен, конечно же, в первую очередь своей работой в «Men at Work», знаменитой группе, которая хорошо вам всем известна, но сейчас, в данный момент, вот прямо в данный момент, буквально накануне дня рождения Ринго Стара, он находится в гастрольной поездке вместе с Ринго. Мы периодически говорим об этом, поскольку там есть засланный казачок, по крайней мере, мне хочется так думать. Это Хеймиш Стюарт, который мне периодически присылает какие-то вести с полей огородов. Вот, Колин Хей записал кавер на Norwegian Wood. Он выпустил альбом в виде винила. И альбом этот называется «I just don't know what to do with myself». «Не знаю, что с собой делать». Забавное название. И он рассказывает интересную историю про Ринго. История такова, что он дал, ну, в поездке вышла пластинка, ну как, приятно, все, винил. И я, говорит, дал ее в руки Ринго. И Ринго, значит, посмотрю, да, вот песню знаю, вот эту знаю песню. Да, и вдруг он наталкивается. Norwegian Wood, битловская, да? Да, слушай, молодец, ты сделал кавер. Так, так, еще что? Еще одна битловская. Ну, здорово. И Колин Хей говорит, и я дрожащим голосом говорю ему, интересно пластинку послушать? На, возьми, послушай. На что Битл, бывший, ответил, нет-нет, спасибо, не надо. Norwegian Wood, Колин Хей.

0: Norwegian Wood в исполнении Колина Хея. Интересная штука. Музыканты, наверняка вы обратили внимание, он поменял гармонию на одноименный минор и переходит у Битлз гармония в оригинале песни в ми-мажоре. В одноименный ми-минор переходит, он заменил этот аккорд. Вот у меня нет под рукой гитары, я из студии сейчас веду программу на маяке, у меня нет здесь гитарки. Вот, мне это очень не понравилось. Я слушал эту версию, вот. Ну, тут, когда делается кавер, то, конечно, тот, кто делает кавер, он хочет каким-то образом, ну, скажем так, конечно, хочется возвыситься над оригиналом, но, по крайней мере, оторваться от оригинала хотят все. Простите за аналогии, может быть, они не совсем скромные. Буквально на этой неделе мне звонит аранжировщик, который по просьбе известных артистов, известной группы делает кавер на песню «Луна, луна». Вот. И он мне говорит: вот я хочу поменять то-то, то-то. Я говорю: слушай, ну, вот мне нужно ваше разрешение. И я говорю: ну, я не знаю. Хочет мелодию поменять, хочет вот здесь сделать то, здесь это. И далее будет ли это хитово, начинает со мной на эти темы разговаривать. Я говорю: знаешь, я тебе даю карт-бланш, ты только уж совсем не уходи от оригинала. Но я сейчас пришлю, можно я пришлю? Я не стал слушать.
1: Владимира Матецкого. Реклама.
2: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
3: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
4: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Угроза жизни пострадавших при подрыве на мине автомобиля районной администрации в Рыльске Курской области нет. Всем оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил глава района Владимир Ковальчук, который также получил ранение. Пострадавший находится на контроле Минздрава России и Курской области. Об этом рассказал представитель Федерального центра медицины катастроф. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело о теракте. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы ВТБ по всем основным показателям положительная.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная. Чем хотели бы особо похвастаться?
3: Да, Владимир Ильич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну, наверное, с самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
2: казахстанские нашими друзьями.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
0: Путин отметил, что банк ВТБ один из крупнейших и системообразующих банков России. Правоохранители Монако отпустили из-под стражи двух мужчин, которых ранее задержали по подозрению в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом заявил замгенпрокурора княжества Морган Райман. Интерпол ранее опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена. Это гражданка Украины Анастасия Березовская. Взрыв произошел в понедельник вечером. По заявлению властей Монако пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющий интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он. В свою очередь, полиция Гессена сообщила, что украинка, подозреваемая в связи со взрывом в Монако, сейчас находится в бегах. Поступали сообщения, что сначала из Монако она перебралась во Францию, затем в Италию, а потом оказалась в Германии. Пропавшая накануне в Тосненском районе Ленинградской области 12-летняя девочка найдена мертвой. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, сообщили в Следственном управлении СК по региону. Правоохранительные органы устанавливают подозреваемого в убийстве. Накануне девочка отправилась в лес за грибами в районе садоводства Захожье 5. Рядом с городом Никольск около 5 часов она сказала родным по телефону, что возвращается домой, но не пришла. Около полуночи заявка на поиск ребенка поступила к добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт». Поиски с участием правоохранителей, волонтеров и местных жителей длились всю ночь и утро. Еще одно сообщение от Кабмина. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 26 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра.
4: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня проходит матч третьего круга. В эти минуты Роман Сфиулин противостоит 27-й ракетке мира, бразильец Жоао Фонсеки. Первый сет Сфиулин выиграл 6-3, во втором 2-2. Женский сет соревнований Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга, швейцаркой Белиндой Бенчич. Первую партию Калинская уступила 4-6, во второй ведет 2-1. Позднее свои матчи проведут Даниил Медведев и Екатерина Александрова. Подробнее Евгений Федяков.
5: Встреча Екатерины Александровой с Ивой Йович обещает получиться довольно интересной, с учетом того, что Александрова хорошо играет на траве, как мы все знаем, а Йович считается одной из самых перспективных молодых теннисисток. Предсказать ее исход очень непросто. Повторяю, Александрова хороша на траве, но не всегда она свое умение реализует на практике. И думаю, что если Екатерина сумеет провести матч стабильно с первого до последнего гейма, то у него будут неплохие шансы на победу. Если нет, то Йович за счет стабильности своей на задней линии, она может, конечно, Александрову и переиграть. Что касается матча Даниила Медведева со Штруфом, с немцем, то соперники прекрасно знают друг друга, играли очень много раз. У Медведева только одно поражение от Штруфа. Но это совсем не значит, что успех ему гарантирован, потому что Штруф в теннисист такой неприятный, с хорошей подачей, с хорошими ударами сзади, он к сетке выходит. В общем, такой колючий игрок. И в двух предыдущих матчах на Уимблдоне Медведев выиграл в четырех партиях. Два первые сета он брал, потом третий проигрывал, и четвертый неизменно выигрывал на тайбрейке. Я не исключаю, что нечто похожее будет в этот раз. По крайней мере, одного тайбрейка, скорее всего, не избежать. Шансы у Медведева хорошие, но соперник непростой.
4: Футбольные Краснодары, полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа, в котором провел 3 сезона. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30-го года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Шанхайские «Драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на 1 год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

По вашим просьбам звучит эта песня, дорогие радиослушатели. Мне стали приходить сообщения, причем и личного характера. Ну что, Леонардыч, как, July Morning не поставишь? Июль пошел. Ну как не поставить? Ностальгия – страшная вещь. Вот мы сейчас переглянулись со Светланой. Ну вот как? Ну вот так оно было. Вот так оно осталось навеки вечные. Кто застал те времена, радуется. Тот, кто родился 15 лет назад, удивляется, наверное. Я думаю, чуть-чуть удивляется. Но, может быть, все-таки тоже радуется. Я надеюсь, что радуется. Поскольку это срез истории, а любой молодой человек, интересующийся, он остается интересующимся человеком. Это великое счастье, когда интересно. Это очень серьезный мотиватор, я вам так скажу. Вот следующая группа, она мало известна, хотя это коллектив, который, в общем-то, с начала 80-х годов существует и считается частью и важной частью немецкой тяжелой сцены, я бы так сказал. Ну, наряду с Accept, Halloween, Running Wild и так далее. Речь идет о группе Sinner. Заправляет здесь человек, вокалист и бас-гитарист, что мне особенно приятно, Мэтт Синер. Это его творческий псевдоним, поскольку он Матиас Лаш. Ну, не комментируем мы этот вопрос. А меня удивило то, что они по каким-то причинам, очевидно, каким-то внутренним причинам, объявили о том, что заканчивают свою творческую деятельность. И альбом, который выйдет, альбом будет называться «Boom Bang Goodbye». Запланирован он на 31 июля и объявлен как финальный альбом в дискографии группы. Ну вот вам элемент ностальгии, немецкий рок и неперезасвеченный «Sinner».

0: немецкая группа Sinner. Я слушаю с удовольствием, честно вам скажу. Может быть, здесь нет каких-то находок, каких-то космических. Ну вот, не знаю, это еще настроение. Может быть, мой характер такой положительный. Человека, который все-таки на мир смотрит с улыбкой в большей степени, чем злобой. Но сейчас это я... Только не подумайте, что принялся себя хвалить. Нет, нет, упаси Господь. Вы знаете, я не договорил историю про Битлз, Ринго Стара, кантри-музыку, Тибоуна Бернетта, который продюсировал последний альбом Ринго. День рождения грядет Ринго. 86 лет. Кто бы мог себе это представить? Тибоун Бернетт в связи с выходом альбома Long Long Road ринговского дает интересное очень интервью. Вернее, это в журнале Uncut, по-моему, в последнем или предпоследнем журнале Uncut его интервью, я просто помню глазами, такой вынос сделан отдельный в журнале. И он говорит, вы знаете, вообще Beatles очень много взяли у кантри-музыки. И то, что Ринго в конечном итоге пришел к кантри, в этом нет ничего необычного, и перечисляет те или иные песни. Вот здесь... Ну, например, All My Loving Beatles, где Леннон играет вот эти знаменитые триоли, та-та-та-та-та-та-та-та, очень трудно сыграть, кстати, и где Харрисон играет, это говорит Тибоун Бернетт, абсолютно проигровочку в духе кантри, вот, мы можем, кстати, сегодня к этой песне вернуться, вот, если не будет сейчас бешеный хейт-мейл, Матецкий опять и так далее, Beatles, нет. Это я к слову, но интересный взгляд, вот мы говорим все время про разный взгляд людей, это касается и музыки, и не музыки, каждый день можно это видеть. Вот я, вы меня сейчас поймете, вот уж бесконечная тема, это обсуждение жен, друзей, жены обсуждают мужей и так далее. И вот иной раз... какие-то реплики до тебя долетают, насколько по-разному люди видят людей. То бишь, ой, какой пришел он очаровательный, как он мне понравился. И другая тут же реагирует, да идиот полный, просто идиот конченый. Я уже не говорю, как он выглядит. И так все всегда и везде. Но находят половинки друг друга. И я думаю, мы начнем вот после 50 минут, я не знаю, все ли услышат это, мы начнем с очень хитрой песни, которую поет Тамара Кравцова. Тамара Кравцова. Такую певицу из далеких 50-х, 60-х, 70-х вы наверняка не помните.
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире «Новости». Сегодня Госавтоинспекции России исполняется 90 лет. В социальных сетях представителей службы дорожной безопасности поздравил губернатор Георгий Филимонов. За этой датой, как отметил глава региона, большая история службы, круглосуточная работа на дорогах, тысячи предотвращенных нарушений и спасенные жизни. Вы обеспечиваете комплексную безопасность, первыми оказываетесь на местах дорожно-транспортных происшествий, помогаете водителям и пешеходам, следите за порядком на трассах, сопровождаете важные маршруты, работаете с детьми, молодежью, формируете культуру безопасного поведения на дорогах. Особая благодарность ветеранам, которые создавали традиции службы, и сотрудникам Госавтоинспекции, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения. Вечная память тем, кто погиб при исполнении служебного долга на посту и в бою. Госуслуги добавили 3 новые функции для абитуриентов 2026 года. К началу приемной кампании этого года сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг обновился. Теперь вологодские абитуриенты смогут подавать документы еще проще, а также в режиме реального времени отслеживать свои шансы на зачисление и конкурсы на бюджетные места. Для удобства пользователей сервис получил 3 новые функции. Первое. Поиск себя в списках по индивидуальному номеру. Теперь, чтобы узнать свое место в рейтинге, достаточно ввести номер из заявления. Второе. Автоматический учет индивидуальных достижений. Система сама подтянет и отобразит данные о значке ГТО, волонтерской деятельности и победах в олимпиадах. Третье. Мониторинг целевых квот. На госуслугах появилась возможность в режиме реального времени отслеживать количество поданных целевых заявлений и число свободных мест. Экспорт вологодского березового шпона вырос до 11 тысяч кубометров. Северо-западное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает об увеличении экспорта продукции лесопереработки из Вологодской области на 17%. По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года за рубеж отправлено 238 партий березового шпона. Общим объемом более 11 тысяч кубометров, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительный рост поставок зафиксирован на фоне расширения географии экспорта. Если в 2025 году основными покупателями вологодского сырья выступали Вьетнам, Египет и Китай, то в текущем году к числу импортеров присоединились Грузия, Индия, Малайзия и Турция. Аэропорт Вологды 8 июля приглашает отметить День семьи, любви и верности. В программе выступления сразу нескольких ярких коллективов. Песенно-хореографическую традицию Вологодской области представит фольклорный ансамбль «Виноградие», вокально-фолк-дуэт «Не разлей вода», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии. Проведение культурных событий в аэропорту уже становится доброй традицией. Необычная локация придает празднику особый колорит, а неожиданное сочетание современного пространства и старинных обычаев привлекает как горожан, так и гостей города. Петербургский ансамбль «Квинтет четырех» выступит в Вологде с программой «Эй, дух молодецкий». Единственный ансамбль в России, владеющий джазовой импровизацией на балалайке, баяне, басовой домре и балалайке-контрабасе, выступит под открытым небом Вологды 14 июля. Четверо виртуозных музыкантов докажут, что на народных инструментах можно исполнять джаз, классику, мировые рок- и поп-хиты, а также авторские произведения в стиле прогрессив-фолк-кор. Масштабный фестиваль «Вологда Фолк» объединит гастрономию и фольклор. 1 августа архитектурно-этнографический музей Семенкова примет масштабный фестиваль. В этот раз организаторы решили провести праздник в обновленном формате, объединив два знаковых события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». Отметим, что «Вологда Фолк» станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и проекта губернатора «Лето Русского Севера».
1: Спорта.
2: Более 70 человек приняли участие в летней спартакиаде пенсионеров Вологды. Соревнования завершились в областном центре. Медали турнира разыгрывались в 6 личных дисциплинах и командной комбинированной эстафете. Представители 5 команд соревновались в стрельбе, легкой атлетике, плавании. Также прошли мини-турниры по дартсу, шахматам и настольному теннису. По итогам комбинированной эстафеты первое место занял коллектив физкультурно-спортивного центра. В тройку призеров также попали 2 команды Союза пенсионеров. Отметим, летняя спартакиада пенсионеров проходит в Вологде ежегодно.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду. Температура плюс 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используют ВСУ. Кроме того, были поражены военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения, подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили активные наступательные действия, освободили за неделю населенные пункты Новоскелеваты, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинское в Харьковской области. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В Токмаке Запорожской области 5 мирных жителей погибли, 18 получили ранения в результате удара дрона ВСУ по городскому рынку. В местной больнице развернуты дополнительные операционные. 4 пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте.
3: Бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
1: И еще один теракт, по данным Следственного комитета, произошел утром в центре Рыльска в Курской области. В результате подрыва машины на мине пострадали 4 человека. Среди них глава района Владимир Ковальчук. Он получил минно-взрывную травму. Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться, а работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
1: В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозовым вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства заявил, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Президент также поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Кроме того, Путин поддержал просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Центросберком принял документы от КПРФ для регистрации кандидата на выборы в Госдуму. В федеральный список, который возглавляет Геннадий Зюганов, вошли 336 человек, еще 225 выдвигаются по одномандатным округам. По словам лидера Компартии, впервые выборы в Госдуму проходят в условиях спецоперации. И необходимо помочь стране обеспечить уверенную победу не только на фронте, но и в тылу.
5: СВО уже не СВО. Это натовский военный придаток, который ведет абсолютно преступный обстрел, в том числе и гражданского населения. Уже почти половину регионов России подвергается смертельной опасности, не щадят ни детей, ни студентов, ни стариков. И в этом отношении мы должны все сделать, чтобы сами выборы прошли достойно, конкурентно и позволили нам принять самые ответственные решения. Наша партия к этому отнеслась очень ответственно и серьезно. Во-первых, мы сформировали широкий государственно-патриотический блок, в который вошли 56 организаций.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Подозреваемая в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева находится в бегах. Выдан международный ордер на ее арест, сообщила полиция немецкого Гессена. Сегодня на западе Германии был обнаружен автомобиль, которым пользовалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Подозреваемая в связи со взрывом, напомню, он прогремел в понедельник вечером в Монако. Пострадали мужчина, женщина, ребенок, в числе которых украинский олигарх Вадим Ермолаев. Накануне газета «Фигаро» сообщила, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина. Позже была установлена ее личность. По информации следователей, подозреваемая проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. По данным французских СМИ, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой. Днем в северной столице плюс 20-22, такая же температура в Москве. В субботу в столице местами дождь с грозой.

Лори Андерсон. Американская... Она... Я даже не знаю, как правильно ее назвать. Наверное, художник. Художник с расширительным пониманием этого слова, поскольку она занимается перформансами, она композитор, она поэтесса, она режиссер. Ну и плюс она такая очень заметная фигура в художественном авангарде. Бывшая жена Лу Рида, того самого Лу Рида из The Velvet Underground. И она продолжает свою карьеру. Очень интересный разговор с ней. Кстати, она хочет устроить какие-то особые перформансы в Париже, которые приурочены к датам ее брака с Лу Ридом. А то, что мы слышим, это знаменитейший трек 81-го года о «Супермен». И трюк в том, что это 81-й год. Это никаких сэмплеров, никакого искусственного интеллекта. Я не знаю, каким образом накручено это тогда было. Были ли вокодеры в 81-м году? Что-то я сомневаюсь, что были вокодеры. Может быть, типа Golden Throat были, вот трубки вот эти, через которые гитару пропускали. Какие-то приемы были. Может быть, какой-то конкретный прибор. Вот я помню, когда мы играли в 70-е, то купили... Я помню Golden Throat, по-моему, за 800 рублей. Сумасшедшие деньги. Вот. Ну и, конечно, душа горела, и чуть ли не в каждую песню пытались ввинтить этот Golden Throat, что очень смешно. Аналогичная история была с «Високосным летом», которые купили стробоскоп, лампу-стробоскоп. И Крис Кельми, он наряжался в такой, так сказать, типа треников костюм, на котором был скелет, и был танец скелета под стробоскопом. Ого-го-го-го. По тем временам это гипер-супер-шоу. Кстати, я сегодня писал утром пост, который будет опубликован завтра, по поводу Элтона Джона. Дело в том, что Элтон Джон дал согласие на то, что в Лас-Вегасе будет ставиться шоу, которое будет, ну, наверное, возглавлять правильный глагол. Короче говоря, главным быть голограмма Элтона Джона. То есть при живом артисте, ну, собственно говоря, это не впервые, поскольку шоу «Абба Вояж» существует в Лондоне весьма успешно. Так вот, шоу в Лас-Вегасе будет проходить в Hard Rock Hotel, и в нем также будут участвовать, внимание, две еще артистки. Вот, они разного возраста, совсем молодая Дуа Липа и 79-летняя, как и Элтон Джон, Кики Ди. Помните, такая была певица Кики Ди, и с Элтоном у них был дуэт «Don't go breaking my heart» песня. Я помню очень хорошо эту 45-ку, она попала ко мне в руки. Вот, Элтон буквально 7 лет назад категорически отвергал идею того, что будет вот некая голограмма, и мой рассказ начинается с того, что он обращается к своему старшему сыну Закари и говорит ему: «Сыночек, слушай, вот запомни раз и навсегда», а это происходило в 2018 году, «никогда, никогда не давай разрешения на голографические какие-то шоу своего папочки». И вот проходит всего-то 8 лет, и сам Элтон Джон дает разрешение. Интересно то, что и Дуа Липа, и Кики Ди будут в этом концерте, в этом спектакле музыкальном, представлены тоже в виде голограмм. То бишь, что

образуется на сегодняшний момент. Молодая, вполне действующая, симпатичная, только что вышедшая замуж артистка Дуа Липа будет иметь две параллельные карьеры. То есть, пожалуйста, живая Дуа Липа и, пожалуйста, голографическая Липа. И вот будет удивительно, если выяснится, что Липа, полная Липа, то бишь голографическая, будет побеждать Липу живую. Вот это будет круто, я вам скажу. А вот идея сделать шоу Rainbow's Dio голографическим, она как-то забуксовала. Его вдова сначала дала согласие, была выполнена какая-то работа, был построен концерт вокруг голограммы, но дело не пошло. То ли на тот момент, а это было уже несколько лет назад, я думаю, лет 5-7, наверное, назад, то ли на тот момент не хватало вот точных каких-то решений. Я забыл, как называется эта технология, когда датчики закрепляются, вот по этой технологии делали типа Grab Motion, как-то, не помню название. И на основе показаний этих датчиков формируется движение вот этой фигуры. Очевидно, когда работали с Дио, то еще рановато было, не было такой возможности, уже Абба лучше. И якобы вот то, что делают сейчас Кис, и то, что будет делаться для Элтона, это будет уже супер-пупер, то бишь высшая категория. Ну а нам что остается? Нам остается слушать Ронни Джеймса Дио.

оно не совсем, по-моему, большое. Я думаю, что мы сейчас переговариваемся со Светланой по поводу, как нам правильнее поступить. Время поджимает очень сильно. Я хотел еще сказать пару слов про Дио. Старое интервью, где он говорит, ну вот, Блэкмор, не хотелось мне это говорить, но договаривались-то мы, что я буду главный, что мое имя будет вынесено вперед, а не Ричи, Блэкмор и Рейнбоу, а будет две фамилии и Рейнбоу. Но не получилось.

Я с таким удовольствием сейчас слушаю этот трек. Ушло это время, но оно и не ушло. Да, персоны уникальны. То, что Дио косился в этом интервью, старейшем интервью на Блэкмора, ну, я думаю, все вы прекрасно понимаете характер Ричи Блэкмора. Человек чувствовал себя вот именно так. Он чувствовал хозяин этого проекта. Ричи and the Rainbow. Дио, как вокалист, абсолютно правильно имел ощущение. Вот гитарист, вот вокалист. Кто важнее? Ну, конечно, вокалист. Ну, а в случае с Ричи Блэкмор, ну, давайте вдвоем. Давайте вынесем две фамилии. Не получилось.

Восточные отголоски. Красиво, ничего не скажешь. Здорово. Золотое время. Ну что, давайте вернемся к отечественной эстраде 60-х, а точнее это 70-й год. Анатолий Королев, вы помогли мне в том, чтобы я вспомнил это имя, но я, к сожалению, великому не был знаком с этим человеком. Я рассказывал про свое общение с Ободзинским, это было уже вот незадолго до его смерти, не в период его пика, но вот с Королевым нет. Я знаю, что в конце его жизни, а у него была такая трагическая история, он попал в автомобильную катастрофу, он не мог выступать, он стал заниматься сам сочинением песен, насколько это было успешно, насколько это позволяло сводить концы с концами, трудно сказать, но ему помогал Иосиф Кобзон. Вот это я помню, и разговоры об этом помню. Это замечательная история о том, что вот неравнодушные среди артистов были люди, поскольку многие артисты оказывались в конце своей жизни очень беззащитными, очень финансово необеспеченными, потерянными людьми. Анатолий Королев – это любовь или просто почудилось?

Русая коса. Русая коса. Наверняка среди музыкантов эта песня фигурировала как русая коса. Это 100%. Я вам рассказывал историю с Яком Йолой. Песня, я забыл, Руслана Горобца, песня, мы ее с вами вспоминали, в которой было и сургуч, Як со своим характерным акцентом, и сургуч на этом, и печать, там любовь тоже, морковь, но вот там слово сургуч пролетело. И эта песня фигурировала, вот пишется перед выходом на сцену, пишется списочек там песен, что играем. Ну, как правило, уже он известен, но какие-то изменения иногда вокалист говорит, ой-ой, давай уберем, тогда давай сургуч ставим второй, а русую косу или просто коса, давай ставим предпоследний. Так что вот такие вот бывают истории. Ну, коль мы вспомнили Иосифа Давыдовича Кобзона, давайте-ка послушаем. А нет, мы не успеем, я прошу прощения. Ах, мы не успеем по времени, а зато мы успеем послушать песню «Червоных гитар». И вот эти параллелки между славянскими заходами, они замечательные. Но «Червоные гитары» — это все-таки считалось супер-рок-группой. Пластинки, если продавали «Червоных гитар».

0: червоной гитары. Вы знаете, у меня фиксация по поводу червоных гитар. Я помню, как это много значило тогда, вот на рубеже 60-х, 70-х, их приезд. Об этом рассказывал неоднократно. Театр эстрады, концерт. Ну уж очень меня это тогда, то, что называется, торкнуло. Вот, ходил я с одним иноагентом известным, на пару мы пошли на этот концерт. И вот то, что они играли в конце «Can't Buy Me Love», и то, что зал просто вскочил, ну, невероятный звук. Вот, у них были усилители Vox, кстати, на таких же кронштейнах, как у Битлов. Ой-ой-ой-ой, все было по-взрослому. Так, ваши сообщения есть серьезные? Давайте в следующем получасе.
1: Студия Владимира Матецкого.
2: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю ударами беспилотников уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 3871 украинский беспилотник. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, Украинская в Харьковской области, Новоскелеваты, Писанцы и Богодаровка, в Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Лесное, Копане, в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Два человека пострадали в поселке Поляна Шебекинского округа в Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ на предприятии. Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавших сейчас доставляют в больницу. Суд в Москве арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Хорошовского суда. Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, бывший чиновник задержан по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. Стройка началась в 2014 году, сумма контракта составила около 13 миллиардов рублей, а работы должны были закончиться через 2 года, но подрядчик начал процедуру банкротства. Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 годы. До этого был первым замминистра транспорта. В разные годы возглавлял Ространснадзор, Росаэронавигацию. Гражданка Украины, подозреваемая в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, прибыла в Германию в 22 году в качестве беженца. Ранее Интерпол объявил в розыск украинку Анастасию Березовскую. Она находится в бегах. Сегодня полиция немецкого Гессена выдала международный ордер на ее арест. В пятницу на западе Германии был обнаружен автомобиль, которым пользовалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. Накануне газета «Фигаро» сообщила, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина. Позже была установлена личность. По данным французских СМИ, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Дождь, гроза и град прогнозируются в отдельных районах Подмосковья с вечера пятницы до утра субботы, предупредили в областном управлении МЧС. Ожидается усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду. В спасательном ведомстве призывают быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве местами дождь с грозой, 20-22 градуса. Такая же температура в Санкт-Петербурге, в северной столице, в субботу. Также временами дожди с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Роман Сфиулин вышел в 1/8 финал теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Матч третьего круга он обыграл 27-ю ракетку мира, бразильца Жоао Фонсеку, в трех сетах с одинаковым счетом 6-3. В женской сетке соревнований Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга, швейцарка Белинда Бенчич. Первую партию Калинская выступила 4-6, вторую с таким же счетом выиграла в решающей третьей партии, счет 4-4. Екатерина Александрова противостоит американке Иви Йович, и здесь счет 1-1. Футбольные «Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к нападающему Фенербахче Джорлесу Нене. На текущий момент российские клубы официально не связывали с желто-синими насчет трансфера 23-летнего вингера, но начали переговор через агентов. Об этом сообщают турецкие СМИ. По информации источников, главный тренер Фенербахче Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение. В команде «Стамбула» оценивают малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Паока», в котором провел 3 сезона. Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии. Заменить его может Юрген Клопп. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сенсационный вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу привел к отставке Юлиана Нагельсмана. Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером команды. Немцы заняли первое место в группе, но в 1/16 финала уступили сборной Парагвая, впервые в истории проиграв на чемпионате мира серию пенальти. Это третья неудача Бундестим подряд на мировых первенствах. После победы в 2014 году сборная дважды не смогла выйти из группы, а теперь вылетела в первом раунде плей-офф. В заявлении подчеркивается, что Нагельсман в конфиденциальной беседе с руководством попросил освободить его от обязанностей. После игры тренер говорил, что готов продолжить работу, но журналист Флориан Плеттенберг сообщил в соцсетях, что специалисту рекомендовали рассмотреть возможность подать в отставку, иначе его уволят. Бывший наставник Мюнхенской Баварии Нагельсман возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы и играла в полуфинале Лиги наций. Прошлой зимой контракт с тренером продлили до 2028 года. Заменить Нагельсмана может бывший тренер Ливерпуля и Дортмундской Боруссии Юрген Клопп, который прервал тренерскую карьеру 2 года назад и работает консультантом в коммерческой фирме. Он уже заявил о своей принципиальной готовности занять этот пост, отмечается в заявлении немецкого футбольного союза.
1: Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Шанхайские «Драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на 1 год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

интересный коллектив. Это испанская рок-группа Hunky Fish, она называется, из Мадрида. У них только что вышел альбом под простым названием «Четверочка из рыб». Что за Hunky Fish, не знаю. Песни в основном на английском, есть на испанском. Интересно то, что вот я смотрю их комментарии, они пишут, что являются поклонниками таких коллективов, как Nirvana, Oasis, Beatles и Doors. А сегодня, кстати, 55 лет со дня смерти Джима Моррисона. Вот. И Doors, вот от вас тоже приходит сообщение. Интересная штука, связанная с судьбой 96-летней Лилиан Дроньяк. Из-за любви к шумным вечеринкам пенсионерку, известную миллионам подписчиков как Грандма Дроньяк, решили выселить из дома престарелых. Ей пришло официальное предупреждение о том, что за те вечеринки, которые она устраивает, ее могут в любой момент выселить, поскольку ее вечеринки нарушают правила сообщества. «Меня выгоняют из дома престарелых», – жалуется Лилиан. «Только что получила это письмо. В нем сказано, что меня могут выселить любую секунду, если я не прекращу устраивать вечеринки. 96 лет». Да. Я обещал поставить трек Иосифа Кобзона. У меня есть много историй, связанных с Кобзоном. Вот. И очень интересно то, что это был, я бы сказал, такой большой очень человек, который, с одной стороны, являлся частью этой эпохи, с другой стороны, он формировал эпоху. Удивительные его концерты. Мне один раз приходилось быть на таком концерте, это был какой-то юбилей, ну, который длился, там, я не знаю, 5-6 часов он пел. Действительно, вот такие были концерты, по-своему уникальные. Я хочу поставить песню, которую вы все прекрасно знаете. Это песня из кинофильма «Неуловимые мстители». Полная версия «Погоня, погоня, погоня в горячей крови».

как я понимаю, это киноверсия. Я вообще хотел полную версию. Там еще один куплетик есть. Да, ну посмотрим. Сейчас посмотрим.

0: Да, но это киноверсия, бог с ним, ничего страшного. Хотя в этом тоже есть свой кайф. Ксанка. Тоже судьба разметала этих людей. Я помню, ездил вот этот Яшка Цыган, Васильев его, по-моему, фамилия. Они ездили на гастроли, я сталкивался с ними, показывали какие-то куски из фильмов, выходил. Он выходил, пел под гитару, очень даже симпатично, какие-то цыганские песни, что-то пел из фильма. Вот, «Спрячь за высоким забором» и так далее, и так далее. Так, я смотрю и уже анонсировал серьезное сообщение, их несколько, почему-то вот совпало из разных точек, по поводу денег, поскольку в прошлой программе мы на эту тему беседовали, а тема, надо сказать, всеобъемлющая, вопрос стоит следующим образом. Дают ли деньги свободу человеку? Хороший вопрос. Я думаю, что... Вот, кстати, по поводу Элтона Джона, я как раз продолжу этот рассказ. Зачем он разрешил использовать свою голограмму? Наверное, он в средствах не стеснен. Так думают все люди. Ну как? Ну наверняка человек богатый. Какое у него состояние? Наверное, ближе к миллиарду. Может быть, и перевалило через миллиард. Бог его знает. Ну а дальше опять вот эти знаменитые рассуждения о том, с какой стороны смотреть. Понимаете, в чем дело? Элтон – коллекционер. Он всю жизнь коллекционировал живопись. У него была великолепная коллекция плакатов. Это плакаты периода арт-деко. Я просто это знаю, с, как, что называется, с другой стороны, с антикварной стороны. Вот, у него много живописи было. Кстати, он покупал разную живопись, совсем дорогую, и покупал просто руководствуясь собственным вкусом. В том числе покупал у питерских ребят вещи. Вот, из питерской тусовки, вот вокруг, ну, условно говоря, Тимура Новикова, те, кто интересуется живописью, прекрасно знают, о чем идет речь. Так вот, если он имеет в своей коллекции серьезные вещи, а мы говорили о том, что некоторые позиции, такие как Климт, Пикассо, могут доходить до 120 миллионов долларов, а у него коллекция, то есть это не одна работа, то уже состояние, которое он заработал за всю свою творческую карьеру, его будет не хватать, чтобы иметь такую коллекцию живописи. А есть люди, у которых коллекции такие существуют. Поэтому может быть такая мотивация. Напоминаю, отправной точкой является согласие на то, чтобы в Лас-Вегасе шло шоу с его голографическим участием. Может быть, какие-то другие мотивировки, но вот такая штука. Кстати, Элтон довольно долго собачился везде с Мадонной. Что ему не нравилось? Ему не нравилось, и он об этом говорил громко. Да, не нравилось то, что она выступает под фонограмму. Мадонна этого, в общем-то, никогда не скрывала. И вот московское выступление, на котором я был, там было достаточно все это открыто, и никто, в общем-то, не предъявлял претензий, насколько я знаю. Хотя какие-то разные сообщения были на эту тему. И я помню, что она какие-то танцевальные номера, после этого был номер, она, по-моему, Imagine пела, что-то в этом духе, и она буквально задыхалась, когда пела, и не лучшим образом она пела, фальшиво, если говорить так резко. Но давайте, я смотрю на часы, мы не успеваем сейчас, наверное, после 50 минут я хочу закончить свой разговор про денежные вот эти соотношения, ну и потом послушаем трек с нового альбома Мадонны, который появился буквально на днях, по-моему, вчера впервые он был вывешен в сети или сегодня.
1: Студия Владимира Матецкого. Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Число обращений волокжан по благоустройству общественных пространств заметно снизилось. Тема благоустройства общественных территорий традиционно входит в топ-тем волнующих жителей Вологодской области. Аналитика обратной связи ЦУР зафиксировала, что во втором квартале этого года в крупных городах региона наблюдается спад обращений жителей области по вопросам ремонта содержания парков, скверов и набережных. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Вологде количество жалоб уменьшилось на 51%, в Череповце снижение числа обращений составило 66%, а в Великом Устюге – 39%. Юбилейный 30-й выпуск Череповецкого государственного университета подарил региону 780 молодых специалистов. По традиции дипломы ЧГУ торжественно вручают в Ледовом дворце. Здесь выпускники и их родные, преподаватели и сотрудники, партнеры вуза и представители власти. 185 молодых специалистов получили диплом красного цвета. В этом году ЧГУ впервые выпускает студентов педагогического колледжа и передовой инженерной школы. Напомним, Череповецкий госуниверситет был создан в 1996 году. Сейчас в его составе 7 институтов. Тотьме научат делать кабачковые брауни и морковный кекс. Гастрономический фестиваль «Морожка. Новый уровень» состоится в Тотьме с 5 по 12 июля. Основной площадкой уникального проекта станет территория культурно-делового центра «Дом мецената» на улице Горького, 14. В этом году этому зданию исполняется 120 лет. В рамках гастрофестиваля искусствовед Лиза Прозорова познакомит с особенностями тотемского барокко, и под ее чутким руководством участники создадут свой первый архитектурный скетч. На мастер-классах также можно будет приготовить аппетитные десерты, сделать женский оберег, освоить азы макраме и многое другое. Памятник поэту Игорю Северянину появится в Череповце. О том, что в городе установят монумент, стало известно на заседании депутатов городской думы. Они поддержали решение комиссии по увековечиванию памяти исторических событий и выдающихся личностей об установке мемориала поэту. Памятник разместят в сквере на улице Милютина. Финансирование работ по изготовлению мемориала осуществят за счет внебюджетных источников. Текущее содержание и ремонт планируется проводить за счет средств городского бюджета. В Вологде в доме купца Самарина открылась выставка вологодского фотографа Петра Машкова. Вологжанин родился в 1903 году, начал фотографировать с 14 лет и посвятил фотографии всю свою жизнь. Он запечатлел старую Вологду, его снимки стали уникальной летописью города. В экспозиции представлено более 30 работ, от портретов современников до фотоархитектуры русского севера. Выставка «Все вы стали историческими людьми» будет открыта до конца сентября.
1: Спорта.
3: На строительство умной спортплощадки в Череповецком округе выделят 12 миллионов рублей. В поселке Маличкино Череповецкого округа строится умная спортивная площадка за счет средств федерального бюджета. Сейчас подрядчик монтирует ограждение, основание уже готово, завезены материалы и конструкции. Как сообщил глава округа Николай Сальников, здесь появится площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, зона воркаута и трибуна на 25 мест. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» при поддержке губернатора. Вологодская баскетболистка вошла в итоговый состав сборной России на Лигу наций. Сборная России по баскетболу 3 на 3 примет участие в Лиге наций. Игры состоятся в китайском Тяньшане. В состав команды попала и игрок вологодской «Чевакаты» Светлана Розанова. Как пояснили в пресс-службе баскетбольной команды, Света Розанова отправится на матчи Лиги наций в составе сборной 3 на 3. Девушки сыграют в китайском Тяньшане уже на следующей неделе с 6 по 12 июля. Соперниками россиянок станут сборные Китая, Монголии, Казахстана и Катара.
1: Погода на маяке.
3: Дожди и грозы ожидаются в выходные в Вологодской области. По данным синоптиков, в предстоящие выходные погода постарается восполнить недостаток дождей, который накопился за последние недели июня. Так, в субботу в регионе пройдет небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров опустятся до 13-15 тепла. Днем ожидается от плюс 21 до плюс 25. В воскресенье новый активный циклон пройдет по территории области. Он принесет умеренные, местами сильные дожди, возможно, грозы. Из-за облачности температура воздуха не поднимется свыше плюс 22 градусов. По прогнозам синоптиков, в понедельник влияние циклона сохранится, дожди продолжатся. А сегодня в Вологде Череповце пасмурно, без осадков, ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 20 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелевата, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинское в Харьковской области. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и полка ВСУ. В Константиновке штурмовые группы вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За неделю уничтожено более 535 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей. Всего в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, 2 танка, 22 боевые бронемашины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова назвала зверством атаки ВСУ на гражданских лиц в Токмаке Запорожской области, Рыльске, Курской области. По словам Лантратовой, украинские военные вновь совершили чудовищные преступления. Бесчеловечные нападения на гражданских демонстрируют полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством. В пятницу в Токмаке Запорожской области погибли 5 мирных жителей, 18 получили ранения в результате атаки дрона ВСУ. Он ударил по городскому рынку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Сегодня же в Рыльске, Курской области, машина подорвалась на мине ВСУ. Пострадали 4 человека. Среди них глава района Владимир Ковальчук. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран, участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса.
3: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства заявил, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Президент также поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Кроме того, Путин поддержал просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Тегеран, где примет участие в церемонии прощания с убитым верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хамени. Траурные мероприятия уже начались. Сегодня утром тело убитого в результате ударов США и Израиля Хамени было доставлено в главный молитвенный зал тегеранской мечети Масала. До вторника в столице Ирана будет проходить церемония прощания. 7 июля похоронная церемония продолжится в городе Куми. Погребение запланировано на 9 июля. Она состоится в Мешхеде, родном городе Али Хамени. Как ожидается, за 6 дней в церемониях прощания примут участие от 15 до 20 миллионов человек. Напомню, верховный лидер страны Али Хамени погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание и похороны спустя 4 с лишним месяца было решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считаясь с вероятными жертвами среди мирного населения. Накануне Иран предупредил США и Израиль о последствиях необдуманных действий во время церемонии похорон Айталы Али Хамини. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу, об этом сообщили в правительстве России. В кабине добавили, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. До 15 миллиметров осадков может выпасть предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. В отдельных районах возможна гроза, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, дождливая погода продлится в столичном регионе до вторника. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 24, завтра в столице 20-22 градуса. Такая же температура в Санкт-Петербурге, в северной столице, временами дожди с грозой.

интересное интервью Джо Пасса, где его спрашивают, какие гитаристы вам нравятся, и этот очень талантливый человек в возрасте, ну, интервью давнишнее, как я понимаю, уходит от ответа, говорит, ну, гитаристов, да, много, хорошие гитаристы, вот кто-то играет так, он показывает последовательность аккордов, кто-то играет чуть-чуть не так, некоторые играют вот так, показывают двузвучие, некоторые вот так, октавами, а я никогда не снимал других гитаристов, снимать это значит в наушничках слушать и воспроизводить. Я не снимал, нет-нет. Кого я снимал? Я Чарли Паркера снимал, я саксофонистов снимал, я трубачей снимал, вот их музыку я играл, а гитаристов нет-нет, я никогда не снимал гитаристов. Хороший ответ. Ваше сообщение по поводу перехода в Макс существует, насколько я знаю, вот я вижу, сейчас приходят от вас какие-то вопросы в Макс, я все вижу. Да, и Их не так много сейчас в Максе. Ладно, я полистаю. Ну вот пришло ко мне сообщение на телефон только что от певца «Веселых ребят», моего хорошего друга и соавтора Михаила Файбушевича, который, кстати, Миша Файбушевич и в группе «Белый орел» тоже был некоторое время. И мы с ним делали несколько проектов. И вот не так давно вспоминали с Таней Булановой песню «Как бы не так, я пою и танцую». 91-й год, когда мы ее записывали для «Новогоднего огонька», текст Миши Файбушевича. Но он прислал мне печальную новость. Умер гитарист «Веселых ребят» Леша Пузырев. Последнее время с Лешей мы общались. Он очень сильно болел. У него была онкология, у него был рак легких. Вот, мы с ним разговаривали. Было трудно очень с лечением. Вот, я чем мог, помогал. И вот эта печальная новость пришла. Он играл в «Веселых» совсем давно. Это 70-е годы, начало 70-х. Вот как раз период «Люди влюбляются», «Женятся», период даже Бергера он застал. Печальная новость. Очень теплый был человек, хороший, очень талантливый гитарист со своеобразным чувством юмора. По-моему, он 49-го или 40-го. Седьмого года, 49-го, наверное, скорее. В памяти Лёши Пузырёва. «Веселые ребята».

0: Студия Владимира Матецкого.
1: Интересная пластинка вышла у группы Butthole Surfers. Вообще группа сама по себе крайне необычная, поскольку это, ну, можно сказать, авангардисты. Мы сегодня слушали Лори Андерсон, Butthole Surfers. Альтернативная группа. Они образовались в 1981 году в городе Сан-Антонио, штат Техас. Вокалист Гиби Хейнс, гитарист Пол Лири, да, Пол Лири. Тоже перформансы, тоже необычный подход к песням, тоже странные звуки, долгая карьера, разные периоды карьеры, разная музыка, которую они играли в 80-е, музыка, которую они играли в 90-е. Но вот что интересно, то, что в определенный момент их карьеры, а это было в 90-е, у них вышел альбом под названием Independent Warm Saloon 93-го года, который спродюсировал Джон Пол Джонс из Led Zeppelin. И, в общем-то, это был, ну, в их системе координат хитовый альбом. У них вышел совсем недавно альбом, который, если я не ошибаюсь, они записывали еще, начали записывать еще в далекие 90-е годы, но потом отложили. При этом группа продолжала свое существование. Они были, так сказать, в разные периоды времени ориентированы то на гитары, то на электронику. В общем, такая большая-большая, как говорится, история. Вот. Давайте-ка послушаем с нового альбома один трек. Он странноватый, но для перебивки, я думаю, перебивки такого традиционного рока будет интересно.

0: интонации напоминает Фрэнка Заппа. Rock me baby, all night long. Забавная музыка, но это надо все видеть. Ну вот, Led Zeppelin, Джон Пол Джонс. Я рассказывал историю о том, что он привозил певицу в Каны на Мидем. Это были 90-е, скорее всего, годы, да, 90-е. Вот. И он тоже делал с ней проект какой-то, делал альбом, приезжал туда. Но, к сожалению, ну, когда такое происходит, прилетают, как правило, артисты на один день, там выступление. Вот в этом большом зале, где кинофестивали проходят, выступление было. Помню, Дюран туда прилетали тоже, это какой-то другой год. Кстати, Дюраны ездят на гастроли, вполне себе существуют. Вот от вас приходит сообщение, в этом году какие-то концерты, гастроли. Не, в этом году я нигде не был, пока никуда не выезжал. Вот. Новинки, Владимир Леонардович, вы заикнулись про Тома Харди. Да, британский актер Том Харди выпустил хип-хоп-альбом вместе с супергруппой Tsar Face. Tsar имеется в виду как царь. C-Z-A-R. И там есть дуэт 7L and Esoteric и музыканта Inspector Deck. Тоже инспектор пишется с мисспеллингом. Об этом пишет издание Rolling Stone. Харди предстал в образе рэпера Фрэнки Пулитцера. Новый релиз получит название «Tsar Face meets Фрэнки Пулитцер». Пластинка выходит 28 августа. Это трек. С нее мы можем сейчас послушать хотя бы кусочек. Но это такая музыка, которая у нас не так часто звучит. Но Том Харди, уважаемый, любимый актер. Давайте кусочек послушаем его нового релиза.
1: You are unmuted.

0: Вот такой трек, удивительная история. Я сейчас в наушниках слушаю и скажу, что с таким удовольствием слушаю музыку. И вот это наложение одной, как говорится, совсем истории отдельной с музыкой, как все это сочетается. Бесконечный кайф, какой может получиться. Я сейчас представил себе подобный проект, когда читается текст по-русски и текст настоящий, то бишь текст, придуманный талантливым человеком, и музыка, все это складывается в какие-то другие картины. Это совсем, конечно, особый жанр. И те, кто любит особенно отечественные треки подобные, я этих людей очень хорошо понимаю. Вот, но не всегда все удачно, не всегда все 100%, в общем, как и везде. Но я вам скажу честно, я вот сейчас слушаю Тома Харди, думаю, надо вообще ставить отечественные треки, вот больше на русском языке подобной музыки, ибо это будет правильней, поскольку для молодежи это очень точный, как говорится, курс, вектор, направление, он правильный. Так. Смотрю на ваши сообщения. По поводу фильма «Майкл», к сожалению, нет. Я так и не сподобился посмотреть. Ну, может быть, вот в эти выходные дойду, тогда обязательно об этом расскажу. По поводу книг. Какую книжку вы сейчас читаете, которая лежит у вас, вот то, что называется, рядом с вами? Вы знаете, я читаю книжку, которая называется «Палаццо Мадамы». Это книга о Ирине Антоновой, которая долгое время была директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Книжка интересная, но она такая как бы основательная книга, ее надо вчитываться, читается она медленно, там много очень такого, ну, я бы сказал, архивного материала, ссылки на интервью, на письма, на какие-то истории прошлых дней, совсем прошлых дней, послевоенной истории, когда в Музее искусств Пушкина появились вещи, которые из Германии прибыли. История со золотом Шлимана. Мне это все очень-очень интересно, поэтому я с большим удовольствием ее читаю. Те, кому интересно, рекомендую. Но сразу могу сказать, что книга довольно-таки такая сложная. То есть надо уделять внимание этой книге. Она не такая, не попсовая. Вот. А еще книга, которая лежит на подходе, это книжка, я пока не начал ее читать, просто перелистал, и мне это очень интересно. Это книга про двух братьев, Евгения Петрова и Валентина Катаева. Евгений Петров, соавтор «Ильфа» по книжкам, соответственно, «Золотой теленок» и «12 стульев». Его интересная очень судьба, необычная. Вот эти перипетии все, они и политические, и неполитические, предвоенные, история создания 12 стульев, золотого теленка, ну и более такая протяженная писательская карьера Валентина Катаева. Вот, я думаю, что многие читали «Алмазный мой венец», и там и про Олешу, и про Булгакова. Вот, но я еще раз говорю, эту книжку я не начал читать, просто там замечательные фотографии, в том числе фотографии Ильфа, речь идет о записных книжках Ильфа, которые мне невероятно нравятся, вот, и о книге, которая «Одноэтажная Америка» называется, об их путешествии по Америке, которые они сделали, проделали на автомобиле с американской супружеской парой, Адамс, по-моему, была их фамилия, этих людей. Настоящая или нет, я уже сейчас не помню, но это очень интересная литература, но она требует вот такого повышенного внимания. Вот я вам честно признался.
1: Студия Владимира Матецкого. Пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека. Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка, Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за неделю взяли населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное, Копани в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт «Украинская» в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял более 425 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы. 14 человек находятся в центральной районной больнице Токмака в Запорожской области после удара ВСУ. Еще 4 пострадавших с тяжелыми травмами перевезли в Мелитополь. В областную больницу врачи оказывают им всю необходимую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.
2: На данный момент все работы находятся в стадии выполнения, транспортировки, эвакуации. Работают, соответственно, реанимационные отделения в городе Токмак и готово приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы. Глава региона поручил, чтобы все было выполнено, соответственно, в полном объеме, ну и медицинская помощь оказывается, конечно, в полном объеме. Если необходимо будет, будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.
0: Напомню, в пятницу в Токмаке Запорожской области погибли 5 мирных жителей, 18 получили ранения в результате атаки 2 дронов ВСУ. Они ударили по городскому рынку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 50-го года. Документ, подготовленный Минобороны, рассмотрел сегодня Совет по стратегическому развитию ВМФ. Как подчеркнул помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, определены угрозы, вызовы в Мировом океане. Для обеспечения национальной безопасности предусмотрено наращивание боевого состава группировок и приоритетное развитие беспилотных комплексов.
3: К числу основных приоритетных целей государственной политики в области морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы.
0: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. В Москве зафиксировали высокую активность пыльцы в воздухе на фоне жары. Как сообщает парламентская газета, сейчас активно цветет полынь и умеренно различные сорняки и злаки. Аллергикам советуют грамотно планировать день, чтобы быть дома в моменты максимальной концентрации пыльцы, а также использовать различные методы защиты от масок до организации безопасного пространства. По словам специалистов, максимальная концентрация пыльцы наблюдается с 5 до 11 утра. В этот период растения активно выделяют аллергены. Поэтому лучше оставаться дома и перенести все важные дела на послеобеденные часы. Ситуация должна стабилизироваться в выходные, когда в столичный регион придут похолодания и дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве местами дождь с грозой, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу временами дожди с грозой, плюс 20-22.
1: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне сегодня проходит матч 3-го круга. В эти минуты Даниил Медведев встречается с Яном Штруфом из Германии. Идет первый сет 3-2 впереди Медведев. Ранее Роман Свиулин вышел в 1/8 финала, обыграв 27-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку в 3 партиях с одинаковым счетом 6-3. С подробностями Евгений Федяков.
1: что это, безусловно, большой сюрприз. Фонсека не является мастером травяных кортов пока что. Он дальше третьего круга на Уимблдоне никогда не проходил. Игрок молодой, но игрок по своему нынешнему статусу, он гораздо выше котируется, чем Сафиулин, который начинал турнир с квалификации и показывает просто героический теннис и очень высокого уровня. Я напомню, что два круга Сафиулин прошел на тайбрейках в пятой партии, а третий круг квалификации он тоже выиграл в пяти сетах. Сегодня он показал просто великолепную игру, очень стабильную, очень зрелую такую, очень классную травяную игру, которая нужна для больших побед именно на травяных кортах. Это постоянное давление на задней линии, выходы к сетке, такие плоские острые удары по углам. Ну, будем ждать от Романа новых свершений, хотя дальше, конечно, будет еще сложнее, пока соперник неизвестен. В любом случае, это будет очень сильный соперник. Но посмотрим, тот уровень игры, который показывает сейчас Сафиулин, он, конечно, обнадеживает. Хватило бы сил ему, как физических, так и эмоциональных, для четвертого круга, и все возможно.
4: В женской сетке соревнований Екатерина Александрова противостоит американке Иви Йович. Первый сет Александрова проиграла 3-6, во втором ведет 3-2. Анна Калинская покидает турнир. Россиянку уступила представительница Швейцарии Белинди Бенчи 4-6, 6-4, 6-7. Спортивный директор испанского футбольного «Алавеса» Серхио Фернандес подтвердил, что клуб работает над трансфером Виктора Парада в «Спартак». «Мы работаем над трансфером Парада в «Спартак», но сделка еще не закрыта», передает слова Фернандеса Матч ТВ. Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа, в котором провел 3 сезона. Двукратный победитель Евролиги, защитник Михаил Кулагин, стал игроком баскетбольного «Уралмаша». Срок действия соглашения рассчитан на 1 год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

Дебби Хэрри, недавно ей исполнился 81 год. Очаровательная, симпатичная, с очень интересной биографией. Книжка, ну, не бестселлер, но она была заметная очень книжка. У меня этой книжки нет, я ее целиком не читал. Вот, но я читал куски из ее книги, и такие очень серьезные моменты. И она подвергалась сексуальному насилию. История со Стайном, ее, так сказать, партнером по Блонди, тяжело был болен. В общем, очень много всего разного. И вот я сейчас слушаю эту песню, ну как можно было нарулить? Вроде бы, ну все лежит на поверхности, да? Вот такая песня. Вот возьми ее там кто-то, вот я не знаю, сегодня запиши эту песню. Ну, с нуля, что называется. И вряд ли будет какой-то эффект. А вот персона – это великое дело. Смотрю ваши сообщения, и есть по поводу удивительная история, связанная с самокатами, с самокатчиками. Я вообще небольшой специалист, и свое мнение мне трудно высказать, но бывают какие-то моменты, я езжу там за рулем, я абсолютно не чураюсь общественного транспорта, вот, что касается самокатчиков, ну, носится как бешеный, понятно, и вот я вижу от вас сообщение, что более 90% самокатчиков России нарушают правила дорожного движения. И это все уже идет по линии системы Net Vision, который отслеживает самым частым нарушением проезд по пешеходному переходу. Вот как автомобилист скажу вам, что это коварнейшая вещь, потому что если человек едет по тротуару на самокате с большой скоростью и потом резко поворачивает перед машиной, и вот Светлана тоже наверняка это знает, как человек с опытом водительским, резко поворачивает на пешеходный переход, что подразумевает, он требует, чтобы его пропускали, а на самом деле он должен спешиться и вести свой самокат, так сказать, со скоростью пешего, так сказать, участника движения. Прости, Господи. Вот. И, конечно, это все, это большая проблема. Вот я сейчас открыл, эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок в месяц в Екатеринбурге и Самаре, то есть не московские истории. Учитывались как арендованные, так и частные самокаты. Вот, зафиксированы случаи езды вдвоем. О, я это каждый день вижу. Это, ну я не знаю, ну не каждый второй, нет, конечно, но каждый десятый вдвоем с нарушением, со скоростью, с истошными криками. Не знаю, как собирается это регулировать, вообще непростая задача. Пришло сообщение, очень уместное, сегодня я не успел на него ответить, у меня тут масса всяких личных дел, событий, музыкальных, кстати, от вас тоже приходит вопрос, когда же вы песню Сергея Пенкина покажете? Вот буквально вчера работали на студии, делали еще какие-то исправления, так сказать, замены, то, другое, третье, к сожалению, затянулась работа, вот не надо было мне анонсировать эту песню, поскольку я ее анонсировал, было это, наверное, в мае, если не раньше. Но вот, к сожалению, еще не закончили, но вроде бы вышли на финишную прямую. Так что я про это доложу. А то, что я хотел сказать, спасибо за подсказку, это саундтрек к фильму «Оппенгеймер». Мне очень понравился этот фильм, и актерские работы, и сама тема тоже невероятно интересная. Людвиг Горансон, так его фамилия в американском произношении, на самом деле по-шведски это, наверное, Йорансон читается. Интересный автор. Молодой человек, который успешнейшие киноработы сделал, если не ошибаюсь, 3 Грэмми получил. Вот, в том числе и за оригинал саундтрек из «Оппенгеймера». Комментарий к созданию вот этого куска музыки, который мы сейчас послушаем. «Я был удивлен, — говорит Людвиг, — когда меня пригласили работать по этому проекту. Серьезный проект, мощный, с мощной актерской базой. Тема невероятно интересная, и вот мне нужно было найти какое-то сочетание классической музыки и электронной музыки. То бишь, это и классика,
тема подразумевает классику, оркестровую классику и электронику, и где-то в какой-то точке эти две, в общем-то, не очень легко совмещаемые традиции должны были где-то совместиться и дать результат. Замечательный, надо сказать, композитор. Вообще киномузыка – это отдельная тема. Я на этой неделе общался с Юрой Потиенко. Это один из лучших наших сегодняшних современных кинокомпозиторов. Мы очень давно знакомы, еще с его периода работы на «Мелодии». Человек интересный, композитор замечательный, он преподает в консерватории. Я думаю, что мы с ним устроим разговор обязательно. Я себе сейчас помечу, и мы поговорим, в том числе и о кино, и о киномузыке, и о том, как это развивается, эта культура отдельная. А сейчас слушаем Людвига Горансона «Can you hear the music particles» из «Оппенгеймера». Вот это классическая часть, а потом к ней прибавится электроника.

0: Людвиг Горансон, оригинал саундтрека из «Оппенгеймера». Куски инструментальной музыки замечательно звучат, я вам скажу. И они... У меня нету... Кстати, я когда-то в 90-е, еще до интернетных всех дел, я всегда покупал пластинки Original Soundtracks. У меня сохранилось... Ну, я не могу сказать, что коллекция, это слишком громко звучит. Сохранились кое-какие пластинки, в том числе Basic Instinct. И я все время слушал эту музыку за инструментом. Ну, понимаете, да? То бишь, мне было интересно, как она построена гармонически и так далее, и так далее. И вот на эти темы я... И с Юрой Потиенко мы общались, какие нравятся звучания, ноты. И вот он мне прислал демо своей новой киномузыки. Просто замечательно построенный кусок, буквально 4 ноты, но правильно найденные 4 ноты. Ну, он прислал в виде демо, это будет в оркестровом звучании, что совсем, как говорится, меняет оркестр. Это еще надо уметь сделать, уметь написать оркестровку правильную, чтобы оркестр звучал. И при этом не прибивал изображение, поскольку хозяином в кино является режиссер, а не кинокомпозитор. Композитор обслуживает режиссера. Некрасиво звучит, но соответствует действительности.
1: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
2: 12 радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Число обращений волокжан по благоустройству общественных пространств заметно снизилось. Тема благоустройства общественных территорий традиционно входит в топ-тем волнующих жителей Вологодской области. Аналитика обратной связи ЦУР зафиксировала, что во втором квартале этого года в крупных городах региона наблюдается спад обращений жителей области по вопросам ремонта содержания парков, скверов и набережных. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Вологде количество жалоб уменьшилось на 51%, в Череповце снижение числа обращений составило 66%, а в Великом Устюге – 39%. Юбилейный 30-й выпуск Череповецкого государственного университета подарил региону 780 молодых специалистов. По традиции дипломы ЧГУ торжественно вручают в Ледовом дворце. Здесь выпускники и их родные, преподаватели и сотрудники, партнеры вуза и представители власти. 185 молодых специалистов получили диплом красного цвета. В этом году ЧГУ впервые выпускает студентов педагогического колледжа и передовой инженерной школы. Напомним, Череповецкий госуниверситет был создан в 1996 году. Сейчас в его составе 7 институтов. В Тотьме научат делать кабачковые брауни и морковный кекс. Гастрономический фестиваль «Морожка. Новый уровень» состоится в Тотьме с 5 по 12 июля. Основной площадкой уникального проекта станет территория культурно-делового центра «Дом мецената» на улице Горького, 14. В этом году этому зданию исполняется 120 лет. В рамках гастрофестиваля искусствовед Лиза Прозорова познакомит с особенностями тотемского барокко, и под ее чутким руководством участники создадут свой первый архитектурный скетч. На мастер-классах также можно будет приготовить аппетитные десерты, сделать женский оберег, освоить азы макраме и многое другое. Памятник поэту Игорю Северянину появится в Череповце. О том, что в городе установят монумент, стало известно на заседании депутатов городской думы. Они поддержали решение комиссии по увековечиванию памяти исторических событий и выдающихся личностей об установке мемориала поэту. Памятник разместят в сквере на улице Милютина. Финансирование работ по изготовлению мемориала осуществят за счет внебюджетных источников. Текущее содержание и ремонт планируется проводить за счет средств городского бюджета. В В Вологде в доме купца Самарина открылась выставка вологодского фотографа Петра Машкова. Вологжанин родился в 1903 году, начал фотографировать с 14 лет и посвятил фотографии всю свою жизнь. Он запечатлел старую Вологду, его снимки стали уникальной летописью города. В экспозиции представлено более 30 работ, от портретов современников до фотоархитектуры русского севера. Выставка «Все вы стали историческими людьми» будет открыта до конца сентября.
1: Спорта.
3: На строительство умной спортплощадки в Череповецком округе выделят 12 миллионов рублей. В поселке Маличкино Череповецкого округа строится умная спортивная площадка за счет средств федерального бюджета. Сейчас подрядчик монтирует ограждение, основание уже готово, завезены материалы и конструкции. Как сообщил глава округа Николай Сальников, здесь появится площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, зона воркаута и трибуна на 25 мест. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» при поддержке губернатора. Вологодская баскетболистка вошла в итоговый состав сборной России на Лигу наций. Сборная России по баскетболу 3-3 примет участие в Лиге наций. Игры состоятся в китайском Тяньшане. В состав команды попала и игрок вологодской «Чевакаты» Светлана Розанова. Как пояснили в пресс-службе баскетбольной команды, Света Розанова отправится на матчи Лиги наций в составе сборной 3-3. Девушки сыграют в китайском Тяньшане уже на следующей неделе с 6 по 12 июля. Соперниками россиянок станут сборные Китая, Монголии, Казахстана и Катара.
1: Погода на маяке.
3: Дожди и грозы ожидаются в выходные в Вологодской области. По данным синоптиков, в предстоящие выходные погода постарается восполнить недостаток дождей, который накопился за последние недели июня. Так, в субботу в регионе пройдет небольшой дождь, в ночные часы столбики термометров опустятся до 13-15 тепла, днем ожидается от плюс 21 до плюс 25. В воскресенье новый активный циклон пройдет по территории области. Он принесет умеренные, местами сильные дожди, возможно, грозы. Из-за облачности температура воздуха не поднимется свыше плюс 22 градусов. По прогнозам синоптиков, в понедельник влияние циклона сохранится, дожди продолжатся. А сегодня в Вологде Череповце пасмурно, без осадков, ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 20 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелеваты, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровные, Лесное и Копани в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинское в Харьковской области. Подразделения Южной группировки продвинулись в глубину обороны противника, взяли населенные пункты Малиновка и Пескун. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение за неделю, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. В Красном Лимане, в ДНР, штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За неделю в городе противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронемашины «Хамви» производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 боевых бронемашин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы. Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области будут установлены и привлечены к ответственности, заявили в МИДе России. В нашем дипведомстве отметили, что игнорирование странами и международными структурами удара ВСУ по рынку в Токмаке будет означать согласие с действиями Киева. Напомню, в пятницу в Токмаке погибли 5 мирных жителей, 18 получили ранения в результате атаки 2 дронов ВСУ. Они ударили по городскому рынку. По данным властей Запорожской области, 14 человек находятся в центральной районной больницы Токмака. Еще 4 пострадавших с тяжелыми травмами перевезли в Мелитополь, в областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса. Прокомментировал Песков и ситуацию вокруг Калининградской области. Представитель Кремля заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра.
3: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться, а работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
1: В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства заявил, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Президент также поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Кроме того, Путин поддержал просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС. Он сообщил, что Банк России пересмотрит траекторию ключевой ставки в июле, обсудит масштаб изменения. Заботкин также заявил, что ЦБ оценит влияние ситуации с топливом на инфляцию на основе полных данных за июнь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хамени в Тегеране, передает РИА Новости. Церемония началась сегодня с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана, завершится она погребением Айталы в его родном Мешхеде. Ранее МИД Ирана сообщил об участии представителей порядка 100 стран, среди них политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели. Напомню, верховный лидер страны Али Хамени погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание и похороны спустя 4 с лишним месяца было решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считаясь вероятными жертвами среди мирного населения. Гроза ожидается в Москве с вечера пятницы и до утра субботы, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Прогнозом синоптиков дождь, местами сильная, в отдельных районах гроза прогнозируется с 9 вечера до 10 утра при усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду. Столичные власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22, в Москве в субботу местами дождь с грозой, 20-22 градуса.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Приемники гаджета ваши настроены на маяк. Программа «Муздок». В эфире меня зовут Игорь Ружейников. Честное слово, в этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой, казалось бы, давно ушедшей жизни. Но коль скоро, вообще такая вот древняя формулировка «коль скоро». Надо разобраться, когда ее впервые стали употреблять. Коль скоро мы об этом вспоминаем, значит, вспоминать нам об этом интересно. Вот сегодня у нас как раз на рассмотрении такое событие. Событие, после которого мир перестал быть прежним. В всяком случае, я так в анонсе написал. Я прекрасно понимаю, что подобная формулировка, ну, она такая за уши к шее. Мир вообще перестал быть прежним. Знаете, это случается каждую секунду. Каждую секунду куча каких-то событий, которые переделывают нашу жизнь. А потом мы начинаем разбираться, а почему так случилось? А вот из-за этого. Строго говоря, 9 июля 1955 года, как сейчас помню, это был четверг, ну, скорее всего, четверг, потому что четверг – это главный музыкальный день мира. Уже в 55-м году, понимаете, выход новых релизов, публикация новых хит-парадов. Так вот, 9 июля 1955 года на вершину хит-парада какого? Правильно, Билборд, главный хит-парад мира. Ну, что крутить? Ну, поскольку Америка главный уже тогда, главный музыкальный рынок мира, и Билборд – это главный хит-парад. Вот. Причем у них там много хит-парадов, понимаете, в 55-м году уже было много хит-парадов, понимаете, там жанровых. Но вот именно парадов, самый главный парад – это популярная музыка, так называемая. Так вот, взошла песня на первое место. Ну, взошла и взошла. Каждую неделю восходит какая-то песня, а некоторые песни там на первом месте по несколько недель сидят. Но какая это была песня? Это была песня Билла Хейли и группы The Comets –

Вообще, строго говоря, мир не перестал быть прежним в 1955 году. Он стал активно музыкальный мир меняться еще до этого. Вообще, песня, сама песня «Rock Around the Clock», она была написана аж в 1952 году. И популярному на тот момент певцу Биллу Хейли, его группе The Comets, предложили их спеть. Как раз у Билла Хейли был суперхит «Crazy Man Crazy», который тоже такой танцевальный, веселый, но это все-таки еще не совсем рок-н-ролл. Вот. Но продюсер Хейли сказал: «Нет, мой Билли эту песню петь не будет, она плохая». Вот. А потом Билл Хейли перешел из одной компании в другую и вот говорит: «Давай-ка я запишу эту песню, песня, в общем, неплохая». И он ее записал и выпустил в 1954 году. Вот. Причем в 1954 году он ее выпустил, а в аннотации к песне было написано, что это фокстрот. Дело все в том, что термин рок-н-ролл, который появился за несколько лет до этого, это великий диск-жокей Алан Фрид, термин был неофициальный. Это сейчас вот рок-н-ролл, понятно, что такое? Понятно. Хотя сейчас, кстати, непонятно абсолютно. Вот, потому что я любую гитарную музыку, не только гитарную, да и не только, я называю рок-н-роллом. Тогда это был фокстрот. И действительно, до торжества, так сказать, гитарного рок-н-ролла, гитарного рока, понимаете, все-таки музыка четко разделялась, и это ужасно, на белую и черную. Да, действительно, черные музыканты изобрели то самое, что стало называться рок-н-роллом. Там действительно часто главенствовала гитара, поскольку блюзовые музыканты, ритм-блюзовые музыканты, они на гитарах играли. Гитары, гармошки. Белые обязательно включали дудки. И это очень важно. Черные музыканты записывались для так называемых расовых серий. Пластинки, которые продавались в черных районах для черных потребителей музыки. Специальные радиостанции, которые крутили пластинки именно расовых серий. Но, понимаете, время не стоит на месте. В 50-е годы белые подростки давно уже раскусили, какая лучшая музыка на их континенте. Нужны были белые исполнители черной музыки. Причем, понимаете, желательно, в общем, такие приличные. Внешне приличный, в костюмчиках. Ну, хотя и черные тоже в костюмчиках были, они это очень любили. Понимаете, внешность Билла Хейли – это внешность бухгалтера такого. Несмотря на кок на голове. Ну, вот бухгалтер, бухгалтер, милый мой бухгалтер. Знаете, Билл Хейли к 55-му году уже почувствовал, что в общем и внешность его, и стареющие щеки выходят за рамки той музыки, которую любила молодежь. Основные потребители этой музыки, понимаете? И он

Во всех интервью, между прочим, свой возраст уменьшал. Сначала на 2 года, потом на 5. Потом, правда, раскопали, но никакого скандала не было. Песня «Rock Round the Clock» считается второй песней в мире по количеству кавер-версий. Самая популярная, самая продаваемая песня мира – это я рассказывал об этой песне, об этом исполнителе. Это Бинг Кросби, «White Christmas», который звучит не только в Рождество в англоязычном мире, а вообще всегда. А вот вторая песня по продажности во всем мире, в хорошем смысле это слово, это «Rock Around the Clock». 50-е годы, золотое время. В 1955 году, после выхода очередной пластинки человека, которого скоро назовут просто «Король», в «Билборде» появилась статья, где молодой восходящий певец по имени Элвис Пресли был назван новой звездой кантри.

Все, конечно, знают эту прекрасную легенду, что первую свою пластинку Элвис Пресли записал в подарок своей маме. Выкиньте эту легенду, нет никаких тому подтверждений. Это об этом так говорил сам Элвис Пресли. Да, понимаете, мне нет, ну я не хотел, ну что, ну просто я вот заехал записать своей маме в подарок пару песен, вот и все там. Вот, Сэм Филлипс нас увидел. Да, только, значит, скажи мне, пожалуйста, дорогой король, а вторая твоя сессия через месяц на той же студии, когда ты еще две песни записал, и тебя опять никто не заметил? Или лучше все-таки к королю обращаться на вы? В общем, так или иначе, понимаете, в отличие от Билла Хейли, Элвис был бунтарем. Рок-н-ролл — это всегда бунт. Разумеется, бунтарем он ни к чему не призывал, понимаете, тексты-то такие же глупые, ну как, что ж глупые, ну бессодержательные, как у Билла Хейли. Да все они этим занимались, понимаете, ну а что, великий Бадди Холли в то время, это то же самое. Восходящая звезда Боппер, который погиб с Бадди Холли, или погибший с Бадди Холли, в авиакатастрофе Ричи Валенса. Ну, никакого бунта. Но Пресли бунтовал своим внешним видом. И когда он попал в жесткие лапы полковника Паркера, который сразу понял, вот это то, что нужно нынешней молодежи. А потом не только молодежи, потому что в Лас-Вегасе, где последние годы отыгрывал несколько лет Пресли, там, в общем-то, не совсем молодежь собирались. Там сливки истеблишмента. Пресли сделал рок-н-ролл музыкой бунта. То, чего не могли себе позволить темнокожие музыканты. Вообще, все вот эти первые песни, которые можно характеризовать как рок-н-ролл, это еще 40-е года. Это блюзовые студии расовых серий. Собственно говоря, половина быстрых блюзов, которые были записаны на Chess Records, главной блюзовой студии Чикаго, а стало быть, всей главной блюзовой студии всей страны, да и всего мира, чего греха таить. Ну, просто они рок-н-роллом не назывались. И там было очень мало кантри. Это все вот до той поры, пока не появился человек по имени Чак Берри. Черный музыкант, играющий кантри. Надо вам сказать, что в 50-е, 60-е годы не стали появляться люди, которые, ну как, темнокожие музыканты, они были музыканты и все, понимаете? Если он не грузчик, он музыкант. Ну, в смысле, вечером музыкант, днем грузчик. А музыканту надо бороться за ангажемент. Допустим, в таком городе, многонациональном и многополикультурном, как Чикаго, там куча разной музыки. Поэтому, разумеется, и в Чикаго, и в Нью-Йорке, но только не в Калифорнии, темнокожие музыканты играли смесь блюза и кантри, чтобы понравиться всем. Чак Берри сумел это совместить и стать, ну, по сути дела, первой черной звездой рок-н-ролла. Хотя... Очень ранняя песня «The Fat Man», «Fatso Domino», потрясающего пианиста, рок-н-ролльщика с диким фальцетом, наверное, это все-таки пораньше, чем Чак Берри. А вообще, наверное, первое появление слова «рок-н-ролл», которое относится именно к музыке, вообще словосочетание «рок-н-ролл», оно в темнокожей среде относилось не только к музыке, ну, скажем так, к приятному времяпрепровождению мужчины и женщины. Ну, собственно говоря, как и слово «джаз». Так вот, первый музыкальный рок-н-ролл в песне «Van Harris» «All She Wants to Do Is Rock». Это, между прочим, 1949 год. Опять же, вернемся к Алану Фриду, который в 51-м году привлекал белому диск-жокею. Кстати, диск-жокеи в большинстве своем были белыми. Привлекал белую аудиторию, выкрикивая сначала непонятное, а потом так ожидаемое аудитории слово «It's rock and roll! Rock and roll music!»
Наверное, даже, наверное, не с таким акцентом, а с южным. Ну, вообще-то, с юга. Кстати, приятно осознавать. Папа Алана Фрида родом из Одессы. Вот это, то есть он из наших, вот, из российских. А что же с рок-н-роллом-то было в нашей богом спасаемой стране? А это отследить уже невозможно. Иных уж нет, а те далече, а записей вообще не осталось. Ну да, мифы, скоморохи, скифы. Записи-то нет практически, понимаете, нету. Якобы первый русскоязычный настоящий рок-н-ролл появился в 1965 году. Да, скажете вы, поздно. Но лучше поздно, чем никогда. А в общем-то, строго говоря, рок-н-ролл, буги, твист появились у нас в конце 70-х и в начале 80-х годов. Но забавно, те группы, которые, ну, прежде всего, конечно, вспоминается Майк Науменко. Извините, не Майк Науменко, Науменко. Если Науменко, то Михаил. Когда его называют, это вот у меня мусор какой-то. Когда его называют Майк Науменко, он в гробу переворачивается. Он Майк. А если Науменко, то Михаил Науменко. Так вот, когда Майк играл рок-н-ролл, он себя не считал рок-н-ролльщиком. Музыканты той поры, города Ленинграда, они все поголовно считали себя панками. Самое забавное, что самая рок-н-ролльная группа уже уходящего Советского Союза, это была группа «Браво». Сейчас уже никто не помнит, что это группа «Браво». И уже никто не помнит, что первая пластинка, магнитоальбом группы «Браво», которая была записана юным выпускником МИИТа Евгением Хафтаном, это была пластинка группы, играющей панк-рок. Именно как панк-рокеры они себя презентовали. Если посмотреть редкие записи середины 80-х годов, да, ты понимаешь, что, ну, это панк чистой воды. Особенно если звуки музыки выключить. Все, что... Вернемся к Майку. Все, что делал Майк, с одной стороны, укладывается простое словосочетание. Рок-н-ролл. Можно говорить о том, это был рок-н-ролл, это были буги, которые зародились еще в 20-х, 30-х годах в Штатах. Можно называть это панк-роком, как, собственно говоря, Майк и называл свою музыку. Но есть у меня такое подозрение, что это абсолютно не важно. Самые популярные рок-н-ролльные вещи – это Майк, Браво, разумеется, группа «Секрет» вместе с песнями, и своими песнями, и с песнями Майка. Группа «Секрет», которая позиционировала себя как бит-группа. Вообще, слово «рок-н-ролл» у нас было не то что под запретом, но налететь на это можно было. Поэтому, знаете, такое нейтральное слово. Бит-музыка, кстати, то же самое было и в странах соцлагеря в начале 60-х годов. Что-то я заболтался. Давайте зоопарк послушаем.

буги, я танцую буги-вуги каждый день. Но тут что-то не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе: привет!

0: груз ему на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Семнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за неделю взяли населенные пункты Новоскелеваты, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное, Копание в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт «Украинская» в Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» за неделю улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 16 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 боевых бронемашин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы. Новые взрывы произошли в Сумах и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге Днепропетровской области. Взрывы прогремели и в Харьковской области. Сегодня же киевский режим из-за приближения линии фронта объявил принудительную эвакуацию сразу в 60 населенных пунктах Харьковской области, в Купинском, Богодуховском, Харьковском, Дергачевском и Шевченковском районах, передает ТАСС. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хамини пообщался с президентом Исламской Республики Масудом Пазашкианом. Как сообщает ТАСС, траурная церемония проходит в Тегеране в Масале, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. После того, как российская делегация во главе с Медведевым почтила память погибшего Хамини, зампред Совбеза направился к иранским официальным лицам. Медведев и Пазашкиан обменялись рукопожатиями, пообщались. Церемония прощания началась сегодня с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических, общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля. В ряде городов Ирана завершится она погребением Айталы в его родном Мешхеде. Напомню, верховный лидер страны Али Хамини погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание похороны спустя 4 с лишним месяца было решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считаясь вероятными жертвами среди мирного населения. Минюст России внес в реестр иноагентов литературного критика Галину Езефович. В реестр добавлены еще 2 физлица, передает ТАСС. 2 вспышки класса М зафиксированы на Солнце в пятницу, сообщили ТАСС. В Институте прикладной геофизики накануне на Солнце произошло 4 вспышки класса М. Как напоминает ТАСС, вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОСа, в Петербурге завтра временами дожди с грозой плюс 20-22. Такая же температура в Москве. В субботу в столице местами дождь с грозой.
3: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема Уимблдоне сегодня проходит матч 3-го круга. В эти минуты Даниил Медведев встречается с Яном Штруфом из Германии. Первый сет Медведев проиграл 6-7, во втором ведет 3-1. Ранее Роман Сфиулин вышел в 1/8 финала, обыграв 27-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку в 3 партиях с одинаковым счетом 6-3. В женской сетке соревнований Екатерина Александрова противостоит американке Иви Йович. Первую партию Александрова проиграла 3-6. Вторую взяла с таким же счетом в третьей 4-4. Анна Калинская покидает турнир. Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. С подробностями Евгений Физиков.
5: Ну, поражение, которое потерпела Анна Калинская, с одной стороны, не является сюрпризом, с другой стороны, конечно, очень обидный результат, поскольку в третьей партии наша теннисистка сражалась на равных с олимпийской чемпионкой 21 года Белиндой Бенчич, и были шансы на победу. Бенчич вела по ходу третьей партии, но Калинская сумела ее догнать, и немножко не хватило. Неудачно сложилась первая половина супер тайбрейка до 10 очков. Калинская слишком далеко отпустила свою соперницу и не смогла ее настигнуть. Ну, в целом, теннис, который показала Анна, он, в общем-то, довольно высокого уровня. Она молодец, она прошла два круга на Уимблдоне. Могла пройти и дальше, но немножко не хватило.
4: Спортивный директор испанского футбольного «Алавеса» Серхио Фернандес подтвердил, что клуб работает над трансфером Виктора Парада в «Спартак». «Мы работаем над трансфером, но сделка еще не закрыта», – передают слова Фернандеса Матч ТВ. Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОК, в котором провел 3 сезона. Двукратный победитель Евролиги защитник Михаил Кулагин стал игроком баскетбольного «Уралмаша». Срок действия соглашения рассчитан на 1 год. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня под пристальным вниманием меня. В программе «Муздок» 9 июля 1955 года. Именно тогда «Фокстрот», был написан, что это «Фокстрот», под названием «Rock Around the Clock» Билла Хейли и группы «The Comets», взлетела на первое место хит-парада «Билборд», главного хит-парада планеты. Я говорил, что песня сначала, она, в общем-то, особенно публике не глянулась. Но 55-й год – это тихая, сначала ползущая, а потом гремящая революция. И после того, как песня «Rock Around the Clock» прозвучала в одном из фильмов «School Jungle», «Школьные джунгли», ну и подростковые дела, понимаете. Песня взлетела. Кстати, Билл Хейли, не будь дурак, у него вообще хитов было не очень много. Он эту песню перезаписывал раз пять. И каждый раз, ну, на первом месте было только вот то самое первое исполнение 54-го года, но каждый раз, когда он ее перезаписывал, это было и позже, и позже, и позже, даже в начале 60-х годов, песня регулярно попадала в хит-парады Билборда. Разумеется, уже не так высоко. Что касается рок-н-ролла, знаете, об этом никто особенно не говорил, вот того самого корневого рок-н-ролла 50-х годов. Это была очень мускулинная музыка. Если в царстве кантри были свои короли и королевы, причем если король или королева занимали трон, они на нем оставались до конца своей жизни. Да и с блюзом так же было. Там были и короли, и королевы, и слушали и мужчины, и женщины. А теперь вспомните, пожалуйста, певиц, которые пели рок-н-ролл в 50-е, и потом, они в течение хотя бы 15 лет поднимались на ведущие позиции хит-парадов. В Америке или в Великобритании. Да не было таких. Одна-две песни, понимаете, у рок-н-ролла не было своих Долли Партон. Почему? Я не знаю почему. Хотя, казалось бы, там, в 60-е годы борьба там и с расовой сегрегацией, растут движения за права женщин. Но вот с рок-н-роллом почему-то не сдалось. Я так думаю, что это законы шоу-бизнеса. Наверное, просто с мужчинами было работать проще, и потом все-таки женщины, знаете, их использовали на бэк-вокале. Видите, великая вокальная группа Realtors Рэя Чарльза. Ну, так они бэк-вокалистки, даже когда они пели кусочки сольных партий, ничего не получалось. Была единственная женщина, которая какое-то время пела рок-н-ролл, ну, поскольку муж ее заставлял, это Тина Тернер. Кстати, в общем, исследователи рок-н-ролла говорят, что первый настоящий рок-н-ролл – это как раз вот самый настоящий. Это одна из песен именно Айка Тернера, мужа Тины Тернера. Ну, что об этом судить? Знаете, а к вопросу о женщинах и мужчинах. А если вспомнить, наверное, самый лучший рок-н-ролльный вокал нашей страны, да, это поздно, да, это 80-е годы. Но тогда ее можно было назвать так. Это великая Жанна Агузарова.

Ну, вот тогда, по-моему, она еще была Ивона Андерс, по-моему. Я, честно говоря, не помню, когда была записана песня «Ленинградский рок-н-ролл». По-моему, это все-таки не первая пластинка, а вторая. Первая пластинка – это там, где «Желтые ботинки». Вот тогда точно Ивона Андерс. Потом же, как попроще, Жанна Агузарова. Был такой человек, который написал книжку. Великий продюсер, композитор, басист, контрабасист Вилли Диксон. Книжка называется просто «Я и есть блюз». Если посмотреть количество песен, которые стали визитными карточками многих блюзовых музыкантов, ты понимаешь, что Вилли Диксон не просто выпендривается. Где-то что-то у него, вот, знаете, правда в этом есть. Самая великая блюзовая визитная карточка. Это, разумеется, вообще визитная карточка блюза «Хучи-кучи мэн». Так ее не Мадди Уотерс написал, для Мадди. Написал штатный басист и композитор звукозаписывающей компании ЧЕС Вилли Диксон. Знаете, и был такой человек в рок-н-ролле в корневом. Это Литл Ричард, который неоднократно в своих интервью говорил, что, в общем, настоящий рок-н-ролл придумал я. И не только дело связано с музыкой. Ну, что там музыка, господи, 16-тактный блюз, очень быстрый тактовый. 16-тактовый блюз, быстрый, абсолютно одинаковые везде переходы, одинаковые аранжировки, неважно, на чем ты играешь, на гитаре или на рояле, как играл маленький Ричард. Кстати, маленький Ричард записывался всегда с теми же музыкантами, которые записывались с Фэтсом Домином. Тоже роялист рок-н-ролльный. Ну так вот, в каждом интервью он говорил: рок-н-ролл придумал я. Я придумал, как петь. Я придумал, как себя вести. Я – это и есть настоящий рок-н-ролл. Это такая, знаете, визитная карточка была. Наверное, самого нескромного рок-н-ролльщика. С ним мог поспорить своей нескромности только киллер, убийца. Убийцы звали еще одного роялиста. Ну, все его, разумеется, знают. Это Джерри Ли Льюис, который написал великую «Great Balls of Fire». Когда смотришь на рейтинги, составленные профессионалами, и вот народ начинает: а почему этого гитариста поставили на первое место, он вообще играть не умеет, а почему этого пианиста, а почему этого вокалиста, то ли дело мой любимый вокалист, гитарист, там, барабанщик. Всегда оценивается личный вклад в историю. Когда говорят, что вот лучший гитарист – это вот этот, это значит, что его слушали миллионы людей, и именно на его музыке были воспитаны десятки гитаристов современности, к примеру. Поэтому не удивляйтесь, что на протяжении долгих лет гитаристом номер один для журнала «Роллинг Стоун» был Джимми Хендрикс. На втором всегда шел, они иногда менялись. Биби Кинг, понимаете, казалось бы. Ну, потому что на Биби Кинге и Хендриксе воспитывались все. Вот так же, как ни странно, и с вокалом маленького Ричарда. Если перечислять всех вокалистов очень жесткой гитарной музыки, которые фанатели от рок-н-роллов маленького Ричарда 50-х-60-х годов, диву даешься. Ну, допустим, знаете, вот Фредди Меркьюри говорил, что Литл Ричард оказал на меня большое влияние. Ну, прям-таки, скажем, не только музыкальное, конечно. Вот. Очень далекий от Литл Ричарда Джон Лорд. Я, говорит, его слушал, как он играет.

0: Маяк. Впервые радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Июль Министерством здравоохранения России объявлен месячником диспансеризации. И сегодня мы решили поговорить на эту тему. К нам в гости пришла заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, рад вас видеть.
2: Здравствуйте.
1: Ирина Юрьевна, что это за акция и почему именно сейчас на ней делают такой акцент?
2: Ну, вообще вопрос о диспансеризации очень актуальная тема, потому что она позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. И хочется сделать акцент на том, что люди летом расслабляются, немножко смещаются приоритеты в сторону немножко других забот, дачи, огороды, отдых планируют. Но для того, чтобы вернуть все-таки фокус внимания на свое здоровье, было принято решение все-таки сделать акцент на диспансеризации. И, скорее всего, даже вот для лиц старше 65 лет.
1: Ну вот многие говорят, ничего не болит, значит, к врачу идти не нужно. Насколько вот это опасное заблуждение?
2: Вот, Владимир, вы очень точно подметили, что это заблуждение, потому что очень многие заболевания, к сожалению, протекают, особенно в своих начальных стадиях, без каких-либо проявлений. И таких примеров очень много, когда человек, кажется, считает себя здоровым, а на самом деле при прохождении скрининга, вот, как представляет диспансеризация, как раз можно выявить какие-то скрытые течения и определить уровень холестерина, уровень сахара, потому что, по сути, мы его не чувствуем.
1: Ирина Юрьевна, а какие заболевания чаще всего удается выявить именно во время диспансеризации, когда вот человек вообще ни на что не нажалуется?
2: Вообще диспансеризация направлена на выявление основных форм заболеваний, которые очень влияют на развитие смертности населения. К ним в первую очередь относятся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов брюшной полости, сахарный диабет, органов дыхания и самое опасное – это злокачественные новообразования, которые вот они, к сожалению, и проявляются чаще всего только уже на поздних стадиях.
1: Ну, тогда вопрос, есть ли реальные случаи, когда обычная диспансеризация буквально спасла жизнь человеку?
2: Да, такие случаи существуют, и я могу привести несколько примеров. Вот три таких очень ярких показательных примера. Например, женщина, молодая женщина в Череповце, такой случай был. Она вела обычную жизнь, ее ничего не беспокоило, и она откликнулась на призыв, когда ее пригласили пройти диспансеризацию во время прохождения одного исследования маммографии, это исследование молочных желез у женщин, было обнаружено новообразование, которое в последующем подтвердило онкологическое заболевание первой стадии, что, естественно, повышает шанс на более благоприятное развитие. Еще один пример в Вологде уже мужчина, пациент старше 72 лет, он наоборот, очень регулярно следил за своим здоровьем, он вел активный образ жизни, занимался спортом. И именно вот эта привычка проходить регулярный медицинский осмотр позволила выявить заболевание тоже онкологическое, которое впоследствии подтвердилось на ранней стадии, что позволило сохранить качество жизни, ну и вообще спасти саму жизнь. Вот такие истории есть.
1: Что сегодня, Ирина Юрьевна, входит в диспансеризацию?
2: Диспансеризацию, по сути, ничего особо не поменялось. То есть те же мероприятия, которые были и ранее. Это анкетирование, это антропометрия, измерение роста веса, окружности талии и расчет индекса массы тела. Это измерение артериального внутриглазного давления. Это определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, ЭКГ. И если на первом этапе будут выявлены какие-то изменения в организме, которые потребуют дополнительного обследования, то как раз терапевт при заключении даст возможность пройти на второй этап уже более чуть расширенно. Но там все зависит от возраста и от того, что было выявлено на первом этапе.
1: А пациент, он один остается со своей проблемой или есть какое-то сопровождение на втором этапе?
2: На втором этапе дообследуют пациента, и если у пациента что-то выявляется, естественно, он приходит уже на диспансерное наблюдение к к тому узкому специалисту, по какому профилю было выявлено заболевание. Например, если это подозрение на онкологическое заболевание, он становится на учет в онкодиспансер, то есть за ним наблюдают. Если это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, естественно, терапевт тоже ставит с выявленной, например, артериальной гипертонией на диспансерное наблюдение. И хочу еще отметить, что даже если у вас вдруг не выявится такое заболевание, чего я вам очень искренне желаю, но у вас есть факторы риска развития этих заболеваний, такие как, ну, в основном это связано с образом жизни, это низкая физическая активность, избыточная масса тела, нерациональное питание, либо вы вдруг курите, либо употребляете алкоголь, то можно прийти на такое как бы дообследование и контроль за именно факторами риска уже в Центре здоровья, который существует в Вологде, в Череповце, в Великом Устюге и в городе Стоколе.
1: Ирина Юрьевна, как часто нужно проходить диспансеризацию? Отличаются ли рекомендации для молодых людей и для тех, кому уже за 40-50?
2: Диспансеризация у нас до 49 лет проходит один раз в 3 года, но можно приходить ежегодно. Это бесплатное мероприятие, скрининг в вашей медицинской организации. Только для молодых людей это будет один раз в 3 года диспансеризация, либо ежегодно профмедицинский осмотр. Ну, это чуть поменьше, но смысл остается тот же самый, скрининг проходят все. Ну и для лиц старшего возраста уже это ежегодное мероприятие.
1: Какие факторы риска сегодня наиболее распространены у жителей региона? На что врачи обращают внимание?
2: Есть один очень такой сложный фактор риска, который является основным в развитии различных заболеваний, это курение. И сейчас, чем он очень волнителен для медицинского сообщества, этот фактор риска, потому что обычно курение обычных сигарет, оно уходит на второй план, но приходят вот эти вейпинги и другие замены, электронные сигареты и так далее. Они кажутся альтернативной, безопасной, но на самом деле это не так. Вот очень распространено курение как таковое. Но хотя так как считается, что вейпы там парят, или как-то по-другому это все называется, то вроде кажется, что мы курить стали меньше. Вот обращать внимание нужно на этот фактор риска. Еще два фактора риска, которые имеют очень большое влияние на сохранение здоровья. Это физическая активность и питание. Вот если обратить внимание на то, что вы регулярно занимаетесь физической активностью и рассматриваете ваше питание с точки зрения рациональности его, чтобы оно было в состоянии там, белки, жиры, углеводы, наполненные микро-макронутриентами, то тогда разнообразное питание, тем более лето сейчас позволяет добавить овощи, фрукты, зелень различную, ягоды сейчас пойдут. Поэтому эти факторы риска тоже имеют большое значение. Но хочу сказать, что кажется, что очень много молодых людей стало ходить в зал, вроде бы, да, у нас фитнес-залы есть, но по исследованиям низкая физическая активность все-таки остается высокой. И избыточная масса тела и первая стадия ожирения тоже еще до сих пор имеют большое значение. Поэтому нужно последить за своим образом жизни и скорректировать его.
1: Ирина Юрьевна, и напоследок, если бы у вас была возможность убедить каждого человека пройти диспансеризацию, всего одной фразой, что бы вы сказали?
2: Владимир, такой, не знаю, с одной стороны простой, с другой стороны очень сложный вопрос, потому что у каждого человека мотивация своя. Но я хочу сделать акцент на том, что мы вправе всегда делать выбор. И я призываю делать этот выбор правильным. И потому что ваш правильный выбор в пользу сохранения и укрепления своего здоровья позволит улучшить качество вашей жизни и оставаться активными настолько долго, насколько вы это готовы сделать. Поэтому считаю, что именно наш выбор в пользу коррекции своего образа жизни позволяет оставаться нам здоровыми, а значит счастливыми.
1: Ирина Юрьевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала заместитель главного врача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Чижук. Ирина Юрьевна, до новых встреч.
2: До новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
0: Новости.
5: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелеваты, Писанцы, Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинская. В Харьковской области нанесли поражение, же высели техники 11 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1485 военнослужащих, 8 боевых бронемашин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. 5 пострадавших в результате удара ВСУ по городскому рынку в Токмаке Запорожской области находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Госпитализированы все 18 раненых. Напомню, жертвами атаки двух украинских беспилотников стали 5 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство показало видео последствий атаки ВСУ. На кадрах следователь СКР осматривает место удара. Видно, что в павильонах посечены стены, крыши, на асфальте разбросаны обломки ППЛА. Также видны следы крови. Спикер законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал удар ВСУ по городскому рынку в Токмаке актом исключительной жестокости. По его словам, преступный киевский режим ответит за каждую потерянную жизнь и пролитую слезу. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 50-го года. Документ, подготовленный Минобороны, рассмотрел сегодня Совет по стратегическому развитию ВМФ. Как подчеркнул помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, определены угрозы и вызовы в Мировом океане. Для обеспечения национальной безопасности предусмотрено наращивание боевого состава группировок и приоритетное развитие беспилотных комплексов.
6: В число основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы.
5: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц. Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса.
7: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
5: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что решение Германии предъявить обвинение украинцев в подрыве северных потоков подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры Евросоюза. Заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС. Он отметил, что хотел бы знать, как возникают опасения на этот счет. Зампред ЦБ также сообщил, что Банк России пересмотрит траекторию ключевой ставки в июле, обсудит масштаб изменений. Кроме того, Заботкин заявил, что Центробанк оценит влияние ситуации с топливом на инфляцию на основе полных данных за июнь. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Виной всему, по словам синоптика, станет приближающийся циклон.
8: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
5: Как отметил Тишковец, июльская погода в Москве приобретет характер летних качелей. Помимо обильных дождей, жители столицы ожидают и заметное понижение температуры воздуха. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Погода.
5: Сейчас в Москве 24 градуса, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра временами дожди с грозой, днем в северной столице 20-22 градуса.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, добрый день. Как угодно. У кого-то, кстати, уже добрая глубокая ночь. Как обычно, пятничная ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буцко. Ну, поехали.
2: Всем добрый вечер. Ну что, давай начнем с приятной темы. Ведь здорово помечтать и... как вот нам дарят автомобиль.
1: Ой, да, да? Не говори.
2: Как можно получить автомобиль в подарок?
1: Подарок.
2: Вот какой-нибудь желательно еще замечательный какой-нибудь. Не просто, ну, можно или просто автомобиль. Ну, просто автомобиль.
1: Знаешь, у меня был случай такой. Я что-то делаю какой-то хороший подарок на какую-то круглую дату жене. Она грустно говорит, она как раз права получила. Я думал, ты мне автомобиль подаришь. Я говорю, ну, извини.
2: Ну, да.
1: До сих пор стыдно.
2: Я подумал, что это автомобиль, который я могу тебе подарить, он, ну, вряд ли доставит тебе много удовольствия.
1: 1,67, ну, знаешь, вот эти модельки.

0: значит, обязательно есть этот сюжет про то, как ты лежишь на печи, а на тебя что-то упало, золото, щука, олень, неважно, кто тебе помог, жар птицы, но кто-то тебе помог. А мы сейчас расскажем историю, о которой, ну, ведь большинство современных этих историй, блогерских, таких, там, это же все сделано для того, чтобы, ну, об этом всем рассказали, что кто-то кому-то подарил, и все об этом говорят. Это история, которая произошла не для того, чтобы они рассказали.
1: Это называется сетевой маркетинг.
0: Да, а это вот история не из маркетинга. Да?
1: Это живая, это настоящая.
0: Да. История следующая. Был такой хакер, Кевин Митник, о нем в свое время...
1: Даже я знаю. Не, ну правда, ты знаешь, я ламер, я не разбираюсь в этом, но Митник — это легендарный человек.
0: Да, он был таким, ну, тогда еще слово «хакер» не было так распространено, как сейчас, и значение у него, может быть, даже было немножко другое. Но это человек, который умел взламывать
1: всё.
0: Системы.
1: Он да. Всем.
0: А причем он, то, что сегодня бы это, наверное, называлось, может быть, социальный инжиниринг или что-то такое, потому что он не просто ломал код и там на какие-то нули и единички вписывал неправильные или там как, те, какие были.
1: Он занимался тем, чем занимаются сейчас компьютерные мошенники. На более высоком он умел разговаривать.
0: Он мог дозвониться до там, офиса компании, значит, представиться, рассказать, уже зная какие-то подробности. Но это вот как если и выманить такую информацию, такие пароли, которые в другой ситуации, но точно бы никто никому не выдал. А однажды, когда он, собственно говоря, совершал очередное свое такое преступление, он дозвонился в компанию, это была компания Novel, они производили программное обеспечение, которое вот он и пытался взломать. Он представился сотрудником компании, описал ситуацию, что вот почему ему так необходим этот пароль, что он работает над секретным проектом, назвал его название, это было реальное название. И в итоге тот, кто, собственно, с кем он говорил, он говорит: хорошо, знаешь, но я сейчас все равно дома, я из дома не могу, но завтра в понедельник утром буду, значит,
1: на работе.
0: Да. Давай, чтобы я не забыл, ты мне оставь аудиосообщение. Он приехал на работу, значит, послушал еще раз это аудиосообщение, и не будь дурак, он еще и записал его на диктофон. Просто у него был кассетный диктофон.
1: Да. Пусть
0: и в итоге,
1: будет.
0: Когда этого хакера Митника, понимаете, изловили,
1: прижали,
0: у него, по сути, против него доказательств особенно и не было. Да? Ну, вроде он, а доказательств вроде как и нет.
1: Но
0: эта запись, сделанная просто на обычный кассетный диктофон, собственно, стала главным доказательством, что все-таки хакер — это именно он. Потому что там был его голос.
1: Ну да.
0: Митник свой отсидел, после этого вышел, стал советником по безопасности, стал белым хакером.
1: Да.
0: Основал две компании, которые занимались консалтингом в области безопасности. Много кому помог и в целом, ну, такой, ну, как бы, нагрешил,
1: оправдался, отсидел. Оправдался, свободу с чистой совестью, перед человечеством оправдался, перед бизнесом американским.
0: Да, и, собственно говоря, дальше он сидел тихо, потому что, когда его выпустили, одним из условий было, что он не имеет права продавать историю своих вот этих юридических передряг в течение 7 лет после освобождения.
1: То есть книжек писать не имеет права. Книжек, сценариев.
0: И так далее. А он, преуспев уже в жизни, связался с тем человеком, которому звонил и который, собственно, записал его голос. Во-первых, он извинился. За то, что сделал.
1: Молодец.
0: И они дружили довольно долго. И потом этот Кевин Митник, ну, через там, какое-то время он скончался, оставил завещание. И в этом завещании деньги, достаточная сумма для того, чтобы вот тот, кого он когда-то обманул, смог приобрести себе автомобиль своей мечты. Он знал, какой. Это был темный зеленый Porsche 911 Carrera 4 GTS. Ну, полноприводный, красивый, замечательный, мощный автомобиль.
1: Красивая история.
0: И он, собственно говоря, этот автомобиль получил. И история эта была сделана, ну, как понимаете, уже не для пиара.
1: Да, ему все равно было.
0: Чем она нас и привлекла.
1: Красиво.
0: Теперь давайте к чему-то более серьезному. Я побывал на заводе, где производятся автомобили G-Land. G-Land — новая марка. Ну, то есть, собственно, давайте так разбираться. Тут сейчас немножко сложно будет, но, может быть, вы уже знаете. Если нет, давайте попробуем там структурно. У нас несколько лет назад появился бренд GQ. Собственно, GQ — это подразделение концерна Cherry. GQ — это не G-Tour.
1: Не путайте, пожалуйста.
0: Это машины, которые многим пришлись по душе. Это мы просто видим по рейтингам продаж. И, кстати, не только по российским, ведь именно GQ J7 – это автомобиль, который стал самым продаваемым в апреле в Великобритании.
1: Да. С большим отрывом.

0: Вообще себя в Европе очень хорошо чувствуют.
1: Да, но был месяц, по крайней мере, один, в котором они сильно обошли всех конкурентов. Да, да. Англичане купили 10 тысяч машин, это больше 10 тысяч машин за месяц одной модели.
0: Да.
1: Но это большой успех. Да. А, собственно, но теперь GQ у нас как бы уходит из линейки, как и другие бренды Cherry. Да? У нас вместо Cherry Tenet, ну и так далее, и так далее.
2: По вполне понятным причинам.
1: Да, не станем, значит, даваться подробности.
2: Не, ну и так понятно, почему.
1: В общем, те модели, которые мы знали как GQ, будут продаваться под брендом G-Land. И G-Land производится в России. Я ездил на завод, это промышленная зона Шушары под Санкт-Петербургом, и посмотрел, что удалось сделать. Потому что 3 февраля мы услышали о том, что бренд новый появился. Вот нам сказали, GQ будет G-Land теперь. Значит, за это время и дилерскую сеть сделали, и, собственно, машины туда отправили, и уже продажи начались машин, которые сделаны в России. Причем это, ну, вот под брендом G-Land будут продаваться машины, которые раньше были GQ, и те, которые раньше назывались Amoda, они тоже теперь будут G-Land. У них будет теперь C-серия и J-серия. Значит, что за завод? Это было очень интересно на все это посмотреть, потому что вот в этом промышленном поясе Петербурга промышленный объект, который когда-то принадлежал General Motors. Напомню, General Motors, американцы у нас сбежали с рынка первыми. Не как европейцы, корейцы, японцы в 2022, а в 2014 году. Они просто закрыли цеха, выключили свет и примерно, значит, помахали всем ручкой. Хотя вроде бы здесь продавались популярные машины. У них был бизнес, который включал там Chevrolet Cruze или там Opel Astra. Эти машины до сих пор на дорогах.
2: Нет, Opel Astra продавалась как горячие пирожки.
1: Потом этот завод стоял пустой. В 2020 году его купили корейцы, сказали, ну, давайте мы здесь будем двигатели делать или там другие запчасти производить. Но наладить производство не успели, были вынуждены уйти. С 2022 года это все под контролем мощной производственной структуры российской, которая называется AGR Holding. А, собственно, им же принадлежит и завод Hyundai под Питером, и два завода Volkswagen в Калужской области, где делали автомобили, где делали двигатели. И, собственно, все это теперь заработало. А, но чтобы это заработало, да, вот если мы представляем, вот был завод GM, а теперь будет завод G-Land. Да нет, так не работает.
2: Нет, так не работает.
1: Выяснилось, что там нет, ну, примерно ничего, там стены есть. Да, там еще в этом году им пришлось вырывать пол, там я видел фотографии, то есть экскаваторы, бульдозеры ездят по цеху, только полу цеха, и пока на 5 метров, ну или там на несколько метров ниже, чем сейчас, потому что нужно укрепить грунт, чтобы он не плыл, приспособить это здание, провести инженерные коммуникации там, и все такое прочее. После этого туда приехало 600 контейнеров. 600 вот этих больших морских или там железнодорожных, называйте как хотите, больших контейнеров с производственным оборудованием. Все это было установлено, запущено в сроки, ну, со скоростью, которую иначе как китайской я назвать не могу. И это не случайно, действительно, это китайский завод. Ну, в смысле,
2: ну
1: завод
2: скорее всего, китайцы и устанавливали.
1: Китайцы устанавливали, конечно. Китайцы налаживали, ну, китайцы и сейчас там, хотя уже в меньшем количестве, чем поначалу. Но то есть мы, это такой большой, когда проекту дали зеленый свет, это все произошло, ну, настолько быстро, насколько мы к этому, ну,
2: вообще не привыкли.
1: Ну, представь себе, за 8 месяцев стройка, реновация, там, подвод электричества, завоз оборудования, установка его, пусконаладка, а там,
2: то есть,
1: там сварочный цех полностью новый, да, это
2: то есть
1: это
2: кузова куча, там свариваются.
1: Да, из мелких деталей, всего вот от маленькой детальки до целого кузова, постепенно ты видишь, идешь вдоль конвейера, видишь, как он нарастает. Сначала из мелких, там, средних деталей, ну, сваривается днище, а в другом месте сваривается боковина, потом это собирается вместе, а потом навесное оборудование, там 122 робота только сварочных, там.
2: Слушай, а как,
1: полностью,
2: кстати,
1: новый цех окраски.
2: А скажи, у китайцев работают китайские роботы?
1: Да, конечно.
2: Да? Удивительно.
1: Но некоторые из них могут носить на себе японские бренды. Ну, давай, знаешь, сейчас ведь...
2: Мы живем... Я просто задумался.
1: Знаешь как, смотри, мы ведь можем... Мы сейчас живем в ситуации, когда вот одна маска скрывает вторую маску,
2: да,
1: которая,
2: конечно,
1: скрывает третью,
2: конечно,
1: маску. Сейчас раскрывать подробности, какие именно там марки роботов, ну, наверное, кому надо, тот...
2: Ну, да.
1: А мы можем просто посмотреть на то, что там очень серьезно организовано производство, что там очень серьезная система контроля качества. Ну, вот ради, так, для примера. Каждый день один из кузовов, уже сваренных, уничтожает собирается ручным грубым методом с помощью там подходит человек, у него долото и молоток, и он сварные швы проверяет.
2: Причем, дорогие друзья, не китаец подходит.
1: Да, да, человек
2: подходит наш человек, который знает, с помощью чего надо проверять.
1: Да, да, да, ломать умеет, конечно. Ну, там ведь много, каждый автомобиль состоит из примерно более чем 1100 деталей. А каждый день производится 300 автомобилей. Ну, то есть это большой поток, и нужно проверять, и, собственно, проверяют. А получается, на выходе очень симпатичные автомобили. Первым с конвейера сошел J-Land J6.
2: Что это, за автомобиль?
1: Ну, это JQ J6, это компактный JQ кроссовер. J6. Компактный кроссовер. Это одноклассник Тена Т4, или, может быть, вам привычнее, если я скажу, Черри Тига 4, или там, ну, в том же классе есть Джили Кулрей и так далее, да, вот, то есть самые компактные кроссоверы, ну, не унизительно маленького размера, а все-таки нормально, разумно маленького.
2: Компактный кроссовер, да.
1: Да, и, собственно говоря, ну, он очень здорово оснащен, там сразу богатые комплектации, ну, как богатые, собственно, они современные. Ну, по-современному, ну, то есть оснащенные. Вот, слушай, это значит, что телефон тебе не надо втыкать проводом, например.
2: Положил, заряжается. Он, это обычно, да.
1: О, да, он положил, заряжается. Кроме того, он без провода коннектится с экраном, и вы свой навигатор смотрите без проводов. Это удобно. Камеры у вас есть, которые во все стороны и еще снизу поглядывают. У вас есть современные вот эти системы ADAS, то, что называется. Ну, система помощи водителю. Вы ехали, не досмотрели, что разметка, значит, сползайте с разметки, он вам чирик-чирик. Дружище,
2: АТАС!
1: И так далее. Собственно, комплектуются эти машины моторами, которые тоже собираются в Калуге, на том же, ну, не на том же, а на другом заводе
2: той же корпорации холдинга,
1: который работает вместе с китайскими партнерами под названием Дефиту. Это компания. Название, конечно, могли бы придумать посимпатичнее для русского звука.
2: Ну ладно.
1: Ну, уже как могут. Да, с неймингом у нас вообще бывают сложности. Мне много очень названий современных брендов кажется очень странным. Ну и в целом не для русского, как бы, произношения. Мне кажется, вообще в целом, ну, не каждая латинская буква легко будет прочтена. Значит,
2: ну да, слушай, ну это извечная проблема, и люди, которые занимаются неймингом автомобилей на отечественном рынке, должны не торопиться с этим.
1: Ну, в смысле, тем не менее.
2: Да.
1: В общем, мы,
2: что
1: конечно,
2: есть, то есть.
1: Есть J6, есть J7, это уже на один размер больше. Это, ну, тоже это передний кроссовер, который может быть и переднеприводным, и полноприводным. И следующий, который уже вот-вот начинает производиться и точно будет там же производиться в Шушарах, это J8. Это уже большая машина.
2: Такой,
1: да, это уже 2 литра, роботизированная трансмиссия, полный привод. Ну и внутри вот все, что там,
2: душа пожелает. Всё,
1: ну,
2: что...
1: типа массаж, атаманка.
2: Шесть положений кресла запоминающихся.
1: Это чип, который быстро работает, чтобы у вас все эти экраны...
2: Вот это важно.
1: Ну да, если у вас уже такие экраны, надо же, чтобы с ними было удобно работать. И это, в общем, то самое. А еще там будет полный привод с управляемым вектором тяги. То есть это машина, на которой, в принципе, было бы очень интересно прокатиться мне. Да, как у китайцев получается сейчас такой же достаточно приличного, семейного, для хорошей семьи размера.
2: Высокотехнологичный автомобиль.
1: С двухлитровым двигателем, естественно, с турбиной, с роботом, с полным приводом. Но интересно же, как он едет. Интересно. А, ну, вот, собственно, выходит производство там на... Ну, пока еще она, конечно, не выходит на запланированную мощность. Они только что открылись и так супер быстро это сделали. Но впредь нам грозит до 100 тысяч автомобилей, сделанных в Шушарах. Ну, я шучу, грозит.
2: Ну,
1: пусть идут, пусть будут хорошие автомобили. Я видел внимательно, насколько внимательно люди относятся к контролю качества, как просто машина, у которой хоть какой-то брак найден, она просто не выезжает. У нее, собственно, все детали, они с QR-кодами. Ну, изначально, то есть, прям система сразу знает. Если там где-то что-то находится, какие-то геометрии нарушены, еще что-то не так, то машина просто перед ней шлагбаум не откроется, она не выйдет из
2: просто
1: цеха.
2: Не сможет,
1: она на другую парковочку должна сдать, и вот
2: и
1: ну, всё, там, дальше разбираться.
2: И до разбора. Да. Слушай, класс, ну ты знаешь, поскольку там достаточно довольно высокая степень локализации, а наверняка будет еще выше, ну хочется верить, что, ну, с ценой будет все нормально.
1: Да, с ценой. Ну, собственно, они назвали цены сразу, и цены в рынке, это не, ну, не задранные цены.
2: А смысл вне рынка, ну, в смысле, выше
1: Значит,
2: рынка?
1: Скорее бы я говорил о том, чтобы были какие-то доступные кредитные программы, потому что...
2: Ну, это... да. Нет, ждать того, что машины будут стоить столько же, сколько 5 лет назад, этого мы не будем, это смешно.
1: Ждать мы не можем.
2: Кредитных программ. Нет, ну, ждать мы можем, но мы не дождемся. Кредитные программы нормальные. Нормальный финансовый инструмент, разумеется.
1: Потому что, ну, мы знаем, средняя цена автомобиля такого среднеразмерного, просто средняя цена иномарки 3,5 миллиона в России. Да? Если мы видим машину дешевле, значит, она...
2: Что-то не то. Дорогие друзья, вот на этой славной ноте мы сделаем небольшой перерыв и вернемся после новостей спорта.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: Дачи – это такое пространство вне условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы.
1: Ольга Хлопонина, культуролог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Реклама.
4: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
5: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» взяли населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровная, Лесное Копание в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад и 5 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих, 17 боевых бронемашин, 62 автомобиля и 9 орудий полевой артиллерии. Взрывы прогремели в городе Ахтырке Сумской области. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Харьковской области, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Как передает ТАСС, в Запорожье повреждения получило промышленное предприятие. РИА Новости также сообщает, что экстренные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области. Причина не называется. Гражданка Украины, подозреваемая в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, прибыла в Германию в 22 году в качестве беженца. Ранее Интерпол объявил в розыск украинку Анастасию Березовскую. Она находится в бегах. Сегодня полиция немецкого Гессена выдала международный ордер на арест. В пятницу на западе Германии был обнаружен автомобиль, которым пользовалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали украинские. Олигарх Вадим Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. Накануне газета «Фигаро» сообщила, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина. Позже была установлена ее личность. По данным французских СМИ, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в выходные погода изменится после жарких дней. В столичный регион придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Днем будет до 23 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 26 градусов, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра временами дожди с грозой, днем в северной столице 20-22 градуса.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Не утихают разговоры вокруг потенциального перехода нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Агент футболиста Алексей Сафонов заявил следующее. «Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и кубке, то цель «Динамо» быть в тройке. А это разные цели», — отметил Сафонов. Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Теннис на Уимблдоне. Сегодня матчи третьего раунда. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин прошел 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. В эти мгновения Даниил Медведев уступает Яну Ленарду Штруфу, а россиянин проиграл два сета 6-7, 6-7. В женском турнире Екатерина Александрова проиграла Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. Анна Калинская уступила Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супертайбрейка 6-10. Два золота завоевали россияне на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали золотые медали в технической программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене. Второе место заняла сборная Испании. Тройку замкнула команда Белоруссии. Захар Трофимов стал лучшим в технической соло-программе. Почти целый балл ему уступил испанец Энеко Санчес Агилар. Третье место занял итальянец Филиппо Пелати. Ранее Захар Трофимов завоевал еще две медали вместе с Алиной Румянцева. Они победили в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе и стали серебряными призерами в произвольной. Россияне возглавляют медальный зачет с 6 золотыми и 1 серебряной медалью. В тройку лидеров также входят команды Испании и Италии. Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской Федерации водных видов спорта для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая Европейский Акватикс объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России произойдет не раньше 1 сентября текущего года.
2: Новости шахмат. В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды». Лидеры Андрей Есипенко и Владислав Артемьев набрали по 4,5 очка по итогам 6 партий. Есипенко пока на первом месте по дополнительным показателям. Добавлю, что соревнования проходят в 2 этапа. Это «Рапид» и «Блиц». Тем временем ФИДЕ отстранила 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника за нарушение этического кодекса на 2 года, один из которых условно. Крамник намерен подать апелляцию. Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Василия Одинцова на пост генерального директора команды. Отмечается, что председателем совета директоров клуба останется Александр Медведев. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буско. Федор, едем дальше.
2: Едем. А интересная новость из серии науки и техники. В Китае изобрели, уже сделали, есть готовая краска, которая поглощает 99,9% видимого света.
1: Ничего себе.
2: А иначе говоря, вот если вы смотрите на фотографии любого предмета, покрашенного в этот цвет, на любом фоне.
1: Этого предмета вы этого не видите.
2: Действительно не видите. То есть черную дыру такую видите, но вы не можете даже рельеф его не видеть, силуэт его не видеть. Вот казалось бы, да, вот покрашенный этой краской предмет, он как будто немножко теряется из глаз. Так называемый ультрачерный лак. Разработали его в Шанхае, в исследовательском центре Nippon Paint. Такие проекты бывали и раньше, мы слышали о них и раньше, но, во-первых, не с такими показателями, но не 99,9.
1: И, во-вторых, был проект 30-е годы невидимого самолета в Советском Союзе. Разумеется, коэффициент был гораздо ниже, но результаты были потрясающие. Ну, к сожалению, краска французская, которой покрывался этот самолет, она жила очень недолго.
2: Вот. И это ключевой вопрос, и ключевой момент, почему мы сейчас вспоминаем о достижениях, вот нынешних достижениях китайских исследователей, потому что они хвастаются тем, что их лак, вот этот вот ультрачерный лак, он должен выдерживать нагрузки на автомобиле. Ну, то есть его можно вот нормальную машину покрасить, и вот для повседневной эксплуатации ее использовать.
1: Зачем, Федор?
2: Зачем?
1: Чтоб тебя не видели.
2: Можно, а зачем?
1: Да, можно, а зачем? Да.
2: Не знаю, зачем. Но, слушай, ну вот давай вместе пофантазируем, зачем это может
1: быть. Нет, я знаю, зачем танки красить. Это нормально.
2: Ну да, наверное, есть в этом возможность использовать ее в каком-то, ну, особом деле.
1: Да. Да.
2: А долго разрабатывать.
1: Машину Джеймса Бонда покрасить.
2: Ну, мы слышали, такие проекты бывали, да, и Джеймса Бонда, и вот как раз когда BMW, например, с Джеймсом Бондом там сотрудничали активно, они, например, пробовали, у них был проект, ну, на одной из небольших выставок, не на главном автосалоне, они покрасили автомобиль свой BMW X6, имевшийся тогда вот такой ультрачерный лак, и, ну, собственно, уже тогда видно было, что машина, ну, на фотографиях, по крайней мере, кажется, что она лишена контуров.
1: Ну да.
2: То есть вот это странный эффект, да? Казалось бы, ты думаешь, ну вот вырежи черное что-то, ты же будешь контуры видеть. Да, ну а это какой-то другой черный.
1: Это совсем черный. Очень короткая история, это было очень давно. Первоапрельский номер какого-то журнала выходит, американского. И там танк американский, какой-то там леопард, стоит на воде. Вот. И там вот написано так и так, вот танк на воде, вот это самое новое. Дикий был хапарай в Советском Союзе, в разведке Советского Союза. Представляешь, танк, который по воде может плавать. Следующий номер, а номера этого журнала, они выходили раз в неделю. Что, уважаемые читатели, вот такая была реклама, это, значит, 1 апреля. Это реклама сталепрокатного какого-то завода. Это он стоит на листе стали.
2: Понятно. Ну что ж, технологии нужно знать, да, да. Это понимали и наши там предшественники, мы тоже понимаем, что технологии знать нужно, это полезно, интересно. Давай еще про одну поговорим, это карбон. А, собственно, ведь карбон, ну...
1: Это дорого, я знаю.
2: Карбон это дорого, да, действительно дорого, и может быть именно поэтому он так часто появляется в виде декоративных вставок в салоне.
1: Дорогих автомобилей.
2: А, ты знаешь, в качестве декоративных вставок иногда он даже бывает не настоящим карбоном.
1: Это вот часто, под карбон, да.
2: Под карбон,
1: да.
2: Собственно, почему под карбон, зачем карбон? Ну, вот в истории автомобилестроения были же разные материалы, которые там, приводили к какой-то эволюции. Там, это могло касаться, ну, например, пластика. Вот мы можем вспомнить Трабант, ГДРовский Трабант, вот этот автомобиль с пластиковым кузовом, ну, дуропласт, специальный материал.
1: Дуропласт.
2: Да? А был американский суперкар Chevrolet Corvette, который когда-то давным-давно тоже имел кузовные панели из стеклопластика. Это были серийные машины, которые большими тиражами расходились, и производители, собственно, ну, нередко прибегали к тому, чтобы привлечь нас с вами использованием каких-то необычных, интересных материалов. Например, пришедших, конечно, из автоспорта. И, собственно, карбон, он тоже отчасти из гонок, ну, потому что это углепластик, это вот полимерный композитный материал, вот это такое особое плетение.
1: Нити этих самых
2: нити,
1: полимерных,
2: да, углеволоконных нитей, которые склеиваются эпоксидной смолой. И у него есть два очень важных качества. Во-первых, он супер легкий, ну и он супер прочный. Его можно, конечно, расколоть, да, вот там, где металл помялся бы, да, карбон лопается. Да. И лопается, зараза, с таким грохотом. Я помню, у меня есть за мной грех такой. Я однажды на дорогом британском автомобиле, расфуфыренной спортивной версии, съехав с дороги, какой-то, ну, слишком низкая была и слишком длинная губа, я не досмотрел. Моя вина. Чуть-чуть поднимался камень. Любая машина нормальная даже не заметила бы, пропустила его между колесами. Но Ягуар, съезжавший с дороги, сделал этой карбоновой губой такой щелк, что я понял, что произошло что-то непоправимое. Сначала мне показалось, что вывалился двигатель. Вот, потом я понял, что все-таки нет, наверное, просто оторвался бампер и уничтожен. Вот я вышел и понял, что сломалась длинная, но очень узенькая карбоновая такая
1: вставка.
2: Вставка, да. Хлопнула она так, что мне было очень стыдно и страшно. Потому что он еще очень дорогой.
1: Да, это еще бы.
2: Карбон очень дорог при производстве, и, собственно, вот эти его уникальные свойства, они, ну, его все равно привлекают в промышленность, но понятно, что когда идет речь о какой-нибудь ракетно-космической или там авиационной технике, там бюджеты другие. В судостроении, ну, может быть, там медицинская техника или какой-нибудь спортивный инвентарь, пожалуйста, да, там небольшие, это дорого, но понятно. А в машине карбон обычно используется, чтобы просто массу снаряженную уменьшить. Ну или, например, центр тяжести перенести куда-то поближе к дороге, пониже его сделать. То есть какие-то детали, расположенные высоко, сделать более легкими из карбона, чтобы машина была более устойчивой.
1: Слушай, я прекрасно помню историю, как его называли, пластикового двигателя американского. Это был модифицированный карбон тоже. Ну, не пошло, правда, слишком дорого. Оказалось.
2: Ну и сегодня, на самом деле, такое широкое применение карбона есть только в очень дорогих автомобилях, то есть в очень узком сегменте, потому что бывают всякие углепластиковые монококи, но это то место, в котором водитель или водитель-пассажир сидит, и вокруг которого вообще машина построена. А для суперкара это, ну, нормальная история, да. Но, конечно, не нормально, ну, не сделаешь это в массовом автомобиле, потому что углепластиковая основа, ну, обходится очень дорого, и вот в машинах попроще, обычно мы видим лишь, ну, такие отзвуки этого карбона, ну, какие-то отдельные элементы, ну, что они там сбросят? Пару килограммов, вряд ли вы их заметите, вы пообедали хорошо, и вот
1: ну,
2: вам
1: да,
2: обратно,
1: и всё, обратно
2: лишняя чашка чая, да, и весь этот ваш карбон улетучился. Но, тем не менее, это здорово, как бы считается классно, вот капот, если особенно из карбона,
1: да, причем
2: крышка багажника.
1: Карбон, он, знаете, он не правится, не заваривается, он меняется только.
2: Да, поэтому есть даже колеса, кстати, из углепластика. Диски колесные из углепластика. Но это вообще страшно, вы понимаете. То есть он с одной стороны, где-то он вам чуть-чуть дольше простит, еще, может быть, царапины не будет, но зато.
1: А потом раз, и все, и в тыкву превращается.
2: Да, лет 10 назад BMW, они представили седан M3, причем, ну, такой особой версии CRT. Что за CRT? Это карбон, карбон рейсинг технологи. Там из карбона был сделан и капот, и крыша, и воздухозаборник в переднем бампере, и внутри, в салоне, там спинки сидений, спойлер, там, и так далее, и так далее. Но вот все это вместе дало, ну, 45 килограммов экономии
1: всего-то
2: массы. Да. Да, а если привязать к цене, что он стоил 130 тысяч евро, это страшные деньги. Ну, конечно, типа, то есть, понятно было, что, знаешь, такого слона ты в большом тираже не продашь.
1: Не продашь.
2: Сделали
1: да,
2: там
1: да,
2: меньше сотни экземпляров. Ну, да, все. Да, ну, как да, бы, да, ну, слишком дорого это. А так с карбоном балуются и производители, ну, менее амбициозные, что ли. Например, у Hyundai был i30, такой пятидверный хэтчбэк, который они сделали в версии N Project C, который, вот этот C, это тоже, значит, карбон. Он тоже был облегченный и щеголял и капотом, и сплиттером, и диффузором.
1: И вот я все это слушаю, и единственный вопрос: зачем? Ответ простой: ярмарка тщеславия.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: «Маяк». Имена собственные. Народный артист СССР Евгений Леонов. Во время войны поступил в авиационный техникум, но оставил его ради занятий в театральной студии. В 1948 году начал играть в театре и сниматься. Несмотря на то, что всесоюзную популярность ему принесли комедийные кинороли, Евгений Леонов оставался серьезным драматическим актером. В 1988 году, находясь на гастролях в Германии, пережил обширный инфаркт и клиническую смерть. 16 дней находился в коме. Но уже через 4 месяца сумел восстановиться и вернулся к актерской деятельности. В 1992 году был удостоен государственной премии Российской Федерации за роль в спектакле «Поминальная молитва». Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, я уверен, нас ждет моя любимая историческая страница.
2: Хотя в этот раз история такая недавняя, да, мы ведь часто обращаемся к истории начала автомобилизма, ну, да, или каких-нибудь, да, ревущих
1: 20-х. Но даже 20 лет назад уже интересно.
2: Да, а тут история человека, который, кстати, в 20 лет, ну, вернее, в 22 года сделал суперкар. Ну-ка. Ну, понятно, что все многие мечтали, да, и что-то там вырезали из дерева или из бумаги лепили, так сказать, это сами с папье-маше.
1: Из чего-то и палок.
2: Многие старались, но не у всех получилось, потому что, ну, не все стали дизайнерами, не все стали конструкторами, а кто-то стал. Вот есть такой человек, его зовут Кристиан фон Кёнигсек. Он отпрыск древнего шведского рода. У него есть, собственно, предки известны до 12 века. Ого. Это не значит, что он из супербогатой семьи, но это такая хорошая шведская семья. Угу. Собственно говоря, и вот в детстве полюбил технику и разбирал все, что попадалось под руки, там, от телевизора, видеомагнитофона, тостера и так далее.
1: Так, это, значит, уже недавно. Раз телевизор, видеомагнитофон, это, значит, на нашей памяти.
2: Да, совершенно верно. И было, ну, в общем, известно, что с детства увлекся. А потом уже его таким первым коммерческим детским проектом получился мопед, который он, значит, не просто украшал, он старался его доработать, чтобы быть самым быстрым, да, чтобы быть самым крутым мальчишкой, из имевших мопеды.
1: Это нормально. И чтобы быстрее, чем Карлсон.
2: В общем, к 18 годам он уже худо-бедно зарабатывал деньги на том, что вот своим приятелям дорабатывал мопеды. А потом не только им, значит,
1: но уже заказ
2: уже и другим. Да. Да.
1: Классно.
2: Да. Придумывал много чего, вообще разносторонний человек. Придумал какую-то новую систему музыкального плеера. Правда, никому это интересно не было. Придумал способ укладки паркета и ламината без клея, без скоб. А поскольку у его родственников там была мебельная фабрика, он к ним пришел, говорит: вот я придумал новую систему, очень удобно собирать, все классно. Но ему сказали: это, знаешь,
1: мальчик, мы 500 лет вот так делаем.
2: Да, если бы ты здесь можно было что-то придумать, давно бы кто-то что-то придумал, все, иди гуляй, значит, понятно. В общем, он бросил эту затею. Но если возвращаться к суперкарам, то он мечтал об этом рано, да, он, собственно, к этому как-то шел. И в 1994 году открыл свою автомобильную компанию Кёнигсек. Как заявить о своей серьезности? Конечно, назвать компанию своим именем. Кстати, вот я тоже всегда с уважением отношусь к людям, которые, начиная большой проект, называют ее своим именем.
1: Смотря каким именем. Вот Ружейников, ничего не особо. А здесь есть кёниг, что-то королевское, понимаешь?
2: Дело не только в этом. Ты своей фамилией отвечаешь, своим родовым именем отвечаешь за то, особенно что ты серьезный.
1: Особенно если у тебя род прослеживается там на несколько столетий. Согласен.
2: А, в общем, какие-то деньги были. Ну, все-таки не самая бедная семья. И, собственно, ему удалось получить субсидию от агентства по развитию промышленности шведского на открытие собственного бизнеса. И, в общем, действительно, нельзя сказать, что мальчик начинал совсем с нуля, потому что полмиллиона долларов ему выдали. А, но тоже выдали не для того, чтобы прогулял и прокутил. Он доказал, что не зря выдали. Потому что вот он начал создавать дорожный автомобиль, но на уровне, как вот болиды Формулы-1. В этом была идея. Да?
1: То есть обычный гражданский автомобиль, но...
2: Да, и он, собственно, придумал себе название, свою фамилию, свой родовой герб немножко переиначил, сделал его логотипом этой самой компании. Но что самое главное, он сделал автомобиль. Он придумал, он продумал техническую составляющую этого автомобиля, он нарисовал его возможный образ. Дальше уже показывал дизайнеров, дизайнерам, кого-то привлекал к работам. Естественно, один все сделать не мог, но он, собственно, его проект понравился такому Свену Акессону, который и был конструктором. И он аж с 80-х годов занимался созданием собственных машин по образу формульных. И пошло, и поехало. И, собственно говоря, они достаточно быстро, там, за несколько лет, за пару лет сделали готовый автомобиль. Тесты в аэродинамической трубе проводили уже позже, уже после того, как машину публике показали. А машина публике понравилась. Причем интересно, что показывали ее первый раз, вот прям презентовали на Каннском кинофестивале.
1: Красиво.
2: Красиво, да. Но тоже можете себе представить, насколько проработанным и интересным был проект, который согласился взять к себе и поставить около красной ковровой дорожки, собственно, оргкомитет Каннского кинофестиваля. Там просто так не встанешь. А на Лазурном берегу все это хорошо прошло, публике понравилось, и, собственно, потом уже в 2000 году началось серийное производство, машину повезли уже по автосалонам, и первый суперкар Koenigsegg CC, или CC, как кому больше нравится, понравился и публике, понравился и экспертам, и получил призы за дизайн, и, кроме того, эта машина была фантастически быстрой и очень хорошо ехала. Тут случилась беда, был большой пожар, сгорела вся фабрика, к счастью, где-то в несгораемых шкафах или в копиях сохранились документы, но просто...
1: Ну да, документация вся автомобиля, да?
2: Поэтому вот этот большой пожар уничтожил все, там, говорят, со всех районов соседних шведских съехалась пожарная дружина,
1: техника,
2: да, 40 экипажей.
1: Но не помогло.
2: Да, ну что-то осталось. Все уже думали, ну вот и сгорел этот Koenigsegg, ничего не будет. Но они переехали в другое помещение, собственно говоря, восстановили потерянное и дальше производят свои суперкары, которые пользуются...
1: До сих пор они производят.
2: Да? Они пользуются спросом, хотя сейчас проектов с суперкарами, то есть проектов, которые претендуют на то, что там несколько миллионов долларов кто-то за них заплатит,
1: их меньше, много, меньше,
2: а
1: эти меньше.
2: Работает. И последнее, самое прикольное, он ездит на Subaru Legacy. Говорит, ну не могу пересесть с этого прекрасного автомобиля.
1: Молодец. Скромный, хороший. Федор, спасибо огромное. Дорогие друзья, вам приятных выходных.
2: Всего вам доброго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используют ВСУ. Кроме того, были поражены военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения, подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Малиновка, Пескуновка в Донецкой Народной Республике, Украинская в Харьковской области, Новоскелеватая, Писанцы, Богодаровка в Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Лесное, Копани в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Атака дронов ВСУ на городской рынок стала самой массовой за все время в Токмаке Запорожской области. По числу погибших и пострадавших, заявили ТАСС, в администрации муниципального округа жертвами стали 5 человек, 18 получили ранения. Власти отметили, что ВСУ намеренно атаковали городской рынок в базарный день перед выходными. 4 июля в Токмакском муниципальном округе объявлен день траура. По данным Минздрава, 5 пострадавших в результате сегодняшнего удара ВСУ находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы все 18 человек, получивших ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
2: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
0: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей угроз России. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран. Участницы и Москва учитывают эту реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса. Прокомментировал Песков и ситуацию вокруг Калининградской области. Представитель Кремля заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра.
3: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться. Работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что решение Германии предъявить обвинение украинцев в подрыве северных потоков подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры Евросоюза. В литовском парламенте зарегистрирован законопроект об удалении из Конституции статьи, которые запрещают размещение на территории республики ядерного оружия. Накануне президент страны Гитанас Науседа заявил, что в Литве могут исключить из Конституции запрет на размещение в республике ядерного оружия. Он пояснил, что это делается для того, чтобы не было ограничений на случай, если в будущем возникнут новые обстоятельства. Ранее министр обороны Литвы отметил, что страна является практически единственной в НАТО, где действует подобный запрет. Напомню, по данным газеты Financial Times, США обсуждают возможность размещения ядерного оружия еще в нескольких европейских странах НАТО. Это позволит направить туда американские самолеты двойного назначения, которые способны наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении размещения самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение о дожде с грозой и ветре в Подмосковье до 10 утра. В Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду. Власти Москвы также предупредили о непогоде. Москвичей просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По данным синоптиков, предстоящую ночью в столичном регионе местами может выпасть до 15 миллиметров осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22, в Москве в субботу местами дождь с грозой, ночью в городе плюс 16-18, днем 20-22 градуса.

0: это вот такая популяризация искусства в самом добром смысле этого слова. Каждый понимал, каждый ребенок, что он может стать творцом своего мира. И это, конечно, потрясающе. Но Сергей Владимирович Образцов, как и положено гению, свой мир масштабировал до действительно мирового бренда и стал таким образом не только нашим национальным, но и таким вот феноменом размером с земной шар. О том, как это все произошло и откуда проистекало, мы сегодня и будем говорить. И начнем сразу с беседы с нашим первым гостем. С нами на связи главный хранитель музея театра Сергея Владимировича Образцова, Гордей Салтыков. Гордей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Хотелось бы перенестись под вашим руководством примерно в 20-е, наверное, для начала, потому что, мне кажется, вот это было время таких театральных экспериментов в целом, и вот тут я неожиданно обнаружил, что в целом кукольные театры переосмысливали не только в нашей стране, да, но и в Европе тоже, и возникла у меня такая мысль, вот подтвердите или опровергните, что вообще кукла, причем неважно, что это марионетка там, да, или тростевая, это как будто такое воплощение мейерхольдовской идеи биомеханики, что это вот такая форма, которая многих привлекала деятелей культуры в то время.
1: Да, вы абсолютно правы, совершенно верно. Во многом то, как Мейерхольд рассуждал о том, каким должен быть актер, это очень совпадает с тем, как видели куклу кукольники всего мира и кукольники в России, в Советской России в частности. Поэтому, да, абсолютно точно, это очень верное замечание. Мы даже делали выставку на эту тему о пересечениях мейерхольдовского представления об актере и о системе, которую Образцов популяризировал и создавал. Поэтому, да, 20-е годы 20 века для отечественного театра кукол, для только что вот появляющегося советского театра кукол, это очень знаковое время, очень важное, потому что именно тогда впервые за всю историю вообще театральной культуры России власть в лице вот самых основных ее лидеров, да, в лице, например, Луначарского, который отвечал за всю культуру, за театр в целом, обратила самое пристальное внимание на театр кукол и просто объявила, что театр кукол, обладая всеми агитационными возможностями, обязательно должен вот в этой молодой советской стране развиваться, должен всячески брать самые актуальные темы и должен работать вот на построении вот этого нового мира, что и произошло, собственно говоря.
0: Угу. Но ведь мог же этот жанр застрять вот как раз вот там, да, в этих синих блузах и прочих интересных действительно формах, которые агитпроп тогда приобретал. И, ну, понятно, нужно было достучаться до людей в целом еще не очень образованных. Это все, да, абсолютно понятные задачи. Но вот как случилось, что именно Сергей Владимирович создал вот такой театр, который пошел как будто бы глубже и в итоге превратился в то, что мы бы сейчас назвали мировым брендом.
1: Да, действительно, Образцов шел как будто бы неким срединным путем, потому что с одной стороны был вот этот агитационный, действительно такой синеблузного характера театр кукол, где очень по-простому, очень понятно, да, такими средствами агитационными новый Красный Петрушка, у которого вместо колпака появилась буденовка со звездой, агитировал там за самые какие-то понятные вещи, с одной стороны, против очевидных врагов и за советскую власть. Но были даже какие-то удивительные вещи, как, например, агитация за правильное понимание гигиены, санитарии, за сдачу утиля. Вот на эти темы тоже писались агитационные пьесы и театры кукол, и эти темы тоже поднимали. То есть, с одной стороны, агитационный театр, с другой стороны, существовал и так или иначе, с трудом, конечно, в это время, но развивался театр кукол эстетский, как его называл Андрей Федотов, создатель нашего музея, один тоже из пионеров советского театра кукол. Театр, который пытался искать все-таки что-то особое, брать даже классику, например. Конечно, театр педагогический в это время тоже развивался, театр кукол для детей, да, то, что для нас сегодня очевидно, что театр кукол может быть для детей. И даже мы к этому привыкли, нам даже порой кажется, что это вообще сугубо детское искусство, на самом деле, конечно, нет. Все эти линии, да, все эти векторы одновременно развивались, а Сергей Владимирович как-то пошел своим путем, он нашел, придумал фактически свой собственный жанр. До него вот так выступать с куклами, как выступал он, в России никто не выступал. Он выступал соло, он пел, он стоял за ширмой. У него были его собственные

0: придуманные им, его руками сделанные образы, перчаточные куклы. Вообще Образцов любил в первую очередь перчаточных кукол. Он любил именно эту систему управления, хотя, казалось бы, она вроде бы самая простая, самая...
1: Ну, балаганная, наверное, ее бы назвали даже.
0: Ну, да, но отчасти, да. Петрушка балаганный персонаж, но в русских балаганах было очень много марионеток, было бы сложных, технически сложных кукол. Но да, вот здесь вот этот перчаточный принцип. И вот Образцов поет романс, например. Да? В чем особенность романса в 20-е годы? Романс — это жанр, который объединяет всех. Романсы знают все. Как сейчас какую-нибудь песенку, которая звучит где-то на радио, могут напевать или просто знать, крутить в голове самые разные люди, так же и тогда. Романсы знали все. Вот это перемешанное общество постреволюционное, очень сильно расслоившееся. Романсы были всем знакомы. И вот Образцов стоит за ширмой, поет романс. У каждого зрителя что-то в душе отзовется на эти первые слова романса. А в романсе всегда есть сюжет, всегда есть драматургия. Там есть как минимум два персонажа. Часто это о несчастной любви. И вот Образцов поднимает над ширмой руки с куклами. И он поет романс и иллюстрирует его. Он показывает эту историю. И есть самые разные возможности. Можно сделать смешной номер. Можно сделать очень милый, трогательный номер. Самые разные варианты, самые разные возможности. Романсы, арии из опер, устный жанр. И вот все это буквально за считанные годы, 20-е годы, именно годы НЭПа, годы активного создания вот этой программы, к концу 20-х Образцов уже востребованный эстрадник, которого зовут, которого приглашают. И он выступает уже, начинает выступать не только в сборных концертах, но у него к концу 20-х, начало 30-х уже есть свои собственные сольные выступления. Uh-huh. Вот настолько он уловил дух времени. Образцов всегда, одна из его особенностей, он всегда был ультрасовременным человеком. Он чувствовал нерв времени. Он чувствовал его и в 20, он чувствовал его и в 80. Он был в этом плане совершенно удивительным человеком.
1: Ну, кстати, вот что меня удивляет. Ведь, собственно, театр, да, появляется в 31-м году, и мы в этом году будем поздравлять вас с 95-летием. Но вот это же такое время тревожное во многом для творческих людей, когда всех начинают загонять в эти творческие союзы, ну, то, вернее, уже централизованные, да, что вот будет один союз художников, один союз писателей. И многие действительно уходят там, в детскую литературу, да, в то время, вот как... такая форма эскапизма. И тут казалось бы, что кукольный театр-то уже точно должен стать сугубо детским и вот от этого всего немного абстрагироваться. Но, тем не менее, Сергей Владимирович сохраняет лицо свое и дальше, как бы там ни гнулась линия партии в течение советского времени, мы понимаем, что там такие зигзаги были, в общем, да. Не слабые, прям скажем. А как вот ему удавалось посреди всего этого сохранять не только лицо, не только творческий метод, но и репертуар? Вот тот же необыкновенный концерт, только что он там редакции пережил и попал в книгу рекордов Гиннесса, и до сих пор он смотрится. Вот что поразительно.
0: Знаете, я думаю, что, возможно, один из секретов в том, что Образцов был очень правдивым, очень прямолинейным и очень честным человеком. Он понимал, что перед ним стоит задача создать полностью с нуля репертуар главного театра кукол страны. А он, как повторюсь еще раз, максимально всегда чувствовал современность, чувствовал то, что нужно. И поэтому они с командой, а еще один из важнейших талантов Образцова – это собрать вокруг команду, они просто ставили то, что было нужно, то, что отвечало сегодняшнему дню. Это были очень разные спектакли. Первые спектакли театра очень агитационные и такие, ну, они политически заостренные. Самый первый спектакль театра, поставленный в 32-м году, назывался «Джим и Доллар». И спектакль затрагивал расовые проблемы Америки. Да? Казалось бы, вот она, политическая повестка. Потом был антифашистский памфлет «Эхо Болтун». Потом разные тоже были спектакли, и там направлены на внутренние проблемы. Но в какой-то момент, например, Образцов ставит «Волшебную лампу Аладдина», «Восточную сказку». И это первый спектакль для взрослых. Хочу подчеркнуть, «Волшебная лампа Аладдина» первые 15-20 лет своего существования игралась для уже юношей и девушек от 16 лет, не младше. Потому что это романтика, это про любовь, про очень серьезные чувства.
1: И он очень трогательный, кстати, получился-то такой.
0: Да в том-то все и дело. И первый исполнитель роли Аладдина – который, в общем, создал эту роль и на котором держался спектакль, один из самых известных актеров в нашем театре, Евгений Вениаминович Тиранский, очень сокрушался, что уже к концу 50-х спектакль медленно сполз в детский репертуар. Ему казалось, что это большая ошибка и что не нужно играть этот спектакль для детей. А с «Необыкновенным концертом», да, это было очень смело. Это было очень смело взять и сделать пародию на эстраду. Пародия это была довольно добрая, это был мягкий шарж, но, тем не менее, проблемы возникли, спектакль пришлось защищать, это было очень сложно. Фактически, впервые Образцов столкнулся вот с такими проблемами именно на «Необыкновенном концерте».
1: Ну, знаете, в стране, в которой запрещали Хрюшу однажды, знаете, могло быть все что угодно.
0: Ну вот, да, в конце 20-х, в начале 30-х вообще были перегибы с запретом сказки со словами о том, что звери говорить не могут категорически, и поэтому в «Джимми и Долларе» ведь доллар — это не деньги, доллар — это собачка, это друг вот этого афроамериканского мальчика Джима.
1: Терьер там, по-моему,
0: тут типа такой, да, дворняжка. Он не говорил, он только лаял. Ну, конечно, он лаял так, что зрители понимали, что сейчас он сопереживает Джиму, сейчас хочется защитить и так далее. Но, видите, этот отголосок еще был, что собака не может говорить. И это еще сохранялось какое-то время в как бы, репертуарной политике. Поэтому, знаете, сила и слабость театра кукол в чем? Театр кукол все время воспринимают как какое-то недоискусство. Ну, это для детей, это что-то несерьезное. Вроде бы, казалось бы, слабо, но тут же и сила. За театром кукол не следят так пристально. Над ним не сидят критики, не всматриваются в каждое движение. Поэтому можно чуть больше. И в конце 40-х, начале 50-х театр Образцова – это театр, куда невозможно абсолютно попасть над «Необыкновенный концерт», на «Под шорох твоих ресниц», это спектакль, обыгрывающий штампы Голливуда. В этом спектакле звучит джаз, 49-й год. А далее «Чертова мельница». Взрослые люди, вот до сих пор уже сейчас они пожилые, они вспоминают, как там играли актеры, как играл Зиновий Герб, сколько было шуток, тонких намеков, которые считывали взрослые зрители, и они понимали, что вот здесь можно что-то такое, здесь возможно увидеть и услышать актеры, что-то такое, что не может себе позволить ни МХАТ, ни большой, ни малый. Это театры, которые находятся под очень пристальным вниманием. А театр Образцова не под таким пристальным вниманием. Опять же, почему-то потому, что кукла. То есть, видите, вот эта слабость, она одновременно была и силой нашему театру, и в целом искусству играющих кукол.
1: Ну, вообще, мне кажется, Сергею Владимировичу надо еще сказать большое спасибо, что он не замыкался на своем театре, что он все-таки очень использовал и инструментарий телевидения, и кинематографии, и у нас поэтому есть вот эти такие видеопостановки, скажем так, да, это тоже небесное создание, которое, мне кажется, можно смотреть и смотреть и пересматривать.
0: Абсолютно точно, но не так давно я узнал от одного человека, мне довелось поговорить с ним по телефону, это было лет 7-8 назад, это был заместитель всесильного Лапина, который руководил советским телевидением. И вот этот заместитель, замечательный человек, рассказал мне, что он приходил к Сергею Владимировичу еще в начале 60-х с просьбой: «Сергей Владимирович, давайте мы будем снимать все ваши спектакли на пленку, давайте будем делать киноверсии, ведь у вас потрясающий спектакль». И тогда еще Сергей Владимирович не очень понимал важность этого дела. Он говорил: «Ну как же, если вы будете снимать мой спектакль, показывать на центральном телевидении, зрители будут ко мне меньше ходить». Нет, это неправильно. Только в начале 70-х он понял, что это совершенно разные вещи и что на посещение театра это никак не повлияет. Поэтому большая часть спектаклей, на киноверсии спектаклей наших делались уже в 70-е. Поэтому, увы, большой пласт спектаклей нашего театра, которые сошли с репертуара, в том числе в связи с переездом, да, ведь в 70-м году театр переехал из своего здания на Маяковке, которое все очень любили, оно было бесконечно любимое сотрудниками театра и зрителями, но оно было очень маленьким, и никак перестроить и увеличить его было невозможно. Поэтому театр переехал с Маяковки, когда говорили в театре Маяковки, театр на самотеке. Переехал на самотек, и в этой связи многие спектакли были сняты с репертуара по очень простой причине. Часть из них просто отжили свое, а часть, ведь все спектакли пришлось масштабировать. Ведь большая сцена на самотеке, она действительно намного больше сцены на Маяковке. И всю материальную часть тех кукол пришлось увеличивать. А фактически это означает переделать спектакль заново. Полностью.
1: Ну, к вам сейчас и на самотек-то, в общем, попасть непросто, прям скажем. Мы вам желаем полных залов, время нас гонит дальше. Спасибо огромное. Гордий Салтыков, главный хранитель музея театра Сергея Владимировича Образцова, был с нами на связи. У нас сейчас несколько минут паузы обязательно, и дальше будем гулять по Москве по образцовским местам. Не переключайтесь.
2: Место действия.

0: сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Девятнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю ударами беспилотников уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 3871 украинский беспилотник. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Малиновка, Пескуновка в Донецкой Народной Республики, Украинская, в Харьковской области, Новоскелеваты, Писанцы, Богодаровка, в Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Лесное, Копание, в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Новые взрывы прогремели в Сумах и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харьковской области, Днепропетровске и Кривом Роге Днепропетровской области. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью верховного лидера страны Али Хамени, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что скорбь из-за гибели Али Хамени сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Медведев выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США. Зампред Совбеза сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пазашкианом. Сегодня Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хамени. Она проходит в Тегеране в Масале, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. Траурные мероприятия продлятся до 9 июля. В этот день состоится погребение Айталы в его родном городе Мешхеде. Напомню, верховный лидер страны Али Хамени погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание и похороны раньше было невозможно. Из соображений безопасности существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплением людей, не считаясь вероятными жертвами среди мирного населения. В Германии власти Мюнхена начали вводить экстренные меры по экономии воды из-за рекордной жары, засухи и снижения уровня грунтовых вод. В последние дни потребление питьевой воды в Мюнхене и пригородах резко выросло, а запасы грунтовых вод почти исчерпали возможности для дополнительного забора. Мэр города Доминик Краузе заявил, что Мюнхен столкнулся с ситуацией, которой не было с начала 70-х годов. По его словам, питьевое водоснабжение сейчас обеспечено, однако горожан призвали экономить воду. Решено отключить 10 из 150 фонтанов. Самым высоким расходом воды еще у 56 фонтанов сократят время работы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22, в Москве в субботу местами дождь с грозой, ночью плюс 16-18, днем 20-22 градуса.
3: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне сегодня матчи третьего раунда. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. Ранее 132-й номер рейтинга ATP Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-ю ракетку турнира Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. Анна Калинская проиграла Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Футбол. Сегодня определятся последние участники 1/8 финала на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира по футболу, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: В Далласе для начала сойдется одна из самых неприметных пар 1/16 финала – Австралия и Египет. У Австралии, которая уже в третий раз вышла в плей-офф, есть одна очень хорошая примета. Она сразу проиграла в 1/8 финала, но уступала только будущим чемпионам – Италии в 2006 и Аргентине в 2022. Уступала в борьбе. Египет, при всем уважении, на чемпионскую команду пока не тянет, но это лишь говорит в пользу Австралии. Сокеру вполне по силам пройти дальше. Как, впрочем, и Египту, который на нынешнем чемпионате мира одержал свою первую победу в финальных стадиях мировых первенств. Победитель этой пары впоследствии выйдет на лучшего в матче Аргентины Кабо-Верде. В час ночи по Москве они как раз и сыграют. В Майами, где 2 года назад Аргентина выиграла свой второй подряд Кубок Америки в финале у Колумбии 1-0. У действующих чемпионов мира очень неплохая сетка, учитывая, что до полуфинала на них не выйдет ни одна из команд первой десятки мирового рейтинга. Но Кабо-Верде – это, наверное, главная сенсация турнира, оборону, которую не смогли спороть даже действующие чемпионы Европы – испанцы. К тому же африканская сборная пока не проиграла здесь ни одного матча. Наконец, 4:30 по Москве в Канзас-Сити сыграют Колумбия и Гана. Хотя они играют впервые между собой, интрига на поверхности. Карлош Кейрош, наставник сборной Ганы, против команды, которую он возглавлял несколько лет назад. Колумбия явно фаворит в этой паре, но Гана под водительством Кейроша уже не раз показывала, как, отдавая сопернику территорию, можно спокойно добиваться результата.
4: Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт хорвата с Миланом истек 30 июня. «Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелесу Нене, сообщает издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агентов. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Ильей Агаповым. Московский клуб и футбольный клуб «Уфа» договорились о полноценном трансфере защитника. В прошлом сезоне Агапов уже выступал за «Уфу» на правах аренды. 4-кратный победитель веломногодневки Tour de France британский гонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры. Напомню, в августе 2025 года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие, как я вам и обещал. Отправляемся в прогулку, на прогулку по московским улицам. Ну и, конечно, гулять лучше в хорошей компании, и эта компания у нас есть. С нами на связи экскурсовод, автор и ведущий программы «Пешком» на канале «Культура» Михаил Жебрак. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, вряд ли мы найдем...
2: Сегодня еще и с куклами в руках гуляем, правильно?
1: Ну, конечно, тем более, что нам Сергей Владимирович рассказывал, что куклу можно из чего угодно буквально сделать. Я думаю, что родной дом-то в селе Медведково мы вряд ли уже обнаружим, да, там все давно застроено, перестроено, и едва ли это все удастся обнаружить. А вот реальное училище Воскресенского, это, конечно, удивительное какое-то явление, не только в жизни Сергея Владимировича, но и вообще в жизни нашей страны. И вот это здание на Мясницкой, я просто поразился, когда заглянул в список выпускников, потому что там и конструктор автомобиля Андрей Липгард, и летчики Михаил Громов и Борис Масленников, и, ну а самое главное, сколько творческих людей, и Михаил Ларионов, и Борис Щукин,
2: да, это,
1: хотя казалось бы,
2: учили-то химию, физику, а выпускали творцов.
1: А как это произошло, у вас есть версия?
2: Ну это просто хорошая школа, очень известная в Москве, в нее, в общем, охотно отдавали люди. Ну, интеллигенция, в том числе техническая интеллигенция, потому что Образцов же потом и сам шутил, что он мог бы жить на улице имени своего отца, но жил на улице имени своего учителя. Он потом последние, ну, несколько десятилетий достаточно долго жил на улице имени Миро Чеданченко, но в Москве была улица Образцова. Его отец очень крупный деятель железной дороги. Он и ученый, и преподаватель, и главное, он занимался вот проектированием железнодорожных объектов. Поэтому он жил рядом с Институтом инженеров путей сообщения. Там построили кооперативный дом в 28-м году. И вот сейчас этот дом стоит на улице Образцова. Так что Образцов и там пожил. Так что я думаю, что своего сына отдать вот в такое училище, которое уже существовало 30 лет, имело, в общем, очень хорошую славу. Ну, было для него важно.
1: Ну, а потом, я так понимаю, что недалеко, там, на той же Мясницкой, да, в Хутемас располагался, если я не ошибаюсь.
2: Да тут он вообще, да, в этом секторе таком северо-восточном, потому что в детстве он жил и на Мясницкой, но там ближе к центру. Потом они переселились в Сокольники, ну, это тот же сектор, да, и мама там открыла гимназию. Это не последняя семья, и вот именно это училище было выбрано. А училище, вот в этот эффектный дом с такой, с эркером, где идет лестница, ну, все бы школы имели такие здания уникальные. Это же построил выпускник этой школы, архитектор Кузнецов, он достаточно много и в Москве строил. Рядом там дом политехнического общества по другую сторону Мясницкой, очень такой знаменитый в готическом, ну, в английском, скорее, стиле, скажем. Так что он построил это здание, он сам выпускник этой школы. Ну, а там художники, Ларионов, Мелиоти, Соколов, из тех, кого мы, в общем, знаем, ну и самый известный Нестеров.
1: Да.
2: Причем сохранились даже истории, что учитель доложил директору, что мальчик, хорошие успехи у него в рисовании. Директор вызвал специального другого специалиста, чтобы была оценка там, ну, хорошего художника. Потом поговорил с родителями. То есть школа была заинтересована в том, чтобы ее ученики развивались в разных областях.
1: Да,
2: ну и
1: хороший пример.
2: Ну, отличный. И действительно, училище в Хутемас рядом, бывшее училище общевания из отчества, так что все вот там было. Но хорошая, очевидно, действительно художественная подготовка была в школе. Но ведь Образцов не закончил.
1: Да, он же в театр сбежал.
2: Потому что уже сбежал в театр. Так вот, из актеров, которые окончили училище Воскресенского, я нашел Щукина. Легендарного актера вахтанговца, который Ленина много играл в кино. Так что там и актеры представлены очень сильно, помимо действительно ученых.
1: Да, это правда.
2: Вот такая школа. У него было два здания. Одно вот это, про которое вы говорили, еще одно такое с ротондой, его москвичи тоже знают, в Подсосинском там переулке. Так что это была большая, известная в Москве школа, платная, с хорошим образованием.
1: Ну, а вот если уже про театральную жизнь говорить, да, то я понимаю, что он успел там и в Амхате втором поиграть, и в том театре, который сейчас называется...
2: Да, он играл и в первом. Сначала в музыкальной студии, которая была, ну, там, где мы знаем, в Камергерском. Потом он был актером второго МХАТа. Это то, что театральная площадь, сейчас это здание занимает РАМТ. То есть тоже такие две, в общем, ну, знаковые площадки для театрального мира. Ну, а потом и он все время работал с куклами, ну это понятно. И подрабатывал, и развлекался. И когда он основал театр, то первые годы у них не было своего помещения, да, комнату им давали. Да, театр на колесах. А потом, вот это москвичи не очень помнят, им дали здание на площади Маяковского.
1: Ага.
2: И это был период 30-е, 40-е, 50-е годы, когда площадь Маяковского называли Второй театральной.
1: Ну, конечно.
2: Но при этом на театральной 3 театра, а на Маяковской было 5. Так что, в принципе, где первая, где вторая, это спорный
1: и,
2: вопрос.
1: По-моему, первое здание же не сохранилось, да? Потому что мы теперь только самотек узнаем, конечно.
2: Нет, там долгое время был пустырь. Да, это на углу Тверской, Ямской и площади Маяковского. Там долгое время был пустырь, ну, с 70-х годов, с 80-х, уж не помню, когда его снесли. А сейчас построили два блока таких, ну, хороших домов современных. Вот только закончили несколько лет их. Не сохранились, да, не сохранились.
1: А но... что за история вот с этим зданием нынешним театра Образцова? Ведь говорят, что строили изначально для театра имени Станиславского, а потом как-то неожиданно театр кукол там оказался.
2: Вот не знаю, вот эту подноготную я не...
1: Что, какая-то странная вообще, конечно, история, но все, конечно, знают прежде всего часы, да, вот эти знаменитые.
2: Да, потому что, ну, театр все-таки Образцова, и часы тоже околокукольные. И известно, что Образцов, он большой был выдумщик, и, естественно, очень творческий человек, и уже, ну, заслуженный человек, поэтому это его была идея, он разрабатывал ее с архитектором Шевердяевым, с художниками, скульпторами, которые делали эти часы. Так что я думаю, что уже, ну, на стадии последних строительных элементов уже предполагалось, что это будет театр кукол.
1: Ну и, конечно,
2: театр
1: мы про...
2: любопытный.
1: Я уже хотел к музею квартиры перейти, да. Ну и давайте еще, может, про театр что-нибудь скажем.
2: Я про театр скажу буквально немножко, потому что я снимал там про него документальный фильм. И мы походили, это очень интересно. Он устроен так непривычно, потому что, ну, мы привыкли, классический театр, он так вытянут. Зал, и за ним гримерки. А здесь зал и колосники над ним, весь этот блок, он по периметру окружен коридорами. Вот практически по периметру. Может быть, кроме фасада, ну, значит, буквы «П». И в этих коридорах на всех этажах мастерские, гримерки, актерские, значит, грим-уборные. Ну, все цеха театральные. То есть такой вот он, ну, закручен спиралью, да, раковины вокруг главного, да, вокруг сердцевины, вокруг зрительного зала.
1: Угу. Ну и, конечно, дом знаменитый, да, часто в Голенищевский переулок, 5/7.
2: Да.
1: Это же там актерский,
2: да, дом? Когда-то была улица Немировича Данченко, и в соседней квартире же Немирович Данченко жил. Угу. И он, когда звонил в Елисеевский, он просил, чтобы ему принесли заказ. Он говорил: улица Немировича Данченко, дом такой-то, квартира Немировича Данченко. Говорил он принимающему заказ сотрудникам магазина.
1: Ну, в общем, советская действительность такая была, действительно, такая удивительная.
2: Да, можно было жить на улице своего имени. Это дом, построенный в конце 30-х, на месте церкви, так у нас бывало в 30-е, для артистов МХАТа. И так как Образцов имел непосредственное отношение к театру, то он получил там тоже квартиру в 1938 году.
1: Да, в общем,
2: и
1: где,
2: у него
1: где
2: не квартира, а музей.
1: Да.
2: Кто там не был, надо идти, потому что чего только Образцов не собирал. И там, естественно, движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да? И он собирал не живопись, а картины из резаной бумаги, если было такое направление, и объемные.
1: В общем, человек широких художественных интересов. Михаил, огромное спасибо за эту прогулку. Напомню, Михаил Жебрак, экскурсовод, автор и ведущий программы «Пешком» на канале «Культура», был нашим проводником в этой замечательной прогулке по Москве. Маршрут, я думаю, вы легко воссоздадите. Можете сами это все пройти с куклами или без. А мы через 2 минуты отправимся в пространство наших коротких рубрик.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов, смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Категория 16+.
1: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. По традиции, по 3 минуты мы говорим о музее и о достопримечательности. Ну и с музея начнем, тем более, что музей неподалеку от театра Образцова находится. Это армянский музей Тапан. И с нами на связи директор этого музея, художник Давид Рубенович Багдасарян. Давид Рубенович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тапан – это, как мне объяснили, ковчег в переводе с армянского.
2: Да, в переводе с армянского означает ковчег.
1: Очень амбициозное название. Как музей появился?
2: Ну, музей появился по инициативе главы епархии, архиепископа Езраса Мерсетяна. В 2017 году, в осенью, было официальное открытие, и с тех пор музей существует. А название «Ковчег», оно символически, как бы олицетворяет музей, цель музея, да, как ковчег, который вбирает в себя, скажем так, культурное наследие, и передает, и сохраняет, передает последующим поколениям, также и музей существует и передает те знания, те культурные ценности, которые создал человек, передает их последующим поколениям.
1: Ну, я думаю, что армянский вот храмовый комплекс, да, все, конечно, видели на Олимпийском проспекте. Во-первых, цвет такой очень необычный, очень какой-то теплый. Да, и я понимаю, что музей – это часть, да, вот этого комплекса?
2: Да, конечно. Музей находится в цокольном этаже, под храмом, можно прийти посмотреть. У нас есть залы, которые являются вот непосредственно, скажем так, фундаментом храма.
1: А посещение свободное или там экскурсионные какие-то программы?
2: Экскурсионные программы есть, конечно. Посещение у нас свободное по благотворительному взносу. Кто сколько хочет, оставляет и может посетить наш музей.
1: Ну, замечательная, мне кажется, возможность прикоснуться к этой культуре. Во-первых, посетить прекрасный храмовый комплекс, который сам по себе, конечно, выглядит очень необычно и очень как-то душевно по-настоящему. Всем рекомендуем. Спасибо огромное. Давид Рубенович Багдасарян, художник, директор армянского музея Тапан, был с нами на связи. Ну и далеко уходить не будем. Перенесемся в Екатерининский парк, который вновь так называется. Много у него было названий. И на самом деле парк этот назван так не в честь императрицы, а в честь Московского училища ордена святой Екатерины, которое было основано по инициативе императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I, которая была вот такой вот очень долго здравствующей и вдовствующей императрицей, занималась в основном благотворительностью, и даже когда она все-таки отошла в мир иной, многие люди, даже не знатного происхождения, искренне совершенно сожалели об ее уходе и говорили, ну кто же у нас теперь будет вдовствующей императрицей? Столько она сделала всякого хорошего. Но перед тем, как там появилось это Московское училище, на этом месте была усадьба Салтыковых. Тоже, кстати, там интересная есть история, связанная с московским вице-губернатором, так вот правильно говорить. Его звали Владимир Семенович Салтыков, это древний-древний род. Сам Владимир Семенович не является таким видным деятелем отечественной истории, ну, вернее, у него нет такого шлейфа военных побед, нет большого мифа вокруг его имени. Но если изучить его деятельность, а он занимался не только древней столицей, но и Московской губернии, то действительно сделал он очень многое. Кроме того, он является таким вот примером стыка старой боярской знати и уже такого нового имперского типа чиновничества. И вот он такой как будто связывает эти две эпохи, поскольку жил он в начале, ну, в первой половине 18 века, то он как раз вот эти все петровские преобразования все застал, но при этом сохранил влияние и действительно выполнял очень важную функцию. Но как раз усадьбу уже достраивали при его сыне. Есть несколько версий, кто там приложил к этому руку. Ухтомского называют, кстати говоря. Ну, а потом все это перестроили как раз в упомянутое училище. Любопытно, что училище для благородных девиц отличалось очень суровой программой. Вставали в 6 утра, занимались до 8 часов вечера. А спонсорами всего этого заведения был и сам император, и брат его великий князь Константин, и так далее. И, естественно, куча всяких их родственников, которые вносили довольно значительные суммы. Ну, понятно, что потом уже с наступлением советской власти, все это отошло с Красной армии, кстати говоря, в данном случае. Сейчас это Центральный дом Российской армии. То есть здание, в общем, в перестроенном виде сохранилось. Но любопытно, что на территории этого же парка не только дворянско-армейские наслоения, но там существовал крупнейший теннисный стадион. В 30-е годы он был построен для проведения международных больших соревнований. Мне кажется, это единственный случай в нашей стране, другие мне неизвестны, когда был построен открытый теннисный вот такой вот стадион с центральным фудкортом и трибунами на 5000 человек. Это, конечно, удивительно. И, знаете, там получилось так, что не без просчета все это возводили, достаточно спешно, и потом уже перестраивали и превратили это все в летний театр. Но не только театром, знаете ли, это место работало. Например, когда в 41-м году организовывали выставку, посвященную разгрому немцев под Москвой. Такая только первой победе Красной Армии, первой большой победе. Победа, которая, в общем, ну, преуменьшить ее значение, вообще преувеличить даже, точнее, ее значение невозможно, потому что именно этот успех Красной Армии убедил в том числе и наших союзников в том, что, да, надо Советскому Союзу действительно помогать серьезно, и, в общем, ход войны был таким образом переломлен. Так что вот это знаковое событие, это тоже то, что связано с Екатерининским парком. Сейчас, конечно, там в основном прогулочная зона, там большой пруд, который когда-то был рекой, но, как и Неглинную, например, вот эту самую напрудную, она же самотека, загнали в подземные коллекторы, то есть никакой реки там сейчас нет, а пруд есть, и все там любят гулять, и если вы отправитесь на прогулку, посмотрите по сторонам, там рядом еще и замечательный музей вооруженных сил находится, но в целом можно ощутить вот это движение времени от 15-го столетия до 21-го, в котором мы все сейчас живем, и понять, сколько там всего интересного происходило. Ну, а все, что остается сделать мне, это напомнить вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим», и сказать до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелевата, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Войск Север» освободили населенный пункт Украинское в Харьковской области. Подразделения Южной группировки продвинулись в глубину обороны противника, взяли населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение живой техники 12 украинских бригад и полка ВСУ. В Константиновке штурмовые группы вели зачистку города. От разрозненных формирований ВСУ за неделю уничтожено более 535 украинских военных. Всего в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих. Взрывы прогремели в Харькове и Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса.
2: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства заявил, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Президент поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Путин также поддержал просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах в России планируется снизить с 16 до 10%, сообщили в Минэнерго. Накануне правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. В Кабмине заявили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью верховного лидера страны Али Хамени, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе церемонии прощания в Тегеране. Он отметил, что скорбь из-за гибели Али Хамени сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Медведев выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США.
3: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
0: Зампред Совбеза также сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Сегодня Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хамини. Она проходит в Тегеране, в Масале, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. Траурные мероприятия продлятся до 9 июля. В этот день состоится погребение Айталы в его родном городе Мешхеде. Напомню, верховный лидер страны Али Хамини погиб 28 февраля в результате атаки США, Израиля и Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним. До 15 миллиметров осадков может выпасть предстоящую ночь. В Москве и Подмосковье в отдельных районах возможна гроза, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, дождливая погода продлится в столичном регионе до вторника. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20-22 градуса, местами дождь с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу также временами дожди с грозой, днем плюс 20-22.

Немного классики в самом начале эфира и навещания на маяке. Journey, Wheel in the Sky. Это мировая классика поп-рок-музыки. Поп-рок-музыки, хотел вам сказать профессионально. И только по вашим заявкам. Дмитрий Галушин слушает на велосипеде. Тимур Курден настроился на нас в бассейне. Главное, чтобы радиоприемник не упал в бассейн. Я Диктор Стрельников. Пятница. Василий's Weekend. Здравствуйте. Приветствую вас. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Полная информация там. Все наши контакты. Ты не один. Владимир из Белгорода пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Супруге нравится слушать Тейлор Свифт, а мне нравится смотреть американский футбол. Так совпало, что именно сегодня две эти вселенные объединятся на свадьбе Трэвиса Келси и, собственно, Тейлор Свифт. По такому случаю, не найдется ли в эфире место для Fate of Ophelia?» С большим уважением к вам и вашей программе, Владимир и Инесса.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, Василий Борисович. Меня зовут Ломакина Уля, и я из деревни Григорьевская, что под Клином. В понедельник у моей мамы Танюши был день рождения, и мы с папой очень хотим еще раз ее поздравить, но уже с вашей помощью. Поставьте, пожалуйста, песню Марвина Гэя «Ain't no mountain high enough». Спасибо вам, дорогой дядя Вася.

Ребятушки, так давайте посмотрим, что происходит с письмами. Хочу отправить музыкальный привет для Максима. Дорогуля, любим тебя и ждем. Включите, пожалуйста, Depeche Mode без подписи. Ксения пишет: здравствуйте, Василий Борисович, пишет вам постоянный слушатель. Сдаю финальный экзамен этого года из летних, физику, побаиваюсь, учу, надеюсь, что сдам не хуже других экзаменов. Можете, пожалуйста, включить что-нибудь из Depeche Mode на ваш выбор этим вечером. Ксения сейчас через 3 секунды. И Максим Фламинг пишет: Василий, добрый вечер. Хочу предложить в эфир песню In Chains группы Depeche Mode из альбома Sounds of the Universe 2009 года. Но в исполнении Алана Уайлдера. Алан внес значительный вклад в музыку Depeche Mode и раскрыл ее потенциал. При его участии в группе группа зазвучала совершенно невероятно. Василий, поставьте, пожалуйста, In Chains. Спасибо. С уважением, Максим Фламинг. Город Петербург.

Depeche Mode для Ксении. Максим Фламинг просил Depeche Mode и пояснение, что для Максима это от Лёли. Это и навещание на маяке «Мировая классика поп-рок-музыки» по вашим заявкам. Письмо от Ланы. Мне хотелось бы поделиться, на мой взгляд, невероятной пьесой и вроде бы редкой в эфире «If There Was Any Other Way» от любимой Селин Дион. Обожаю Селин, она саундтрек моей любви к моему единственному и неповторимому. С уважением и благодарностью. Подпись Лана. Лана, спасибо.

there was any other way, Celine Dion. По просьбе Ланы вы на вещании на маяке «Мировая классика поп-рок музыки» по вашим заявкам. Павел из Москвы пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Прошло 35 лет, как от нас ушел Вадим Дорохов, лидер московской группы «Мистер Твистер». Он был музыкантом, поэтом, гитаристом и хорошим, добрым человеком. Давайте вспомним его песней Джин Винсент «The Day the World Turned Blue». Павел из Москвы, спасибо за вашу заявку. Я думаю, чуть-чуть она все-таки прозвучит у нас.

0: русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений.
1: Владимир Пахомов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за неделю взяли населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живителей техники 6 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял более 425 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Сумах, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с организованной преступностью. Другая возможная версия – личные мотивы, утверждает немецкий журнал «Шпигель», ссылаясь на источники. Ранее французские СМИ сообщали, что взрыв Монако был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. Накануне газета «Фигаро» сообщила, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина. Позже была установлена ее личность. Подозреваемой оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, которая прибыла в Германию в 22-м году и получила статус беженца. Сегодня на западе ФРГ был обнаружен автомобиль, на котором передвигалась Березовская. Женщина находится в бегах. Полиция немецкого Гессена выдала международный ордер на ее арест. Интерпол объявил Березовскую в розыск. В Тегеран прибывают паломники со всей страны, чтобы проститься с погибшим верховным лидером Али Хамени. Иранцы собираются на основных площадях, передает ТАСС. Церемония прощания начнется в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Сегодня церемония началась с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. В ней принял участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мучениями. Гибелью верховного лидера страны Али Хамени. Медведев отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Медведев выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США. Зампред Совбеза сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пазешкианом. Траурное мероприятие продлится до 9 июля. В этот день состоится погребение Айталы в его родном городе Мешхеде. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним. Воду отключили в 14 санаториях Кисловодска из-за ремонтных работ на коллекторе, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев. По его словам, специалисты сейчас устраняют аварию на коллекторе. Под ограничение водоснабжения также попали 3000 жителей города. Организован подвоз воды автоцистернами, передает ТАСС. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22. Такая же температура в Москве, в субботу в столице местами дождь с грозой.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот переход. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелесу Нене, сообщает «Хириет». Российские клубы уже начали переговоры через агента. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Футболисты сборной Туниса провалили допинг-тест на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира по футболу. С подробностями Екатерина Маловичка.
3: Допинг-тесты как минимум 8 футболистов сборной Туниса дали положительный результат во время чемпионата мира, сообщила британская Daily Mail. В пробах игроков обнаружен кленбутерол – препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством из-за его анаболического и термогенного эффекта. По данным источника, официальные лица установили, что наличие препарата в пробах, скорее всего, было вызвано употреблением местного мяса на базе команды в Мексике. Кленбутерол используется бодибилдерами для сжигания жира при сохранении мышечной массы. В некоторых странах, включая Мексику, он применяется в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных животных, особенно для увеличения массы крупного рогатого скота. Международная федерация футбола и ВАДА уже проинформирована о случившемся, ожидается дополнительное расследование. Игрокам и Национальной федерации грозят санкции, вплоть до дисквалификации, если будет доказана системность нарушения. Но если докажут случайное употребление через мясо, а прецеденты уже были, наказание могут смягчить. Сборная Туниса проиграла все три матча в группе. Командам Швеции, Японии и Нидерландов со счетом 1-5, 0-4 и 1-3 соответственно и не смогла выйти в плей-офф. При этом главного тренера сборной Сабри Лемуши уволили после первого же матча. Такое произошло впервые за всю историю чемпионатов мира.
2: Атакующий полузащитник сборной Бразилии Рафини не сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с норвежцами из-за травмы, сообщает издание «Глоба». Полузащитник не восстановился от мышечного повреждения, полученного в матче с Гаити, и еще не вернулся к тренировкам в общей группе. Теннис на Уимблдоне. Сегодня матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6, а Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супертайбрейка 6-10. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушения этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Длиннющее письмо, которое мы редактировали полдня. Что же вы делаете с нами? Андрей Черный пишет. Вечер добрый, Василий Борисович. 5 июля у нашей любимой невестки Анечки будет юбилейная дата. От всей семьи хочется поздравить тебя с днем рождения. У тебя сейчас возраст, когда жизнь только начинается. Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение и новые достижения. Ты невероятно талантливая и красивая девушка, которая покорила сердце нашего сына. Желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей, любви и гармонии. В качестве музыкального поздравления поставьте композицию «Good Girl Gone Bad» певицы Риана из одноименного альбома. С уважением, Андрей Черный.

0: И на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер.
2: На этой неделе дни рождения двух замечательных женщин. Слушательницы навещания Екатерины Сырова из Сергиева Посада и Анны Пусип из Кемерово.
1: Желаем Екатерине и Анне здоровья, успехов в работе, счастья и всех благ.
2: В качестве подарка для милых дам, Василий Борисович, поставьте композицию группы Doris Day «Somione Like You».
3: Чего это?
2: «Somione Like You».
1: С уважением, Александр Горнухин
2: и Татьяна Поповцева, Сыктывкар.

Из Пскова пишет Александр Баринов. 30 июня у моей мамы Маргариты Павловны был юбилей. Мама, оставайся всегда такой же доброй, такой же жизнерадостной и счастливой. И пусть в жизни будут только светлые моменты. С днем рождения! И поставьте, пожалуйста, для нее композицию «Абба Чикитита». С уважением, Александр Баринов, город Псков. Конечно, поставим. Это и на вещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Воспитательный знак.
2: Игра для ребенка не игра, а действительность. Дитя искренне привязывается к своим игрушкам, любит их нежно и горячо. И любит в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало. Новая кукла, как бы она ни была хороша, никогда не сделается сразу любимицей девочки. И она будет продолжать любить старую, хотя у той давно нет носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу, и девочка ее разлюбит. А часто даже бросит с негодованием.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке Максим, постоянный слушатель из Нижнего Новгорода, пишет: если будет возможность, поставьте в эфир, пожалуйста, Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Спасибо, с уважением, Максим. В прошлый раз не успели, в этот раз слушаем. Большой привет Нижнему Новгороду.

Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Для Максима из Нижнего Новгорода вы на вещании на маяке. Кристина Шень, город Владикавказ, пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. Ваши эфиры прекрасны. Можно, пожалуйста, можно поставить him Wings of a Butterfly?»

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелевата, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинское. В Харьковской области подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. В Красном Лимане, в ДНР, штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения к закреплению приступили к разминированию зачистки населенного пункта. За неделю в городе противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронемашины «Хамви» производства США. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 1490 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом и Крымом. Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ по селу Почаево в Горе-Воронском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавший был доставлен в больницу. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось также о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах в России планируется снизить с 16 до 10%, сообщили в Минэнерго. Накануне правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. В кабмине заявили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Митинг в поддержку власти Ирана проходит в Тегеране перед началом народного прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хамини, передает РИА Новости. Церемония прощания начнется в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Сегодня с верховным лидером страны простились представители около 100 стран. В церемонии принял участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью верховного лидера страны Али Хамини. Медведев отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Медведев выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США.
2: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаменеи, и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
0: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пазышкианом. Траурные мероприятия продлятся в Иране до 9 июля. В этот день состоится погребение аятоллы в его родном городе Мешхеде. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Виной всему, по словам синоптика, станет приближающийся циклон.
1: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
0: Как отметил Тишковец, июльская погода в Москве приобретет характер летних качелей. Помимо обильных дождей, жители столицы ожидают и заметное понижение температуры воздуха. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 24 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра временами дожди с грозой плюс 20-22.

0: Бабкино вещание.
1: И на вещание на маяке. Ты не один.

красивейшая пьеса Coldplay «Viva la Vida» в начале второго часа и навещания на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников. Раз в неделю мы встречаемся по пятницам на маяке в 20.07. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Там же международный радиочат, там вся контактная информация и записи наших эфиров. Ирина пишет: «Уважаемый Василий Борисович, убедительная просьба поздравить ваших постоянных слушательниц из Костромы Таисию и Ирину Травкиных. Таисия сдала очень хорошо экзамены ЕГЭ и получила аттестат. Огромное

для Антона не один Фил Коллинз, а целых два Фила. Не Коллинз, а Фил Коллинз и Филипп Бейли из Earth, Wind and Fire. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Огромное спасибо всем за ваши письма в этот пятничный вечер, за всю поддержку и доброту. Тимофей пишет из Пскова. Сегодня ровно 16 лет. 16 лет назад мы с моей любимой женой Настей сыграли свадьбу. В нашу годовщину хочу сказать: Настенька, я тебя очень люблю и своей жизни без тебя не представляю. Василий Борисович, если получится, поставьте, пожалуйста, Frank Sinatra, New York, New York в память о прошедших и будущих путешествиях. Огромное спасибо, Тимофей Баринов, Псков.

для Тимофея и Насти. Фрэнк Синатра, вы на вещании на маяке. Ренат пишет: «Доброго вечера, Василий Борисович. Сердечный привет чародейке Натали. Все будет хорошо, завтра взойдет солнце, и ты увидишь мир под новым углом. А я всегда рядом с тобой, любимая. Специально для тебя композиция». Премьера песни, между прочим. «Lady in Red», PS. И тут, внимание, «Не забудь метлу, твой преданный бородач».

от Рената для чародейки Натали. Lady in Red, Chris the Bird. Простите. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки. По вашим заявкам оцените, как написано следующее письмо. Татьяна Викторовна пишет: добрый вечер, Василий Борисович. Третий студийный альбом Sports, выпущен в 83-м году, принес группе международную славу. А эта песня номинирована на Грэмми за лучшее вокальное рок-исполнение. Huey Lewis and the News. The heart of rock and roll. Татьяна Викторовна, вы мой кумир.

Татьяна Викторовна, спасибо вам за эту заявку. Huey Lewis and the News, The Heart of Rock'n'Roll, вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Следующее письмо читаю, как написано, хорошо? Михаил, Волжский, Волгоградской области. Здравствуйте, Василий Семенович. Поставьте, пожалуйста, Piano Fantasia, песню Doing for Denny's. Окей, может быть, вы имели в виду Василия Борисовича и Song for Denise, Piano Fantasia?

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка и Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за неделю взяли населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное, Копание в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» за неделю улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 16 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 2160 военнослужащих. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшего доставляют в больницу. Новость последних минут. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Кроме того, будет воссоздан военный инженерно-технический университет, передает РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пазашкиан на встрече с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку, обсудил двусторонние отношения Москвы и Тегерана, сообщили в офисе Пазашкиана. Ранее Медведев заявил, что провел в Тегеране встречу с Пазашкианом. Сегодня зампред Совбеза принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хамини. Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью Али Хамини. Медведев отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Медведев выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США. Напомню, церемония народного прощания начнется в субботу в 6 утра в Тегеране и продлится до 8 вечера воскресенья. Траурные мероприятия завершатся 9 июля. В этот день состоится погребение Айталы в его родном городе Мешхеде. Верховный лидер страны Али Хамини погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним. Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, где продолжаются пожары, передает ТАСС. С прошлой недели в Чернобыльской зоне продолжаются лесные пожары на фоне аномальной жары. В Киеве и области зафиксировано загрязнение воздуха. Сегодня же Одессу на юге Украины затянуло смогом из-за горящей травы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22, в Москве в субботу местами дождь с грозой, ночью плюс 16-18, днем 20-22 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне сегодня состоялись матчи третьего раунда. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супертайбрейка 6-10. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов был переизбран сегодня на этот пост. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
3: Переизбрание Наиля Измайлова прошло буднично и максимально естественно. Пресс-служба футбольной национальной лиги сообщила о том, что действующий президент ФНЛ остается на своем посту. Переизбрание состоялось в рамках общего собрания руководителей клубов ФНЛ. Новый срок полномочий президента лиги рассчитан на период с 2026 по 2030 года. Напомню, что ФНЛ отвечает за проведение соревнований во втором и третьем по рангу футбольных дивизионах России. Это первая и вторая лиги. Наиль Измайлов возглавляет ее с октября 2022 года. Новый срок полномочий президента чемпионата лиги также рассчитан на 4 года. Измайлову 49 лет, 50 исполнится в сентябре нынешнего года. Ранее на протяжении многих лет являлся вице-президентом московского «Спартака». В ФНЛ до своего избрания президентом являлся исполнительным директором организации. Под его руководством в 2023 году была проведена реформа второй лиги с переходом на систему «Осень-весна», а также с разделением того же дивизиона А на группы «Золото» и «Серебро».
2: «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на чемпионате мира. В шорт-листе петербуржцев находится футболист Сан-Паулу и сборной Парагвая Дамиан Бабадили и Эрик Лира, представляющий Крус Асули сборную Мексики. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба «ПАОК». Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на Мундиале. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Василия Одинцова на пост генерального директора команды. Председателем совета директоров клуба останется Александр Медведев. И пока это все новости спорта.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Киновещание.
1: Киновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Снежана. Василий, здравствуйте. Буду очень благодарна, если сможете передать заявку в честь дня рождения моей сестры Арины. Ариночка, поздравляем тебя. Пусть весь твой личный год будет полон ощущением внутреннего счастья, ежедневных маленьких радостей, красоты вокруг, интересных событий, любящих и любимых людей рядом. Отдельный привет от твоей мамы Тани, которая сейчас в другом городе, но думает о тебе и любит. В качестве музыкального подарка будет приятно, если сможете поставить «Like it or not» от Мадонны. PS. Василий, спасибо вам. Поколение MTV навсегда связано между собой, несмотря на расстояние и время, благодаря вам. Когда у людей есть одно прекрасное прошлое, то это, несомненно, скажется на их выборе жизни в настоящем и будущем. С уважением, Снежана. Снежана, вы прям читаете мои мысли по поводу прекрасного прошлого, нынешнего и будущего.

0: половина вещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, Василий Борисович. На связи Никос. Передаю неугасающий привет всем слушателям «Маяка». После активного всенародного прослушивания «Короля поп-музыки», вызванного выходом соответствующего биопика, мне кажется, было бы неплохо немного расширить монархическую тему и поставить на вертак другого представителя королевской династии. Прошу великолепный и безусловный хит 1984 года «Prince and the Revolution, Then Doves Cry».

0: вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
2: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Воспитание души.
3: Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: вещания. Мистер Уикенд.
1: Игорю 18 лет, и он сейчас в дороге. Едет до брата на день рождения. Цитирую, хотел бы для него заказать его любимую песню Michael Jackson Thriller.

soulful

Игоря в Донецке Thriller. Ой, какой заплыв! Вера Сенаторова поздравляет Настеньку с днем рождения. Дружим с ней с первого класса. Есть что вспомнить. Вместе плавали в лягушатнике, учились в школе, ходили на дискотеки и концерты, доверяли друг другу секреты. Поставьте, пожалуйста, Eurythmics. Hello!

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскелевата, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копание в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Малиновка и Пескуновка. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинская в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1485 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Кроме того, будет воссоздан военный инженерно-технический университет, передает РИА Новости. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
2: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
0: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса.
3: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства заявил, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Президент поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Путин также поддержал просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. Сегодня на западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным прокуратуры Монако, Березовская заложила взрывное устройство в подъезде дома, где живет бизнесмен, и дистанционно привела его в действие. Сегодня же стало известно, что Березовская прибыла в Германию в 22-м году и получила статус беженца. По данным французских СМИ, взрыв в Монако был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщилось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди с грозой, плюс 20-22, такая же температура в Москве, в субботу в столице местами дождь с грозой.

0: вещание.
1: Василий Стрельников, The Last DJ.

best they can. Это иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников, третий час. John Mellencamp, Jack and Diane. Песня прозвучала для одной нашей радиослушательницы. С наступающим днем рождения. А главное, thank you. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru, vsfm.ru. Там вся полная информация, как с нами связаться, и также информация о нашем международном радиочате. Александр из Краснодара пишет: Василий Борисович, добрый вечер. Тут такое дело. Знаете, иногда кажется, что список моих увлечений и хобби становится все короче. Врачи уверенно вычеркивают из него то одно, то другое, но пока в этом списке еще остается возможность слушать хорошую музыку. Очень хочется услышать «God gave me everything» Мик Джаггера. И еще, эту заявку я буду слушать уже завтра на берегу Средиземного моря. Приятного!

Александр из Краснодара. God gave me everything I want. Мик Джаггер, вы на вещании на маяке. Если вы первый раз настроились, каждую пятницу в 20.07 мы встречаемся на этой частоте и выполняем ваши музыкальные заявки, читаем ваши письма. А какие письма? Светлана Криницкая из Санкт-Петербурга пишет: «Очень жду возвращения с далеких берегов далекого океана невероятно близкого для меня человека. И с каждым часом сердечко бьется-то все сильнее». Поставьте, пожалуйста, в эфир Pet Shop Boys «Home and Dry». Она такая солнечная.

для Светланы Криницкой Pet Shop Boys Home and Dry. Вы на вещании на маяке. Игровая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Так, перекличку давайте быстренько посмотрите, пожалуйста. Павел Артамонов проснулся. Он здесь, с нами, сейчас, потому что вот его заявка здесь у меня лежит на столе. Василий Борисович, а можно услышать Then Jericho Big Area? Буду очень благодарен. Но если вы не спите, сделайте погромче.

Big Area для Павла Артамонова вы на вещании на маяке. Это ваша слушательница Анастасия. Пишу из Парижа, чтобы передать самый солнечный привет своему другу Александру в Новочеркасск. Саша увлекся историей Азии, поэтому, пожалуйста, поставьте для нас в эфир трек топовой японской рок-группы Mr. Children. Tomorrow never knows. Большое спасибо.

0: группа Mr. Children Tomorrow Never Knows. Япония для Александра в Новочеркасске от Анастасии из Парижа. Я теперь про Александра все знаю благодаря письмам от Анастасии. Это так приятно. Это и на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам напоминаю вам, что у нас есть еще одна эфирная программа в выходные. В воскресенье в 23:07 на маяке начинается «Бессонница». Говорим на разные темы, общаемся, слушаем очень красивую музыку. В этот раз поговорим о бессонниках. О сонниках. Бессонники они или сонники? Верите ли вы в сонники? Как я, например, в них не верю. Поговорим. Настраивайтесь на маяк в воскресенье в 23:07. Бессонница.
1: И навещание. Если раньше были герои на десятилетия, то сейчас для текущего поколения подростков, которые живут в этой реальности коротких видео, средняя продолжительность жизни цифрового героя очень короткая. Владимир Верещагин, продюсер, актер.
2: Так говорит «Маяк».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Малиновка, Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» взяли населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили активные наступательные действия, освободили населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное, Копание в Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад и 5 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Инфраструктура СЗС получили повреждения в пятницу в Днепропетровской области, автозаправочные станции сегодня также были повреждены в Полтавской и Николаевской областях. За два месяца на Украине сгорели более 150 АЗС, передает ТАСС. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Кроме того, будет воссоздан военный инженерно-технический университет, передает РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Авария произошла на пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки. Скорая столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным полиции, никто не пострадал. Постепенное повышение температуры ожидается в Москве с 7 июля. Со вторника в среду воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, после прохладной погоды ожидается постепенное, нерезкое повышение температуры. К концу следующей недели температура в Москве будет около нормы. Ранее Голубев рассказал, что дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в Москве в субботу и воскресенье. Днем будет до плюс 23. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 22 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу временами дожди с грозой плюс 20-22.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агентов. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз сообщил о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Российский хоккеист Захар Бардаков возвращается в континентальную хоккейную лигу и продолжит карьеру в петербургском СКА. Все подробности у Николая Саприна.
3: Петербургский СКА объявил о подписании годичного контракта с 25-летним нападающим Захаром Бардаковым, который прошлый сезон провел в НХЛ в клубе «Колорадо». На его счету там 60 матчей в регулярке и 10 набранных очков. За СКА Бардаков выступал 2021 по 2025 года. В 250 матчах набрал 90 очков. Скорее всего, вернется в Россию и 19-летний нападающий Иван Рябкин. В прошлом сезоне его на драфте НХЛ выбрала Каролина, после чего Рябкин провел сезон в юниорской лиге «Онтарио» за клуб «Шарлоттаун». 51 очко в 26 36 матчах. Также выступал в американской хоккейной лиге за Чикаго Вулвс. По информации Спортэкспресса, Рябкин может вернуться в московское «Динамо». «Северсталь» выменил у ярославского «Локомотива» 23-летнего защитника Алексея Кожевникова. Ярославцы получат денежную компенсацию, а сам Кожевников подписывает контракт с череповецким клубом на 2 года. Наконец, «Шанхай» подписал контракт на 1 год с 31-летним вратарем Павлом Хонченко, который в прошлом сезоне был основным в хоккейном клубе «Сочи». Всего же в КХЛ уголки про 163 матча за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», «ЦСКА» и уже упомянутый «Сочи».
2: Теннис. На Уимблдоне сегодня состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3 и за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев уступил Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова проиграла Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6, а Анна Калинская Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина нарушения этического кодекса, конкретно публичное обвинение в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. И пока это все новости спорта.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Длиннющее письмо, как мы тут говорим, но слушайте внимательно. Да-да, мы его чуть-чуть подредактировали, и тем не менее, внимание. Пишет Екатерина Пугачева. Здравствуйте, Катенька. Василий, здравствуйте. Хочу поделиться с вами маленьким кусочком своей биографии. Когда на телевидении, в наших телевизорах, каналы, в которых мы переключали плоскогубцами или пультом в пакетике, появилась MTV Россия, каждый день после школы я неслась домой смотреть клипы. Это были не просто трехминутные видеоролики под музыкальные композиции. Это были мини-фильмы, целые истории. А некоторые клипы так и вовсе художественные произведения. Вы, диджеи или виджеи музыкальных каналов, стали для нас проводниками в этот новый чудный мир поп и рок-музыки. Мой папа страшно ругался на меня и повторял, что я ничего не добьюсь, если буду постоянно смотреть клипы. Хотя сам он тот еще меломан. Pink Floyd, Led Zeppelin, The Beatles, Deep Purple, The Who, The Doors и тому подобные прошиты в мое ДНК. В итоге сейчас я музыкальный редактор радио ВДНХ. Составляю плейлисты, окутываю пространство выставки лучшей музыкой и диджею настроением наших посетителей. Вся та музыка и песни, что проникли в меня в те годы, привили музыкальный вкус, напитали, в какой-то мере даже изменили, дала свои плоды. В память о потрясающих наших 90-х годах хотела бы попросить вас поставить в эфире композицию группы Bon Jovi, постерами которой была увешана вся моя комната, а Джон до сих пор остается крашем. Living on a Prayer. Заранее большое спасибо. С уважением, Екатерина Пугачева. Катенька, виртуально вас обнимаю и обещаю, что в следующий раз, когда я буду на ВДНХ, я обязательно прислушаюсь к фону. Это прекрасно.

0: и навещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Привет, дорогие радиослушатели и навещания. Василий Борисович, давненько не слышались. Я Игорь Пирогов. Сегодня хотел попросить поставить песню Хуберт К. «When the Moon Dissolves Beirut». Название переводится очень красиво «Когда луна касается солнца». Мало кто знает, но этот синтепоп-шедевр продюсировал сам Михаил Крету задолго до того, как он создал проект «Энигма» и начал писать лучшие хиты для Сандры. Песня «Чистый космос». Пусть ее услышат все. Спасибо.

0: вещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Письмо от Юрия из Воронежа. Послушайте внимательно. Давно мучил вопрос, пишет Юрий. Что же бормочет женский голос в песне группы «Руки вверх, крошка моя»? Оказалось, что это сильно ускоренный и обработанный фрагмент кантри-песни Кенни Роджерса «Ruby, don't take your love to town». Поэтому прошу поставить данный трек, если его не было в эфире еще. Возможно, не я один такой, кого в детстве мучил этот вопрос.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tin

0: say until I'm not around.
1: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Хорошо, Терим, хорошо, Перим, Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист с какой-то аудиторией, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Маяк.

0: Иновещание. Other programs may try to imitate us. But how do they imitate a feeling like the Seelies Weekend?
1: Ну что, зафиналимся. Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Ольга пишет из Ростовской области. Добрый вечер, прекрасный Василий Борисович. Почти каждую пятницу слушаю вашу передачу и узнаю для себя новинки и композиции прошлого века, за что вам огромное спасибо. Поставьте, пожалуйста, для нас из 80-х на свой вкус зажигательную композицию. Очень буду вам признательна. Отличных всем выходных и комфортной погоды. Ольга, это, пожалуй, лучшая летняя песня всех времен. Датский электронный дуэт «Laid Back». Пьеса «Sunshine Reggae», 1983 год.

Laid-back sunshine reggae для Ольги из Ростовской области. Виктор Шубин пишет: это великолепное завершение эфира. У меня есть приятель, меломан. Он служил в советской армии тогда, и данный винил, точнее бобина, был их единственный стимул и развлечение. Шикарнейшее совпадение. Ольга Голицына пишет: как же хорошо, что в этом сложном мире есть константа. Семья, близкие, родные люди, музыка, друзья и радио по пятницам. Спасибо, спасибо, Василий. Точка. Спасибо вам, что провели этот вечер вместе со мной. Титры. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я Василий Стрельников. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Президент отметил полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских сил в ДНР. По словам Путина, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
2: Выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями.
0: Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили о полном освобождении этого населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу. За неделю подразделения группировки «Север» освободили Украинское Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике 11 бригад противника. Всего в зоне ответственности северной группировки киевский режим потерял около 1500 боевиков, 8 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплены 10 безэкипажных катеров. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности и около 4000 беспилотников самолетного типа. За день ПВО уничтожило 188 украинских дронов. Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности, заявили в российском МИДе. На Смоленской площади назвали эту атаку гнусным военным преступлением и призвали международные структуры дать произошедшему честную оценку. Следственный комитет России после терактов в Курской и Запорожской областях возбудил уголовные дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: 3 июля в городе Рыльске автомобиль, в котором находился глава Рыльского района, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим террористическим актам.
0: Пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается и денежных выплат, и медицинской, и психологической помощи, заявил Вестям губернатор Евгений Балицкий. Сейчас МЧС и силовики устраняют последствия теракта. Скорбь из-за гибели верховного лидера Ирана сплотила народ Исламской Республики, который не поддался давлению со стороны США, заявил Дмитрий Медведев в ходе церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. Зампред Совбеза России выразил соболезнования в связи с мученической гибелью аятоллы.
4: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит.
0: Бывший верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Подготовка к его похоронам велась на протяжении нескольких месяцев. С Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему приближающийся циклон.
1: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
0: Погода. В субботу, 4 июля, в Санкт-Петербурге дождливая погода плюс 18, в Москве 25 градусов и также осадки.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Лодочник.
1: В деревне, что приютилась на берегу неторопливой речушки, никогда не случалось ничего удивительного. Река текла не спеша, словно бега времени для нее не существовало. Вода ее была темной, на поверхности красовались желтые кувшинки, и маленькие черепахи высовывали свои головы то тут, то там. А по вечерам над водой поднимался молочный туман, в котором скрывались и кувшинки, и очертания берегов. Люди в деревне жили размеренно, работали, растили детей и совсем не ждали чудес. Чудеса бывают только в старых книгах. Их в деревнях читают разве что детям, которые, набаловавшись наяву, уже готовы отправиться в сказочные путешествия во сне. Иногда в сумерках, когда солнце ныряло за холмы и тени становились длинными-длинными, деревенские мальчишки встречали на берегу реки старика. Он всегда появлялся в одно и то же время, когда день уступал место ночи, а воздух становился прохладным и влажным. Старик отвязывал свою деревянную лодку, такую же ветхую, как он сам, забирался в нее, вздыхая, и отплывал от берега. Он не спеша греб к другому берегу, стоял там некоторое время и глядел в воду, а потом возвращался. Каждый вечер он плавал туда-сюда в пустой лодке, словно кого-то перевозил. Трое мальчишек, которые были неразлучны и всегда искали приключений, очень любили за ним наблюдать. Первый мальчик был высокий и худой, с вечно взлохмаченными волосами и смешным острым носом, как у птицы. Он смеялся громче всех, но в его смехе всегда слышалась злость, которая его самого пугала. Второй был коренастый, с большими руками и вечно нахмуренным лицом, словно он все время ждал подвоха. В отличие от первого мальчишки, второй не смеялся почти никогда, лишь издавал звук, похожий на бульканье, как будто закипал компот. Было ли ему смешно или он опять был недоволен, оставалось загадкой. Третий мальчик был тихим, со светлыми грустными глазами и почти белыми ресницами. Он был застенчив и всегда прятал свои изящные тонкие пальцы в карманы. Он не кидался камнями, не стрелял из рогатки, хотя она у него была. Зато отлично свистел и всегда выдумывал для их компании всякие идеи для развлечений. Вот и на этот раз идея была его. Все лето мальчишки носились за стариком, караулили его, мирно жующего на крыльце свои баранки, и дразнили по дороге к реке. «Эй, дед, кого ты там возишь сегодня?» «Опять своих призраков? Наверное, они платят тебе невидимыми монетами?» Старик не оборачивался. Он садился в лодку, отталкивался от берега и медленно плыл к середине реки. Его весла бесшумно входили в воду, оставляя на ее поверхности круги, которые бежали к берегам

«Старик все равно никого не возит», – просипел первый мальчик. Его шепот перепугал лягушек. «Да кого ему возить? Никому он не нужен», – сказал второй. «И лодка у него дряхлая», – сказал третий и поднял камень. Мальчишки засмеялись, и их смех растворился в лягушачьем хоре. В лодку полетели камни. Они ударялись о борта, пробивали старые доски. Всюду летели щепки, вылетая из лодки, словно от выстрелов, и кружились на воде печальными узорами. И, наконец, дети нашли здоровенный камень, раскачали его и закинули в лодку. Лодка заскрипела, зачерпнула воду и перевернулась. Она ушла под воду медленно, как уходит старый корабль, которому здесь больше нечего делать. На поверхности остались только круги, да и те разбежались к берегам вместе с тонконогими водомерками. Все стихло. И вдруг раздался крик. Он разнесся над рекой, словно плакала птица, потерявшая своих птенцов. Мальчишки перепугались и бросились в деревню. А тот крик звенел в ушах и наполнял ночь таким страхом, что все трое бежали, не оглядываясь. Той ночью им снились сны. Первому мальчику приснилось, что он стоит на берегу и смотрит, как уплывает лодка. В ней сидит старый лодочник, но его лицо... Мальчик пригляделся. Это был его отец. Он ушел, когда мальчик был совсем маленьким, и с тех пор ребенок не видел его. И вот он отплывает от берега. «Папа! Папа!» — кричит мальчик. Но отец не оборачивается, и лодка исчезает в тумане. Тогда мальчик падает на колени и плачет. И просыпается в слезах. «Старик ни при чем!» — бормочет он. «Мне так жаль! Так жаль!» Второму мальчику приснилось, что он сидит в той самой лодке один. Даже весел у него нет. Вода поднимается, заливает борта, становится холодной, болотистой, липкой. Мальчик пытается грести руками, но вода тяжелая, и она тянет его вниз. И вдруг он замечает, что на берегу кто-то стоит. Это его младший брат. Его он всегда дразнил и доводил до слез. Брат видит, что ему нужна помощь, но ничего не делает. Просто стоит и смотрит. И вдруг мальчик видит в его глазах то, чего никогда не замечал раньше. Усталость. Он так долго его задирал, потому что боялся, что брата больше полюбит, а тот никак не давал ему сдачи. Да и не было у него столько сил. Камни летели не в лодку, вдруг понял мальчик. В брата, который никогда ему не отвечал, а лучше бы ответил, лучше бы злился. Мальчик сам разозлился и расстроился так, что вся его слабость, весь стыд поднялись и забурлили вместе с рекой, и он проснулся, пытаясь отдышаться. Третьему мальчику приснилось, что он стоит посреди поля. Сухая трава шуршит под ногами. Ветер качает колосья, и ему слышится тоненький писк. Голос птенца, который выпал из гнезда. Но мальчик не спешит ему помогать. Он просто слушает. Прислушивается не только к писку, но и к звучанию своего сердца, и вдруг понимает, он всегда боялся привязаться, поэтому боялся слишком любить, слишком дружить, помогать. Ведь если не любить, не потеряешь. Но что если... И тут мальчик поворачивается и бежит к одному единственному дереву в том поле. Он бежит, что есть сил, чтобы спасти птенца, но бег сквозь сон ему не дается. И он отчаянно дышит, дышит и просыпается. Уже утро. Солнце только что встало. Мальчишки, не сговариваясь, выбежали из своих домов. Взъерошенные, сонные, и каждый со своими мыслями, они бежали к старой лодочной станции –

Только бы старик не проснулся, только бы не увидел. Когда они примчались на берег, вода была совсем прозрачной. Настолько, что сквозь нее можно было разглядеть каждую ветку и каждый камушек на дне. Река была неглубокой, и очертания лодки тоже угадывались. Мальчишки побросали рубашки и шорты на песок и бросились в воду. Доплыли до середины и с трудом и кряхтением вытащили лодку на берег. Вода хлестала из трещин во все стороны. Дети вычерпывали ее, не говоря ни слова, не рассказывая друг другу ни сны, ни свои переживания. Все было понятно без слов. Когда вода кончилась, они принялись чинить. Трещины заклеивали смолой, которую достали из старого ведра. Прибили пару досок, и все это так же молча. Под пение утренних птиц и журчание неспешной реки. Когда они подняли головы, вдруг увидели, что на крылечке сидел старик. Он пил чай из лесных трав. Рядом на блюдечке лежало печенье, и птички то и дело подлетали угоститься. Мальчишки оставили лодку и подошли к старику с опущенными головами. Первый мальчик протянул дедушке руку, и тот ее пожал. Затем подошел второй мальчик, и они обнялись. На лице мальчика заиграла редкая улыбка. Третий смущенно прижался к груди старика и зажмурился. Теперь все трое обнимали старика, а река и солнце вторили их радости своей песней звенящего лета. А потом старик, как обычно, отправился к лодке. Мальчишки увидели, как он оттолкнул ее к воде, забрался внутрь, и старая лодочка отчалила. Старик поднял весла, и они вошли в зеркальную воду. Он греб к середине реки, туда, где туман еще укрывал утренний мир, и вдруг дети увидели, в лодке кто-то есть. Рядом со стариком сидел человек. Он был похож на первого мальчика, только сильно старше. Это был мужчина с глазами, полными грусти и тепла. Он посмотрел на берег, на мальчишек и улыбнулся. А рядом со стариком, прижавшись к его ногам, сидел ребенок. И лицо его было спокойным и счастливым. Он помахал мальчиком рукой, и тот, кто никогда не улыбался, ответил ему с берега улыбкой во все зубы. А на плече ребенка в лодке сидела маленькая пташка. Пташка пела. Мальчишки махали лодке руками и свистели. Лодка уплывала все дальше, пока совсем не исчезла в тумане. А когда туман рассеялся, река была пустой. Мальчишки помчались в деревню. Нужно было всем рассказать. У взрослых как раз начинался новый день. Мужчины вернулись с заводей, где обычно ставили сети, и принесли богатый улов. Женщины раскладывали рыбу по тазам, и мальчишки принялись им помогать, хватали рыбёх и с такими же выпученными глазами рассказывали: «Старик, старик на лодочной станции! Все лето перевозил призраков! Но это были не настоящие призраки! Это...» Взрослые смотрели на них с недоумением. «Какой еще старик?» – спросила мать одного из мальчишек. «Что за лодочник? У нас никогда не было лодочника. Там на реке пустой дом. Он давно уже опустел». Мальчишки замерли и переглянулись. Они помнили все. Ночь и луну, страшный крик, важные сны, рассвет старика, его теплые руки, его ласковый взгляд. «Но мы его обнимали. Он был настоящий.
Взрослые только пожимали плечами. Никакого старика они не видели.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь голосу сердца. Площадь вечного листопада.
1: Юная принцесса была загадкой для всех жителей королевства. Ее корона сияла, как солнечный свет, но обычно лежала где-то на бархатной подушке в тронном зале, пылясь от скуки. Ее трон оставался пустым чаще, чем занятым. Вместо этого принцессу можно было встретить где угодно, только не там, где положено. Ее волосы были цвета спелой ржи под сентябрьским солнцем, русые, с солнечными прожилками. Глаза светло-серые, как дымка над утренней рекой, в которой пряталось все небо ее королевства. И дождик, и солнце. Принцесса носила простые платья, в которых удобно было присесть на краешек фонтана и откусить свежий хлеб, только что купленный в лавке на углу. Или помочь старушке донести корзину с алыми яблоками. Жители любили принцессу, но она казалась им странной. Они любили ее за улыбку, которая дарила надежду, как свежий лучик после буйной грозы. За то, что она запоминала имена детей и стариков, знала, у кого болит спина и чья дочь выходит замуж. Смех принцессы на площади звучал громче колокольчиков на ее карете, но чаще она ходила в город пешком. И люди не понимали, зачем. Зачем принцесса, вместо того, чтобы вершить судьбы и заключать стратегически важные союзы, проводит часы в книжной лавке, слушая, как ее старый хозяин бормочет сказки, которые книги шепчут ему по ночам. Зачем она разучивает с уличными музыкантами простые песенки? Почему ее власть выражается не в строгих приказах, а в вопросах: «А что вы думаете по этому поводу?» «А чувствуете что?» «А чего вам сегодня хотелось бы?» «А что, если мы попробуем вот так?» Больше всего в городе принцесса любила могучее вековое дерево. А дерево было радо стать ее подлинным троном. Принцесса забиралась в его ветви и, уютно располагаясь в них, читала книги, слушала пение пташек, наслаждалась солнцем или подставляла ладони дождю. То дерево было сказочным. Оно росло прямо на главной площади, там, где сходились все дороги и пути. Представьте себе холм из старых корней, переплетенных, как артерии планеты. Они поднимаются из плит площади, мягко отодвигая камень, будто убеждая его расступиться. Из этого корневого сердца вздымается древний ствол. Кора его мягкая, несмотря на возраст. Она состоит из легенд, рассказанных землей, природой, городом и отпечатками ладоней, что прикасаются к дереву с молитвой. А его крона, как вечно зеленая планета, парящая над городом. Ветви раскинулись так широко, что под ними, кажется, может укрыться все население королевства, и еще останется место для человеческих грез. Листва премудрого дерева — это и благословение, и печаль. Листья рождаются сразу золотыми, багряными, медными, будто каждый лист — это закат, крохотный и совершенный, вырезанный из неба в момент щемящей красоты. Стоило листьям вырасти, как они тотчас отрывались от веточек, и веточки их отпускали. С первого дня каждый лист начинал свое тихое, неторопливое падение. Лист кружился, танцевал с малейшим дуновением ветерка, цеплялся за паутинку, залетал в открытые окна, ложился прохожим в ладони. Поэтому площадь прозвали площадью вечного листопада. Каждый кружащий в воздухе лист был письмом о быстротечности и вечности одновременно. Он пел: «Смотри, как я красив, и как легко я отпускаю эту красоту». Удерживать значит пытаться владеть, но по-настоящему владеем мы только своим сердцем. Если отдашь, ты получишь взамен нечто большее. Легкость понимания, тихую радость присутствия и бесконечный, щедрый поток красоты, которую нельзя удержать, но можно принять всем сердцем. Но в суете та песня терялась, и люди не слышали ее. Дети собирали листья в охапки и смеялись. Влюбленные дарили друг другу букеты листьев вместо цветов. Старики, сидя на скамьях, следили за плавным полетом и видели в нем танец собственных прожитых лет. А для принцессы это место было домом. Она приходила к дереву как к самому старому и самому терпеливому другу. Сбрасывала туфли и ловко, с подобающей принцессе грацией, карабкалась по шершавым уступам коры на свою любимую ветвь. Ту, что клонилась к самой земле, будто желая обнять всех прохожих. Вот где вершились настоящие дела государства. Принцесса читала книги, шелестящие в такт листопаду, и вела дневники, где записывала все свои наблюдения. Принимала послов, городских детей, которые карабкались к ней с важными новостями о найденном птенце, о новой игре, о слишком строгом учителе. Она разбирала их споры, и ее вердикты были справедливы, как закон тяготения. Тот, кто нашел птенца, отвечает за него до конца. Но кормить его может помогать вся улица. Так всем веселее и птенцу сытнее. Принцесса играла с ветром. Сидя на ветке, она заплетала в свои русые пряди падающие листья. Золотистые, багряные. А потом распускала волосы, и ветер превращал их в листопад. Она смеялась, запрокидывая голову, а листья кружились вокруг нее. И казалось, что дерево делится с принцессой своими сокровищами, своими бесчисленными драгоценными мыслями. Но однажды небо над королевством потемнело. Принцесса проснулась в своей башенке дворца, распахнула окно, чтобы узнать у ветерка утренние новости. Ветер пах одиночеством. Утренняя тишина плыла уныло и безрадостно. На подоконник, грустно кружась, лег серый листок. Принцесса ахнула и, кое-как накинув платье и плащ, побежала на площадь. Люди не верили своим глазам. Дерево словно потеряло желание быть красивым. Его листья посерели и летели теперь не в разные стороны, а просто падали вниз. Они лежали поверх брусчатки плотным безжизненным ковром, и дети выглядывали из окон домов и вздыхали, больше не желая играть. Крона поникла, и неживая влага дождя, не иногда пробивающаяся сквозь тучи солнца, не радовали ее. Все жители королевства гадали, что же происходило с их деревом. И только принцесса знала правду. В своем дневнике она писала: «Наше дерево погибает в тени. Но это не тень от домов или близлежащих гор. Это тень растущего высокомерия и человеческой глухоты. Тень, отброшенная обиженным сердцем. Люди перестали видеть истинный свет, заменив его блеском оружия и пламенем обмана. Дерево, питавшееся тихой радостью и солнечными откровениями, начало чахнуть от нашего равнодушия друг к другу. Когда я прижимаю щекой к его коре, мне печально от того, какой она стала безжизненной, как пересохшая чаша, из которой выпили саму память о воде. Мы стали скупы на свет. Мы перестали кормить дерево добротой, а доброта, которую не отдают, превращается в камень. И этот камень выше любой горы, а тень его мрачнее любой тени. И когда стало ясно, что ни один мудрец не знает решения, принцесса поступила так, как и подобало настоящей хранительнице королевства. Она сняла с гвоздя старую дорожную сумку из мягкой кожи, потертую на сгибах. Положила в нее хлеб, сыр и оливки и всю тишину, что собралась в ее комнате. Надела любимое простое платье, которое так и ждало новых приключений. Ласково посмотрела на драгоценные камушки в короне и вышла за дверь. Принцесса словно забыла о троне. Теперь у нее под ногами была вся земля, и каждая травинка на ней казалась ей более важной и верной, чем любой резной скипетр и человеческая власть. Она оставила во дворце карты с гербами и границами и пошла по карте, начертанной звездами в небе и ручьями на земле. Принцесса взбиралась на самые высокие утесы, когда мир еще спал в сизой прохладе, и сидела там, затаив дыхание, поджав под себя замерзшие ноги. Она ждала первого луча, того единственного, что пробивается сквозь предрассветный туман, дрожит на краешке скалы такой хрупкий, что, кажется, вот-вот исчезнет. Но лучик сиял. И когда он касался ее, она принимала его в свои теплые ладони, как продрогшую птичку. Лучик пах мокрым камнем, голубоватым мхом, согретым на солнце нового дня, и важным обещанием, которое еще не было сказано словами. То был луч надежды. В жаркий полдень она отправлялась в поля. Принцесса снимала ботинки и шла босиком, чувствуя, как земля отдает ей тепло. Она ложилась в золотой океан пшеницы и замирала, глядя в самую высь, где солнце висело тяжелым спелым плодом. Она ловила золотой луч. Он был густой, как мед, пропитанный сладчайшим ароматом клевера, горечью полыни и духом спелых колосьев. Он говорил о полноте, которая рождается из одного маленького семечка и терпения, и несет жизнь. То был луч изобилия. А на закате она приходила к морю. Садилась на песок, еще хранивший дневной жар, и смотрела, как солнце, ставшее кротким и нежным, касалось воды и таяло, окрашивая все в робкий багрянец. Там она ловила красный луч. Он нес покой и завершение. Тот луч был теплым и успокаивал душу, словно материнская рука поглаживала волосы перед сном. принцесса была волшебницей. Но ее настоящей магией было терпение. Умение сидеть неподвижно часами, сливаясь с пейзажем, пока ветер и время не признавали в ней свою часть. Ее магией была любовь, такая тихая и огромная, что в ее присутствии лучи солнца переставали быть частицами света и становились живыми существами, доверявшими ей свою подлинную историю. Ее русые, когда-то ухоженные волосы спутались. Девушка заплела косы, и в них вплелись колючки репейника, зеленые ниточки полевых трав, соленые брызги моря, и, казалось, даже ветер теперь жил в этих прядях. Принцесса не знала, получится ли у нее спасти любимое дерево. Но она верила сердцу, что билось в такт прибою, замирала с рассветом и широко раскрывалась навстречу полуденному золоту солнца. Сердце говорило идти на свет. Когда принцесса вернулась в город, тень поглотила все. Тень лежала на стенах, она лилась по площади, где росло дерево, и пропитывала брусчатку, дома, одежду и лица. Люди двигались в ней медленно, будто в холодной патоке. Воздух был тяжелым от тишины, которую ничто не нарушало. Принцесса ничего с собой не несла. Ни свертков, ни указов, ни амулетов. Руки ее были пусты. Платье выцвело до блеклости неба. Волосы были спутаны, и только серые глаза лучились теплом. Она шла сквозь толпу, и люди расступались. Люди жаждали чуда. Им виделось, что принцесса приведет за собой толпу ученых и магов или войско, способное восстать против тени. Она же пришла одна. Взгляды, полные немого вопроса и угасающей надежды, провожали ее до самого центра площади. Там, в плену у тени, стояло дерево. Почерневшее, иссохшее с обломанными ветками, что торчали в грустном воздухе, словно руки, распахнутые к не случившимся объятиям. Принцесса остановилась. Она смотрела на этого черного исполина, но в ее глазах не было печали. Было лишь бесконечное понимание. Как будто она смотрела на самую глубокую, самую темную рану мира. И в этой ране узнавала подлинное лицо. Девушка подошла и ответила на застывшие объятия. И дерево дрогнуло. Принцесса обнимала его крепко, и вдруг его веточки ответили ей прикосновением. Дерево коснулось ее волос. Хрупкие веточки нашли растрепанную косу, заплетенную на рассвете еще где-то в далеких горах. И дерево начало ее расплетать. Тихий шелест раздался в городском безмолвии. Прядь за прядью, узел за узлом, ветви дерева, как тонкие пальцы, с любовью расплетали волосы девушки. В спутанных прядях хранились колосья с полуденных равнин, морская соль, хвоя с высоких перевалов, пыль проселочных дорог. и что-то еще, что нельзя было потрогать, но оно ощущалось всем сердцем, сердцем каждого, кто стоял на площади Вечного Листопада. А потом на дереве начали появляться листья. Они были желтые, золотистые и багряные, как и прежде. Листья распускались, как распускались и косы. И вдруг из волн расплетенных волос брызнуло солнце. Все лучи, что принцесса терпеливо собирала в пути, полились навстречу оживающему дереву и, соприкасаясь с его жизнью, дарили ему новый свет. Каждый луч, что не мог пробиться сквозь тень королевства, нашел приют в волосах девушки, в ее открытом сердце, ее терпении и памяти. И теперь из расплетенных кос лилась и лилась свобода. Волосы, распадавшиеся по плечам, больше не были русыми. Они переливались живым сиянием, мягким и радостным, как свет огонька в камине родного дома. Как солнце, лежащее на подушке добрым летним утром. Тогда люди поняли, что чудом, которое она принесла им, была любовь. И волшебным заклинанием, способным подарить жизнь, оказалось терпение того, кто не побоялся стать сосудом для света, что мир готов был забыть. Люди поняли, что настоящая власть была именно такой, какой учила их принцесса своей простой жизнью. Собирать и возвращать миру его же собственный, потерянный свет. Принцесса стояла, прижавшись к ожившему дереву, а вокруг кружил солнечный листопад.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Все сделаются муравейными братьями. Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке. И палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого заказа. Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.
0: Лев Толстой. Зеленая палочка.

0: сверхъестественное.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, сказал Путин.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
1: Российские войска полностью взяли Константиновку. В ДНР освобождение Красного Лимана близится к завершению. Владимир Путин поручил российским войскам делать все для эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Антон Феликсович, вам и всем бойцам вашим. И хотел бы обратить ваше внимание и внимание Сергея Викторовича. В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить. Нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.
1: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. В Красном Лимане в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Наши военнослужащие приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За неделю в Красном Лимане ВСУ потеряли более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе 2 американских броневика, 25 роботизированных комплексов и 21 автомобиль. С 27 по 3 июня по 3 июля в ответ на теракты в России нашими вооруженными силами нанесены массированный и 5 групповых ударов. В результате поражены предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК и транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. За прошедшую неделю армия России поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Российский МИД призвал международные структуры осудить удар ВСУ по Токмаку. На Смоленской площади назвали эту атаку гнусным военным преступлением. Все причастные к удару по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Еще одно бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
1: Пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается и денежных выплат, медицинской и психологической помощи, заявил вестям губернатор Евгений Балицкий. Сейчас МЧС и силовики устраняют последствия теракта. В результате удара ВСУ по рынку в Токмаке 5 человек погибли, не менее 18 пострадали. ВТБ в этом году планирует получить прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным направлениям положительная.
2: Динамика работы банка по всем основным показателям положительная. Чем
0: Хотели бы особо похвастаться.
4: Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем идти на цифру 600+. Банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. Когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: По информации синоптиков, в субботу 4 июля в Санкт-Петербурге дождь плюс 21 градус. В Москве днем 23 тепла, дождь и гроза. До 15 миллиметров осадков может выпасть этой ночью в Москве и Подмосковье. В отдельных районах возможна гроза. Сейчас в российской столице плюс 23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%.

0: Audio Stories.
1: Власти Токио обратились к государственным служащим с рекомендацией приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить электроэнергию. Эта инициатива связана с ростом цен на энергоносители и рисками дефицита электроэнергии. Чиновникам предлагается отказаться от классических костюмов в пользу более свободной летней одежды, что позволит легче переносить жару и снизить использование кондиционеров. Это решение является обновленной версией известной в Японии инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году, когда офисным сотрудникам рекомендовали отказаться от галстуков и пиджаков летом. Японские СМИ сообщают, что некоторые чиновники уже начали приходить на работу в шортах и отмечают, что такой формат работы оказался более комфортным и может повысить продуктивность. Губернатор Токио Юрико Коике подчеркнула, что переход на легкую одежду не только способствует экономии электроэнергии, но и создает более приятную атмосферу для работы в условиях жары.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Благодаря Виссариону Белинскому роман «Евгений Онегин» стал известен как «Энциклопедия русской жизни». В этой энциклопедии нашлось место и для описания вин, популярных в высшем обществе начала XIX века. Уже в первой главе Пушкин пишет: «Кталон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток». Современники Пушкина прекрасно понимали, о каком вине кометы идет речь. Для современного читателя ключом к разгадке стали комментарии Владимира Набокова, который объяснил, что поэт имел в виду шампанское урожая 1811 года. Этот год стал особенным не только из-за открытия большой кометы французским астрономом Анаре Флажергом, но и благодаря невероятно удачному урожаю винограда. После долгих лет неурожая виноделы Франции, Германии и Венгрии связывали свой успех с появлением кометы, что даже нашло отражение в маркировке некоторых вин. Особенно отличилась мадам Клико Пансарден. В 1814 году она отправила в Россию партию из более чем 23 тысяч бутылок с этикеткой «Вино из Бузи», 1811 года кометы. Логично предположить, что именно это винтажное шампанское и заказывал Евгений Онегин в ресторане у французского повара Пьера Талона. Сегодня практически невозможно попробовать вино кометы. Комета C1811F1, подарившая виноделам тот легендарный урожай, возвращается лишь раз в 3100 лет. Следующее подобное вино можно будет продегустировать не раньше, чем к 5000 году, если, конечно, глобальное потепление не уничтожит виноградники Шампани. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Древнеегипетский барельеф из гробницы вельможи Тепеманха. Это, по сути, меню для загробной жизни, созданное примерно в 2350-2300 годах до н.э. Эта каменная плита сейчас является экспонатом Лувра. На ней изображен сам покойный, служитель фараона, а рядом длинный список продуктов, которые должны были питать его вечно. В перечне изобилие хлебобулочных изделий, мясо, два вида пива, вино, молочные продукты, овощи и фрукты. Это праздничное погребальное подношение, сделанное родными для обеспечения вечного благополучия. Из-за своей исключительности и ритуального характера данное меню не позволяет судить о том, чем питались простые египтяне каждый день.
0: Audio Stories.
2: Когда внезапно возникает

0: энергостык под управлением любви.
1: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: С конца 19 века в городе Белеве Тульской области производят знаменитую белевскую пастилу. В ее состав входят пюре из печеных яблок сорта «Антоновка», сахар и яичный белок, который придает продукту светлый и воздушный вид. Изобретателем рецепта считается купец Амвросий Павлович Прохоров, который в 70-х годах 19 века начал готовить пастилу в домашних условиях, а в 1888 году открыл собственный завод. На этом заводе также производили сушеные ягоды, овощи и различные виды варенья и смокву. Успех к Прохорову пришел в 1890 году, когда его пастила получила первый приз на Петербургской садоводческой выставке. После этого белевская пастила стала популярной, и магазины с ней открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Киеве и даже в Париже. В настоящее время пастилу в Тульской области производят три компании, и интерес к этому традиционному продукту русской кухни не угасает. В отличие от белевской пастилы, пастила с двумя «л» – это не десерт, а слоеный мясной пирог, который встречается в кухнях Андалусии, Марокко и Алжира. Считается, что это блюдо было завезено в Северную Африку маврами из Испании. Традиционно пастила готовилась из мяса сквоба, молодого голубя, но в современных рецептах чаще используют цыплят. Сладкий вкус пирогу придает начинка из измельченных миндальных орехов с сахарной пудрой и корицей. Существует и морская версия пастилы, в которой используются морепродукты. В этом варианте сахар и миндаль не добавляются, а начинка может включать рыбу, вермишель, лимон и острые специи. Такой пирог считается праздничным и обычно подается на свадьбах.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиция вечернего чая, известная как Five O'Clock, начала формироваться в Англии в первой половине XIX века. Хотя ее часто связывают с Анной Рассел, герцогиней Бертфордской, есть свидетельство, что привычка пить чай в это время существовала и ранее, с первым упоминанием в литературе, датированным 1692 годом. Анна, чтобы не испытывать голода между обедом и ужином, который подавался между 7 и 8 вечера, приказывала подавать чай с легкими закусками около 4-5 часов вечера. Со временем Five O'Clock стал не просто приемом пищи, а социальным мероприятием, на которое приглашались подруги из знатных семей. Это было время для непринужденной беседы, когда подавались не только чай, разбавленный молоком, но и булочки, сконы, сэндвичи, сливочное масло, джем и другие легкие закуски. Важной чертой этого чаепития была его неформальность и отсутствие строгих правил в отношении внешнего вида и этикета. С распространением этой привычки среди среднего и рабочего классов вечерний чай стал общенародной традицией. В период расцвета Британской империи Five O'Clock вошел в быт колоний, где местные жители также начали уделять время вечернему чаю. Это способствовало возникновению локальных версий чаепития в разных странах.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Регион Вестфалия сегодня известен как федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия со столицей в Дюссельдорфе. Местная кухня славится своей сытностью, а ее визитная карточка – три блюда на букву «П» – панхас, пфефферподхаст и пумперникель. Панхас – это колбаса, которая похожа на кровяной пудинг, но с добавлением гречки вместо овсянки. Пфефферподхаст – дословно перченая говядина в горшке – это рагу из говядины с луком и перцем. Пумперникель – вестфальский хлеб. В отличие от пышного российского, он очень плотный, влажный и тяжелый, потому что выпекается из ржаной муки грубого помола. У него нет корочки, а срок хранения может достигать 2 лет. Благодаря грубой муке он богат клетчаткой и очень сытный. Пекут его долго. Сначала пару часов при 200 градусах Цельсия. Затем почти сутки в остывающей печи.
0: Audio Stories.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Президент заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров о текущей обстановке в зоне спецоперации. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Взятие населенного пункта открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску, отметил президент.
2: Соединение 3-й армии продолжает ведение наступательных действий. Освободили 23 населенных пункта, и в том числе из них взяли 4 в июне месяце. Это такие населенные пункты, как Рай Александровка, Пескуновка, Юрковка и Малиновка.
3: От Северска на данный момент времени сколько уже прошли ваши войска?
2: От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения 3-й армии продвинулись на 22 километра.
3: Сколько осталось до Славянска?
2: Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в 8 километрах от населенного пункта Славянска.
0: Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту о ситуации в городе и показали кадры с дронов. Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу.
3: Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
4: Да? Так и сделаем.
3: Своевременно нужно
4: после
3: делать.
4: После освобождения Славянска.
3: Ну, хорошо, ладно.
0: Владимир Путин отметил, что не сомневается в победе России. Об этом президент сказал, общаясь с одним из командиров.
5: В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ верховный главнокомандующий, все задачи, поставленные вами, будут выполнены. Победа будет за нами.
3: Спасибо, не сомневаюсь. Спасибо большое, Ильдар Бердиевич. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших ребят за результаты вашей боевой работы. Берегите себя.
0: Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, заявил Путин. И мы соответствующим образом должны на это отвечать, отметил президент. Российская армия должна продолжать наносить массированные удары по украинским военным объектам, сказал Путин. В Константиновке Донецкой Народной Республики в течение минувшей недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За неделю уничтожено более 500 украинских боевиков, свыше 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также свыше 100 автомобилей. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплены 10 без экипажных катеров. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности и около 4000 беспилотников самолетного типа. За минувший день ПВО уничтожило 188 украинских дронов. Министр обороны проинспектировал войска и силы Черноморского флота. На командном пункте Андрей Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач. Также министр обороны пообщался с главами Крыма и Севастополя. В Брянске открылась новая городская поликлиника, рассчитанная на 800 посещений в смену. В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения Михаил Мурашко. Медучреждение построено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием.
6: Мы постарались сегодня в него вложить самые современные технологии. Здесь есть все методы диагностики современной, визуализации. Есть прекрасно оснащенная лаборатория. Здесь есть в том числе и функциональные методы исследования. Ну и, конечно, есть все блоки приемов узких специалистов, терапевтические участки, ориентация и на восстановление здоровья, подразделение, которое будет заниматься реабилитацией пациентов, и физиотерапия, и тренажеры, которые позволяют восстановить функции после травм, инсультов.
0: Читайте новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему приближающийся циклон.
7: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги, под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
0: В Санкт-Петербурге в субботу дождь плюс 21 градус, в Москве 23 градуса тепла, дождь и гроза.

0: Audio Stories.
1: Примерно после 40 лет в организме человека запускается каскад биохимических реакций, приводящих к появлению характерного возрастного запаха. Его называют 2-ноненаль. Это вещество образуется при окислении жирных кислот на коже, когда с возрастом снижается антиоксидантная защита. У мужчин этот процесс выражен сильнее из-за более жирной кожи, но у женщин после менопаузы различия стираются. 2-ноненаль жирорастворим и буквально не смывается водой, легко въедается в ткань и остается на одежде и постельном белье. При этом человек не ощущает этот запах на себе из-за обонятельной адаптации. Сам по себе запах возраста не воспринимается как неприятный, скорее как маркер. Исследования показали, что запах пожилых людей кажется менее интенсивным и неприятным, чем у молодых. В борьбе с этим явлением лидирует Япония, где используют экстракт хурмы, который связывает альдегиды и предотвращает их испарение. Обычные духи только усиливают шлейф, не устраняя причину.
0: Audio Stories.

0: Инфекция головного мозга. Мужчина впал в кому, которая длилась 420 дней. Медики смогли стабилизировать его состояние, но поражения оказались необратимыми. В результате болезни Баллард остался полностью парализован. У него возникли серьезные нарушения приема пищи и нарушилась терморегуляция тела. Через 8 лет после начала лечения его сердце остановилось.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Кузнечик – существо вкусное и беззащитное для хищников. Его зеленая краска – это маскировка, которая помогает сливаться с травой и избегать хищников. Механизм ее появления таков. Если случайно рождается зеленый мутант, который еще лучше сливается с травой, птицы его не замечают. Он выживает, размножается и передает свой признак потомкам. В итоге, через несколько поколений, все кузнечики становятся более зелеными. Так естественный отбор и случайные мутации создают маскирующую окраску. Божья коровка, в отличие от кузнечика, ядовита и невкусна. Ее яркая окраска – это предупреждение для хищников. Молодая птица, попробовав такого жука, получает урок на всю жизнь и больше их не трогает. Поэтому божьим коровкам выгодно быть заметными. Это спасает жизнь их сородичам. Если появится мутант с еще более яркой окраской, он получит преимущество, потому что птицы будут бояться его еще сильнее. Так формируется предупреждающая окраска, форма которой зависит от того, как хищники воспринимают цвета и запоминают опасные объекты.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Существует распространенный миф, что водка, в отличие от других алкогольных напитков, содержит мало калорий. И если не смешивать ее в сладкие коктейли, она не только не навредит здоровому образу жизни, но и даже будет способствовать похудению. Этот миф подкрепляют аргументы о низкой пищевой ценности, простом составе и нулевом гликемическом индексе напитка. Однако, если обратиться к таблице калорийности алкогольных напитков, водка оказывается в числе лидеров по энергетической ценности. Калорийность водки зависит от сорта, крепости и наличия добавок. В среднем в 1 грамме или 1 миллилитре водки содержится около 2,63 килокалорий. В стандартной рюмке примерно 110 килокалорий, а в 100 миллилитрах уже около 242-263 килокалорий. В литре водки более 2200 килокалорий. Для сравнения, 1 рюмка водки по калорийности сопоставима с ломтиком жареного бекона или небольшой порцией борща, а 100 граммов с половиной чизбургера или глазированным сырком. В стандартном составе водки вода, стабилизатор или загуститель и этиловый спирт, который и обеспечивает высокую калорийность. Чем выше процент этанола, тем больше калорий. Например, в водке крепостью 50 градусов калорий на четверть больше, чем в 30-градусной. Если же в напиток добавляют сиропы, мед, настои или ароматизаторы с сахаром и крахмалом, калорийность возрастет еще сильнее. Тем не менее, даже с учетом ароматизаторов при умеренном потреблении, водка не выходит за рамки обычного рациона. Важно помнить, что водка не несет пищевой ценности. В ней нет белков, жиров и углеводов. А значит, ее калории – это чистая энергия, которую организм стремится быстро израсходовать.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Города все быстрее превращаются в настоящие острова тепла. Бетон и асфальт накапливают солнечную энергию днем и медленно отдают ее ночью, из-за чего улицы становятся похожими на раскаленные ловушки. Наиболее естественным и действенным способом охлаждения остаются деревья. Они способны снизить температуру в мегаполисе примерно на 3 градуса. Однако просто посадить саженец недостаточно. Нужно обеспечить его выживание в агрессивной городской среде. Исследователи из университета штата Огайо провели масштабный эксперимент в Дейтоне, чтобы определить оптимальные подходы к городскому озеленению. На 20 различных участках от парков до заброшенных пустырей с долей асфальта до 65% высадили 640 саженцев 8 местных видов деревьев. Результаты первого сезона оказались неутешительными. Выжило меньше половины деревьев. Среди причин гибели были природные факторы – экстремальная жара и недостаток влаги. И человеческий. В одном из парков почти все посадки были уничтожены людьми и техникой. Эксперимент выявил, что разные виды деревьев по-разному реагируют на городской стресс. Абсолютным лидером стал красный клен, у которого выживаемость составила 91%. Он проявил удивительную стойкость к жаре и бедной почве. Особое значение для молодых деревьев имеет полив в первый год жизни. Исследователи сравнили несколько методов и пришли к выводу, что наиболее эффективны специальные сумки-поилки объемом 75 литров. Они надеваются на ствол и медленно дозируют воду, из-за чего влага проникает к корням, а не испаряется с поверхности.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: «Маяк». Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
2: Большинство родителей считают необходимым контролировать дела ребенка, вмешиваться в его занятия, указывать на ошибки, направлять и оценивать. С возрастом чрезмерный контроль переживается ребенком как ущемление его права, а главное – стремление самостоятельно решать свои дела. Если его личное пространство не уважается, он закрывает в него дверь. Мы хотим скорее добиться лучших результатов, торопя естественный процесс. Мы мешаем ребенку самому сообразить и справиться, сообщаем о его неумении, а заодно и о нашем превосходстве над ним. Своим неверием в его силы охлаждаем желание двигаться дальше – и добиваться результатов.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Audio Stories.
1: Шкала Брикса используется для измерения уровня сахара в сиропах, винах и других сладких жидкостях. Единица измерения – градус Брикса, который показывает процент растворенных веществ в воде. Например, 10 градусов Брикса означает, что в 100 граммах раствора содержится 10 граммов сахара. Эта шкала широко применяется в пищевой промышленности для определения сладости соков, вин и других напитков, а также для оценки спелости фруктов и овощей. Для измерения сахара используют рефрактометры и сахарометры. Рефрактометры, работающие по принципу преломления света, бывают портативными для домашнего виноделия и более сложными для лабораторий. Они могут измерять как содержание сахара, так и спирт, но для каждого из этих параметров нужны отдельные приборы. Сахарометры определяют плотность раствора, что позволяет вычислить содержание сахара и крепость напитка.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных метров в Донбассе и Новороссии с начала года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров подразделений о текущей обстановке в зоне спецоперации.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
0: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Путин поблагодарил наших бойцов за героизм и успешную работу. Президент отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы.
3: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.
0: Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, заявил Путин. И мы соответствующим образом должны на это отвечать.
3: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.
0: Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплены 10 безэкипажных катеров. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности и около 4000 беспилотников самолетного типа. За минувший день уничтожено 188 украинских дронов. В течение минувшей недели бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новоскелеватая, Писанцы, Благодатовка, Благодаровка и Александровка Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области. Ударили по живой силе и технике 15 бригад ВСУ. Потери Киева составили свыше 3000 боевиков, 17 бронемашин, 62 автомобиля и 9 орудий полевой артиллерии. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 2050 года. Документ рассмотрел Совет по стратегическому развитию ВМФ. Как подчеркнул помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, предусмотрено наращивание боевого состава группировок и приоритетное развитие беспилотных комплексов.
4: Число основных приоритетных целей государственной политики в области морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы.
0: Министр обороны провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Андрей Белоусов отметил, что защита объектов инфраструктуры является одной из приоритетных задач. Также министр встретился с главами Крыма и Севастополя и вручил отличившимся военнослужащим Черноморского флота государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость, за спасение погибавших. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова поздравила Калининградскую область с 80-летием образования региона. Вместе с представителем президента Игорем Руденей она возложила цветы к мемориальному комплексу воинам-гвардейцам. Голикова отметила рост рождаемости в регионе в прошлом году. Рудени добавил, что государство уделяет постоянное внимание вопросам обороноспособности нашей страны на западном направлении.
1: В числе 20 регионов Калининградская область за 25-й год продемонстрировала рост рождаемости. Это очень сложно было, но тем не менее, это тенденция, которая сегодня важна не только для области, но и для всей страны.
5: Калининградская область – это один из лучших регионов нашей страны, где расцветает не только наша молодежь, но и взрослое население. Это хорошая научная база, культурная база, промышленная, производственная база. Жителям хотел бы сказать слова благодарности за то, что они делают.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге сегодня дождь, +21, в Москве 23 тепла, дождь и гроза.

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там ходят слухи по домам.

0: Лиза, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. И поют друг другу шепотом ли в крик ли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. Ах, хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заваруха, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Аудиосторис.
2: Комфортная городская среда складывается из многих факторов, в том числе из чистоты воздуха и близости природных зон. Специалисты провели исследования и определили мирового лидера среди мегаполисов по уровню озеленения. Им стал Осло. Город получил 77 баллов из 100. При населении свыше 724 тысяч человек такой результат особенно показателен. Ключевое преимущество норвежской столицы – исключительная доступность зеленых территорий. 95% горожан могут добраться до парка, сквера или лесного массива менее чем за 5 минут. Иными словами, большинство жителей имеют зеленые зоны в радиусе 300 метров от дома, что считается эталоном с точки зрения современной урбанистики. Осло реализует и оригинальные экологические инициативы. Например, с 2015 года здесь

всей земли вместе собраться однажды могли. Вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: Studio Stories.
1: В Австралии построят новый крупный город с нуля. Впервые за 100 лет. Брэдфилд-Сити появится на западе Сиднея, в 50 километрах от центра, рядом с новым аэропортом. На площади 114 гектаров возведут 10 тысяч домов, современный университетский кампус и большие парки. Проект разработали в тесном сотрудничестве с представителями

коренных народов, чтобы учесть их связь с землей и природой. Строительство начнется с центрального района, где появятся первые 1400 квартир, офисы, магазины и гостиница. В городе будет много зелени, а одной из визитных карточек станет деревянный павильон с плетеным навесом – центр общественной жизни. Брэдфилд-Сити сделают экологичным – солнечные панели, зеленые крыши, энергоэффективные технологии и материалы с низким углеродным следом. Правительство Австралии уже выделило на проект более 1 миллиарда долларов. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о продуктах питания, приправах, разных блюдах и напитках и проверим, правильно ли произносят и склоняют на маяке названия, связанные с едой. Начнем сразу со сладкого и послушаем гостя утреннего шоу Антона Сальникова.
2: При этом, опять же, взять то же яблоко, натереть яблоко, смешать его с ревнем, добавить немножко клубники. И вроде и десерт очень интересный, хороший, и со свежестью отдает, и ревень здесь, и яблоко наше любимое.
1: В этом описании десерта меня заинтересовал один ингредиент. Конечно, это ревень, так сказал спикер. И смешивал он яблоки с ревнем. Давайте разбираться. Начальная форма не ревень, а ревень. Ударение в этом слове падает на второй слог. Теперь просклоняем наше существительное и смешаем яблоко с чем? Творительный падеж с ревенем. Ударение в русском языке подвижное, и оно у нас передвинулось на окончание. И беглой гласной здесь быть не должно. Ревень, ревеня, ревеню, ревенем, ревене. Теперь переходим к приправам. И у микрофона опять же Антон Сальников.
2: Постное тогда я бы взял, очень мне нравится в последнее время сочетание, это клубника с базиликом, свежим зеленым именно базиликом.
3: Так.
1: Базиликом, неверно, правильно, базиликом. В слове базилик ударение падает на третий слог, да там и остается, только базилик, базилика, базиликом. Продолжаем говорить о приправах, но уже вместе с гостем программы физики и лирики Денисом Перевозом.
4: Все это быстро, морковь, овощи я пожарил, грубо говоря, добавил туда чернослив, орехи, курагу, там горох нут отварной, добавил рис, куркума, зира, залил воды, 20 минут, у меня все готово.
1: Куркума, зира, вот такие приправы собирается использовать наш кулинар. Однако хочу разочаровать, причем дважды. Должны быть куркума и зира. Что касается куркумы, вроде как я слышала, что в одном самом новом словаре уже введена двойная норма. И вариант с ударением на окончании стал допустимым. Но дело в том, что пока это всего лишь первый шаг к изменению нормы. А в словарях, рекомендованных Министерством просвещения, норма куркума без вариантов. Так что следует придерживаться пока такого ударения – куркума. В том же словаре, как и во всех остальных, другая приправа имеет ударение на первом слоге – зира. Понимаю, звучит необычно. Мало кто так говорит, но все-таки куркума и зира на данный момент – литературная норма. Тема нам попалась сложная. Пора бы выдохнуть и запить. Чем будем запивать, расскажет ведущий Александр Пушной и его гость Антон Прокофьев.
5: Всякие соком. Крюшоны с фруктами, с соками.
3: Сангрию?
5: А сангрия, она без игристого. Сангрия, она просто на фрукты с красным вином и соком.
3: Ой, хорошо.
1: Сангрия, сангрию. А верно ли это? Вопрос интересный и неоднозначный. На маяке у нас сангрия. Я сама слышала чаще вариант сангрия, а филологи рекомендуют говорить сангрия с ударением на втором слоге. Однако формально все варианты не являются ошибочными, потому что наша сангрия, сангрия, сангрия еще не зафиксирована в словарях. Так что пьем, что хотим. Ну а если мы хотим придерживаться рекомендаций лингвистов, тогда пьем только сангрию. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В Дубае представили новый вид транспорта будущего – Глидвейз. Это сеть беспилотных электромобилей-капсул, которые будут ездить по специальным узким полосам, не мешая обычному трафику. Капсулы вмещают от 4 до 6 человек, развивают скорость до 50 км в час и могут проехать на одном заряде до 250 км. Система способна перевозить более 10 тысяч пассажиров в час в каждую сторону. Ее легкие направляющие конструкции можно размещать как на земле, так и над ней. Первый маршрут длиной почти 3 километра соединит станцию метро National Pains и район Blue Waters. Запуск намечен на конец 2026 года. В будущем систему могут внедрить в Абу-Даби. Эксперты отмечают, что проект недорогой и быстро реализуемый, а пассажиры получат круглосуточный и доступный транспорт по требованию. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Австралии разрабатывают фотобиореакторы с микроводорослями для домов, офисов и общественных пространств. Водоросли улавливают углекислый газ в 10 раз эффективнее деревьев, быстро растут, не требуют ухода и помогают охлаждать здания, что особенно важно для жаркого климата. Такие реакторы ученые предлагают встраивать в стены, балконы, фасады и даже в модульные дома для рабочих. В Западной Австралии, где много солнца, системы работают как естественные фильтры, поглощают тепло и ультрафиолет, снижая потребность в кондиционерах. Проекты включают не только жилье, но и зеленые автобусные остановки, навесы и уличные инсталляции с подсветкой. Флагманская разработка – городское дерево из водорослей, автономная конструкция с 1500 литрами раствора. Она дает тень, охлаждает воздух, производит до 700 килограммов кислорода в год и поглощает тонну углекислого газа.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследователи использовали магеллановых пингвинов для обнаружения токсичных вечных химикатов в самых отдаленных уголках планеты. На птиц закрепили специальные силиконовые кольца, которые пассивно собирали пробы из воды и воздуха во время миграций. За 3 года наблюдений более 90% колец содержали вечные химикаты – устойчивые промышленные соединения, которые не разлагаются в природе, накапливаются в организмах и могут вызвать серьезные заболевания. Ученых удивило, что даже в малонаселенных регионах пингвины постоянно контактировали с этими веществами. Такой подход оказался дешевле и эффективнее традиционных экспедиций и позволяет получить данные в реальном времени. Метод можно масштабировать и на других морских животных, создав глобальную сеть мониторинга.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В эту субботу утром хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Из дневника.
2: 21 августа 1926 года. На сеновале, близко над нашими головами, оставалось до сих пор гнездо с ласточками, 4 птенца. Я давно желал увидеть, как вылетают ласточки, потому что это сущее диво, когда гнездо бывает прилеплено к окошку на 5-м этаже, а внизу каменная мостовая, вот падение. Сегодня, проснувшись, я услышал щебет молодой ласточки не только в гнезде, но и еще где-то. Я увидел птенца на сене возле Пети, взял его в руку, пустил в ворота, и он полетел себе. И старики-ласточки окружили его. Отец, мать и другая родня собрались, и молодой степенно летал между стариками. Потом бросился другой из гнезда, третий, четвертого мы вытолкнули сами. Так ласточка учится летать в момент падения. Но так ведь и у нас, людей, ползающих, бегающих и летающих, у всех, кто рискует летать, пришло это им тоже в момент падения.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Нидерландские инженеры предложили делать дома из старых гондол ветряных турбин, верхней части корпуса турбины. Первый такой микродом площадью 35 квадратных километров создан в рамках проекта «Нестле». Ветряные турбины служат 25 лет, после чего их детали, гондолы и лопасти сложно утилизировать. Сейчас их чаще всего отправляют на свалки или сжигают. Но в Европе такие отходы уже запрещают. Компания Bladmaint, которая специализируется на создании вещей из переработанных материалов, решила не перерабатывать турбины, а дать им вторую жизнь. Ранее она уже делала из лопасти детские площадки, скамейки и скульптуры. Теперь команда создала уютный дом с панорамными окнами и стеклянными дверями. Bladmaint планирует выпустить около 10 таких микродомов, чтобы отработать технологию. Также инженеры предлагают использовать целые лопасти в качестве шумозащитных экранов вдоль дорог. Это экономит материалы и снижает выбросы.
0: Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили о полном освобождении этого населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу.
2: Выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступает с большими потерями.
0: Как напомнил президент, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
2: Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединение воинские части группировки войск «Север» с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирование противника от российских границ. Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство.
0: Путин обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия. Президент подчеркнул, что целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, и мы будем на это отвечать.
2: Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Теперь, что касается мнимых успехов противника на поле боя. Для подкрепления своих легенд и лжи противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера с целью подтвердить свои тезисы. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми.
0: В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России за неделю нанесены массированные и 5 групповых ударов. В результате поражены предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК и транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Бойцы группировки войск «Запад» за неделю ударили по формированиям 12 бригад войск киевского режима. Всего в зоне ответственности западной группировки потери противника составили до 1500 боевиков, 27 бронемашин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы. Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности, заявили в российском МИДе. На Смоленской площади назвали эту атаку гнусным военным преступлением и призвали международные структуры дать произошедшему честную оценку. Следственный комитет России после терактов в Курской и Запорожской областях возбудил уголовные дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: 3 июля в городе Рыльске автомобиль, в котором находился глава Рыльска, района подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим террористическим актам.
0: Пострадавшим в результате атаки в ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается